0: для участия в выполнении задач спецоперации. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки службы, своевременно уволены из армии. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Путину о рекордном объеме добычи. Глава государства акцентировал внимание на использовании искусственного интеллекта на производстве.
1: Вы делаете это и с использованием самых современных технологий?
2: Безусловно, Владимир Владимирович, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта. И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта. И у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей.
0: Говоря о конъюнктуре на мировых рынках металлов, Потанин отметил, что есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. Вице-премьер Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Как отметил Новак, все необходимые объемы топлива поставят сельхозпроизводителям.
3: С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей. Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей.
0: Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных торговых компаний в приоритетном порядке. Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира с баннером «Мальвины аргентинские». Между странами ведется затяжной территориальный спор вокруг Фолклендских Мальвинских островов. Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования от Испании. В 1982 году конфликт перерос в войну, завершившуюся победой Лондона. В четверг в Москве и Подмосковье будет прохладно, но уже с пятницы начнется потепление, рассказал ведущий специалист ФОБОСа Вадим Заводченков.
4: Уральский циклон завтра подбросит в центральную Россию порцию довольно прохладного воздуха, поэтому дневная температура в Москве понизится до плюс 21. С другой стороны, это вторжение усилит скандинавский антициклон. И с пятницы, благодаря его влиянию, вероятность осадков в регионе сократится до минимума, так что воздух опять станет быстро прогреваться в дневные часы до плюс 25-27.
5: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем солнечно, плюс 20. В Москве 20 градусов и облачно. Сейчас в российской столице 18 градусов тепла.

0: Аудиосторис.
1: Считается, что верблюды запасают воду в своих горбах. Именно это помогает животным длительное время находиться без питья в суровых пустынных условиях. На самом деле, горбы верблюдов служат хранилищем жира, который позволяет животным обходиться без еды до нескольких недель. Конечно, при расщеплении жиры способны образовывать воду, но этот процесс требует значительных энергетических затрат. Настоящая особенность, которая обеспечивает верблюдам выживание без питьевой воды, кроется в строении их сердечно-сосудистой системы. Их эритроциты имеют необычную форму – овальную, а не круглую, как у большинства животных. Эта форма позволяет крови оставаться жидкой даже при сильном обезвоживании. В результате верблюд способен терять до четверти всей своей влаги без вреда для здоровья, в отличие от домашнего скота, умирающего при потере всего в 12%. Помимо этого, верблюды минимально потеют, экономно распределяют влагу, полученную из выдыхаемого воздуха, испражняются сухими фекалиями и практически не выделяют мочу. Ежедневно животное теряет лишь около 1,5 литра жидкости, тогда как обычный крупнорогатый скот – до 40 литров. Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там в песне не сказано.

0: Audio Stories.
1: Согласно популярному заблуждению, различные зоны языка отвечают за восприятие определенных вкусов. Основание языка чувствует горькое, края кислые, боковые поверхности соленые, а за сладкое отвечает кончик языка. Такое представление возникло из-за так называемой «карты языка». Ее автор – психолог Дирк Ханек, который в 1901 году опубликовал статью, где и рассказал про различные участки языка. Однако современные исследования опровергают эту теорию. В 1974 году было доказано, что вкусовые рецепторы распределены равномерно по всей поверхности языка. Следовательно, каждая область языка способна распознавать любые вкусы. Для проверки теории достаточно простого теста. Посыпьте на кончик языка соль. Если бы кончик отвечал только за сладкий вкус, вы бы не почувствовали соли.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Средневековая Европа наделяла пчел различными фантастическими качествами. Например, пчел считали очень маленькими птицами, а размножались они необычным образом. Сами появлялись из гниющих останков крупных животных. Исидор Севильский, ученый 7 века, утверждал в своем трактате «Этимологии» «Из мертвых валов возникают пчелы, из лошадей – шершни, из мулов – трутни, а из ослов – осы». Также он утверждал, что ульевые королевства вели активные военные кампании. Они совершали набеги на соседей и отправляли армии под командованием предводителей в поисках славы. У пчел существовал строгий кодекс поведения, обязательный для всех членов семьи. Нарушители закона немедленно наказывали себя самостоятельно, вонзая жало в собственное тело и погибая от чувства вины перед обществом. У пчел действительно есть четкая иерархия внутри улья, но испытывать чувство вины и совершать самоубийство они не могут.
0: Аудиосторис. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример. От гостей программы все сразу. Слушаем.
3: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там, от 500 до $1000 накопить на $40000, вернее, взять ипотеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
2: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать, только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
4: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
2: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет, зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
5: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
4: Прекрасно.
2: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядковым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
6: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
2: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать. А то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

ночам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Феномен Даннинга-Крюгера утверждает, чем ниже компетенции человека, тем выше его уверенность в собственных возможностях. Такое противоречие объясняется желанием не замечать собственные слабости. Авторы концепции Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер провели исследование. Они предлагали участникам решать интеллектуальные задания и давать оценку собственному уровню подготовки. Около четверти испытуемых плохо выполнили тест, но резко завысили оценки своих возможностей. Логично предположить, что честная оценка себя – помогла бы сэкономить силы и сохранить достоинство. Однако практика показывает, что чрезмерная самоуверенность приносит ряд преимуществ. Позитивно настроенные оптимисты демонстрируют лучшие эмоции и продуктивность. Те же, кто оценивает себя предельно трезво, нередко подвержены депрессивным состояниям. Склонность идеализировать собственные способности защищает психику от стрессов и разочарований, возникающих в повседневных жизненных событиях.
0: Audio Stories.

Поцелуй.

0: Аудиосторис.
1: Самцы светлячков вида Abscondida terminalis привлекают самок, используя пару брюшинных фонарей и испуская частые сигналы. Самки обладают единственным крупным маячком, который выдает длительные импульсы. Пауки-кругопряды научились использовать этот механизм общения насекомых, чтобы привлекать добычу. Они вынуждают захваченных светлячков-самцов подавать женские сигналы, чтобы привлечь еще больше светлячков в паутину. В сеть пауков с мигающими сигналами попадает 7 светлячков, а в пустую всего 2-3. Для успешной манипуляции пауки вводят яд своим жертвам, заставляя их продолжать свечение. Если светящийся орган насекомого покрыт специальным составом, который предотвращает свечение, пауки немедленно уничтожают жертву.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк». Имена собственные. Советский и российский поэт, бард Булат Акуджава. Еще в детстве потерял отца, мать, их братьев и сестру. Все они были репрессированы. Акуджава добился досрочного призыва в армию, но в самом начале войны получил ранение и был демобилизован по состоянию здоровья. После войны окончил университет, работал учителем. Вернувшись в столицу, полностью посвятил себя литературе и авторской песне. Творчество Булата Акуджавы остается воплощением поэтической утонченности, романтики и подлинного человеколюбия. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 20:00 вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем.

0: Это молодость нашей команды, без которой нам не жить.
1: Audio Stories.
2: В 1962 году итальянец Луиджи Лоросса занимался разбором вещей в подвальном помещении одного каприйского дома и наткнулся на любопытную картину. На полотне был запечатлен необычный портрет женщины, который показался владельцу малопривлекательным, но обладающий интуицией собиратель антиквариата решил забрать ее себе. После приобретения дешевого багета картина заняла место в гостиной квартиры Лоросса в Помпеях. Некоторое время спустя сын владельца картины Андреа заметил некоторое сходство полотна с известным произведением Пабло Пикассо «Бюст Доры Маар». Картина была отправлена на исследование, где экспертиза подтвердила наличие подписи Пикассо, но признали ее копией. Экспертиза проводилась в конце 20 века. Прошло немало времени, и спустя десятилетия, в 2024 году, специалист-графолог из Милана заинтересовалась картиной. Проведенный сравнительный анализ подписей позволил установить, что произведение действительно принадлежит кисти знаменитого художника. Сегодня стоимость найденного шедевра оценивают в сумму порядка 6 миллионов евро.
1: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ. Теракт против главного инженера станции является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Страны Запада, которые готовы поощрять действия киевского режима вне зависимости от степени их безумия, становятся соучастниками преступлений, сказали в ведомстве. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты, вблизи их, а также на сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Он вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 7 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Артема, Белозерская, Рубежная, Светлая, Сергеева, Доброполье, Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили более 300 боевиков, 3 бронемашины и 3 автомобиля. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотинь и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием мотопехотной бригады и бригады Национальной гвардии в районах Захаровки и Казачьей Лопани. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитно-ракетный комплекс.
0: В течение минувшего дня вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Минувшей ночью, по информации Минобороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом. Возможная договоренность Киева и Брюсселя об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, считает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, на Украине все чаще обсуждается возможность снижения возврата возраста мобилизации до 22 или даже до 18 лет.
3: Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского Союза в 90 миллиардов евро обязался существенно нарастить количество мобилизуемых и договорился с Брюсселем о разработке так называемого механизма по возврату из Европы осевших там граждан Украины, которых уже на границе будут встречать сотрудники украинских военкоматов. Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа.
0: Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, каждый факт фиксируется и отправляется в международные структуры.
4: Мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры. Нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН.
5: Интересно.
4: Они попросили предоставить данные о официальном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем. Мы в ближайшее время подготовим ответ.
0: Лантратова также отметила, что Запад не хочет видеть трагедию Старобельска. Это политика двойных стандартов. В рамках весеннего призыва в вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не отправлялись в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в спецоперации. С начала этого года призыв на срочную службу в армию стал круглогодичным, но призывники по-прежнему направляются в части дважды в год, весной и осенью. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался зарплатой сотрудников компании.
6: Сколько работающих сейчас?
7: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
6: И средняя зарплата какая?
7: Средняя заработная плата у нас 200 17 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в два раза среднюю, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом.
0: В условиях ограничений «Норникель» наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что «Норникель» думает о внедрении новых материалов в стране. Иран разрешил покинуть страну задержанной 2.5 года назад американке. США признательны Тегерану за этот жест доброй воли, заявил Трамп. Американский президент добавил, что американка находится за пределами Ирана в безопасности и в хорошем состоянии. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Четверг в Петербурге солнечно, плюс 20. В Москве 20 градусов и облачно. Сейчас в столице плюс 17.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.

0: Аудиосторис.
1: Физики используют термин «стрела времени», который означает постоянное движение времени из прошлого в будущее. Существует много доказательств, подтверждающих однонаправленность течения времени. Второе правило термодинамики утверждает, что в замкнутой системе энтропия, мера хаоса, постоянно возрастает. Это значит, что природные процессы чаще всего происходят в направлении увеличения равномерности распределения энергии и повышения уровня беспорядка. Например, разбившееся яйцо самостоятельно не соберется вновь, и обратное развитие событий практически невозможно. Время неумолимо увеличивает энтропию. Также общая теория относительности показывает, что Вселенная расширяется с течением времени. Современные наблюдения подтверждают существование начального состояния Вселенной с высокой плотностью и низкой энтропией, которая постепенно эволюционирует в менее упорядоченное состояние с большей энтропией. Очевидно, что время течет только вперед и обладает свойством необратимости. Ученые пока не нашли объяснения такому поведению времени и продолжают задаваться этим вопросом. Возможно ли изменение направления течения времени?
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В средние века гигиена полости рта не была на высоте. Поэтому часто врачи просто удаляли больные, да и здоровые зубы. При изучении изъятых резцов, клыков и моляров врачи древности пришли к простому объяснению боли. Причиной были червячки, которые поселились в зубах. Эта идея нашла отражение в медицинских трудах многих цивилизаций – вавилонян, шумеров, китайцев, римлян, англосаксов, германцев и ряда других народов. Вера в зубных паразитов сохранялась кое-где аж до начала 20 века. Методы борьбы с этими мифическими врагами отличались особой оригинальностью. Применялись мед для привлечения паразитов наружу, лук для отпугивания запахом, промывание десен ослиным молоком и даже контакт с живой лягушкой. Фантазия древних лекарей не знала границ. Однако никаких реальных червей в зубах, даже в самых запущенных ситуациях, не обнаруживали. Врачи прошлых эпох ошибочно принимали за паразита зубные нервы, распадающуюся пульпу зуба или мельчайшие канальцы в структуре костной ткани. Истинная причина кариеса – зубной налет, микробы и плохая гигиена. Audio Stories.

0: что там?
1: Аудиосторис.
2: Эмили Пронин – специалист в области психологии принятия решений и самооценки. Ввела термин «иллюзия самоанализа», обозначая этим склонность переоценивать собственную способность объективно оценивать личные качества и мотивы действий. Примером служит ситуация, когда человек искренне считает себя добрым и отзывчивым, но равнодушно проходит мимо нуждающегося в помощи бездомного зимой. Причина подобной когнитивной ловушки лежит в психологической потребности выглядеть добродетельными в собственных глазах. Человек стремится отрицать негативные аспекты своей натуры, убеждая себя, что жадность, высокомерие и двуличие – это чуждые ему черты. При этом недостатки окружающих человек замечает в двукратном объеме. Так, желание соответствовать высоким нравственным стандартам мешает осознанию реальной картины своих качеств и мотиваций.
1: Аудиосторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Audio Stories.
1: 9 февраля 1969 года впервые поднялся в небо Boeing 747. Уже 1 января 70-го года лайнер выполнил первый коммерческий рейс в ливрее Pan American Airways. Идея создания Boeing 747 принадлежала Pan American. К середине 60-х годов 20 века авиакомпании потребовался самолет, который мог перевозить в 4 раза больше пассажиров, чем Boeing 707. Первоначально в новом самолете планировались две полноценные палубы, как у А380, но от этой идеи отказались из-за сложностей с эвакуацией. Так Boeing 747 приобрел свою знаменитую горбатую форму. Для сборки лайнера построили новый завод в Эверетте – самое большое промышленное здание в мире. Проект оказался крайне дорогим. Boeing взял кредиты на 2 миллиарда долларов, что поставило компанию на грань финансового краха. Однако в итоге прибыль окупила все затраты. Первые модели 747-100 имели длину 70 метров, размах крыла 60 метров. Современный Boeing 747-8 вырос до 76 метров в длину и 68 метров в размахе крыла. Самолет заправляют 200 тоннами топлива, а багажный отсек вмещает 3400 единиц багажа. Каждый такой Boeing состоит из 6 миллионов деталей, которые производятся в 33 странах, а общая длина проводов достигает 280 километров. Боингу принадлежит несколько рекордов. Один из них по количеству пассажиров на борту. В 1991 году в ходе операции «Соломон» один Boeing 747 перевез 1122 человека, при норме в 480 человек. Но этот же Boeing 747 отметился самой крупной авиакатастрофой в истории. 27 марта 1977 года на Тенерифе столкнулись два Boeing 747. Погибли 583 человека. Audio Stories.

поляне цветы. Звезды на лугу я рвать не буду, пусть цветут во славу.

как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее.

0: Audio Stories.
1: В маленьком греческом городе Вергина археологи нашли фрагменты драгоценной пурпурной ткани. Предположительно, это часть туники Александра Македонского. Ткань пурпурного цвета считалась символом власти и богатства в древнем мире, поскольку краситель получали путем сложного процесса обработки слизи тысяч морских раковин. Это занимало годы и стоило в 3 раза дороже золота. Остатки ткани находились внутри богатого погребения рядом с останками неизвестного мужчины. Он был украшен золотыми предметами, включая золотой венец из дубовых листьев, золотую диадему и царский скипетр. Исторически считается, что эти артефакты принадлежали лично Александру Великому. Тем не менее, среди экспертов ведутся споры о принадлежности захоронения. Одни уверены, что похоронен здесь Филипп II, отец Македонского. Другие указывают на возможного кандидата брата Александра, Филиппа III Аридея. Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого 4 руки, 2 головы и 2 сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности – прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
0: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Аудиосторис.
1: Средневековым ученым казалось очевидным, что козлы, широко распространенные домашние животные, должны были стать предметом тщательного изучения. Однако знания, почерпнутые из трудов античных авторов, вроде Плиния Старшего и Исидора Севильского, породили массу абсурдных представлений о повадках и особенностях этих зверей. В те времена считалось, что козлы обладают исключительным зрением. Они могут издалека заметить человека и определить, это идет охотник или друг. Более того, они прекрасно ориентируются в темноте, видя так же ясно, как и днем. По мнению ученых Средневековья, печень молодых козлят была способна восстанавливать утраченное зрение у людей. Кроме того, козлы еще и вредители. Если козел оближет ствол оливкового дерева, оно потеряет способность приносить плоды, а если укусит, то растение умрет. Отдельной категорией считаются горные козлы. Они сохраняют черты обычного вида, но выделяются наличием особых упругих рогов. Если такому животному нужно спрыгнуть с высокого уступа, оно делает сальто в воздухе и мягко приземляется на рога, которые чудесным образом гасят силу удара вне зависимости от высоты падения.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева стала очередной попыткой Киева дестабилизировать работу станции и оказать давление на Россию, заявили в МИДе. Западные государства же продолжают поддерживать Киев вне зависимости от степени безумия его действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты, добавили во внешнеполитическом ведомстве. На самой станции рассказали, что погибший в результате теракта главный инженер Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот инцидент представляет собой атаку, которая угрожает ядерной безопасности. Он вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотень, Могрица, Сумской области, Захаровка и Казачья Лопань, Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, боевую бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Минобороны опубликовало видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробугском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение минувшего дня наши военные нанесли новые удары. В порту Одесса на рейде были поражены 2 судна, еще один сухогруз в порту Южный. Военный призыв в армию завершен. В вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделено комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Путину о рекордном объеме добычи руды.
3: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году, более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда. В дальнейшем это станет нашим приоритетом.
4: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
3: Мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию.
0: В условиях ограничений Норникель наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго держат на контроле вопрос обеспечения ГСМ аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
5: Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Хорошая погода ожидается в Москве в выходные, осадков не будет, а ночи станут теплее. пятницу из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице немного посвежеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежеет до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе возможно, и все 27-30.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, плюс 20. В Москве 20 градусов и облачно. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов. Все новости читайте на сайте vesti.ru.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре, 16 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами есть сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к этому самому эфиру. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Начнем мы сегодня с будущего. Кем вы видите себя через 5 лет, любят спрашивать рекрутеры у соискателей. Но тут не про такое будущее. Тут дела помасштабнее творятся. Пироговский университет начал реализацию проекта «Анатомия открытий», в рамках которого ученые и художники будут совместно исследовать влияние современных технологий, научных открытий и изменений окружающей среды на будущее человека. Ну, то есть попытаются предсказать, а какими мы, люди, станем, ну, в некоем абстрактном будущем. В августе, то есть уже совсем скоро, в университете пройдет творческая резиденция, посвященная осмыслению актуальных научных и социальных вопросов. Все это продолжает научное исследование наследия Николая Ивановича Пирогова. А среди прочего, он, конечно, был великий хирург, анатом, но он же стал автором метода так называемой ледяной анатомии. Но это, по сути дела, предтеча такой вот визуализации современной, включая компьютерную томографию. Понятно, что во времена Николая Ивановича некоторых технологий просто не существовало, но как методику, ну так, на понятийном уровне, он и вправду много чего придумал. И обещает по итогам резиденции выставку, которая объяснит нам что-то про нас самих, и будет это что-то базироваться вот на неком синтезе науки и искусства. Любопытно, что в целом поиски нашего вот этого абстрактного будущего – это не совсем новая такая вот ситуация. Понятно, что есть у нас писатели-фантасты, которые все время что-то нам рисуют, какие-то картины будущего в разных жанрах, от космооперы до какого-то мрачного фэнтези. Но если посмотреть лет на 100 назад, то тогда и художники, и футуристы тоже делали всякие предположения. Например, они предполагали, что у человека из 21-го столетия увеличится голова из-за развития интеллекта, уменьшатся челюсти, поскольку пища станет мягче, ослабнут мышцы, поскольку всю тяжелую работу будут выполнять машины, исчезнет часть зубов. Ну, отсюда и взялась гипотеза, что вот эти зеленые человечки или серые человечки из летающих тарелок – это и есть мы из некоего абстрактного будущего. Будущее вообще прекрасно, пока оно не наступило. Мы всегда можем создать любую идеальную абсолютно картину, и хоть современная у нас реальность не подтверждает большую часть выкладок тогдашних футурологов столетней давности, но, например, связь и вправду предсказанная получила развитие, и мы в самом деле можем почти с любой точки земного шара связаться вот буквально в считанные мгновения. Так что давайте будем мечтать, это уж точно не вредно, и лучше всего этим заниматься под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Раскрытая физиологическая природа эмоционального переедания. Ну, наконец-то. Получили ученые ответ, ну или уверяют нас, что получили, на вопрос, а почему же некоторые люди имеют склонность заедать стресс? А тут, оказывается, с расстройством пищевого поведения связано возбужденное состояние автономной нервной системы. Ну, то есть нашей нервной системы. И вот это повышенное возбуждение мешает нам, оказывается, при столкновении с чем-то стрессогенерирующим, с какой-нибудь неприятной ситуацией, посмотреть на нее с другой стороны, проанализировать, просто успокоиться. И не просто это гипотеза, знаете ли, а в Институте психологии и здоровья Высшей школы экономики провели эксперимент, не очень масштабный, 64 добровольца с лишним весом реагировали на различные эмоциональные стимулы. В ходе этих опытов исследователи показывали испытуемым, что немаловажно, неприятные изображения, а также фотографии еды, просили их испытуемых подавить эмоции или спокойно пережить их и отслеживали, как меняется сердечный ритм, сокращение лицевых мышц и электрические характеристики кожи. Ну, то есть то, что фитнес-браслеты измеряют старательно. Ну и как раз раскрыли несколько любопытных закономерностей, обнаружили, что у носителей пищевых расстройств даже базовая кожно-гальваническая реакция оказалась стабильно выше здоровой нормы. А что теперь с этим делать, пока неизвестно. Ну, сами понимаете, любое лечение начинается с диагностики. О том, как в целом нейромедиаторы управляют нашими эмоциями, почему мы, в общем-то, можем назвать себя биороботами, нам сегодня расскажет нейробиолог Илья Мартынов в программе «Физики и лирики». Будет это после 12 часов по Москве. Ну, а пока мы нырнем в архив этой самой передачи и вспомним, о чем рассказывала антрополог и старший научный сотрудник Института общественных наук РАН ХИКС Дарья Радченко. А именно, речь шла о социальном регуляторе и о том, как неписанные социальные уже нормы управляют нашим поведением.
2: Вот это так принято, это главный регулятор не просто поведения, а принадлежности к сообществу, к какой-то группе. Так себя девочки не ведут. Да, очень привычная фраза. Да, девочка должна вести себя так-то. В обществе принято себя вести таким образом. В каком обществе? Да в нашем обществе, которое мы, естественно, считаем самым лучшим, самым прекрасным, самым продвинутым. Это совершенно не обязательно так, но это наш такой групповой цемент, правила и нормы, которыми мы руководствуемся. Такая сборка социума при помощи тех разделяемых нами норм и смыслов, которые у нас есть. И когда кто-то из этой нормы выбивается, мы начинаем ему на это указывать. Я буквально недавно прочитала совершенно прекрасный текст где-то в социальных медиах. История про то, как, по-моему, в Сербии не принято сидеть в общественном транспорте на крайнем сиденье, если, ну, второе свободно, потому что другому человеку придется пролезать, да? Ну, если вы сели...
3: Ой, это у нас так любят, да-да-да.

0: вы спали.
1: Пришло время рубрики «Слава роботам». И для начала новость из Национального тайваньского университета. Там разработана роботизированная система, которая способна различать бактерии буквально на ощупь. Ну, конечно, не совсем так, потому что, ну, чтобы была ощупь, нужен сенсор, который меньше бактерий. Это не то чтобы невозможно, но здесь речь идет об электрических сигналах. Но действительно, обещают, что работа будет вот эта система будет весьма и весьма точной. Итак, как же робот бактерии распознает? Обычно используют окрашивание по грамму. Это грамм — это фамилия. Метод разделяет микроорганизмы на две большие группы. Грамм положительный, грамм отрицательный. И дальше это все связано с особенностями их клеточной стенки. Такой анализ требует нескольких химических этапов. А вот здесь установлен гибкий сенсор на руку, захват робота, который аккуратно касается образца с бактериями. При контакте поверхность микроорганизмов создает слабый электрический сигнал. И действительно оказывается, что вот эта электрическая сигнатура у бактерий, у всех, по крайней мере, из известных, видимо, разная. И можно вот так вот, измерив эту самую сигнатуру, понять, что же за бактерия перед нами. Если это все работать будет, а говорят, что точность более 90%, то это действительно упростит, ну, например, анализы. Ну, представим себе, что у человека, не дай бог, какая-нибудь инфекция бактериальная. Вот понять быстро, что это означает зачастую спасти жизнь человеку. Ну, и сейчас, естественно, приходится в разных лабораторных условиях все это катать на центрифугах и так далее. А вот теперь можно будет потрогать щупчиком и сказать: ага, товарищи, это вот оно. И тут же дать антибиотик. Причем такой, какой нужно, чтобы не воспитывать бактерий резистентных к этим самым антибиотикам. Мы и так уже, я имею в виду человечество, немало на этой почве постарались. И еще одна новость, связанная с технологиями искусственного интеллекта. Его будут учить распознавать запахи так же, как это делает человек. Да, это уже из Южной Кореи прилетела новость. Электронный нос собираются создать искусственную обонятельную систему, точнее, технология, при которой множество датчиков реагируют на молекулы запаха. Ну, а, естественно, компьютерный мозг будет распознавать и анализировать возникающие при этом сигнальные паттерны. Ну, то есть, в очередной раз нам в первую очередь доказывают, насколько сложно устроены наши органы чувств, которые мы воспринимаем как данность. И вот пока не попытаешься сымитировать глаз, не понимаешь, как это сложно сделано. С обонянием все не менее запутано, и тут даже на уровне

материаловедения возникают проблемы, потому что обычные известные материалы для датчиков обонятельных плохо справляются, например, с избирательностью, то есть способностью отличать один запах от другого. Вот такой подарок на День искусственного интеллекта, который был учрежден 5 лет назад, получил искусственный интеллект от специалистов из Южной Кореи. Ну что ж, вдохните что-нибудь приятное под музыку на маяке.

0: спали.
1: Французский стартап отчитался о том, что разрабатывает микродроны для борьбы с комарами. Что такое микро? 40 граммов масса такого устройства. Ну, то есть, в общем, это обычный с виду квадрокоптер, только уже достаточно маленький. Ну, в спичечный коробок не поместится, знаете ли, не то чтобы совсем микроскопический. Поделились разработчики записью испытаний. Автоматический дрон догнал и сбил летящего комара. Дело, правда, в тестовой зоне происходило. Не знаю, на глаз оценка примерно 4 на 4 метра. Не очень большая тестовая зона, ограниченная портьерами и потолком. Разработчики назвали это первым воздушным поражением цели. Ни много ни мало. И, цитирую, важным шагом к полному уничтожению комаров. Конец цитаты. Дроны оснащены микрофонами, которые аналогичны тем, что используются в смартфонах, ультразвуковыми датчиками, похожими на парковочные сенсоры автомобилей, и собственным программным обеспечением, ну, разумеется, с технологиями искусственного интеллекта. Да, готовы ли вы были бы завести у себя такое устройство, которое бы гонялось по ночам за комарами? Представляю себе, встал посреди ночи водички попить, а тут дрон, например, и, конечно, человек на комара не очень похож, но и у 40-граммового дрона есть инерция. И мне кажется, будет не очень приятно. Тут, конечно, очень важно, если все это когда-нибудь поступит в продажу, будет тестирование вот этого всего. И о том, как устроен тест-драйв товаров перед покупкой, сегодня речь пойдет в программе «Как знать». Программа эта в эфире после 14. А рассказывать о тест-драйве товаров будет преподаватель маркетинга и бизнес-спикер Анна Максименко. Не пропустите, я полагаю, будет не без интересно, как минимум. Ну, а в понедельник в программе «Как знать» обсуждали важный вопрос, а именно, как подружить ребенка с едой, с какого возраста начинают формироваться пищевые привычки, ну и так далее. Много было затронуто аспектов, поэтому рекомендую вам, если вас эта тема интересует, обратиться к нашему архиву на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем диетолога, гастроэнтеролога Александру Розаринову и отрывок из той беседы.
2: Допустим, грибы – сложный продукт с точки зрения пищеварительной системы. Мы должны соотносить возможности пищеварительной системы и продукта. Грибы не раньше там 3,5-4 лет, и то это прям, знаете, надо еще хорошие грибы найти, там с ними правильно все приготовить. Морепродукты, если нет у ребенка аллергических проявлений, можно с 3 лет вводить. То есть определенные вещи, которые могут быть связаны с факторами здоровья, и, естественно, мы должны на них опираться, вводя в рацион те или иные группы продуктов. Но мы должны уважать у ребенка чувство голода и чувство насыщения. Вот то, о чем мы с вами говорили, общество чистых тарелок, там не доешь, не выйдешь из-за стола, не пойдешь гулять, это все очень неправильный паттерн поведения пищевого, потому что ребенок на самом деле, он очень хорошо понимает, когда он сыт, когда он голоден, когда он насытился во время еды. У них эти механизмы работают очень четко. Но тревожные родители, которые считают, что их ребенок ест мало, или бабушки с дедушками, которым надо накормить ребенка, впихнуть в них все, что можно, помешает ребенку распознавать свое собственное чувство насыщения.
3: Потому что он уже 3 конфеты перед обедом съел, конечно, кашу есть не будет.
2: Да, не будет. Вы абсолютно правильно говорите. Поэтому, конечно, второй фактор, да, помимо уважения, чувства голода, насыщения у ребенка, мы должны все-таки так или иначе иметь определенный режим.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Сак Ван Ваах, точнее Сак Тан Ваах, так, видимо, звали майянского астронома, который рассчитал орбитальные циклы Венеры и Марса. Было это примерно 1200 лет назад. Ну, то есть довольно давно, не сказать, чтобы глубокая древность. Но вот он, казалось бы, вот Юрий Кнорзов расшифровал письменность майя. А вот как это все звучало, на самом деле понять не так-то и просто. Ну вот, предположительно, имя астронома выяснили исследователи из США. Зачем? Вопрос, ну, скорее такой философский, потому что ясно, что назвать этого человека по имени уже никому не суждено, но что-то новое узнать всегда приятно. Если вы хотите впитать новые визуальные ощущения, то в конце июля нужно в безоблачную ночь встать спиной к созвездию Большой Медведицы и смотреть в небо. Тогда, возможно, вы узрите метеорный поток под названием Южные Дельта Аквариды, который отличается от остальных тем, что летит практически по параллельно Земле. Ну и уже назвали это все горизонтальным звездопадом. Хотя, мне кажется, если что-то не вертикально, а горизонтально перемещается, то это не звездопад, а скорее звездодрейф. Но такого слова в словарях нет. А со словарными выражениями и словами нас учат обращаться Татьяна Юрьевна Гартман. Давайте переходить к очередному уроку русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профессиях и разберемся с ударением в названиях разных специалистов. Слышали такое выражение? «Коллежский асессор». Наверняка в памяти всплывает литература 19 века. Что-то такое гоголевское есть в этом слове. Все так. Действительно, в повести «Нос», в «Женитьбе» и в «Ревизоре» есть коллежские асессоры. Есть асессор, правда, не коллежский. И у гостя утреннего шоу Дмитрия Гутнова. Слушаем.
3: В связи с этим при Московском университете был организован суд свой корпоративный в составе одного профессора, двух асессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями, скажем так.
2: Лучше сказать не так, не асессоров, а асессоров. В слове «асессор» ударение на втором слоге сохраняется во всех формах. Асессоры, асессоров, асессором. Современный асессор – это специалист, который оценивает качество работы алгоритмов, систем. Чаще всего это IT-асессор. И, кстати, в этом слове есть двойная «с». Вопрос «где?» Ассессор. Первая «с» одна денёшенька, а вторую удваиваем. И погружаемся в спортивную сферу. Вместе с гостем программы «Всё сразу».
4: Потому что большинство тренеров работают на арене, там, например, и так далее.
2: Тренеров, неверно. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением. И двигать это ударение мы не должны. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Тренеры, тренерам, тренеров. Похожая ситуация и у других специалистов. Каких именно, расскажет ведущий Сергей Стилавин.
5: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
6: Вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, вот отряд конструкторов?
2: Конструкторов, конструктора, это неверно. В слове «конструктор», опять же, ударение не меняется. Всегда сохраняется на «у» во втором слоге. Конструкторы, конструкторов, конструктором. Кстати, это касается и ситуаций, когда наше слово означает не человека, а детали для сборки. Всегда только конструкторы. Ну и еще один пример от того же Сергея Стилавина. И там уже ошибки не будет. Но пример интересный. Слушаем.
6: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
2: Судей, все верно. Это правильный вариант. Сергей порадовал. Просто многие ставят в этом слове ударение на окончание. И раньше была двойная норма. Но сейчас в отношении этого слова правила ужесточились. И нормативным считается только вариант судей. И давайте зацепим мимоходом еще одно словечко. Прозвучало не очень явно, то ли двукратный, то ли двухкратный. То ли с дву, то ли с двух. На всякий случай поясню. Ха здесь не нужна. Говорим и пишем только двукратный. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пропали. Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Так, что пишут нам наши слушатели? Микродронов нет, пишет Дмитрий из Омска. Но собака прекрасно ловит комаров в квартире днем. А ночью на комариную и мушиную охоту выходят две кошки. Они потяжелее 40 граммов. И, в общем, приземление, конечно, чревато, если вдруг на спящих людей произойдет. Еще один Дмитрий из другого города говорит, а не приведет ли полное избавление от комаров? Я напомню, что французы именно это обещают со своими микродронами. Не приведет ли истребление комаров к фатальным последствиям? Вопрос требует изучения экспертами маяка. Полностью с вами согласен, дорогие Дмитрий. И тут еще же какая проблема? Даже если комаров не будет, не факт, что мы выспимся. Потому что говорят нам, что за последние десятилетия количество ежегодного недосыпа из-за жары выросло до 56 часов. Вот представьте себе, 56 часов подряд блаженно ничего не делания в объятиях Морфея. Вот это, оказывается, то, чего нас лишает глобальное потепление. С начала 70-х годов количество потерянного из-за жары сна как минимум удвоилось. Ну, то есть, иными словами, мы не виноваты, дорогие друзья. Виновата кто там? Урбанизация, индустриализация и прочая зация, которая наблюдается уже как минимум в 1500 крупных городов в разных странах. А мы вообще не виноваты. Это не мы не можем на наладить свой образ жизни и все сделать так, чтобы в конце концов выспаться. Нет, это все какие-то внешние факторы. Для чего мы ищем в жизни своей виноватых? Вот этой непростой теме решили посвятить сегодня свою передачу «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Это все произойдет после 20.00 по Москве. Если вам неудобно слушать в вашем часовом поясе, медиаплатформа «Смотрим» вам поможет. Ну а в прошлый четверг Артем и Владислав говорили о том, как мы растем и становимся продолжением материи, окружающей нас, и как наши вещи лишают нас счастья. Давайте же послушаем фрагмент.
1: И у нас же тема такая, да, как вещи отгораживают нас или не дают нам быть счастливыми или полными и так далее. Я об этом давно думал. Я думал, почему богатые люди часто становятся отчужденными от самих себя. Или даже не обязательно богатые, а вот Плюшкин. Это же прекрасный пример вещизма такого, да, который совершенно забыл себя. Плюшкин, помнишь, да, это «Мертвый душ», единственный герой из этих помещиков, чью историю нам Гоголь рассказывает. Он был влюблен, но была несчастная любовь, и он закрылся и начал всякий мусор носить в свое поместье, в свой дом. Плюшкин. И это называется Плюшкин. У нас даже есть такой эвфемизм, да, для человека, который всякое домой носит.
2: У нас даже есть такой термин, как скопидомство.
1: Скопидомство, да, прекрасное слово, очень красивое. Скопидом, как бы, да, себе. Ну, это, конечно, я уже придумал.
2: И буквально есть такое психическое расстройство, когда у людей просто не квартира, а прорубленные тоннели через горы хлама.
1: Да, и мысль, которая родила вообще сегодняшний эфир. Мысль следующая, что вещи, которые нас окружают, являются зеркалом, отражением того, что находится внутри нас. Вот что я хотел сказать. Да, ключевая, может быть, очень банальная вещь, да, про проекцию внешнего на внутреннее, да, внутреннего на внешнее, да. То есть, и то, что я разбирал, например, свой архив, да, разбирал там какие-то пластинки, какие-то вещи все перебрал сына там, из которых он уже вырос, свои там вещи, все перебрал, и мне стало лучше. И ты обратил на это внимание, и я понял, что это действительно часть вот этого моего нынешнего состояния. А мне было не очень хорошо в последние месяцы, да, психоэмоционально. Но то, что я три дня я разбирал.
2: Ну, это как после всё. Уборки обычно сильно легче дышится.
1: Да,
2: то есть, казалось бы.
1: Это действие, которое я производил. Инвентаризация, пересборка, уборка. Вот это все. Это процесс наведения порядка.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
2: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк. Пока вы спали.
4: Давайте посмотрим, что у нас там в области культуры происходит. А в Третьяковской галерее открывается выставка Степан Эрзя «Мифология скульптуры». 150 лет знаменитому мастеру со дня рождения, точнее, из 16 июля, то есть сегодняшнего дня, в Государственной Третьяковской галерее десятки скульптур будут выставлять. Ну, тоже русским Роденом его называют. Это такой ярлык, который вешают на всех подряд скульпторов-импрессионистов. И про Каненкова, русский Роден, и вот Степан Эрзя, тоже сразу русский Роден. Но нет, Каненков это Каненков, Эрзя это Эрзя, Роден это Роден. Паул Трубецкой это Паул Трубецкой. И не надо их смешивать друг с другом, тем более всех тут Роденами называть. Да и похоже, честно говоря, не очень. Что касается Степана Дмитриевича Эрзя, это редкий пример скульптора, который работал с деревом и, тем не менее, прославился. То есть не стал таким вот мастером-поделочником, а действительно это большой художник. Ну и хорошо, что юбилей так удачно подвернулся, и можно собрать из Третьяковки самой, из Русского музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств, все вот это и 80, даже более 80 скульптур собрать в одном месте, потому что иначе довольно сложно оценить и творческий путь художника, ну и в целом проникнуть с творческим методом. Ну, видишь, одну-две, все-таки впечатление составить сложно. Так что посетите, не пожалеете. Кажется, что деревянная скульптура — это что-то такое поделочно-школьное, но на самом деле, конечно же, вопрос в том только, как этим заниматься. И театр «Современник», сейчас театр у нас гастролирует, и театр «Современник» покажет спектакли в Белгородской и Курской областях. Не самые спокойные регионы, чего ж тут скрывать, поэтому, конечно, отдельное спасибо хочется сказать коллективу театра за то, что пытаются сделать жизнь в этих городах и областях интереснее. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Ну, а мы теперь передадим слово доценту журфака МГУ Игорю Гаврикову, который в школьной программе для взрослых выступал в субботу и говорил о женщине, которую называли «Валькирией революции», первой советской гонзо-журналистке, а еще комиссарии, дипломатии, поэтессе, и по одной из версий даме, ставшей прототипом Лары из «Доктора Живаго», речь идет о Ларисе Михайловне Рейснер. Она, кстати, не только в «Докторе Живаго» просматривается. Недавно Алексей Иванов опубликовал книгу «Бронепароход», по-моему, называется. Там Рейснер просто одна из героинь. Уж насколько она там похожа на себя саму, можете сделать вывод самостоятельно. А пока давайте послушаем Игоря Гаврикова.
5: вообще происхождение Ларисы Михайловны, оно такое классическое происхождение филологической дивы Российской империи, потому что она дочь профессора, правоведа. Она родилась в очень несостоятельной семье. Она провела детство в Германии, так как она вообще этническая немка, зейска. Да. И для нее вот это образование в гимназии с золотой медалью, которую она закончила. Вообще, кстати, очень интересное направление высшего образования она выбрала, потому что училась она в Бехтеревском психоневрологическом университете. Ну, тогда это был институт.
6: Ну, да, да,
5: вот,
6: да.
5: Во многом, наверное, потому что ее отец там преподавал, помимо всего прочего. Но в этом высшем учебном заведении она как раз и начала свою литературную деятельность, потому что батюшка ее был очень богатым и дал ей деньги на издание собственного журнала. Так что вот свою литературную, журналистскую деятельность она начала сразу с козырей. Она сразу молодец. Стала издателем. Угу. Вот, правда, вышло 8 номеров.
6: Но тем не менее.
5: Да, но тем не менее. Это был литературный журнал, в котором Мандельштам, например, мир, помимо всего прочего, публиковался. Назывался журнал «Рудин».
6: Рудин?
5: Рудин, да. Странный персонаж на самом деле.
6: Да, странный, более чем.
5: Вот, но вот ее даже стихи были ему посвящены. Она как-то вот была влюблена в этого персонажа. А после закрытия журнала она перешла в, наверное, уникальный для того времени журнал «Летопись», потому что он издавался в годы Первой мировой войны.
7: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ. Теракт против главного специалиста станции является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Как сказал глава Росатома Алексей Лихачев, это результат прямого поощрения преступного киевского режима со стороны Запада. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Бойцы группировки «Запад» за сутки ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Щурово и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад национальной гвардии в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
1: Минобороны России опубликовало видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробукском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение дня наши военные нанесли новые удары. В порту Одесса на рейде были поражены 2 судна, еще один сухогруз в порту Южный. В рамках весеннего призыва в Вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не направлялись в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач спецоперации. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки службы, своевременно уволены из армии. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Путину о рекордном объеме добычи. Глава государства акцентировал внимание на использовании искусственного интеллекта на производстве.
3: Вы делаете это и с использованием самых современных технологий?
4: Безусловно, Владимир Ильич, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта. И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта. И у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей.
1: Говоря о конъюнктуре на мировых рынках металлов, Потанин отметил, что есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. Вице-премьер Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать нефтяные компании напрямую потребителям. Как отметил Новак, все необходимые объемы топлива поставят сельхозпроизводителям.
5: С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей. Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей.
1: Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных торговых сетей в приоритетном порядке. Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира с баннером «Мальвины аргентинские». Между странами ведется территориальный спор вокруг Фолклендских Мальвинских островов. Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования от Испании. В 1982 году конфликт перерос в войну, завершившуюся победой Лондона. Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира. Встреча пройдет 19 июля в США. В четверг в Москве и Подмосковье будет прохладно, но уже с пятницы начнется потепление, рассказал ведущий специалист центра ОБОС Вадим Заводченков.
0: Уральский циклон завтра подбросит в центральную Россию порцию довольно прохладного воздуха, поэтому дневная температура в Москве понизится до плюс 21. С другой стороны, это вторжение усилит скандинавский антициклон. И с пятницы, благодаря его влиянию, вероятность осадков в регионе сократится до минимума, так что воздух опять станет быстро прогреваться в дневные часы до плюс 25-27.
6: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, плюс 20, в Москве 20 градусов и облачно, сейчас в столице плюс 17, давление 746 миллиметров ртутного столба.

спали. 16 июля на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас есть с вами еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну, а тем временем продолжают разгадывать нас те, кто причисляет себя к экспертам. Вот совсем недавно была новость о том, как помолодел кризис среднего возраста. Казалось бы, с одной стороны, да, детство продлевается, с другой стороны, кризис набегает куда-то туда влево по тайм-линии. И недавно как раз-то все обсуждали, все эти разнонаправленные процессы. Ну, а теперь на сцену вышли эксперты и назвали главные причины карьерного выгорания у мужчин после 30 лет. Не знаю, как вы, лично я в 30 лет еще не знал, кем хочу стать, когда вырасту. А тут уже у людей не просто карьера есть, но и выгорание от нее. Ну, хорошо, в конце концов, ну, кто-то, у кого-то детство до 50, знаете, а кто-то вынужденно повзрослел в 14. Итак, в чем тут дело? В навязанных стандартах успеха, представьте себе, и гонке за карьерными достижениями. Иными словами, если уж совсем все вот так привести к одной формуле, то главная проблема выгорания – это попытка сравнивать свой процесс с чужим результатом. То есть нам транслируют постоянно, и не только в соцсетях, на самом деле, историю успеха чужого, но это результат. Нам же не показывают, что там за этим результатом было. Как, сколько труда и прочих всяких, может быть, даже неприятных вещей. Труд-то сама по себе вещь, в общем, ну, как минимум, надеюсь, нейтральная. Ну, а если сам труд, сам процесс доставляет радость, еще и результат прекрасный, ну, тут можно только позавидовать. Но действительно, есть вот эти установленные непонятно кем параметры, что должен быть определенный уровень дохода к 25 лет, или высокая должность к 30, или собственная недвижимость, или семья, или все это вместе должно быть. И вот такие маркеры, которые расставлены непонятно где и непонятно кем, тоже приводит к тому, что человек, который по каким-то причинам чего-то перечисленного не добился, чувствует себя не очень здорово. Гонка за достижениями превращается в бесконечное соревнование, которое изначально невозможно выиграть. Кстати говоря, здесь вот эта профессия блогера тоже, конечно, несколько размывает реальность, потому что, опять же, не все видят, как устроена вот эта блогерская жизнь, поскольку есть витринная ее часть, а есть закулисный, да, бэкэнд, говоря языком разработчиков программного обеспечения. И там-то действительно приходится же выдумывать собственную жизнь, вот ту версию, которую ты будешь показывать окружающим, потому что твоя ежедневная рутина с чисткой зубов и прочими гигиеническими процедурами и еще какими-то вещами малоприятными, типа выбрасывания мусора, интересна, мягко говоря, не всем. И вот так выворачиваться наизнанку каждый день тоже задача не из простых. Поэтому давайте чуть меньше смотреть на других, чуть больше на себя, и, я надеюсь, процесс доставит вам не меньше удовольствия, чем результат, каким бы он ни был. Давайте дружно врываться в этот четверг под музыку на маяке.

0: спали.
1: Вот любопытная новость, на первый взгляд никак не связанная с предыдущей, но, а может быть, на второй взгляд и связанная. Посещение театров, кино и музеев продлевает жизнь. Ну и дальше подзаголовочек такой вот, подзуживающий немножечко. Каждый новый уровень культурной активности соответствует уменьшению возраста примерно на 31 день. Ну то есть, что это означает? Начинаешь ты с просмотра каких-нибудь не очень умных комедий в кинозале, а потом выходишь на такой уровень, когда в оперу тебе билет не хватает. И вот это имеется в виду, вот этот рост. То есть опять гонку нам предлагают, и кто-то, уж простите за это слово, выпендривается тем, что вот, значит, мы тут на Турандот попали в Ласкал или еще куда-нибудь, какую-нибудь локацию дефицитную, а вы тут смотрите, пожалуйста, свое кино. Ну, самое главное, не сидеть сиднем, знаете ли. Это уж точно подвижность и умственная, и физическая, это все оказывает на здоровье как минимум невредное влияние. О том, как семейное положение может повлиять на наше здоровье и на продолжение жительность жизни. Сегодня будет говорить врач и медицинский журналист Ольга Кашубина. Рубрика так и называется «Радиоврач». Все это после 10.30 в программе Сергей Стиллавин и его друзья. Ну, а вчера кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказывал, что такое лень. Да-да, День русской лени отмечался вчера. Надеюсь, вам удалось его как следует отпраздновать. Так вот, что такое лень? Зачем она нужна? Нужно ли с ней бороться? Все это удалось вчера обсудить нашим коллегам. Полная версия на медиа платформе смотрим прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Что такое мотивация? Это ответ на два вопроса. Почему мне надо, значит, или почему я хочу идти куда-то и что-то делать? И второй ответ – это зачем? Что я получу в результате? Соответственно, если ответы на эти вопросы не получены или эти ответы, ну, как бы незначимы, не важны, то тогда человек будет демотивирован. По большому счету, слово «лень» есть – а на самом деле ленивых людей нет. То есть это либо незамотивированные люди, у которых, ну вот, нет цели, нет причины для каких-то действий, либо люди обессиленные, как бы находящиеся, как это не смешно сейчас звучит, но не в ресурсе, это действительно так. То есть уставшие, и для современного человека это усталость эмоциональная, то есть они, находясь в хроническом стрессе, в хронических переживаниях негативных, это же напряжение на нервную систему серьезное, и в общем усталость точно такая же, как если бы он лопатой махал, да, там 3 дня без сна и отдыха. И еще лень – это лень как отдых, да? То есть как бы принято так уж, к сожалению, называть людей, которые отдыхают, людьми, которые ничего не делают, а значит ленятся. Но на самом деле здесь очень важно для себя понять, что отдых – это важное дело. Мы вкладываемся в свое здоровье этим временем, которое мы, как принято считать, что как будто бы люди тратят.
0: Вы спали.
1: Кандидат психологических наук Михаил Хорс выступал вчера в программе Сергей Стиллавин и его друзья. Полную версию разговора вы, я уверен, без труда обнаружите на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, пожалуйста, там весь наш архив бережно хранится специально для вас. Что касается нашего ближайшего будущего, свежий выпуск программы Сергей Стиллавин и его друзья уже совсем скоро после 7 утра. На смену этой передачи придут физики и лирики. В 13 часов цикл 100 минут, посвященный на этой неделе детским игрушкам. На сей раз речь пойдет о народной игрушки, история, образы и смыслы. Все это будут обсуждать наши коллеги в эфире со своими гостями. Программа «Как знать» с 14 до 17. Среди гостей фотограф и преподаватель Сергей Максименко будет он рассказывать о том, как искать общий язык с клиентом. Но это когда вы уже хотите продать результат собственного творчества и заодно свое время. Ну а после 17 в эфире появится Никита Карпов со своим проектом «Трудности перехода». Вопросы свои, касающиеся внутрисемейных отношений, можете готовить заранее, отправлять через соответствующую форму на медиаплатформе «Смотрим». Можете задать прямо во время прямого эфира. Ну а в прошлый четверг слушательница обратилась со следующей ситуацией. 15-летний сын, с которым нужно наладить общение, а сам он закрывается, избегает разговоров. В общем, классика. Давайте узнаем, что по этому поводу думает Никита Карпов. Он сейчас появится в эфире, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Возможно, будет легче, если вы внутри себя смените формулировку. Если речь пойдет не о разговоре по душам, потому что до него долго еще. То есть это ему надо повзрослеть, это вам отношения с ним надо перестроить. Вот. Речь может пойти просто о какой-то вообще беседе. Несколько минут, когда мы спокойно

разговаривали, я его не воспитывала, не учила жизни и не контролировала, а он, соответственно, не пытался отбрехаться там по какому-нибудь поводу, да и не пытался свинтить. То есть все равно отношения новые, да, в более взрослые, будут выстраиваться сначала на опыте комфортных небольших разговоров, достаточно комфортных. То есть вы перекинулись несколькими словами и отстали от него, и он занялся своими делами. И у него где-то записалось, что это ок, так можно, этот разговор не привел к выносу мозга, например. Ну вот как подростки, собственно, сами формулируют. Чуть по чуть это будет создавать некую базу, да, для того, чтобы потом могли появиться разговоры более глубокие. Но они уже появятся, когда эти замечательные, чудесные дети перескочат на следующий уровень, когда они смогут оценить, что родители вообще-то нормальные люди, интересные в том смысле, что как минимум у них куча жизненного опыта, и к ним зачем-то можно обратиться, да, и что с родителями тоже можно поболтать. И это происходит, конечно, не в 15, и даже не в 20 обычно. Ну вот, немножечко попозже. Можно про себя повспоминать, с какого момента мы наших родителей начали считать достойными нормального общения с нами. Поэтому вы сейчас проживаете, по сути, такой период разочарования, который, ну, должен вообще у нас у всех происходить. И здесь больше во многом задача смириться с тем, что общение поменялось. И то, что сейчас происходит, оно закономерно для этого возраста.

0: встреча страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, главная автомобильная программа страны уже в эфире. Ассамблея автомобилистов под предводительством, как обычно, по четвергам Юрия Сидоренко. Ну, а я Игорь Ужеников. Юра, привет.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Поскольку, дорогие друзья, программа наша с вами общая, очень хотелось бы вас видеть и слышать. Ну, прежде всего, конечно, видеть, хотя мы, когда видим ваши сообщения, мы прям вас слышим и ощущаем. С помощью наших средств связи. У нас есть номер 8-967-103-5533. Пишите на него, задавайте вопросы, выражайте свое мнение по поводу услышанного. Мы все это видим, и нам это приятно. 8-967-103-5533.
2: Да, тем более, как бы мы обязательно ответим на все вопросы, на которые мы увидим, успеем ответить во время программы. Если не успеете что-то, не услышите ответ на свой вопрос, то, в принципе, можете писать мне в соцсети «Юрий Сидоренко просто про авто». Пишите туда, я уже вам лично отвечу на ваш вопрос. А сегодня мы хотим поговорить про топливо. Точнее, не про его наличие, там, не наличие и так далее. Эта тема все обсуждается во всех практически информационных местах, вот, поэтому там можно все почитать, посмотреть. Я хотел поговорить, как с точки зрения автомеханика, по поводу того, что вообще произойдет, если мы зальем бензин другого экологического класса. То есть, например, машина у меня Евро-5, и я залью в него топливо Евро-3, например. Ну, то есть, или там Евро-2. Ну, хотя Евро-2, я, честно говоря, пока не понимаю, где можно найти. Вот, а Евро-3 вполне
1: можно... Ну, согласись, Евро-3 уже тоже, так сказать, не очень хорошо. Так что давай на нем остановимся.
2: Да, как бы... Ну, я буду говорить про общий, потому что общий фон... Вот ко мне приезжают там клиенты мои, вот они говорят: вот, Юр, что будет, если я вот такой бензин залью? Ну как бы понятно, что ничего хорошего не будет, ну, сильно хорошего не будет, но сразу же все, вот не произойдет никакого эффекта. То есть вы мотор не положите, как говорят. Знаете, вот я залил, и все, у меня сразу же мотор лег. Нет, такого не будет, потому что надо, во-первых, понимать, что вот эти классы Евро-2, Евро-3 и Евро-5, которые у нас есть, это вообще про экологию. То есть, в принципе, эти классы вводились изначально для того, чтобы был более очищенный бензин. Но я грубо сейчас рассказываю. Более очищенный бензин, вот, и, соответственно, топливо очень быстро, ну, там, очищалось, и меньше выбросов попадало в воздух.
1: Просто в воздух, да. Изначально, да, то есть про это шла
2: речь. Чтобы было, ну, как бы, очищение полное, вот. И для этого, естественно, и машины стали делать другие. То есть там есть вот все вот это Евро-5, это просто система очистки. Опять же, не просто, ну вот просто, как-то сказать, это очень сложная система. Но это для того, чтобы выхлопные газы, естественно, очищались чище, чтобы наша экология не загрязнялась. Это прекрасная задача, которую, честно говоря, очень хорошо выполняли. В принципе, все к этому шли. Вот. Чем старый бензин отличается от современного? И что он делает с нашим автомобилем? Вот это как раз мы сейчас и рассмотрим. Итак, в чем самая главная разница? Как я уже сказал, в чистоте. В чистоте. Они, например, ну, я не буду полностью раскрывать весь химический состав. Скажу там несколько компонентов, которые вы поймете, в чем разница. Вот. Ну, в бензине Евро-2, например, сера, содержится 500 миллиграмм на 1 килограмм бензина. То есть, это, честно говоря, ничего особо не говорит, но, в общем, я расскажу, что вот это есть. В Евро-3 150 миллиграмм на 1 килограмм бензина. А в Евро-5 10 миллиграмм на 1 килограмм бензина. То есть, понятно, да, получается разница с Евро-2 во сколько раз? В 50 раз. С Евро-5 в 15 раз. То есть мы понимаем, что если мы зальем Евро-2, то, соответственно, что-то будет не так. Вот. Кроме того, бензине, ну, в предыдущих бензинах содержится больше ароматических углеводородов. То есть там, например, в Евро-5 его можно, использование может быть там до 7%, не выше, а в предыдущих бензинах до 42%. Что это такое? То есть это тот как раз присадка ММА, который называется монометиланилин. Вот это такая присадка, очень дешевая вещь, которая делала, как так сказать, повышает октановое число. Вот как раз, кстати, вот из-за этой присадки, между прочим, раньше прилипали двигатели. Ну, это было где-то в 2000-х годах, когда ее очень сильно кидали в топливо, чтобы поднять октан. И получается, что вот этот смолы, они прилепляли клапана, залепляли кольца и так далее. Ну, помимо того, что это, конечно, определенная там сажа появлялась и так далее. Но это мы сейчас остановимся более подробнее. Вот, в принципе, то есть мы понимаем, что это более грязное топливо, в ней больше различных добавок, присадок, которые, ну, как-то его исправляют. То есть оно не очищенное. Вот. И что это значит? Например, ну, вот, например, с маслом. Давайте поговорим с маслом. Сейчас.
1: С маслом, ты знаешь, я так скажу. С маслом вообще все хорошо. Без масла плохо.
2: Нет, ну смотрите, то есть давайте начнем с того. Например, сера, да? Сера, если она попадает в масло моторно, то есть она присутствует в топливе, то естественно, эти вот частички, которые когда они сгораются, когда это сгорает, получается серная кислота. Серная кислота попадает куда? В масло. Вот. И оно начинает его разрушать. То есть в Евро-5 там сера совсем мало. Поэтому, соответственно, вот этой серной кислоты практически, ну это я грубо говорю, практически не образуется.
1: То самое есть, простое. Чем меньше кислоты в масле, тем дольше оно живет. Если Евро-5, кислоты очень маленькое количество в масле, которое там, ну, допустим, ему там 3 месяца. Если масло, которое вы залили в двигатель, оно уже прошло 5000 километров, ну, к примеру, да, и ему уже там к полгода, не дай бог. И если вы постоянно ездите на бензине Евро-3, количество кислоты, даже неважно какой, но в данном случае серной, потому что при сгорании серы получается серная кислота, вот, чудовищное. Масло окисляется, то есть перестает работать как масло. И это самое страшное.
2: Ну, правильно, вот оно как раз окисляется. То есть мы просто, у нас быстро очень снижается ресурс масла. То есть не значит, что мотор ляжет. То есть, поймите, то есть это...
1: Нет, это не в один день происходит, конечно.
2: То есть это вы заправляетесь периодически, соответственно, у вас падает вот этот вот... Масло деградирует быстрее. То же самое касается ароматических этих углеводородов. Они, естественно, понятно, что они при сгорании, они, ну, как бы выделяют сажу и... сажу и другие загрязнения. Вот это что сказывается? То есть, естественно, у нас загрязняется вся система впуска. То есть, это и не только впуска, и камера сгорания, соответственно. Потому что эта сажа куда-то должна деваться. То есть, это сказывается на загрязнении форсунок очень часто. То есть, они просто загрязняются. Дальше впускные клапана, на них образуется сажа, которая как раз... ну, знаете, так, это надо фотографии видеть. Мы просто разбирали такие моторы. Это было там, опять же, в 2000-х годах. То есть приезжает машина, которая все время заправлялась на таком топливе, ну, очень плохом. Вынимаешь клапан, его приходится выбивать оттуда молотком. То есть бьешь, он оттуда никак не выходит. Вот. Потом его снимаешь, и прям на нем сверху, он не гладкий металл, а какие-то там наросты прям на нем. Знаешь, такие вот сажа, копоть, вот этот нагар образуется. То же самое образуется, естественно, на цилиндропоршневой группе, на самих кольцах. То есть кольца там начинают залегать уже внутри как бы канавок своих. И тоже ничего хорошего не происходит. Но это все происходит, опять же, не сразу же, не в моменте, а постепенно. Вот. Дальше, естественно, загрязняется система вентиляции картерных газов. То есть клапана зарастают. Влияет отрицательно на свечи. Свечи начинают то же самое, ну, неправильно работать, сгорать, обгорать и так далее. Вот. Ну и масло само тоже деградирует. Что хочешь сказать про катализатор двигателя? Вот здесь вот самая такая
1: знаешь,
2: вещь.
1: Юр, вот мы сейчас говорим про машины, в общем, которые не сразу и не быстро. Вот. Машины, допустим, если у вас, дорогие друзья, если у вас... ну, допустим, Лада Приора, вот у нее все вот так вот будет происходить. Вот. А если у вас автомобиль, у которого непосредственный впрыск, все это сначала, а ты, Юр, меня поправь, если я не прав, все начнется с форсунок, причем очень быстро. А потом вот это все, о чем ты говорил.
2: Нет, совершенно верно, да, если это, так оно и будет. С первым делом, конечно, будут загрязняться форсунки, но сначала начнет топливный насос, но не топливный насос, топливный фильтр, а потом уже форсунки, естественно. Если там она прямой впрыск, то, конечно, в каждом цилиндре у нас стоит форсунка, она будет просто загрязняться. И ничего хорошего в этом не будет. Смотрите, ну, я что могу сразу сказать? То есть мы только что примерно как-то там обще коснулись этой всей вещи, о том, что да, двигатель загрязняется. И что дальше? То есть вот и как быть дальше? Ну, смотрите, то есть первое, то, что поставить машину не ездить, ну, это как бы такой вариант странный. То есть если вы можете так сделать, то сделайте, конечно. Проблемы нет, но будете меньше бегать, заправляться топливом, искать место, где это топливо заправить и так далее. Вот. Для того, чтобы понять, что будет с вашей машиной, могу вам просто сказать такую историю. То есть Евро-2 прекратили выпускать в 2012 году. То есть, в принципе, те машины, которые выпускались за 2012 года, они спокойно ездят на Евро-2. То есть ничего страшного с ними не произойдет. Евро-3 прекратили выпускать в 2016 году. То есть, как бы, мы понимаем, что Евро-3...
1: Давненько.
2: Да, но тоже 10 лет назад, но все равно в любом случае можно ездить. Ну вот. А дальше сейчас действует Евро-5 как раз, это стандарт. И первая ошибка, которую, кстати, вот довольно... часто мне говорят, то, что думают, что Евро-2 это 92-й бензин, Евро-3 это 95-й бензин, вот, а все остальное это уже Евро-5. Нет, это не так, потому что может быть спокойно Евро-2 и 95-й, и 92-й и так далее. То есть это все может быть экологический стандарт Евро-2, может быть Евро-3 и Евро-5. Но даже по составу, который я в самом начале сказал, сразу видно, что Евро-3 не сильно отличается от Евро-5. Ну, так, есть, конечно, отличия, но они не критичны. Евро-2 – это, конечно, сильное отличие, и при этом вот как раз многие современные машины, они просто не поедут. Вот как раз что и пугает, когда машины перестают работать. Рассказываю, что происходит. То есть машины очень умные стали. Это фактически очень умный гаджет. То есть, естественно, на экологию там заточено огромное количество датчиков различных. И катализатор, и так далее. Соответственно, если туда попадает топливо, и блок управления двигателем считывает те показатели, которые не должны быть, он просто-напросто понимает, что что-то сейчас с мотором будет не так, он может его просто остановить. Просто останавливают и все. И говорят, ребят, использовать это дальше нельзя. Ну, как бы что, берете машину, это не значит, что двигатель лег. Нет, просто-напросто надо взять машину, привести ее в сервис и сделать промывку. Промывку системы. Я думаю, что дальше будет все в порядке, потому что, ну, как даже... бы мы уже мы.
1: Слушай, промывали, Юр, вот опять же, поправь меня. Если вы залили бензин, то есть у вас написано на лючке бензобак не ниже 95-го, мало того, вы залили грязный бензин, ну, то есть Евро-3, вы еще залили 92-й, ну, так получилось. И если у вас замигал check engine, не пытайтесь доехать до сервиса на эвакуатор. На эвакуатор и сливать, высасывать, сливать весь бензин, промывать систему. Правильно же?
2: Ну, нет, почему? Ну, как правильно? Вообще правильно, так сделать правильно. Но в экстренном случае можно и доехать. То есть машина просто сама...
1: Если доедешь.
2: Если доедет, то есть она потом сама встанет. То есть она просто остановится и встанет. Но это не значит, что двигатель придется весь делать. То есть это как бы он не ляжет. То есть его можно еще будет совершенно спокойно помыть, и он будет дальше поедет. Опять же таки. Вот. То, что касается всех систем, я про это уже как бы вот только что рассказал. Не остановился только на одном вещи, на катализаторе. Вот. Но тут, знаете, вот когда... У нас тут спор был недавно по поводу того, что катализатор, он очень быстро сгорит и износится. Если вы будете периодически, то есть постоянно заливать определенную, то есть очень плохое, некачественное топливо, ну я не беру там, опять же, стандарты Евро-3 и Евро-5, то есть я беру, например, Евро-2, еще и некачественное, то есть непонятно, какое разбодяжное. Когда не соблюдается вообще никакой стандарт, а просто присадки доливаются, как попало, и все. Тогда, естественно, просто надо понимать саму систему. Топливо попадает в камеру сгорания, там оно вспыхивает, вот, и дальше оно должно, по идее, ну, как бы выделить мало-мало всяких вот этих выхлопов вредных, то есть там нагара, сажа, и дальше уже пройти выпускной коллектор и выйти уже через катализатор туда наружу. Вот, уже очищено. Катализатор его очищает. Что происходит, когда некачественное топливо? То есть оно до конца не догорает, частички сажи попадают в катализатор и там застревают. Вот это постепенно застревают, и, соответственно, когда потом дальше выходят выхлопные газы, вот они вот в этих местах, где забитые соты катализатора, начинают его расплавлять. Вот они постепенно расплавляют, естественно, его проходимость ухудшается, в этом месте оно еще больше нагревается, потому что пятно становится контакта больше и больше, и в итоге это все дело заплавляется. Вот как ломается катализатор. В принципе, все остальное, то есть... И дальше, вот катализатор, он как был, он так и остался. То есть его сильно никак не модифицировали, под Евро-5 его не затачивали. Вся эта система, она снаружи электроникой такая, знаешь, опутывалась. Чем больше там становилось, больше датчиков, 2 лямбда зонда, еще больше различных датчиков, которые регулируют вот этот выхлоп. Вот. И вот как раз вот это вот начинает машину отключать. То есть, по идее, если у вас вдруг машина встала, это не значит, что все, катализатор заплавился. Вот прямо вот сейчас, вот в данный момент, вот в течение месяца вы ездили, вот у вас вот произошла вот такая история. Нет, такого, скорее всего, не произойдет. Не могу отвечать на 100%. Ну, знаешь, как бы всегда, никогда нельзя отвечать на 100%, если, например, человек приехал и заправился таким топливом. Ну, как вот у меня за все время, за 30 лет работы в автосервисе, могу сказать, только два раза было такое, что люди заправились топливом, причем на хороших заправках, на брендовых в то время было. Вот. И у них прилипли клапана или там поршни, знаешь, вот прям, ну, приклеились. То есть мы, например, я говорю, молотком выбивали клапана, либо поршни выбивали молотками из...
1: Но это надо было, такой, знаешь, примагон залить.
2: Ну, там вообще непонятно, что залили, да. Причем, ну, это, видимо, ну как, такого учета все-таки не было. Вот, и там могли залить чего угодно, непонятно, откуда что приезжал, поэтому... Вот два раза всего было за 30 лет. Ну, понимаешь, то есть это статистика очень минимальная. Поэтому я, смотрите, я ни к чему не призываю. Не говорю, что там, ребят, без разницы, плюйте на все. И что хотите, то и делайте. Да нет, конечно. То есть, конечно, надо страховаться. Если вы хотите, чтобы машина нормально, спокойно бегала, ну тогда... однозначно надо добавлять какие-то определенные присадки в топливо. Ну, не повышающий октан, а которые не дают ему загрязняться. Такие у нас присадки сейчас есть, спокойненько добавляйте. Потом, хотя бы вот вы сейчас поездили какой-то момент, там месяц, да, залейте, пожалуйста, мягкую промывку в топливный бак. Это нормальная история, она хорошо, аккуратненько отмывает и не дает, ну, дальше загрязняться. Именно она не очищает топливо. То есть не надо заливать в топливный бак то, что должно, призвано очистить топливо. А многие сейчас, знаешь, что делают? Вот как раз понакупали корректоров и туда начинают доливать, думая, что мы сейчас повысим октан, и все будет нормально.
1: Не-не-не, вот этого делать катастрофически нельзя.
2: Вот это вот как раз вот очень опасная штука, которую делать вот вообще ни в коем случае нельзя, потому что вы не сможете нормально, ну как сказать, разбавить топливо, которое есть, и поднять его октан. Это вот как раз вот та присадка, которая может его вообще уничтожить мотор. Вот это опасная вещь. Так что не призываю, не обращать на это внимания, а очень просто. Вот сейчас пройдет этот этап, и сейчас вот, когда начнет это все налаживаться история, ну, опять выйдут на эти какие-то определенные классы, просто надо сделать определенную промывку и работу с двигателем. То есть, что получается? Поменять масло, потому что оно износится.
1: Вот самое главное, поменять масло. Поменять масло. То есть забудьте про 10-15 тысяч, если вы заправляетесь бензином, в качестве которого вы не уверены. Максимум 7 тысяч. Это предел. Говорю о гидрокрекинге, конечно.
2: Ну, да, естественно. Вот. И дальше вот эти вот надо будет сделать промывку топливной системы и желательно общую промывку двигателя. То есть эта операция не очень дорогая, делается она быстро, прямо при вас, никаких проблем она не вызывает, и спокойно дальше ездить. Но сначала, смотрите, еще важный момент, вы сначала делаете промывку, а потом уже меняете масло. Потому что если вы поменяете масло и сделаете общую промывку двигателя, то вам придется еще раз менять масло.
1: Конечно.
2: Вот. На некоторых машинах, конечно, надо оценить состояние свечей зажигания, и то же самое, ну, скорее всего, их поменять, потому что они будут подгоревшие, и дальше уже у вас... Уже неправильно будет работать мотор, начнется детонация, мотор начнет перегреваться. Вот это нехорошая штука, вот это опасно. Потому что перегреется мотор, это точно уже его надо будет капиталить, перебирать и делать с ним всякие дорогие очень ремонты проводить.
1: Чего не хотелось бы. Дорогие друзья, давайте прервемся, Юр, буквально на полторы минуты и вернемся к нашим радиослушателям.
0: «Маяк». Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
3: Так говорит «Маяк».
0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, если на клетке со слоном написано «Лев», не верьте. Наш радиослушатель Артур описывает свой двигатель, который стоит на маленьких «Тойотах». Причем двигатель довольно старый, он выпускается с конца последнего тысячелетия, предпоследнего. Написано 92-й, могу ли лить 95-й? Уважаемый Артур, ваш двигатель, только китайцы могут лить 92-й бензин. Этот двигатель заточен под 95-й бензин. На 92-м ему ездить противопоказано. Катализатор у него накроется сразу. Этот двигатель с распределенным впрыском, но он очень привередлив к бензину.
2: Слушай, тут еще вопрос такой. Могу ли я, если у меня езжу на 95-м, вот, а добавить туда немножко 92-го? Ну, то есть, ну, бывает так.
1: Да ничего страшного, ничего не произойдет.
2: Здесь там что могу сказать? Действительно, ничего не произойдет. То есть, ну, и, правда, может такое быть, что если будет немножко не та пропорция, могут пока электронный блок управления не адаптируется под вашу новые параметры смеси. То есть они могут чуть-чуть у вас подзвякивать пальцы. Вот это нехорошая,
1: ну,
2: вещь.
1: Да, это значит, может
2: постоянно
1: быть
2: звенеть. Вот это вот очень плохо, потому что это происходит детонация. То есть это не то, что там у вас, знаешь, как некоторые думают, что звенят пальцы, это болтаются поршни. Нет, ребята, это детонация. Это детонация. Топливо взрывается. То есть микровзрывы происходят, и вот вы слышите вот этот звук, который при разгоне. Вот это нехорошая вещь. Если ездить постоянно с детонацией, двигатель всегда будет работать в перегреве. Соответственно, перегрев двигателя, вы понимаете, чем это все приходит. Вот, смотри, Андрей пишет: здравствуйте, на сегодняшней солярке сажевый фильтр умер у него на дизельном моторе. Вполне может быть. Конечно, то есть надо понимать, что если у вас уже был походил сажевый фильтр, вы начинаете определенное количество времени заправляться, ну, не очень хорошей соляркой, то, естественно, он будет умирать. Ну, это очевидная вещь. И надо сокращать регламент его замены. Все, берете и меняете, и так далее. Доброе утро. На ТО механик, ну, это к бензину не относится, но тоже интересный вопрос. Отказался регулировать развал схождения, потому как закисли гайки по причине авто 2004 года у человека. Подскажите, есть ли средства в арсенале механиков, которые все-таки позволяют откручивать за кишки какие-то болты. Дмитрий Истовский. Дим, вопрос очень интересный. Смотри, конечно, есть в арсенале механиков определенные вещи. Это газовый баллон, газовая горелка. Вот, и различные средства, потому что обычно откисак, и боюсь, что здесь, ну, знаешь, не получится сделать, потому что болты, бывает, закручиваются внутри, вот, поэтому открутить их невозможно, вот, но этим всем надо уметь пользоваться, если человек этим не умеет пользоваться, лучше его с газовой горелкой к машине не подпускать, вот, езжайте, надо ехать в другой сервис, там вам, как правило, не там, где делают сход-развал, потому что где сход-развальщики, они говорят, ребят, нам некогда это делать, у нас там целая очередь машин на сход-развал, мы делаем сход-развал. Вы едете в другой сервис, в котором люди могут вам поменять эти болты, выкрутить, там, высверлить, если надо. Вот это все дело меняется, и все, потом обратно приезжаете на сход-развал и быстро его делаете. Потому что сход-развальный подъемник никто не будет занимать тем, ну, как бы, работой, которым машина может просто зависнуть на такое большое количество времени. И ничего хорошего в этом не будет. Подскажите, пожалуйста, является ли большой бедой, если у меня Toyota Prius 2003 года, заправляю всегда 92-й? Как-то мне бывший его хозяин сказал, что нужен ли только этот бензин.
1: Это Ирина, это Ирина пишет про тот же двигатель, про который писал Артур. В России этот двигатель, почему-то все в него льют 92-й бензин. Этот двигатель приспособлен, двигатель, который сконструирован в 1999 году, очень давно. Он заточен под 95-й. Хотите, лейте 92-й. Но вообще он под 95-й бензин.
2: Так, дальше пишут. А, вот Софья пишет. Можно, пожалуйста, контакты автосервиса идущего? Как раз непонятная история с катализатором.
1: Это Софья, тебя. Напишите, тебя.
2: Да, напишите мне... Ну, как бы в личку. Юрий Сидоренко просто про авто. Вот. Туда напишите от себя письмо, я вам конкретно уже расскажу.
1: Юра, еще раз. Ты там вот так вот сказал. Скажи.
2: Юрий, вот, все давай. Мои соцсети называются Юрий Сидоренко просто про авто. Вот. Лучше всего писать в Макс. Вот. Потому что там сейчас хорошо я отвечаю быстро. Там небольшое количество, как бы, подписчиков, поэтому я там быстрее отвечаю чаще. Только ищите меня, пожалуйста, в каналах. Не в своих контактах, а в каналах. Потому что в своих контактах меня просто пока не найдете.
1: Вот. Тут это хороший вопрос. Ружейников! Ружейников, лучше молчи. Уважаемый Андрей, а как же я столоваться буду? Мне же за молчание не платят.
2: А, вот, кстати, Максим Максимчук пишет. Вот молодец, кстати. В таком случае он констатирует то, что мы говорили. Процедура промывки топливной системы и замена масла обязательно в текущих условиях кризиса. Ну, совершенно, да, точно. Нужно просто-напросто не бояться и сократить вот этот как раз межсервисный интервал. Ничего страшного в этом не будет. Ну, либо поставить машину. Но что делать, в принципе, ну, как бы бессмысленно. Потому что можно спокойно совершенно, ну, прожить эту всю историю, только, ну, чуть-чуть сократив в два раза, например, межсервисный интервал замены масла и обслуживания автомобиля. Все будет нормально. И, конечно, надо следить за топливной системой, следить за топливными фильтрами, за форсунками и так далее. Это все тоже спокойно очищается определенными средствами, защищается определенными средствами. Никаких проблем возникнуть не должно. Кстати, если кто хочет, можете пока... Ну, просто залить немножко другое масло в свой автомобиль. Это можно поговорить со специалистами. Они вам подберут другое масло.
1: Знаешь, вот это вот самое... Ты не сказал самого страшного. Дорогие друзья, и на масле в это время нельзя экономить. Масло надо заливать хорошее.
2: Это очень правильно.
1: Это страшно звучит. У нас любят экономить на масле. Заливать непонятно что, вот, поскольку сосед по гаражам сказал, не надо экономить на масле, если вы хотите сохранить двигатель, когда не уверены в качестве топлива. Вот. А вообще все будет хорошо, рано или поздно.
2: Конечно, конечно, это само собой все наладится. Так конечно. Что, друзья мои, да. Ухаживайте за автомобилем и уменьшайте регламент замены его технического обслуживания. Будет все в порядке.
1: Юр, спасибо, хорошей тебе дороги.
2: Большое спасибо, всем удачи.
4: В Москве 7 утра.
3: новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах Аркадьевки, Червонного Оскола, Харьковской области, Щурова и Светогорска в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 человек, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона в ВСУ. Теракт против главного инженера Запорожской станции является очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Как отметил глава Росатом Алексей Лихачев, это результат прямого поощрения преступного киевского режима со стороны Запада. Международное агентство по атомной энергии призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты вблизи них, а также на их сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер ЗАЭС. Евроблок спонсирует Украину для продолжения конфликта с Россией. Еврокомиссия выделила Киеву 1 миллиард евро на закупку беспилотников. Это часть материальной помощи в рамках военной программы, которая насчитывает 90 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе минувшего визита в Киев, пишет ТАСС. Еврочиновница также рассказала, что ЕС утвердил план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку ракет и самолетов. В свою очередь Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов дронов в год и планирует выйти на 20 миллионов. В апреле Евросоюз утвердил кредитную программу для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро на ближайшую двухлетку. Средства выделяются в виде беспроцентного кредита за счет заимствования Евросоюза на финансовых рынках капитала. Официальный представитель МИДа Мария Захарова тем временем отметила, что кредит еврозоны для Киева не обернется ничем хорошим. Также, по словам Захаровой, на Украине все чаще обсуждают снижение возраста мобилизации до 22 лет, чтобы, как она отметила, Зеленский мог пускать молодежь в мясорубку. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Американские силы нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщении Центкома. При этом указывается, что Центком использует высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива. Ранее американские вооруженные силы сообщили, что нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. Согласно заявлению командования, судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о наличии в Израиле сил, добивающихся затягивания войны с Ираном. При этом, по мнению Венса, президент США Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана независимо от какого-либо влияния со стороны Израиля, поскольку твердо убежден, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию.
5: В нашей стратегии замешаны и переговоры, и военная сила, и все это вместе. Но я абсолютно точно знаю, без тени сомнения, что в израильском правительстве есть люди, которые пытаются увести нас от этого политического курса, потому что их цель — продолжать военную кампанию.
4: Также Венс сообщил, что Соединенные Штаты не будут отправлять американских военных для проведения наземной операции в Иране с целью смены правительства в Исламской Республике. Более 4800 человек уже в списке погибших в Венесуэле от землетрясения. Во временных лагерях находится около 21 тысячи человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Нуждающимся в помощи признаны около 130 тысяч семей. Людям продолжают оказывать медицинскую помощь, а также распределяют между нуждающимися гуманитарную помощь. Двойное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Тысячи спасателей круглосуточно работают в зоне бедствия. Сборная Аргентины со счетом 2-1 одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте. В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. У проигравших отличился Энтони Гордон. Для сборной Аргентины этот финал станет 7-м на чемпионатах мира. По данному показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. В финале, который пройдет в воскресенье, 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов со счетом 2-0. При этом для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории. Сегодня погода в Москве определяет холодный атмосферный фронт. Днем небольшие дожди, плюс 17-20 градусов. И это на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом синоптик успокоил, что похолодание будет скоротечным.
6: Ну и не успели столбики московских термометров вернуться в климатическое русло июля, как сегодня климатический маятник вновь качнется в обратную сторону, отбросив погоду на 2 месяца назад. Ну а виной тому прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В дневное время не выше плюс 17-20, а это на целых 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям мая.
4: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
4: В Санкт-Петербурге сегодня тоже немного похолодало, без осадков. В дневные часы максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Ну а в эти минуты в Москве около 18 градусов, облачно с прояснениями, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Ремесла. Русские народные.
1: Друзья мои, так наш проект, посвященный русским народным ремеслам. Сегодня мы о хохломе поговорим. И с нами Николай Александрович Гущин, народный художник России, академик Российской академии художеств, лауреат премии правительства России в области культуры, член Союза художников Российской Федерации и директор Нижегородского художественного училища. Николай Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, но Николай Александрович.
2: Да.
1: Николай Александрович, верно ли я понимаю, что вот рождению и укреплению хохломы, хохламской росписи очень, скажем так, способствовало, ну вот из разговоров с нашими, с вашими коллегами, товарищами, да, по народным промыслам, ремеслам, очень способствовали молодые годы советской власти, когда из-за известной нам специфической политики в отношении и церкви, и иконописцев, очень много талантливых художников, народных художников, да, вот оказались в ситуации, когда иконы писать они в таком же объеме дальше не могли, и вот роспись народная, в том числе хохламская, стала таким вот спасением для очень талантливых мастеров, которые все свои таланты, навыки, да, умения вот воплотили в этой живописи. Правильно ли я понимаю?
2: Ну, отчасти да, поскольку получается, что художников было много, их нужно было всех занять. Поэтому работа как раз направлена была на сохранение и развитие народной культуры, народного искусства. И да, в советское время был период расцвета промыслов. В то время как раз давалась возможность творческого поиска, творческого роста художников. Потом, если брать хохлому и ее родину, Нижегородскую область, это Горьковская область на то время, была фабрика «Хохламский художник» на территории деревни Семино, которая в свое время стала главным объединяющим учреждением, где филиалы разных деревень объединились в единую фабрику. До этого были промартели имени Шверника, имени Сталина, Красный Узола. И вот как раз при объединении всего этого была фабрика организованная, фабрика «Хохламский художник».
1: Николай Александрович. Да-да-да. Николай Александрович, а вот мы знаем разные, да, вот школы, и, наверное, хохлома – это один из самых таких ярких брендов, как сегодня, может быть, многие говорят, бренд хохлома, да?
2: Ну,
1: вот,
2: да,
1: как именно как художник, как вы опишете вот основные, ну, скажем так, приемы стилистические, цветовые решения, темы, да, которые именно вот хохлому безошибочно отличают от любых других?
2: Ну, во-первых, мало какой промысел может сделать двухцветным в сочетании с золотом, это высокохудожественные работы. И не просто декоративные вещи, а предметы, которые практически могут быть использованы в быту. То есть колорит расцвета хохламского орнамента – это два цвета краски – черный и красный, и золотой фон, который выполнялся не краской, а очень сложный, длительный там, механизм подготовки к росписи. То есть технологический процесс. Поэтому на сегодняшний день, говорю, в первую очередь отличается, что истинная хохлома – это сочетание, обязательное сочетание двух цветов краски – красный и черный, сочетание золота, вот технологии, которые применяются при изготовлении посуды. Позже стало применяться чуть, как называется, добавочные цвета – это коричневый, оранжевый, желтый, зеленый. И все. В разных оттенках зеленый, там желтый. И потом это отличает истинную хохлому, потому что промысел, который изготовлением занимается, это идет, каждый предмет идет через закалку в печах. И эти краски, опробированы не одним десятком лет, они выдерживают высокие температуры, не выгорают, в отличие от других каких-то цветов. Поэтому пробовали, ведь за всю бытность пробовали применить и синий цвет, и белый цвет, но при температурах в печах эти цвета выгорали, просто сгорались, оставались И, ну, пробовать можно всю жизнь, экспериментировать. Но всегда остается то, что опробировано, то, что уже себя зарекомендовало.
1: Николай Александрович, то есть получается, цвета – это не какой-то там идеологический выбор, да, культурный выбор, а это, собственно говоря, сама химия, да, сама физика процесса установила, да, вот, вот этим изделием такие цвета.
2: Нет, а потом опять говорю, что попытки были разные, но все-таки три цвета. Золото – это этот самый цвет солнца. Черные – это цвет земли. Красные – ну, красные, само слово за себя говорило, что красивые, красочные. Поэтому я говорю, что цвета тоже были в подборе. Ведь это шло из иконописи. И эти цвета применялись там, хотя предметы не закаляли в печи. Ну, дело в том, что на сегодняшний день, если посмотреть, то разноцветие иногда подчеркивает уход в сторону традиций хохландского промысла. Ведь люди пытались и пытаются до сих пор. И многие отпочковались, как вот Агидель предприятие, Агидель. Они работают разноцветные. Цвета применяют. Но от хохломы там осталось только технология излучения основы предмета.
1: Николай Александрович, а что касается сюжетов, да, вот самих сюжетов, в них есть тоже, ну, какой-то свод, условно говоря, правил, определенной тематики, определенные, ну, скажем так, действующие лица, да, которые фигурируют, которые отличают хохлому от остальных школ?
2: Не, ну в хохломе каких-то сюжетных моментов применялось очень редко. Даже очень редко. Либо это были заказные вещи, либо экспериментальные, либо какие-то это, подготовки к каким-то выставкам. На сегодняшний день, как и было раньше, это всегда был растительный орнамент. В любых вариациях, но отражающий нашу местную природу. То, что мы не видели ананас, мы его нигде не рисовали. Или если рисовали, то как бы представляли, как он должен быть. А в основном наша местная природа. Это ягоды малины, рябины. Вот то, что мы видим, находясь на природе каждый день.
1: Николай Александрович, была ли у хохломы когда-нибудь, ну, скажем так, у этой, у той же самой, например, посуды, практическое применение? Или это всегда были произведения искусства для того, чтобы они там вот под стеклом, в серванте, красиво, элегантно красовались?
2: Нет, хохлома всегда изготовлялась как бытовые предметы, которые использовались для не украшения стола, а для подачи, для сервировки стола праздничного. Никогда декоративными вещами хохлома не была. Она была всегда утилитарного назначения. Позже стали искать какие-то варианты, что где-то тут панно расписать, какую-то вставочку в мебель сделать. Но вернусь изначально, что хохлома всегда была только утилитарного предназначения.
1: А сегодня, вот сегодня, уже в 21 век, да, эти предметы искусства все-таки они переместились в сувенирный, как так сказать, отдел скорее, да, чем вот утилитарный.
2: Нет, а почему? Если технология сохраняется от начала и до конца, та, которая была изначально, они до сих пор являются предметами, применимыми в быту. Декоративные вещи, место грунта, место закалки лака. Конечно, можно там и бронзу пустить, и этот самый какой-то цвет подобрать, золото, акрил. Но они вот так останутся декоративные вещи.
1: Николай Александрович, а вы как пришли в хохлому? Был ли это сознательный ваш выбор, или это традиция семьи, традиция места, где вы родились? Вот как с вами это произошло?
2: Да, самый банальный случай в жизни. Семья большая. Я седьмой ребенок в семье. После меня еще сестра есть. Практически все занимались, работали на предприятии, на фабрике «Хохландский художник». Кто заготовку делал, кто точил, кто расписывал. И меня вот больше привлекло то, что я видел рост художественный, как называется... Ну, я видел, как изначально вещь, она начинала грунтоваться, олифить, покрыть полудой. И меня это затягивало с 6 класса. я уже стал на уроках оклендской росписи, которые практиковались в Семенской средней школе.

0: учеником на предприятии. И шел рост. Я также вот начиная с 6 класса изучал в школе этот предмет. Потом у меня старшие сестры этим же занимались. Я где-то им пытался помочь посильно. Не все получалось. И так до сих пор, уже за 60, я всегда говорю, я всему еще учусь до сих пор.
1: Ремесла. Русские. Народные.
2: Друзья мои, сегодня также у нас в гостях в прямом эфире Надежда Александровна Лушина, потомственный мастер хохломской росписи в 6-м поколении. Вы только вдумайтесь, в 6-м, член Союза художников России. Надежда Александровна, поскольку в 6-м поколении, я так понимаю, вот с самого раннего детства вы рядом с собой, да, наблюдали хохлому и мастеров хохломской росписи. А в вашем доме вот ели из хохломской посуды?
3: Да, конечно. Конечно, ели. Но с самого детства, конечно. Мама моя была главным художником фабрики Лушина Ольга Павловна, заслуженный художник России, лауреат премии имени Репина. Вот. Организатор творческой группы на фабрике на Семенской. Конечно, с детства я бегала в цех, но Покровский прекрасный цех. Наблюдала весь цех процесс. Мне невозможно было оторвать от созерцания произведений, которые делали женщины. В цехе сидело 100 женщин, представляете, 100 художников, 10 столов по 10 человек. Уму непостижимо. И было здорово. И этот вот запах, который шел утром, когда печи открывали и доставали лаковую продукцию, особенно зимой, ну, это вот прямо до сих пор, если я представлю, просто это чувствую, этот запах.
2: Надежда Александровна, а сегодня вот производство, вы так с ностальгией вспоминаете сотню, целую сотню работниц, да? Как сегодня дела у хохломы?
3: Да плохо. Вы знаете, во-первых, я должна сказать так. Мне немножко режет слух слова «хохлома», потому что, в принципе, промысел называется «хохломская роспись», потому что все традиционные промыслы, они носят название «мест бытования». И хохломская роспись несет название от селоторговли Хохлома, который стоит на речке Хохломка. И правильнее, конечно, произношение хохломская роспись. Ну, сейчас уже как-то все уже привыкли, но я вот для того, чтобы просто знали.
2: Я вас прекрасно понимаю и тут же переучиваюсь, все Хохлома, никак иначе, все, я согласен.
3: Ну да, вот. Ну, вы знаете, что плачевное состояние 90-е годы сделали свое отвратительное дело. Фабрика как таковая не существует, к сожалению, к величайшему. И сейчас вот этот кавернинский куст, хохломский куст, держит небольшое, как бы сказать, не то что предприятие, небольшой цех в составе сельскохозяйственного предприятия. Это Кавернинский район, Тухановска. Дай Бог им здоровья и процветания, потому что они-то как раз вот и держат ту основную традиционную линию хохломской росписи. Вы понимаете, изначально это посуда. Вот мы говорим сувениры, сувениры, да, сейчас переводят все на сувениры, а вообще-то это посуда замечательная, которая держит прекрасную температуру, которая не токсична. Например, если ребенку, современному ребенку маленькому, вот у меня племянник появился, я подарила ложку деревянную и деревянную маленькую чашечку. Так вот он ест этой деревянной ложкой и чашки с этой чашечки деревянной пьет. Вот детей не обманешь, как всем уже это понятно. Так что вот сейчас, к сожалению, тот расцвет, вот 70-е, 60-е годы, такого сейчас мы, к сожалению, не наблюдаем.
2: Надежда Александровна, а сколько сейчас-то, получается, в целом в стране хохломой занимаются людей? Ну, по вашим прикидкам, примерно, сколько вот таких вот...
3: Вообще хохломской росписи занимаются только в Семенове и в Кавернинском районе. А все остальное, это или плагиат, или, ну, не то что или, это, конечно, плагиат. Потому что нашему промыслу столько лет, совсем недавно появились, вот Николай Александрович говорил, что там современные предприятия взяли технологию. Ну, то есть, это действительно плагиат. Я не хочу говорить ни о Вологодской хохломе, так называемой, или еще Хохломской росписи, только Нижегородская область и больше нигде. А все остальное...
2: Понимаю, понимаю. Надежда Александровна, а настоящая...

0: настоящая хохлома. Вот если, например, вот очень хотела спросить, вот вы переломили мое ощущение, что это сувениры, хочется и самому как-то отведать из хохломы, да? Вот с вашей точки зрения, вот современному человеку, вот что можно, например, за обедом из хохломы отведать, съесть, не боясь за то, что она поцарапается там или что-то с ней произойдет нехорошее?
1: Поцарапаться она не поцарапается, если, конечно, вы не будете ножом пользоваться, вынести как чашку. Вот. Дело все в том, что сейчас очень осторожно нужно покупать изделия, которыми можно пользоваться в быту. С развалов не покупать, а покупать изделия в магазине, где они сертифицированы, извините. Вот. И где конкретно, точно вам скажут, что это изделие закаленное при высокой температуре и выполнено 100% технологии. К сожалению, сейчас можно попасть на контрафакт, это да.
0: Вот. Надежда Александровна, в этой связи, если в ваши места приехать, да, и точно уже купить посуду, которая не то что сертифицирована, а вот она вот там и делается в этих двух цехах, которые до сих пор, слава богу, живы. Сколько вот...
1: В Свердловском районе с удовольствием можно выбрать любую посуду.
0: Да. Надежда Александровна, чтобы наши слушатели не нарвались на этот самый контрафакт, вот представлять, чтобы они представляли, цена, например, за какую-нибудь вот посудину, да, фирменную вашу, настоящую, подлинную, хохломскую, сколько не меньше может составлять в рублях? Ну, чтобы люди понимали, что если дешевле, то подделка.
1: Нет, дело не в цене. Цену можно... ценообразование, к сожалению, я вам ничего не могу подсказать. Просто нужно покупать в специализированных магазинах или непосредственно на предприятии. Или же вот в Ковернинском районе, или в Семенове на фабрике Хохломской. Ой, там уже сейчас как-то по-другому называется. Вот. Там большой центр росписи.
0: Да. Ну, то есть, Надежда Александровна, ехать надо только к вам. Да, за настоящей хохломой.
2: Ремесла. Русские. Народные. На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Пожар произошел на складах после взрыва в Киеве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Складские помещения расположены в Святошинском районе города. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что склады загорелись также в Дарницком районе столицы. В ночь на 16 июля в Киеве произошли взрывы. Антидроновую защиту для нефтехранилищ разработали в России. Техническую модель сконструировали в госкорпорации «Ростех». Сообщили в ведомстве, комплекс под названием «Паутина» предназначен для защиты стратегических объектов, включая нефтяные, от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов. «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. Такие ограждения позволяют защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади, уточнили разработчики. Сейчас паутина испытывается на объектах в пилотном режиме. Евроблок спонсирует Украину для продолжения конфликта с Россией. Еврокомиссия выделила Киеву 1 миллиард евро на закупку беспилотников. Это часть материальной помощи в рамках военной программы, которая насчитывает 90 миллиардов евро, сообщила глава ЕКА Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев. Еврочиновница, как отмечает ТАСС, также рассказала, что ЕС утвердил план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку ракет и самолетов. В свою очередь Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов дронов в год и планирует выйти на 20 миллионов. В апреле Евросоюз утвердил кредитную программу для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро на ближайшую двухлетку. Средства выделяются в виде беспроцентного кредита за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках капитала. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Уточняется, что американские силы нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив, говорится в сообщении. При этом указывается, что силы Центком используют высокоточные боеприпасы для поражения цели в нескольких местах, включая порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива. В отставку подал мэр Якутска Евгений Григорьев. Чиновник оставит пост досрочно, сообщили в пресс-службе мэрии. Вскоре Якутской Госдуме предстоит на внеочередной сессии избрать нового главу города. Ранее губернатор республики Айсен Николаев внес на рассмотрение коллег две кандидатуры на должность мэра: Дмитрия Садовникова, который ныне занимает пост первого зампреда правительства Якутии, а также Владислава Сазонова, замгендиректора компании «Чистая Арктика». Новый мэр Якутска избирается сроком на 5 лет. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Международная федерация гандбола допустила сборной России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации. Как отмечается, полная реинтеграция спортсменов может потребовать переходного периода, однако дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Также первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, который во вторник перешел из испанского «Алавеса». Первую официальную встречу нового сезона красно-белые проведут 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. Следить за трансляцией Суперкубка можно в эфире нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите. Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эсикиэль Сибальес отказался от перехода в московский футбольный ЦСКА. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что армейцы были готовы платить 24-летнему аргентинцу 5 миллионов евро в год. Футбольная сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира. Южноамериканцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2-1, а Лионель Месси сделал две голевые передачи и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Наставник чемпионов мира Лионель Скалони на игру с Англией поставил Симеоне вместо Деполя. Томас Тухель поменял двух крайних защитников, а на место правого вингера сенсационно поставил Роджерса. Матч в первом тайме получился тягучим и очень жестким. До перерыва опасными были разве что навес створ ворот со штрафного Джеймса, а также дальний удар Энцо Фернандеса. После того, как Альварес во втором тайме сподобился на два перспективных удара в одной атаке и штрафной, Англия наконец нашла возможность для голевой атаки на 55-й минуте. Кейн с центра поля сделал заброс на правый фланг, Райс помог получить мяч Роджерсу, который со своего фланга сделал результативный навес на Гордона, и новичок Барселоны замкнул подачу партнера на левой штанге. Аргентине не привыкать отыгрываться и побеждать, что она и сделала. Тухель перешел в оборонительный режим с пятью защитниками, и южноамериканцы начали создавать опасные моменты один за одним. Дважды мог забивать Ника Гонсалес, а также МакАлистер. Дальний удар Энцо потащил Пикфорд, но на 85-й минуте Месси после розыгрыша углового вывел на роковой для британцев удар уже упомянутого Энцо Фернандеса, и хавбек Челси не промахнулся с радиуса штрафной. А на 90+2 минуте навес Месси в гол головы превратил Лаутаро Мартинес. 2-1. Аргентина смяла Англию и сыграет в финале с Испанией.
0: Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова включены в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза. Также в заявку вошли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Илья Заика, Сергей Найдин и Мухаммаджон Якубов. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о расставании с форвардом Дмитрием Узинским. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, руководство команды решило не продлевать закончившийся контракт 33-летнего россиянина. 9 очков, 3 подбора, 2 перехвата и 1 результативная передача российского форварда Анастасии Лайрикосу помогли ее Миннесоте Линкс обыграть Лос-Анджелес Спаркс со счетом 96-87 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 17 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
6: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
7: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
6: «Химия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
8: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
6: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок,
3: если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
5: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
5: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17:00.
5: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
9: Наверное, мне бы надо...
10: Не надо.
9: А что если...
10: Не стоит.
9: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
10: Не нужно.
9: Разжите хотя бы...
5: А вот это попробуйте.
11: Дорогие друзья, с нами Дмитрий Александрович Напалков, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер 1 Сеченовского университета в проекте «А вот это попробуйте». Дмитрий Александрович, доброе утро, рад нашей новой встрече. Здравствуйте.
12: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Здравствуйте.
11: Да, Дмитрий Александрович, ну вы на меня производите впечатление темой, которую вы сегодня будете рассматривать. Про такой, вы такая новая реинкарнация профессора Преображенского, который утром резал, вечером в театр. Вот. Я знаю, что вы увлечены кинематографом, да, и не простым, а, так сказать, особенным, специальным кинематографом. Вообще человек разносторонних взглядов, что очень приятно видеть в специалисте в своей области, да, когда вот широкий полет интересов у человека, да, нет вот этой вот американской зацикленности на какой-то одной теме в жизни. И сегодня мы поговорим с Дмитрием Александровичем о синематерапии. Синематерапия. Друзья, перевожу на русский язык. Это кинематографическая терапия. Правда, мне кажется, Дмитрий Александрович, не каждый ведь фильм в качестве лекарства может выступить, особенно в последние десятилетия.
12: Да, конечно, вне всяких сомнений. Ну, во-первых, огромное спасибо за возможность поднять эту тему. Она на самом деле, ну, скажем так, вот мы сегодня так немножко, в общем, наверное, не безосновательно покритиковали, да, американскую зацикленность, но самое интересное, что основа психотерапии, первые синематерапии именно с элементами психотерапии были предложены именно вот в англосаксонском сообществе, в Америке, в Великобритании. Ну, понятно, что все-таки Голливуд давал максимальное количество разных картин, и неудивительно, что на каком-то этапе, когда психотерапевты стали искать какие-то другие способы донесения информации, влияния на своих клиентов, кому-то в голову, я сейчас, так сказать, да, даже там расходится мнение, так сказать, кто был первым, бог с ним, так сказать, не так принципиально, но кому-то из американских психотерапевтов пришла в голову идея, а давайте вместе смотреть кино и, так сказать, да, потом в каком-то смысле его обсуждать и проговаривать. То
11: есть, да, но, вот Дмитрий Александрович, вот, маленькая ремарка, я ж так понимаю, психиатры, вот, они принимают деятельное участие в Штатах давно уже в написании тех же сценариев фильмов, да, потому что на ней какие-то ситуации, ну, например, вот общее мнение, да, вот психотерапевтов, что тот же, например, секс в большом городе, да, это, ну, проработка типичных каких-то вот ситуаций, да, облеченных в жанр женской мелодрамы, да, вот.
12: Да, да. И вот поэтому, честно говоря, мне чуть больше нравится подход итальянца, все-таки европейца, а я все-таки очень сильно надеюсь на это и искренне верю, что мы больше к европейской, нежели чем к американской культуре, там, понятно, каждый выбирает по себе, но все-таки мы ближе к европейцам, так сказать, по сути. И Антонио Менегетти, его, кстати, книжки можно приобрести, они имеются в продаже, сейчас много появилось именно после его смерти переводных различных книжек, которые можно полистать, приобрести. Я так понимаю, не все написал бы он, а кто-то из его последователей писали. Там достаточно интересные разборы хорошо известных фильмов, но Менегетти писал немножко о другом. Он писал о более глубинном восприятии кинематографических образов, которые действуют не столь поверхностно, но и серии. Давайте посмотрим фильм про развод, когда ты разводишься, да, или давайте посмотрим фильм про банкротство и как человек там, да, создает себе из ничего там капитал, когда у тебя, например, нет денег. Это так так не работает. Это вот такой, ну, прямолинейный американский подход. А здесь именно попытка у себя каким-то образом спровоцировать раскрытие эмоций через определенную историю, через определенные образы, через музыку, тут, которая, конечно...
11: Дмитрий Александрович, да, можно маленькую реплику, да, читал неоднократно у разных авторов о том, что вот люди, например, жестокие, да, которые как бы вот жестко ведут себя с подчиненными, с близкими, ну, как бы и циничные, и жестко вот именно давят, да, пушат, как говорят, значит, англоязычные товарищи, пушат со всех сторон, да, абьюзеры и прочее, они вот особенно любят расплакаться в кинозале над какой-нибудь, так сказать, драмой. Поплачут в кино, а потом опять идут пушить.
12: Вот, да, может быть, я такой статистики не знаю. Вы знаете, в первую очередь синематерапия, она не работает принудительно. То есть, вот, например, у меня как кардиолог, вот если я, например, вам, ну, я прошу прощения, не вам, там, да, вашему там коллеге или кому-то, назначу препарат для снижения давления. Вот хотите вы или не хотите, давление он вам снизит. Немножко или сильно, это уж как я попаду в лечение. А вот синематерапия по принуждению работать не будет. Точно так же она не будет работать, если мы смотрим урывками там по 10 минут какое-то кино в метро и так далее и тому подобное. Ну, так не бывает. То есть мы должны действительно погрузиться в то, что, так сказать, да, снял тот или иной автор. И все-таки те, кто занимается синематерапией, считают, что вот, да, сериалы, да, когда вот это все действие, эмоции растягиваются, проговариваются там на несколько часов, на 6, на 7, а иногда там про десятки часов, да, как вот наша молодежь сейчас очень любит сериалы смотреть, это немножко не то. Должна быть квинтэссенция. И очень часто мастерам жанра, ну, от полутора до трех часов более чем достаточно, чтобы полностью рассказать историю и представить то, чтобы они хотели донести до зрителя.
11: Так, Дмитрий Александрович, ну, фактически вы, конечно, нас сагитировали, мы готовы лечиться. Правда, я так понял, что для лечения нужна отдельная комната, да, с телеком там 85 дюймов и больше, и с хорошей акустикой где-то 9-2, да,
12: либо, чтобы, так сказать. Либо сходить в кино, потому что там у вас есть все, и погружение в пространство, там специально гасится свет, чтобы вас никто не отвлекал, вы должны выключить
11: телефон. Да, ну, там работают, правда, эти, которые лузгают попкорн, и телефоны не выключают, но ничего.
12: Бывает, да.
11: Да, Дмитрий Александрович, ну хорошо, а вот смотрите, давайте разберемся, и вы действительно можете назвать фильм, который, или несколько фильмов, которые при соблюдении определенных условий действительно могут как-то излечить человека.
12: Вы знаете, я давно являюсь поклонником именно французского кино, так уж мои отношения с Францией, с этой, так сказать, страной, и с языком, и с много чем другим, тянутся уже десятилетиями, и я, собственно, сам перевожу тоже французские фильмы на русский язык, как говорится, для близкого окружения, потом их показываю. Если отталкиваться именно от европейского кинематографа, ну, французский я знаю все-таки побольше, у меня есть такой опыт, например, с фильмом «1+1». Я думаю, что его смотрели все. 2011 года. Очень многие, кстати говоря, удивлялись, почему 20 миллионов зрителей там в прокате французском он собрал столько же, сколько «Титаник». Ну, самый кассовый фильм, так сказать, всех времен и народов за всю историю французского проката. И вот как раз психологи стали говорить о том, что вот авторам фильма именно сценарно удалось зацепить людей. Посмотрите, сколько там всего намешано. Там и юмор, причем не пошлый юмор, а действительно там смешные ситуации. Там есть трогательные моменты. Фильм о дружбе той самой, которой мы все хотим. Вот как бы вот встретились люди, оп, что-то зацепилось. Вначале не срослось, а потом что-то зацепилось, и они друг другу помогли. То есть, несмотря на то, что эта реальная история была взята, была в основу положена этого сюжета, вот то, как это сняли, так сказать, да, братья-режиссеры Оливье Накаши и Эрик Толедано, как они написали сценарий, поработали с оригиналом, первоисточником, документальным фильмом. Но вот это как раз пример того, как это работает. И там не было никаких психологов, сценарных докторов, которые там дописывали слезливые диалоги, переснимали концовки, у них это получилось на раз. Кстати, они сами удивились, что это действительно так сильно откликнулось и очень тронуло многих людей, и не только во Франции, но и за рубежом. И у нас этот фильм был в прокате.
11: Но, Дмитрий Александрович, но ведь этот фильм, конечно, он любимый в России очень сильно, да, когда люди говорят, какие фильмы любите пересматривать, 1+1, и благодаря прекрасному кастингу и актерам, да, и очень элегантно, несмотря на то, что тогда уже надвигалась садомия, да, на Европу, все равно очень элегантно в сатирическом плане плане это, так сказать, да. промелькнуло для отчетности, что, ну, я так понимаю, у них фильмы принимают же, да, там, в их комитетах специальных идеологических. Ну что, «Содомия» есть в фильме? Есть, опа, давайте в прокат, да, отлично. Вот, но понимаете, какая история? Все сошлось, да, и этот фильм показывает, а насколько же дрянь остальное все, что снимают. Потому что там в год выходят там сотни фильмов, да, а запомнился с 2011 года только вот этот. Ну, если говорить серьезно, да, о том, что люди любят пересматривать. Не то, что один раз посмотрел, забыли. А вот пересматривать один фильм за 12 лет, это же позор для мирового кинематографа. Да. Позор.
10: Я согласен, наверное, вот то, что на слуху, но могу сказать, что я, ну, практически ежедневно читаю французские киносайты, отслеживаю какие-то новинки и так далее, очень подробно. То есть я этим занимаюсь, ну, примерно так же, как я отслеживаю статьи по кардиологии, чтобы, как говорится, быть в курсе. И где-то примерно два фильма, причем они, как правило, не выходят в наш прокат, они либо выходят в таком не очень хорошем переводе и сразу попадают в сеть, либо на них тоже не делает никто, они не замечают их, этого выхода. Мне удается где-то примерно вот по опыту вот последнего десятилетия, ну, парочку фильмов в год, о которых, как правило, никто не знает, вот для своей коллекции, для себя, чтобы потом перевести, там, озвучить с помощью актеров, там, членов моей семьи, там, профессиональных и непрофессиональных любителей французского кино, и, собственно говоря, попытаться каким-то образом оставить это вот, ну, как-то в той самой коллекции, знаете, так сказать, вот этот вот сейф открывается, да, миллиардер открывает свою картину, да, смотрит, бьет там бокал виски, закрывает, и больше эту картину кроме него никто не видит. Мне это грустно. Я все-таки хочу, чтобы такие фильмы с хорошим переводом, ну, видели как можно большее количество народу. Но, когда мне предложили, а не хотите ли вы чуть-чуть стать кинопродюсером, я категорически сказал нет. Почему? А потому что тогда мне будут навязывать, покупать вот то самое не сильно хорошее кино, которое идет пакетом.
13: Наверное, мне бы надо...
14: Не надо.
13: А что если...
14: Не стоит.
13: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
14: Не нужно.
13: Разжите хотя бы...
15: А вот это попробуйте.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Новые шаги в развитии научно-образовательного сотрудничества Санкт-Петербурга и Вологодской области. В рамках Дней Санкт-Петербурга в регионе с 16 по 18 июля запланирована масштабная научно-образовательная программа. На площадке Вологодского государственного университета эксперты обсудят подготовку кадров, внедрение инноваций и межрегиональное взаимодействие. Ключевым событием станет подписание профильных соглашений, направленных на обмен опытом и реализацию совместных исследовательских проектов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, укрепление партнерства охватит все уровни обучения, от системы школьной профориентации до высшей школы. Продолжение темы. Высшее педагогическое образование хотят получить более 600 вологодских абитуриентов. Подготовке педкадров в регионе уделяется особое внимание. Образовательные организации Вологодской области продолжают приемную кампанию. На педагогические направления подготовки в вузы региона уже подано более 600 заявлений. Как отметили в Министерстве образования области, получить высшее педагогическое образование по целевому договору можно в двух вузах области. В рамках детализированной целевой квоты ВАГУК готов принять 76 студентов, ЧГУ – 62. Каждое целевое место закреплено за конкретным работодателем, поэтому будущие студенты заранее знают место работы, меры поддержки и условия трудоустройства после окончания обучения. Вологодская область вошла в красную зону по риску заражения клещевым энцефалитом. Наша область официально признана одним из наиболее неблагополучных регионов России по уровню угрозы подхватить опасную инфекцию. Об этом предупреждают федеральные эксперты со ссылкой на профессора кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурада Шахмарданова. Вместе с Вологодчиной в группу риска попали Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области и Республика Карелия. Отметим, сезон активности паразитов в наших краях в самом разгаре и спадет только ближе к сентябрю. Особую осторожность врачи просят проявлять дачникам, любителям лесных прогулок, а также родителям маленьких детей. Медики напоминают, на 100% обезопасить себя от тяжелых последствий вируса помогает вакцинация. В регион с начала года трудоустроились 15 земских докторов и фельдшеров. В Вологодской области действует масштабная система привлечения кадров, включая выплаты по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» проекта губернатора «Стратегия 2.0». По мнению врачей, программа «Земский специалист» – отличный пример того, как работает государственная поддержка медицины в регионах. Она позволяет сменить ритм мегаполиса на спокойную и уютную атмосферу. В Устье пройдет праздник лодки и гастрономический фестиваль. Село Устье готовится широко отметить День Усть-Кубинского округа. Устью праздник, лодки честь. Торжества развернутся в старинном селе на реке Кубине 17-18 июля. Праздник лодки 2026 обещает быть интересным. Свои суда на конкурс лодочников представят 6 мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого и Вологодского округов, а также 5 детских команд из 4 школ Усть-Кубинского центра образования, Первомайского, Майской, Уфтюжской и школы из села Кубинского Вологодского округа. В праздник лодки в селе пройдет и гастрономический фестиваль. Уха с секретом по-устьянски.
0: Новости спорта.
1: В Вологде определили победителей первого акватлона «Лисицына». В группе мужчин отличились Руслан Шаширин, Артур Малов и Александр Окунев. Среди женщин лучшее время показали Виктория Шаширина, Екатерина Карпенкова и Валентина Рыбакова. Спортсмены поочередно преодолели два этапа – 900 метров вплавь на открытой воде и 2 километра бегом. Всего в состязаниях участвовало свыше 20 атлетов. К футбольному клубу «Динамо Вологда» присоединился новый нападающий. Воспитанник брянского футбола Матвей Бурлаков будет представлять «Бело-голубых» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее спортсмен выступал за командой системы ФК «Родина», где в 40 матчах забил 10 голов.
0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 11-12 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 15, плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Бойцы российской группировки «Север» за неделю уничтожили 7 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на Харьковском направлении, применив FPV-дроны на оптоволокне, неуязвимые для радиопомех. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным «Рим». Он отметил, что операторы ведут круглосуточную охоту за техникой противника. По его словам, даже тщательная маскировка не спасает украинские средства РЭП от обнаружения опытными разведчиками. Командир подчеркнул, что планомерное уничтожение средств ФРЭП позволяет российским подразделениям переходить к более массированному применению всех типов разведывательных и ударных беспилотников. ВСУ в попытках сорвать уборочную кампанию в ДНР повредили или уничтожили почти 40 сельхозмашин с начала года. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
3: Противники на протяжении предыдущих этапов, на протяжении предыдущих лет всегда старался, где может помешать, конечно же, он мешал. В том числе и в уборочных компаниях, и посевных компаниях. В этом году не исключение. Мы видим, что противник устремляется по объектам, как я ранее говорил, гражданской инфраструктуры. Поэтому, да, мы зафиксировали на данный момент повреждено или уничтожено порядка 38 единиц техники сельскохозяйственной. Но, тем не менее, уборочная компания продолжается.
1: Пушилин также сообщил, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ на славянском направлении. Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. Российские войска в ходе ночного удара поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые используются для доставки и хранения военных грузов, сообщили только что в Минобороны. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Указывается, что силы Центком использовали высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая порты Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива. Ранее Центком сообщило, что американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. Согласно заявлению командования, судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду. Льготные категории граждан имеют право на приоритетное обслуживание даже в очереди на заправку. Однако осуществить такой маневр и попробовать пролезть вперед, учитывая габариты транспортных средств, может быть проблематично. Такое мнение в интервью Вестям ФМ выразил транспортный юрист Сергей Богатов.
4: Льготы касаются у нас людей с инвалидностью первой и второй группы. И когда есть дети инвалидности, с инвалидностью и, соответственно, не в машине, доказательством права на подобную льготу будет являться, в первую очередь, естественно, знак с инвалидностью, и он элементарно даже часть вопросов снимет. А второй момент – это сама справка о подобной инвалидности. На практике я себе, честно говоря, реализацию этого положения мало представляю. Конечно, есть советы в интернете из того, что подойти там к кассиру, к тому, чтобы он тебя вне очереди пропустил. Но вот на практике реализацию этих норм я себе довольно слабо представляю, потому что вот есть огромная очередь. Подъезжает какое-то такое транспортное средство. Там даже физически тяжело будет подъехать. А если кто-то вот так проедет, даже со знаком инвалидностью, я думаю, он получит много неприятных отзывов в свой адрес, несмотря на то, что такая льгота положена.
1: Сборная Аргентины одержала еще одну волевую победу на чемпионате мира и пробилась в финал. Долго в матче Англия вела в счете, однако в итоге на табло были зафиксированы цифры 2-1 в пользу Аргентины. Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 55-й минуте англичанин Энтони Гордон оторвался от соперника и отправил мяч в ворота Эмилиано Мартинеса. Почти сразу после этого англичане перестроились на игру от обороны и практически перестали атаковать. Аргентина создавала моменты и долго не могла отличаться. Но на 85-й минуте Энцо Фернандес удался точный удар. Спустя несколько минут уже в дополнительное время Лаутаро Мартинес замкнул подачу Лионеля Месси. В финале встретится чемпион мира 22-го года и чемпион Европы 24-го года. Решающий матч между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля в 22 часа. Завтра в Москве синоптики обещают облачную с прояснением погоду. Днем уже станет теплее, чем сегодня, 18-23 градуса, рассказал ведущий специалист центров области Евгений Тишковец. А в выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к летним показателям середины.
2: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. Ну, а суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком.
1: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня, как уточнили синоптики, без осадков и 19-21 градус. В Москве местами кратковременный дождь и тоже плюс 19-21.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего вам дня. Таечка, доброе утро, детка.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй, да, и нашей Настеньке тоже, конечно, хорошего дня я пожелаю сегодня. Прямо в этот момент на перрон знаменитого сталинского вокзала в Сочи опускается тяжелая сумка нашего Владислава Александровича. Он доехал счастливо до места назначения. Таечка, вчера получил, вы знаете, письмо от нашей слушательницы одной. Она спрашивала, какова ваша миссия в нашем шоу? Она задавалась этим вопросом. Я попытался объяснить ей, что, вы знаете, ну вот рядом с нами в квартирах живут близкие, коты, растут суккуленты. В принципе, жизнь многообразна. Правильно? И каждому в ней найдется место. Давайте перейдем к событиям, кстати, в Астрахани. То, что сегодня Тишковец, я видел, запугивал нас солнечным светом, который будет давить нам на мозги. А как с погодой в Астрахани?
2: А в Астрахани, кстати, давит. Там 27 и солнечно.
1: Угу. Вот так.

0: Астраханцы, конечно же. Вот чем заняты астраханцы? Школьники спасли 210 тысяч мальков, воблы, сапы, тарани, судака, шуки из ериков. Потому что ерики пересыхают, а мальки-то хотят жить, они их там вылавливают и переносят. Молодцы ребята. Но вот жертвой злоумышленника стала местная житница, почти 40-летняя, которой жулик за 32 тысячи рублей пообещал, что ее любимый сыночка станет звездой эстрады малолетней. Да, отдала 32 тысячи рублей, а звездой не стал. Ну, такая история. А в импортных из Узбекистана нектаринах в Астрахани нашли опасную персиковую плодожорку. Опасно, товарищи. Астраханские врачи восстановили лицо подростку после падения с самоката. Это не дешево. Да, ну и, наконец, давайте закончим хорошей новостью. В Астрахани открылась выставка непонятных предметов. Замечательно. Перейдем к обычным новостям.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Таечка, я все-таки хочу, чтобы вы побольше были в нашем эфире. Надо вам пользоваться возможностью, да? Вот скажите, пожалуйста, как вы утоляете свою жажду? Я знаю, она у вас достаточно сильна. Да.
2: Воду пью.
0: А надо пить не воду. Вот специалист Киричек. Ее зовут Анна Киричек. Заявила, что в жару жажду эффективно утоляет, как бы это ни было странно, томатный сок. Правда, употреблять его надо после еды, друзья мои, после еды. В каждой третьей компании в нашей стране ссорятся из-за кондиционера в офисе. Ну, мы это знаем. Девушкам хочется потеплее, юношам похолоднее. В итоге, кстати, и конфликтность со стороны женщин, к сожалению. Вот статистика такая, 32% из-за них, 22% из-за мужчин процента. Вообще, в принципе, давно идет речь о раздельных классах в школе, да, образовании. Ну и коллективы можно поделить. Женский коллектив, мужской коллектив, и не будут ссориться. 38% граждан-трудоголиков ведут активную борьбу с собственным трудоголизмом в нашей стране. Жители Свердловской области, Республики Татарстан, Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода считают себя самыми отъявленными трудоголиками. Они продолжают думать о работе в выходные, в отпуске, ночью. А 32% заявили, что вообще не умеют отдыхать. Господи Иисусе, бедные люди. В Минпросвещение рассказали, что с 1 сентября школьникам, которые срывают уроки, есть такие хулиганы, им грозит страшная опасность. Их после второго срыва урока, после первого почему-то не будут это делать, поведут за ухо, это я уже от себя, к завучу. В принципе, я, как школьник 80-х, этот метод помню совершенно замечательно, а вот нынешним альфачам, это люди, которые вот поколение альфа, и бетачам, вот следующие за ними, для них, конечно, будет в новинку. Адвокат объяснила, адвокат Борзенко объяснила, можно ли взыскать деньги за ложное отцовство. Вот, Таечка, бывает так, что мужчина растит не своего ребенка.
2: Это ужасно, да?
0: Да. Да, вот вы очень хорошо откомментировали, отработали эту повесточку. Так вот, оказывается, что даже если мужчина докажет через тест ДНК, через какие-то анализы, что он не отец, а все, например, прошедшее время, эти годы, эти столетия платил алименты, то, оказывается, ему не гарантированный возврат вот тех денег, которые он выплатил в качестве алиментов. Да, дело в том, что статья 116 Семейного кодекса, говорит специалист товарищ Борзенко, устанавливает общее правило о недопустимости обратного взыскания алиментов. То есть ты вроде как не виноват, но и возвращать твою невиновность тебе никто не собирается. Вот такая у нас законодательная база, да. 78% граждан не оставляют кондиционер работать в свое отсутствие дома, потому что считают, что это очень расточительный бытовой прибор. Я, кстати, вчера запарился, вот посчитал, сколько стоит работа кондиционера в средней комнате. Слушайте, ну там где-то примерно набегает, так, плюс-минус, ну, некоторые живут в хоромах. Вот у вас спаленка какой площади, Таечка? Вот сколько у вас квадратных метров в вашей личной комнате, если у вас такая есть, конечно.
2: Есть, но я не знаю, но не очень большая.
0: Ну, метров 10 есть, да?
2: Ну, да.
0: Вот. Чтобы такую остудить, в принципе, вот за рабочий день, за 8 часов, придется заплатить порядка 50 рублей. 50 рублей, представляете, да? То есть в сутки, если круглые сутки будет молотить, это будет уже 150 в день, а за месяц-то, извините меня, больше 4000, да, получается, правильно я говорю?
2: Да.
0: Вот так, детка. 2/3 опрошенных граждан следят за своим здоровьем тщательнее, чем принято в их семье. То есть папа не следил, а сын следит, молодец. А большинство граждан на новом месте работы отпугивает то, что условия не такие, как обещали на собеседовании. Причем 64% увольняются в первые полгода из-за этого, 23% в первую неделю, а вот есть еще 10% самых прозорливых. Они выходят на работу, смотрят, что-то не то. И сразу уходят, да, сразу увольняются. Таечка, кстати, вы как представляете себе работу на радио, вот когда там вот еще у вас пропуска не было?
2: У меня все совпало, мои представления,
0: совпало.
2: Да, и реальность, да.
0: Молодец, хорошая детка, хорошая. Да, вот вам повезло, да, пусть повезет и остальным. Физик Юрасов заявил, что от грозы особенно опасно прятаться под деревьями и возле водоема. Но что удивительно, и вопреки предрассудкам, очень хорошим укрытием является автомобиль. И если вы будете в машине во время грозы, то даже если молния ударит вам в крышу, то электричество само растечется по кузову, вас не заденет и уйдет в землю. Представляете, оказывается, вот так вот. А если же вас застало гроза в открытом поле, друзья мои, тут совет специалиста физика, физик Юрасов, если что, так вот, надо присесть на корточки, вот если вы в поле, да, например, или на площади на какой-нибудь, присесть на корточки, поставить ноги вместе и минимизировать соприкосновение с землей, то есть сидеть на носочках. Вот, и сидеть и ждать, пока все кончится. Дальше, товарищи, еще пару сообщений. Агроном Визирская заявляет, что в нашей стране совершенно прекрасно начали вызревать экзотические фрукты и овощи, арбузы, дыни, батат, спаржа, инжир. Все это уже в Центральной России растет, представляете? Да? В поселке Путилково Московской области водитель расплакался, когда нашел парковочное место. От счастья, конечно, да. Он заявил, что его трясете от счастья, да. Дальше, товарищи, Олег Газманов ответил на слухи о своем роскошном якобы райдере, ну, то есть требованиях на гастроли. Некоторые артисты требуют коньяк, вино, икру. А Олег сказал, что у меня райдер умеренный, я люблю покушать сало с хлебом. Вот представляете, насколько он все-таки наш человек, да, сало с хлебом. Добрый доктор Мясников назвал причину частых инфарктов у граждан в 25 лет. Слушайте, нам все вокруг говорят, что народ молодеет, возраст, срок дожития увеличивается там до 80 лет, а доктор Мясников-то говорит, что биологическое, то есть внутреннее, это не важно, как личико свежо выглядит, биологическое старение граждан сдвинулось на 20 лет назад, вы представляете? То есть ему вроде по паспорту 25, вот Таечка, да, как вам, да? Примерно, плюс-минус 10 лет. Вот. А организм уже 45-летнего, представляете? То есть люди стареют раньше и губят себя неправильным питанием, неподвижностью и с виду вроде молодой, а уже инфарктник. Вот что надо взять, да? Ну и пару сообщений. В Пензенском государственном университете создали леденцы от боли в горле на основе вербены. Разные спиртовые растворы пробовали от 40 до 95 градусов. Оказалось, что самый болезнетворный такой, вернее, наоборот, здоровотворным эффектом обладает спирт крепостью 70 градусов. Вот там и замачивают вербену. Ну и последнее. Давайте посмотрим. Вот гендиректор Почты России, товарищ Волков, заявил, что Почта России в целом преодолела кризис, с чем мы Почту России и поздравляем. Вот так.

0: кушайте, кушайте подорожник, да. А женщина умылась в контактных линзах в Англии после того, как почистила конюшни и упала головой в тачку с грязной водой. Ну, трудно себе представить ситуацию. А в итоге паразит съел ей глаз. Представляете, из-за того, что она умывалась, не снимая контактные линзы. Снимайте, пожалуйста, перед умыванием. Дальше. После рождения второго ребенка, оказывается, в мозгу женщины активируется зона внимания и реакции. Представляете, это установили иностранные амстердамские ученые. То есть только после второго ребенка активируется. Вот так вот, да. Аквамариновый цвет оказался одним из главных цветов лета 26-го года. Ну вот поллета уже прошло вчера, и вот сейчас, наконец, оказался. А, слушайте, Танечка, опишите, пожалуйста, аквамариновый, это какой? Это вот что за цвет такой аквамариновый?
1: Ну, это голубовато-зеленый, вот такой.
0: Голубовато, как морская волна, да?
1: Примерно, ну да, да, да, похоже.
0: У москвички, которая месяц ела только шаверму или шаурму, уменьшилась талия и снизился холестерин. Вот чудеса-то, да? Ну и, наконец, знаменитая ганская певица Селестина Данкор рассказала женщинам о важности ублажения мужей. Отказы мужу наносят ему болезненные травмы, могут стать причиной разлада семьи и даже распада. Певица Госпелов добавила, что возбуждение мужчины – это совершенно естественное состояние, которое случается бессознательно. Он тут ни при чем, он тут совсем ни при чем. Поэтому жене ни в коем случае нельзя отказывать мужу в его просьбах, небольших, маленьких. Да, давайте перейдем к капитализму.
2: Новости капитализма.
0: А, Танечка, скажите, пожалуйста, у вас дома есть умная колонка, которая все время слушает то, что вы делаете?
1: Кстати, нету. Нету.
0: Вот, молодец, нету, да. А OpenAI, ну, это один из монстров искусственного интеллекта, создает колонку с камерой, которая мало того, что будет вас все время слушать, она еще смотреть будет, как вы что делаете. Понимаете,
1: не надо мне такого.
0: И ведь нет, и найдутся ведь люди, которые заплатят еще за это. Вот что удивительно. А канадцы и британцы призвали Украину остановить продажу смертельного химиката. Погибло там две девушки, 23- и 22-летние девушки из Оттавы, которые кушали добавку из Украины, которая характеризовалась как пищевой консервант. К сожалению, ну, по традиции журналистского сообщества название конкретное не сообщается. Но вот две жертвы уже есть. Любопытная история. Аргентинцы вчера обыграли англичан, хотя все обещали победу Англии, да? Так вот, аргентинцы развернули баннер тут же после победы о том, что Мальвинские острова, так они называются по-аргентински, а британцы, которые захватили эту территорию вблизи Аргентины, представляете, где Англия, где Британия, и где Аргентина, назвали их своими, Мальвинские, а британцы назвали Фолклендами. Там была война в 1682 году. В Африке обнаружили новый вид обезьян с маскообразной мордой в Демократической Республике Конго. Сообщается, что из-за более жарких ночей люди стали спать меньше на 56 часов в год. Представляете, сколько мы не досыпаем, да? Ну и Метеобюро Великобритании отправляет привет нашему тишковцу и сообщает, что климат 20 века полностью исчез. То есть теперь все вот эти приметы и представления о том, какой погода должна быть в июле или в декабре, они все вообще не работают, да? Ну и давайте закончим следующим. У алкоголя обнаружили... Мы против алкоголя, да, Танечка? Против?
1: Против,
0: да?
1: Против, конечно.
0: Против. У алкоголя обнаружили необычное влияние на нервные клетки. Оказывается, при болезни Альцгеймера он усиливает работу нейронов. А мы все равно против. Вот так, давайте перейдем к нашим криминальным новостям.
3: Наши, наши!
0: Ну что, удивительная история. Вы знаете, что вот медикам в больницах, в поликлиниках очень нужны перчатки одноразовые, да, вот они надевают во время операции или каких-то процедур, и вот жулики на закупках медицинских перчаток, которые устроили всероссийский заговор, украли 2,5 миллиарда рублей, вы представляете?
1: Это
0: ужас
1: суммы.
0: Какой. 2,5 на каких-то перчатках. А ведь там есть еще шприцы, халаты, притирки, да, и всякое-всякое. А есть еще бордюры и сами замена асфальта ежегодно. Ух, сколько открытий чудных, да. Пьяный гражданин очень расстроился и стал ревновать свою бывшую девушку. И он вспомнил, что она ему, это в Башкирии произошло, отправляла свои непристойные фотографии. Танечка, ты знаешь, да, что нельзя никому отправлять,
1: да,
0: непристойные фотографии. Вообще, и обычные лучше не отправлять.

0: потому что при помощи искусственного интеллекта так смонтируют, что не отличишь от настоящей Таи. Так вот, и опубликовал в соцсетях от ревности. И теперь получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы, правда, условно. Но все равно уже судимость, видите? А в Курске собачка украла сумку у женщины. Женщина вышла из автобуса и нанесла сумку с пирожком внутри, с деньгами. Она буквально на секунду отвлеклась, поставила сумку на землю, оборачивается, а сумки нет. Вызвала полицию, думает, какие-то жулики. Посмотрели по камерам видеонаблюдения. Смотрят, собака подбежала, взяла аккуратно сумочку за ручки, да, и все, и унесла, и съела там все, и пирожок, и документы. Ужас. Ну и, наконец, просто хорошее романтическое сообщение. Какой у нас все-таки гуманный суд бывает порой. В Благовещенске сутенер избежал заключения в колонии, потому что чистосердечно раскаялся. Он сказал: «Да, я продавал женщин, но я этого не хотел». И ему поверили, и его простили. Вот какая удача, друзья мои. Да.
1: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
2: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
9: 121-2300-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Морское судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ поражены на переходе в порт Одесской области, сообщил утром Минобороны России. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары были нанесены по объектам в портах Одессы и Южной, которые использовались для доставки, хранения грузов, военного назначения и горюче-смазочных материалов, указали в ведомстве. Пожар произошел на складах после взрыва в Киеве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Складские помещения расположены в Святошинском районе города. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям добавила, что склады загорелись также в Дарницком районе столицы. В эту ночь в Киеве произошли взрывы. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. С 8 июля США вступили в активную фазу конфликта и нанесли несколько серий атак на Иран. Американские военные объяснили удар ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Нью-Йорк окутала желтая дымка от смога лесных пожаров в Канаде. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма от лесных пожаров в Канаде и жаркой погоды в самом штате негативно скажется на качестве воздуха. Местных жителей просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием. По данным канадских властей, на территории страны вспыхнуло более 800 лесных пожаров, и пожарным службам не удается взять под контроль 100 из них. Атмосферный фронт принесет сегодня в Москву локальные кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный с порывами до 17 метров в секунду, а температура воздуха будет около плюс 20, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
2: Более низкий температурный фон нас ожидает. Максимальная температура в Москве понизится. Она будет чуть выше 20 градусов, 20-21. Атмосферное давление близкое к норме, но немножечко продолжит расти.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков, сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит плюс 19-21 градус, по области от 18 до 23. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3,8 метра в секунду. Ну а в Москве в эти минуты плюс 17 градусов. В некоторых районах идет дождь, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Возвращение российских гандболистов на международные соревнования является прорывным решением. Теперь необходимо подтверждение Европейской конфедерации гандбола. Об этом заявил ТАСС председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых передач. Он отметился ассистентским дублем в полуфинале мирового первенства против сборной Англии, а его команда победила со счетом 2-1. Теперь на счету аргентинца 12 результативных пасов. В финале воскресенье аргентинцы встретятся с испанцами. Московский «Локомотив» отклонил предложение мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» о переходе защитника Сесара Монтеса. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что мексиканцы предложили за 29-летнего игрока около 8 миллионов долларов. Российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры продолжаются, а у «Крус Асуль» уже предварительно согласованы условия личного контракта с Монтесом. Ростов обыграл Воронежский «Факел» со счетом 2-1 в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России по футболу. В составе победителей мячи забили Роналдо и Максим Мухин. Французский полузащитник Майкл Алисе может перейти в мадридский футбольный «Реал». С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Нападающий мюнхенской «Баварии» хочет сменить клуб в текущее летнее трансферное окно. По информации сразу нескольких источников, Майкл Алисе считает испанский грант лучшим вариантом для продолжения карьеры. Дополнительным фактором стал Килиан Мбаппе. Звездный форвард мадридцев лично зовет партнера по сборной переехать в Испанию. Сам Алисе намерен обсудить свое будущее с руководством «Баварии» сразу после завершения текущего чемпионата мира. В Мадриде игрока рассматривают как ключевое усиление атакующей линии. Испанский клуб готов пойти на беспрецедентные финансовые траты. Руководство «Реала» планирует направить мюнхенцам предложение на сумму в 150 миллионов евро. По информации газеты «Марка», Мадрид даже готов увеличить эту цифру до 220 миллионов. В случае успеха сделка вплотную приблизится к историческому рекорду Неймара, чей трансфер в 2017 году обошелся в 222 миллиона. 24-летний Алисе прекрасно проводит нынешний отрезок своей карьеры. За два сезона в Германии он сыграл 107 матчей, забил 42 гола и дважды выиграл Бундеслигу.
1: Защитник Евгений Бабурин подписал контракт с «Униксом». Об этом сообщает пресс-служба Казанского баскетбольного клуба. Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние 8 лет Бабурин провел в Нижнем Новгороде, где был капитаном команды. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие друзья, мы с вами очень внимательно относимся к нашей истории, потому что мы уважаем наше прошлое, нашей страны, и многие события в прошлом, если не все, по крайней мере, объясняют нам, что у нас сейчас и что будет дальше. И некоторых вещей можно избежать, да, если они не нравятся. Вот в летом, вот в эти дни, июльские дни лета 1917 года, в Петрограде вспыхнуло так называемое Третьеюльское восстание. И что это было? Да, это удивительное время, удивительное по своему бардаку, жестокости. Продолжалась Первая мировая война. Я так понимаю, что тот же Петроград остался без полицейских. ну, фактически, да, разгул бандитизма, двоевластие, и вот 3 июля восстание в городе, вооруженное восстание, которое было подавлено, но вот разобраться с тем, что тогда происходило, это невероятно интересно. Я очень рад, что с нами сегодня вновь Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, завкафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро, очень рад. Да.
0: Доброе утро.
5: Да, Виталий Юрьевич, ну вот обрисуйте, пожалуйста, в нескольких штрихах, да, чтобы наши слушатели вспомнили школьный курс, да, что у нас вкратце вот в те месяцы, которые отделяют начало июля в Петрограде 17-го года от переворота февральского, который, ну, по новому календарю, да, в марте закончился, так сказать, заточением Николая II вместе с семьей под домашний арест.
0: Ну, когда произошли февральские события, которые, как известно, закончились отречением Николая II и крушением монархии, ситуация, в общем-то, развивалась по двум направлениям. С одной стороны, это, ну, для России того времени просто беспрецедентная демократизация, потому что была принята целая серия декретов и Временного правительства, и Петросовета о предоставлении населению России максимальных демократических прав и свобод, свободы заниматься политической деятельностью, свободы на собрания, демонстрации, их организацию и так далее и тому подобное. В общем, на все и вся, как говорится. Ну и, скажем так, политически активная и вообще просто активная часть населения с головой окунулась вот в эту возможность, да, в эту деятельность. Это с одной стороны. Создавалось огромное количество всевозможных общественных клубов, организаций, полностью была легализована деятельность всех политических партий, в том числе и предельно радикальных. Кстати, очень большое влияние стали и вообще большую роль стали играть анархистские организации, которые вообще выступали за ликвидацию государства как такового. Ну вот это одно направление. А другое направление, ну, скажем так, экономическое. В стране действительно возникло двоевластие, об этом мы неоднократно говорили в наших передачах. То есть параллельно существовало два центра власти. Это Временное правительство, созданное на основе Временного комитета 4-й Госдумы, где преобладали представители буржуазных партий, кадетов и октябристов. А с другой стороны, это система советов, возглавляемая Петроградским советом или Петросоветом, где преобладали представители социалистических партий, ну, прежде всего, умеренного крыла, меньшевиков и эсеров. Ну, и благодаря приказу номер один по армии, который был издан 1 марта 1917 года, согласно которому отменялось чинопочитание в армии, в армии создавались солдатские комитеты на всех уровнях, которые должны были визировать любые распоряжения офицеров. Ну и солдаты по правам приравнивались к офицерам. Ну и это к чему привело? К тому, что солдатская масса, так сказать, многомиллионная, была всецело теперь за Петросовет и Советы как таковые, как выразители воли народа. Но, с другой стороны, это означало постепенный развал армии. Потому что вся эта митинговщина, которая перекинулась, соответственно, и на армию, естественно, привела к полной дезорганизации. А с точки зрения экономики, там совершенно все беспросветно было. Временное правительство, не обладая всей полнотой власти, потому что ее приходилось делить с Петросоветом. Кстати, Петросовет, в принципе, после этого приказа номер один спокойно мог брать власть в свои руки, обладая вот этим огромным влиянием на солдат. Но он этого не сделал, потому что лидеры Петросовета считали, что переходить к социалистическому этапу революции еще рано. В России еще недоразвился капитализм, поэтому любые попытки построить социализм в стране, в которой еще и капитализма нормального нет, он заранее обречен, все эти попытки заранее обречены на полный провал. Поэтому они как бы добровольно передали власть Временному правительству, но под своим контролем. В итоге любое действие Временного правительства так или иначе должно было визироваться представителями и руководством Петросовета. Как раз вот в экономике ситуация складывалась крайне напряженная, потому что Временное правительство вообще ничего не могло по-нормальному предпринять. И по большому счету в стране начался самый настоящий экономический хаос, то есть стремительный рост цен на предметы первой необходимости, постоянные перебои с поставками продовольствия в города и топлива. Ну и это, естественно, вызывало гнев населения. уровень жизни все падал. Ну и, понятное дело, в общем-то, население к этому относилось предельно отрицательно, причем во всех слоях.
5: То есть Витальевич, маленькая ремарочка. То есть февральский переворот был устроен под предлогом дефицита хлеба, да, черного в частности.
0: Совершенно верно.
5: Там, есть версия о том, что там снежные заносы были, страшные бураны, а есть, что попридержали хлеб, потому что после отставки государя-императора, как говорится, после отречения сразу хлеб появился, да. То есть вот тот перебой в хлебе был несравнимо мизерным, да, с тем, что началось летом, когда люди по-настоящему поняли, из-за чего они, ну, если они искренне впрягались, да, вот в это все, в этот блуд весь, да, уличный, что на самом деле такое дефицит еды, да, по сравнению с тем, что произошло в феврале.
0: Ну да, ну и получалось, вот вам свобода, но без еды. Ну и, короче говоря, ситуация действительно ухудшалась, и все это на фоне продолжающейся Первой мировой войны, неудачного июньского наступления на фронте юго-западном. Здесь, конечно, англичане с французами свою руку приложили. Они, собственно говоря, кстати, тут же поддержали приход к власти временного правительства, надеясь на то, что оно, в отличие от Николая II, который вроде бы склонялся к сепаратному миру с Германией, точно будет вести эти военные действия до победного конца. Ну и плюс к этому начался фактически неконтролируемый распад Российской империи, потому что все национальные окраины заявили о том, что им следует предоставить автономию. На Украине собралась так называемая Центральная Рада, которая объявила о том, что она берет всю политическую власть на Украине в свои руки. Временное правительство, соответственно, начало вести с этой Радой переговоры. Ну, там два было, собственно, варианта. Это либо разгон этой Центральной Рады, то есть применение радикальных мер, чтобы сохранить целостность, так сказать, бывшей Российской империи, либо договариваться, на какой-то компромисс идти. Был избран второй вариант, потому что Временное правительство было просто, по-моему, физически не способно применять насилие. Да и не было у него такой возможности. Ну, в общем, короче говоря, все закончилось соглашением, которое фактически означало падение постепенной Украины от России. Кстати, в знак протеста против этих переговоров 5 кадетов вышли из состава правительства. Это второй кризис временного правительства, так называемый. Ну и вот это, собственно, и стало таким катализатором, что ли, того, что произошло в начале июля. Весь июнь фактически в Петрограде шли бесконечные демонстрации, в основном с антивоенными лозунгами, но события резко радикализовывались из-за того, что, в общем-то, в центре внимания оказался так называемый первый пулеметный запасной полк, который, в общем-то, сыграл очень большую роль в февральских событиях. Вот. Сам этот полк что из себя представлял? Это запасные части пулеметные, где обучались новобранцы. Ну и затем, в виде маршевых рот, каждый месяц по одной роте направлялись на фронт. Ну вот во время неудачного наступления в июне 1917 года было принято решение большую часть этого полка отправить на фронт, как говорится, латать дыры. Ну а к этому времени Первая стала абсолютно непопулярной в России, она и до этого, в общем-то, ее популярность снижалась, но теперь она снизилась просто до нуля. Никто проливать свою кровь непонятно за что уже не хотел, и поэтому, когда было объявлено решение, соответственно, начальника Петроградского военного округа Половцова, соответственно, об отправке чуть ли не всего этого первого запасного пулеметного полка на фронт, солдаты возмутились. Тем более, они чисто легально имели право на это, ведь действовали солдатские комитеты, которые голосованием должны были решать вопрос, соглашаться с тем, что сверху спускается или нет. Ну вот, собственно говоря, эти самые солдатские комитеты этого полка, хотя на самом деле мы говорим полк, на самом деле это фактически дивизия, там около 12 тысяч человек на тот момент было. Так вот, принимается решение не подчиняться приказу и, соответственно, ни на какой фронт не отправляться. А далее события стали действительно стихийно разворачиваться. Руководство первого пулеметного полка обратилось, соответственно, к кронштадтским морякам, которых они считали своими единомышленниками, их поддержать. Обратились к рабочим Петрограда. Ну и, соответственно, на 3 июля или 16 июля, по новому стилю, была объявлена всеобщая демонстрация и забастовка, соответственно, в Петрограде под антивоенными лозунгами. Ну и помимо антивоенных лозунгов, второй лозунг, который был выдвинут, опять же, до сих пор не совсем понятно, стихийное или уже более организованное. Это лозунг отставки временного правительства, его ликвидации как антинародного и передачи всей власти Советам. Ну, собственно говоря, это полностью совпало с программой Владимира Ильича Ленина, который, как известно, по возвращении из эмиграции в знаменитом опломбированном вагоне, да, выступил на площади перед Финляндским вокзалом и призвал именно к этому. Переход к социалистической фазе революции, передача всей власти Советам. Ну и тот же самый лозунг был потом, в общем-то, определен и в его знаменитых апрельских тезисах. Поэтому то, за что выступала, будем так считать, толпа, состоящая из солдат и рабочих, полностью совпало, собственно говоря, с программой большевиков, за что их потом и обвинили в организации этого выступления. Ну и дальше события стали развиваться по нарастающей. Кстати, на мой взгляд, это несколько напоминает то, что происходило больше, чем за век до этого. Это события Великой Французской революции, где тоже по такому же сценарию, то есть в направлении все больше и больше радикализации при крайней слабости новой революционной власти. Вот здесь примерно то же самое. Какую роль в этом сыграли большевики? Здесь мнения историков, собственно говоря, разделились. Одни считают, что в любом случае это было стихийное восстание, стихийное выступление из-за конкретных обстоятельств, то есть нежелание отправляться на фронт солдат 1-го пулеметного полка и, соответственно, крайне отрицательное отношение к той политике, которую проводило Временное правительство, да, в принципе, и Всероссийский центральный исполнительный комитет 1-го съезда всероссийского солдатских рабочих и так далее депутатов, который как раз прошел в июне. Но надежды на Совет это были.
5: Да. Да. Виталий, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Что дальше происходило в Петрограде в эти дни июля 1917 года? Виталий Юрьевич Захаров с нами. Мы совсем скоро продолжим.
4: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит, лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от Минобороны. Министр Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе российского военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника. В завершении работы за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции, Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр обороны также вручил государственные награды военнослужащим группировки, которые отличились в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Еще одно сообщение от Минобороны. Морской судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ поражены на переходе в порт Одесской области, сообщила Минобороны. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары нанесены по объектам в портах Одессы Южной, которые использовались для доставки хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, указали в ведомстве. Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили также в Минобороны. ПВО работало с 9 вечера среды до 8 утра четверга. Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями. США завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. Напомню, США с 8 июля вступили в активную фазу конфликта и нанесли несколько серий атак на Иран. Американские военные объясняют удар ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале аргентинцы переиграли сборную Англии со счетом 2-1. Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед на 55-й минуте. Однако голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса позволили команде Аргентины одержать волевую победу. Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. Защищать титул аргентинцы будут в финале со сборной Испании. Он состоится 19 июля в воскресенье на арене MetLife Stadium в штате Нью-Джерси в США. Начало в 22 часа по московскому времени. Матч за бронзовую медаль, в котором сыграют Англия и Франция, состоится в Майами. Он начнется также 19 июля в 0 часов по московскому времени. Синоптики пообещали сегодня москвичам майскую погоду. Ее будет определять холодный атмосферный фронт. Днем небольшие дожди и максимальная температура воздуха достигнет плюс 20-21 градуса. Это на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом синоптик успокоил, что такое похолодание будет скоротечным.
3: Ну и не успели столбики московских термометров вернуться в климатическое русло июля, как сегодня климатический маятник вновь качнется в обратную сторону, отбросив погоду на 2 месяца назад. Ну а виной тому прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В дневное время не выше плюс 17-20, а это на целых 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям мая.
1: Тем временем в Москве прогнозируется критический уровень пыльцы в воздухе. В ближайшие дни аллергологи и синоптики предупреждают, что карта цветения липы, полыни, сорных трав и злаковых перейдет в так называемую красную зону, что означает максимальную опасность для аллергиков. По словам специалистов, концентрация аллергенов достигнет пиковых значений, из-за чего реакции могут проявляться даже у тех, кто обычно переносит сезон легко. Врачи настоятельно советуют людям с астмой или хроническими болезнями легких не выходить на улицу в утренние и дневные часы. И последний миниатюрный флаг СССР, который Басс Олдрин брал в полет к Луне на корабле «Аполлон-11» в июле 1969 года, продан на аукционе «Сотбис» за 102,5 тысячи долларов. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома. Итоговая стоимость лота значительно превысила предварительные оценки экспертов. Полотно размером 10 на 15 сантиметров находилось в личном комплекте Олдрина на борту командного модуля «Колумбия». Как уточнили в «Сотбис», американский астронавт включил советский символ в свой инвентарь как дипломатический жест – знак того, что высадка на Луну стала достижением всего человечества. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По уточненным данным синоптиков, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 19-21 градус в городе. В Москве тоже облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, в некоторых районах идет или уже прошел дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего вам всем дня. И сегодня у нас неофициальный праздник, называется он «День вкусной еды». И вы знаете, поймал себя на мысли, что ведь в моем детстве вот была просто еда и была праздничная. А сейчас, вот если еда невкусная, то, ну, имеется в виду такая премиальной вкусности, чтобы, так сказать, слюни текли, да, от одной только картинки, то как бы ей нет места в нашем рационе. И слушая некоторых специалистов в нашем эфире, разного профиля, разных докторов, врачей, да, просто воспитанных и образованных людей, бьют тревогу специалисты, говорят, что сегодня из еды делается удовольствие, а типа как бы в норме, принято вот поел без особых чувств и пошел дальше работать, жить, заниматься спортом и так далее. А наше внимание переключается именно на то, чтобы получать от еды удовольствие. И это не совсем правильно. Хотя Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук, ну, на нашей с вами памяти неоднократно, когда мы с ним комментируем какие-то не самые полезные блюда или ингредиенты, всегда вот как раз включается в разговор, как я помню, с этим посылом, что да, есть, мол, вред от жареного, от пареного, но ведь есть и радость, и удовольствие от вкуса. Михаил Моисеевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече. Здравствуйте. Да, доброе. Михаил Моисеевич, вот эту сентенцию о том, что нас приучили к тому, что еда обязательно должна вызывать удовольствие, что 3 раза как минимум в день, а может и 5, да, мы должны садиться к столу и получать кайф какой-то, да, который заменяет нам радость любви, творчества, созидания и все то, чем мы с вами в юности, может быть, да, как бы восторгались, а теперь вот поел вкусно и жизнь удалась. Как вы воспринимаете эту историю?
2: Вы задали очень-очень сложный и очень интересный вопрос. Дело в том, что к вкусной еде нас приучили, условно говоря, не кулинары, не кондитеры, а сама природа. То есть вот вкус еды и вот это вот удовольствие после еды – это не более чем поощрение витального инстинкта, который мы называем пищевой поведенческий инстинкт. То есть вот если я потрудился, раздобыл еду, как-то ее так оформил для себя более удобно, может быть, позвал родственников и съел, я получаю вот именно вот такое подтверждение в виде удовольствия, которое мне говорит, сделай так еще раз, делай еще. Ну, а вот дальше сложности. Пока еды было мало, пока за нее приходилось бороться, трудиться, и вот эти все калории, там жир, сахар, ну, какой там сахар, ну, вот что там было, уравновешивалось нашим вкладом, нашим трудом, ну, более-менее все было нормально. Мы не болели от избытка еды. Вот избытка жиров, сахаров, которые, собственно, ее вкусы создают. Вот. А сейчас, да, пищевое изобилие, и у нас много вот именно вот тех факторов в еде, ну, которые являются такими привилегированными, что ли, которые вызывают вожделение, которые заставляют нас их еще больше увеличивать в еде. Да, и вот здесь вот возник такой перекос, и требуется какая-то коррекция. И вот по моему мнению, эта коррекция пролегает вот здесь. Еда должна вызывать удовольствие, но при этом в большей своей массе она должна быть функциональной, то есть полезной. Вот так вот скажем. Дело в том, что хорошо, все попытки обесвкусить еду, да, приводили к проблемам.
1: Михаил Моисеевич, я в последнее время обратил внимание, что в речи ваших коллег, может быть, вы не знакомы, но тем не менее, вот они тоже на той же ниве трудятся, вас-то мы знаем, а их не очень, да, но появилось такое выражение «пустые калории». То есть говорится о том, что да, вы как бы поели, а впрок-то коню корм не пошел. То есть, в принципе-то, вы купились на блюдо, которое вкусное, да, но в нем нет никакой пользы. Вот еще феномен какой. Одно дело, понимаешь, съел ты, например, кусок стейка, Да, ну вы как мужчина-то меня понимаете. Женщины, они все по рыбке больше часто, да?
2: Ну,
1: да, стейка. И нам, да-да-да, и нам будут говорить, что он же жареный. Да вы что? Да там это онкологические проблемы. Но он же мясной, он же, понимаешь ли, этот, как его там, это белок там, да, вот этот белок,
2: хороший
1: там
2: белок,
1: же все.
2: Гемовое железо, да-да-да.
1: Да-да-да, и все он не очень, дешев, очень хороший стейк-то, не дешев. Да? А вот появились вот так называемые пустые калории. Михаил Васильевич, как вы смотрите вот на вещи, которые нам продают под видом еды, но от которых вот кроме вот именно вкуса-то ничего и нет, кроме пустого вкуса, получается, обманки?
2: Ну, отчасти эта идея, ну, скажем так, полезна. Она позволяет нам лучше сориентироваться. Речь вот о чем. Если, например, у еды рассматривать только диетологические свойства, только диетологически. Мы должны понимать, что помимо жира, белка, углеводов, которые отчасти тоже являются функциональными, то есть не только идут на энергетику, они тоже вносят свой вклад в строительство тела там, и так далее. Но помимо этих факторов, там существуют еще и витамины, минералы, биоактивные вещества, иной природы и так далее. И вот если этих факторов много, то еда приобретает большую функциональность. То есть мы можем ее съесть меньше, но получить больше вот тех факторов, которые нам в ежедневном таком плане необходимы. Вот. Что касается такого, что мы же можем взять, допустим, муку многократно просеянную, то есть убрав все пищевые волокна. Можем взять жиры, допустим, имитирующие, ну, такие полезные жиры, как, скажем, оливковое масло или там масло какао. Вот. А эти имитаторы содержат там трансжиры и так далее. Можем увеличить массу белка. Но здесь сложно, потому что, ну, скажу за счет растительного, но растительный белок тоже полезен. Но окей. Вот. А вот все остальное, ну, поскольку я все это глубоко переработал и взял только вот эти вот исходные такие компоненты, жир, белок, углеводы. Вот. А поверх этого я добавил ароматизаторов, добавил консервантов, потому что это долго хранить, добавил разрыхлителей и так далее. И вот полученный продукт, в нем, конечно, ну, пользы значительно меньше, чем вот мы ассоциируем, ну, например, овсяное печенье, да, мы полагаем, что в основе его лежит такая грубая овсяная мука с большим количеством пищевых волокон, витаминов группы В, там, минералов типа магния, цинка, калия, вот, но на деле все это может оказаться многократно просеяно, с большим количеством сахара, сахар дешевый компонент, увеличивая количество сахара, мы увеличиваем, как бы, вот такую вот привлекательность, с одной стороны, а цену не повышаем, наоборот, снижаем, вот, и так далее. То есть мы можем относительно вот такого хорошего овсяного печенья, домашней какой-то выпечки, сделать продукт, который нам будет представляться даже отчасти вкуснее, мы что туда еще и ароматизаторов наложим, вот, но при этом пользы большой не принесет. То есть вот такая подмена, да, она действительно не полезна, она вредна, и она, скажем так, вот строится, паразитирует, можно сказать, на наших вот этих вот природных стремлениях побольше жира, побольше сахара, то есть там, где вот наш мозг, ну, что называется, на уровне рептильного работает, вот просто на вкусовых ощущениях, тем их больше, тем мозгу кажется там больше и пользы, но вот давно уже научились это все имитировать. Вот так.
1: Михаил Моисеевич, ну и бытовой самый простой пример, даже не вот фабрикантов и барыг, да, которые, задача которых продать побольше и получить побольше прибыль, да, как многие из них признаются на Западе, и у нас, у них нет социальной ответственности никакой, они, их ответственность заключается только в том, чтобы по своим акционерам показать лучшую прибыль за год, вот и все, что они хотят, поэтому они идут на всякие ухищрения, но ведь сам простейший бытовой пример, да, который уже, ну, все мы назовем в прямом и переносном смысле уже завяз, да, оскомину набил, это соль. Мы при помощи соли, ведь, да, улучшаем вкус всего чего угодно. И мясо, и пюрешечки, и помидорки с гораздо вкуснее солью, да. А нам все говорят, а это вы гробите сердце, правильно? Ведь мы сердце гробим из-за соли, правда?
2: Правильно, гробим сердце, гробим сосуды, гробим головной мозг и отнимаем сами у себя годы жизни. Совершенно реально. Соли должно быть в питании меньше.
1: Михаил Моисеевич, как всегда, огромное спасибо. Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. Сегодня так называемый день вкусной еды. Ну, конечно же, с нами Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, доброе утро. И вот у вас волосы на голове встают дыбом от того, когда вы узнаете, как профессионал, на какие ухищрения идут торговцы, да, чтобы сделать привлекательный, вкусный, совершенно никчемные и даже вредные продукты, которые нам продают.
3: Так, больше тысячи, больше да. тысячи применяют различных пищевых добавок. В общем-то, многие из них запрещены в Европе, в Японии, в США. У нас разрешены в определенных концентрациях. То есть все это, конечно, естественно, служит только для одной цели – улучшить внешний вид, вкусовые характеристики, кажущиеся еды, потребительские свойства и так далее. То есть, но вот именно с точки зрения приманки, так скажем, это как сыр в мышеловке часто работает. Вот, например, всем понятно, что есть соль, но соль – это натрий хлор, обычная поваренная соль. И вот пищевые добавки, как правило, они все содержат все эти вкусы, тоже ионы натрия. То есть при этом используются и нуклеотиды, экстракты дрожжей, используются, естественно, аминокислоты, используются вот глутамат натрия, например, самая распространенная пищевая добавка, вроде как считается безвредной, но на самом деле она накапливается в хрусталике глаза. И, в общем-то, в любом случае следует ограничить. Опять-таки, используются различные консерванты для того, чтобы сохранить, например, внешний вид и кажущийся вкус мяса, хотя мясо, например, может быть испорчено. Для этого там используются уже более сложные такие комплексные добавки с фирменным названием, которые маскируют даже вот эти вот ешки, которые в состав входят. Ну, например, там лемикурс, тубилан, бомбаль, фриш, пиросульфат натрия используется как вот вариант для того, чтобы он медленно отдавал двуокись серы для того, чтобы консервация шла продукта. То есть вот используется метод обработки марганцовкой, там накачивание всякими растворами, там, содержащие фосфаты, ацетаты. В общем, используются экстракты дрожжей. Вот, например, там просто есть мясо, вроде бы по вкусу, на самом деле просто вкус получили с использованием экстракта дрожжей. То есть вот, ну, на различные ухищрения идут производители.

0: есть римского Меркурий, да, то есть это не обманешь, не продашь, что называется, так сказать, такой лукавый такой бог у них там был, и, в общем-то, весь маркетинг на этом построен. То есть люди, которые используют это для производства пищевых продуктов, они могут даже толком не понимать ни биохимию процесса, ни понимать, что за состав предлагается. То есть, вот опять, предлагается какой-то лимикур, да, то есть улучшитель вкуса, улучшитель качества, там, который обеспечивает длительное хранение. Вроде как идет речь об улучшении. На самом деле, так сказать, во многих случаях производителям пищевых продуктов вот этой информации достаточно. То есть им не важно, что там дальше будет происходить с потребителями и так далее. То есть они используют эту маркетинговую уловку, пишут, так сказать, вот это непонятное слово, сочетание букв на потребительской упаковке, может быть, даже честно пишут, а может, вообще не пишут. И потому что у нас и контроля-то особенно нет за тем, что там пишется на составе и указывается в составе на потребительской упаковке. И после этого это все спокойно продается. То есть люди как-то спокойно там спят.
1: А, Павел Сергеевич, а вот если серьезно, смотрите, получается, вот я сегодня прочел от доктора Мясникова замечание о том, что у нас инфаркт помолодел, что люди внешне выглядят на 25, а им плюс 20 по состоянию организма, и в этом он обвинил как гиподинамию, ну, то есть обездвиженность, да, люди не ходят, не бегают физически, так и неправильную еду. То есть вот эта история со вкусной едой, набитой вот этой заразой, которую вы перечислили, я в восторге от этих названий, они же чуть креативно называют всю эту химию, да, можем мы обвинить в том, что у нас половина населения ожиревших, и вот 25-летние инфарктники из-за того, что они едят вот эту гадость, напичканную улучшителями?
0: Вы знаете, вот любой практически колбасе или каких-то таких мясных копченостях, там, полуфабрикатов, вы найдете обязательно нитрит натрия, да? Вроде как казалось бы, ну, нитрит натрия, там, ничего такого страшного там. А вот он останавливает кроветворение, то есть он окисляет гемоглобин, ну, влияет на печень. Соответственно, как бы, в принципе, если просто посолить еду нитритом натрия, такие случаи были, да, то есть натрия, нитритной соли, так называемой, можно вообще на тот цвет отправиться, да, то есть сразу. И что такое, когда кровь, соответственно, не приносит кислород клеткам? Ну, возникает, конечно, помимо гиподинамии, так сказать, еще и кислородное голодание, то есть, которое абсолютно, так сказать, отражается на всем организме самым негативным образом. При этом кровь, она как доставляет полезные питательные вещества, и кислород так и выводит вредные вещества из организма, да, то есть включает этот процесс обмена веществ. А когда это все накапливается и не поступает необходимое количество и кислорода, и питательных веществ, то есть это ведет к чему? К тому, что действительно начинаются последствия, а не причем комплексные. Там нельзя сказать, что это только инфаркт там, или что-то еще. То есть, конечно, мы за счет того, что привыкли к комфорту, за счет того, что экономим свои силы на приготовлении еды, что любим там все такое сладкое, не собираемся об этом вообще даже думать, даже слушать, да, кого-то, кто предупреждает. То есть мы в итоге, так сказать, движемся в одном направлении, как можно быстрее, так сказать, к болезни.
1: Ну, напомню то, что на приготовлении пищи экономят силы, как правило, жены. Потому что я с детства помню, что этим занимались мама и бабушка. И когда нам говорят, мы экономим, жены перестали готовить. Вот в чем проблема. Павел Сергеевич Шапкин, представитель Национального союза защиты прав потребителей. Да, спасибо вам огромное. Сегодня день вкусной еды. И Антон Сальников, бренд-шеф, владелец кейтеринга. Антон, доброе утро. Вот раз мы назвали главным врагом, ну, таким бытовым, промышленники, ладно, за ними не угонишься, 1000 добавок у них, да, улучшителей вкуса, соль. Вот простой ваш совет. Вот дома при приготовлении блюд чем можно полезным заменить вот желание посолить? А, Антон, посоветуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро, Сергей. Много есть способов, как избавиться от соли, уменьшить количество соли. Но все-таки колбасы я советую солить. Нитритной соли действительно можно, если просто ее посолить, умереть. А вот если колбасу не посолить, то тоже можно умереть, потому что там ботулизм разовьется. Такая вредная штука, но без нее вообще никуда. Вот. Ну, в первую очередь надо выбрать соль, которой вы пользуетесь. Можно, это лучше брать, конечно, не обычную поваренную соль, а лучше...

0: взять морскую соль, потому что морской соли ее меньше надо, потому что она более соленая, и она больше дает вкуса. То есть мы уже тем самым уменьшим количество соли. А также можно, например, добавить побольше специй. Специи очень хорошо на себя забирают соль, и вообще специи, они улучшают вкус. То есть если вы... Мы сегодня говорим с вами о каких-то получениях удовольствия, вкусных блюдах, но в то же время, чтобы они были и полезны.
1: Да-да-да, это всегда... прекрасный совет, Антон, да. Итак, морская соль вместо обычной, да, и побольше всяких приправ, друзья мои. И тогда сердцу станет чуточку полегче. Сегодня вкусная еда, кушайте на здоровье. Антону Сальникову большое спасибо.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. В российско-израильском центре Рэй-клиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-клиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с сообщения последних минут от ФСБ. Спецслужба предотвратила 2 теракта на Крымском мосту, которые были организованы украинскими спецслужбами. У преступников были найдены крупные партии финской взрывчатки, которыми и планировалось устроить подрыв с последующим обрушением пролетов моста. Как сообщили в пресс-центре ФСБ, украинские террористы завозили финскую взрывчатку в Россию разными методами. Один из основных – забрасывание контейнеров с опасным грузом с беспилотников самолетного типа. Для подготовки теракта был использован микроавтобус, который изнутри был буквально целиком обмазан напоминающий пластилин взрывчаткой пену. В общей сложности взрывчатки в 2 автомобилях оказалось около тонны. Визуально ее легко спутать с обшивкой. Отметили в ФСБ, 2 автомобиль обмазывать не стали, залили в аккумулятор, но тот отказался работать с таким наполнением. В результате террористам машину пришлось вести к мосту на эвакуаторе. К счастью, ни один из взрывоопасных автомобилей до цели не доехал. Оба вовремя изъяли, отметили в ФСБ. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий объединением группировки генерал-майор Константин Нечаев доложил министру, что в рамках 10-месячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности СВОТ в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.
2: Товарищ министр обороны Российской Федерации, в течение 10 месяцев в армию внедрено и эксплуатируется, проходит опытно-боевая эксплуатация системы СВОТ. На сегодняшний день, товарищ министр обороны Российской Федерации, данная система СВОТ, все, значит, только положительные.
3: Мне очень важно отзывы ваши.
4: Есть.
3: Вот потом мне отдельно дадите тогда, ладно, чтобы
4: да,
3: не все важно очень.
0: В завершении работы за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе проведения спецоперации, Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр также вручил госнаграды военнослужащим группировки. Еще одно сообщение от Минобороны. Российские вооруженные силы поразили в Киеве предприятие, собирающее ударные беспилотники «Лютый» и «Лелека-100». Отмечается, что поражены в Киеве склад хранения БПЛА, предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», который собирал и хранил ударные БПЛА большой дальности «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций. Иран прокомментировал удары по военной инфраструктуре противника. В ходе ответных ударов вооруженные силы Исламской Республики поразили батареи «Патриот» на базе Али-Ас-Салем в Кувейте, а также аналогичные системы в Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на военные источники. Ранее Центральное командование США сообщило о завершении очередного раунда атак по целям противника. Под удар попали командные центры, объекты ПВО Ирана, а также портовая инфраструктура в Бендер-Аббасе. В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка. В зоне подтопления остаются более 440 частных жилых домов, около 1800 приусадебных участков, 65 населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС. Затопленными оказались 9 мостов, 2 участка автомобильных дорог. Спасатели организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям все необходимое. Воздушная разведка в режиме реального времени отслеживает движение паводка и помогает оперативно корректировать маршруты подразделения, отметили в ведомстве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17 градусов. Во многих районах прошел дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Снятие ограничений из российских команд по гандболу является следствием значительного ускорения процесса по полноценному возвращению отечественных спортсменов на международную арену. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. В среду Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях. Внедрение камер на судьях в российской премьер-лиге планируется в предстоящем сезоне. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. На проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу впервые была использована система нательных видеокамер для арбитров. А футбольный сезон в России стартует уже 18 июля матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Нижнем Новгороде. Следите в субботу за трансляцией этого поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Несмотря на гол Энтони Гордона, сборная Англии не сумела удержать преимущество в полуфинале первенства планет по футболу с Аргентиной. Два результативных паса Лионеля Месси в забитые мячи превратили Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинес. Южноамериканцы выиграли 2-1 и поспорят за титул с испанцами. О чем говорили игроки и тренеры после матча, рассказывает Александр Ниценко.
1: Наставника сборной Англии Томаса Тухеля раскритиковали в Британии за то, что при счете 1-0 в пользу его команды он стал через оборонительные замены удерживать устраивающий его результат. «Я проанализировал матч, сыграв определенным образом. Признаю, это моя ответственность», — заявил после игры Тухель. «Команда была на высоте, мы не смогли довести дело до конца, но я ни о чем не жалею. Мы были очень близки к победе», — добавил немецкий тренер сборной Англии. «У меня нет слов. Это радость для всех, для команды, наших людей. Они никогда не перестанут меня удивлять. Тяжело передать словами то, что демонстрируют футболисты. Мы действительно уникальны. Эти парни ведут нас к победе», — подчеркнул наставник Аргентины Лионель Скалони. Автор победного мяча Лаутаро Мартинес расплакался на интервью, вспомнив своего отца. «С того момента, как мой папа купил мне первую пару бутс, я всегда мечтал забить этот гол. Я видел этот мяч во сне, клянусь. Я сказал МакАлистеру и Медине, что выйду в полуфинале на поле и принесу победу», — признался форвард Интера. Напоследок лидер Аргентины Лео Месси призвал болельщиков сборной продолжать верить в команду. «Эта команда вместе может сделать все. Эти игроки вместе остаются особенными. Болельщикам я говорю то же самое, что и в Катаре. Наслаждайтесь. Эта команда никогда вас не подведет», — заверил лучший бомбардир Мундиаля по системе «Гол плюс пас».
0: Московская «Родина» заплатила за полузащитника Икера Посса 1 миллион евро. Об этом заявил спортивный директор футбольного клуба Алексей Зинин. В среду столичный клуб подписал трехлетний контракт с 25-летним испанцем. Посса прошел Академию испанского «Реала» и английского «Манчестера Сити». В минувшем сезоне он выступал за хорватскую «Горицу». 2 очка, 2 подбора, 1 результативная передача и 3 блокшота российского центрового Виктора Лахина не спасли Сакраменто Кингс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Бостон Селтикс со счетом 76-82. Россиянин провел на паркете 13 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
6: 2 главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
7: 6+.
8: Сергей Стиллавин.
9: Дорогие друзья, сегодня день рождения великого путешественника Руаля Амундсена. Ну, по-разному в разных источниках читается его имя. Руаль. Вот, норвежский полярный исследователь, да, героический совершенно мужчина. И я решил немножко посвятить несколько минут нашего сегодняшнего с вами общения этому герою самому настоящему. Вадим Николасович Бурлак, писатель. писатель-путешественник, организатор более чем 140 экспедиций по России, по зарубежью, член-корреспондент Российской экологической академии. Вадим Николасович, доброе утро. Еще раз вас приветствую
3: доброе
9: в нашем
3: утро.
9: Эфире. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
9: Да. Вадим Николасович, вот с вашей точки зрения, как с точки зрения человека, который организовывал и многократно бывал в экспедициях, вот Амундсен, кто для вас, вот чтобы мы представляли себе это?
3: Ну, понятно, что великий путешественник, но я бы хотел бы подчеркнуть, вот всегда, когда называют имя Амундсен, значит, вспоминают три его главные победы. Это то, что он первый прошел в 1903-1906 году северно-западный проход из Атлантики в Тихий океан. Второе, конечно, открытие, которое тоже потрясли весь мир, это 1911 год. Понятно, это открытие Южного полюса. И не менее важно, 1926 он осуществил первый в мире трансарктический перелет. И именно тогда он сказал, что освоение Арктики и Антарктиды, конечно же, будет принадлежить авиации. Но помимо этого, ведь он совершил десятки экспедиций по Арктике, организовывал полярные там ночевки, имеется в виду, на год, на полтора года, и все это было записано. Он вел дневник постоянно. И, конечно же, вот его нельзя назвать ученым в прямом смысле. Но дело в том, что его записи, они сыграли огромную роль в изучении и Северного полюса, и Южного полюса. В принципе, он мог бы, его можно было бы назвать и океанологом, и климатологом. Ну, в общем, много профессий, которые, так сказать, он освоил, изучая Арктику. И самое главное, вернее, не менее важное, то, что он был пропагандистом науки. Сколько у него там более 1000 выступлений в разных странах, в университетах, в общественных организациях, в школах. И я слышал отзывы многих ученых уже, маститых, которые говорили, я пришел в науку благодаря Амундсену, потому что читал его книги, читал его очерки, статьи или слушал выступления. Так что, не имея никаких докторских диссертаций, он сделал неизмеримо много для науки.
9: Ну, Вадим Николаевич, да-да-да, а вот благодаря чему? Что у него такое было, что не нужны были десятилетия учебы, чтобы делать так много для науки? Ведь удивительная история. Мы же говорим, что у людей должны быть фундаментальные знания, да, для того, чтобы идти вперед.
3: Да, я за.
9: Да-да-да. Да, давайте постараемся наладить связь. Да-да-да. Пожалуйста. Так, ну попробуем еще раз набрать Вадима Николасовича. Друзья мои, сегодня у нас день рождения Рауля Амундсена, великого норвежского полярного путешественника, исследователя, с очень непростой судьбой. Мы о ней, конечно, тоже сегодня обязательно еще поговорим. Но вот удивительный момент. Человек без, условно говоря, профильного образования, без которого сегодня в науку-то и не возьмут, и никто не доверит экспедицию, да, и такие серьезные, в первую очередь, деньги, потому что дело-то дорогое, начиная от экипировки, продуктов питания, обеспечения, да. Да, прошу, пожалуйста, Вадим Николаевич,
3: ну,
9: вот это парадокс, да?
3: Надо конечно, его детство. Да. Он родился в довольно состоятельной норвежской семье, кроме него еще было три брата старших. Чем он выделялся? Ну, кто изучал его биографию, считает, что он немножко был задумчивый, хотя занимался спортом. Иногда во время игры он мог остановиться и вдруг закатить глаза, смотреть в небо, о чем-то размышлять. Много читал, много изучал, но, как ни странно, мечтательный, романтичный мальчишка, был самым последним учеником в школе. За счет чего? Ну, он, во-первых, допекал вопросами учителей, а, значит, иногда ленился, иногда доказывал свои теории какие-то. Короче, довел учителей до того, что когда наступило время экзаменов выпускных, директор школы запретил. То есть он остался без диплома. То есть потом уже там через год он сумел там экстерном все-таки сдал эти экзамены. Но вот он сам отмечал, что любовь к Арктике, к путешествиям, зародилась у него примерно в 14-15 лет. Он перечитывал все книги, там, статьи о путешественниках, о путешествиях. А надо подчеркнуть, что как раз конец 19 века, когда он родился, был еще мальчишкой, в это время был такой рывок в изучении северных земель. Тысячи экспедиций отправилось только в конце 19 века изучать север. И, конечно, все это на него действовало. Но его мать уговорила поступить его на медицинский факультет университета. Он с неохотой согласился, продолжая изучать историю освоения Арктики, биографии знаменитых путешественников. Но как только его мама умерла, все, он тут же покинул университет и стал осваивать профессию штурмана. И писал десятки писем путешественникам, просился в экспедицию. Но ему вначале отказывали, но когда он уже сдал экзамены на штурмана, все, его все-таки взяли в экспедицию. Первая экспедиция – это когда он был рядовым участником. Потом все последующие десятки экспедиций он уже начальник во главе своих этих экспедиций. Вот примерно его такой путь. И все время он изучал, он все время работал над собой, изучал труды и ученых, и путешественников.
9: Вадим Николасович, Вот что он важного, чтобы наши слушатели понимали сегодня, сделал для полярных исследований, на что сегодня опираются все специалисты, вы в том числе, да, и наши базы там в Арктике, в Антарктике, да?
3: Ну, во-первых, не случайно говорили уже в начале 20 века, что для Амундсена Арктика – это как любимое имение. То есть знает каждый уголок, каждый участок. И вот интересно, иногда он, конечно, совершал какие-то такие, ну, авантюрные, наверное, поступки. Скажем, в 1909 году он готовился к длительному дрейфу на льдах полярного бассейна. И в это время он узнал, что, да, и хотел, конечно, открыть Северный полюс, но узнал, что уже Северный полюс открыт американцем Пири. Он тут же изменил свой план и поставил целью достижения Южного полюса, хотя, в общем, практически не готовился к этому. Но самое интересное, что вот его команда об этом не знала ничего. То есть команда узнала, что они отправляются не на север, а к Южному полюсу, только уже в открытом море. Ну, такая авантюра, в общем-то, он был награжден за это 14 декабря 2011 года. Значит, он совершил открытие Южного полюса, опередив другую экспедицию английского исследователя Скотта. Прежде всего, еще мне кажется, что Амундсен умел ладить с северными народами. Вот это вот тоже ему надо в заслугу поставить. И многие, так сказать, исследователи, они, в общем, учились общению с местными жителями именно у Амундсена. И все-таки, хоть он и не был никаких там диссертаций не писал. Все-таки, если проследить его труды, значит, изучить, то видно было, как скрупулезно он описывает каждый факт, пытается какие-то доказательства проводить. То есть это был настоящий ученый, но без степени.
9: Да, да, Вадим Николасович, вы очень поэтично рассказываете, да, с удовольствием, Вас уж не даром вы писатель, а не просто путешественник, да? Это замечательно, потому что писатель, он имеет дар передать ощущения, чувства, да, от того, что видел, а не просто факты. Вадим Бурлак с нами сегодня, и сегодня день рождения Рауля Амундсена, великого путешественника, человека, который без образования профильного, да, достиг таких небывалых высот. После короткой рекламы мы вернемся.
6: Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Доброе утро. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Новые шаги в развитии научно-образовательного сотрудничества Санкт-Петербурга и Вологодской области. В рамках Дней Санкт-Петербурга в регионе с 16 по 18 июля запланирована масштабная научно-образовательная программа. На площадке Вологодского государственного университета эксперты обсудят подготовку кадров, внедрение инноваций и межрегиональное взаимодействие. Ключевым событием станет подписание профильных соглашений, направленных на обмен опытом и реализацию совместных исследовательских проектов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, укрепление партнерства охватит все уровни обучения, от системы школьной профориентации до высшей школы. Продолжение темы. Высшее педагогическое образование хотят получить более 600 вологодских абитуриентов. Подготовке педкадров в регионе уделяется особое внимание. Образовательные организации Вологодской области продолжают приемную кампанию. На педагогические направления подготовки в вузы региона уже подано более 600 заявлений. Как отметили в Министерстве образования области, получить высшее педагогическое образование по целевому договору можно в двух вузах области. В рамках детализированной целевой квоты ВАГУК готов принять 76 студентов, ЧГУ – 62. Каждое целевое место закреплено за конкретным работодателем, поэтому будущие студенты заранее знают место работы, меры поддержки и условия трудоустройства после окончания обучения. Вологодская область вошла в красную зону по риску заражения клещевым энцефалитом. Наша область официально признана одним из наиболее неблагополучных регионов России по уровню угрозы подхватить опасную инфекцию. Об этом предупреждают федеральные эксперты со ссылкой на профессора кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурада Шахмарданова. Вместе с Вологодчиной в группу риска попали Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области и Республика Карелия. Отметим, сезон активности паразитов в наших краях в самом разгаре и спадет только ближе к сентябрю. Особую осторожность врачи просят проявлять дачникам, любителям лесных прогулок, а также родителям маленьких детей. Медики напоминают, на 100% обезопасить себя от тяжелых последствий вируса помогает вакцинация. В регион с начала года трудоустроились 15 земских докторов и фельдшеров. В Вологодской области действует масштабная система привлечения кадров, включая выплаты по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» проекта губернатора «Стратегия 2.0». По мнению врачей, программа «Земский специалист» – отличный пример того, как работает государственная поддержка медицины в регионах. Она позволяет сменить ритм мегаполиса на спокойную и уютную атмосферу. В Устье пройдет праздник лодки и гастрономический фестиваль. Село Устье готовится широко отметить День Усть-Кубинского округа. Устью праздник, лодки честь. Торжества развернутся в старинном селе на реке Кубине 17-18 июля. Праздник лодки 2026 обещает быть интересным. Свои суда на конкурс лодочников представят 6 мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого и Вологодского округов, а также 5 детских команд из 4 школ Усть-Кубинского центра образования, Первомайского Первомайской, Уфтюжской и школы из села Кубинского Вологодского округа. В праздник лодки в селе пройдет и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» по-устьянски. Где определили победителей первого акватлона «Лисицына». В группе мужчин отличились Руслан Шаширин, Артур Малов и Александр Окунев. Среди женщин лучшее время показали Виктория Шаширина, Екатерина Карпенкова и Валентина Рыбакова. Спортсмены поочередно преодолели два этапа – 900 метров вплавь на открытой воде и 2 километра бегом. Всего в состязаниях участвовало свыше 20 атлетов. К футбольному клубу «Динамо Вологда» присоединился новый нападающий. Воспитанник брянского футбола Матвей Бурлаков будет представлять «Белоголубых» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее спортсмен выступал за командой системы ФК «Родина», где в 40 матчах забил 10 голов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 11-12 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 15, плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал войска группировки «Центр». На пункте управления одного из объединений министр заслушал доклады командования о текущей обстановке. В центре внимания была и работа системы информационного взаимодействия СВОД. С ее помощью организован четкий обмен данными между подразделениями на линии боевого соприкосновения. А также был проведен анализ работы беспилотных систем.
2: Искусственным интеллектом мы сейчас буквально вот открыли как раз DC данные, сделали витрину данных. Ну, 67 производителей сейчас подключилось для обучения нейросеток. Машин Зенит тоже часть искусственного интеллекта. Там же главное обрабатывать это все на борту. Это все такие вопросы достаточно сложные технические, но они решают все.
1: Андрей Белоусов вручил группировке «Центр» орден Суворова за массовый героизм и мужество, которые бойцы проявили в ходе специальной военной операции, сообщили также в Минобороны. Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ПВО работало с 9 вечера среды до 8 утра четверга. Дроны были сбиты над приграничными регионами, над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Ярославской областью, также над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Ставропольским краем. Кроме того, БПЛА сбили над Азовским и Черным морями. В Брянской области при атаке ВСУ погибли девочка и ее бабушка. Об этом сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук. Он отметил, что украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, рассказал временный глава региона. Также ранение получила еще одна местная жительница. В результате атаки полностью уничтожен один дом, повреждено несколько зданий, хозпостройки, автомобилей, трактор в Брянской области. Иран прокомментировал удары по военной инфраструктуре противника. В ходе ответных ударов вооруженных сил Исламской Республики поразили батареи «Патриот» на базе «Али-Ас-Салем» в Кувейте, а также аналогичные системы в Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на военные источники. Ранее Центральное командование США сообщило о завершении очередного раунда атак по целям противника. Под удар попали командные центры, объекты ПВО Ирана, а также портовая инфраструктура в Бендер-Аббасе. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале аргентинцы переиграли сборную Англии со счетом 2-1. Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед на 55-й минуте. Однако голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса позволили команде Аргентины одержать волевую победу. Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Защищать титул аргентинцы будут в финале со сборной Испании. Финал чемпионата мира по футболу 2026 пройдет в это воскресенье, 19 числа. На арене MetLife Stadium в штате Нью-Джерси начнется игра в 22 часа по московскому времени. Матч за третье место, в котором сыграют Англия и Франция, состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium и начнется в 0 часов, также 19 июля. В Свердловской области продолжится ликвидация последствий паводка. В зоне подтопления остаются более 440 частных жилых домов, около 1800 приусадебных участков, 65 населенных пунктах, сообщает МЧС. Затопленными оказались 9 мостов и 2 участка автодорог. Спасатели организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям все необходимое, отметили в ведомстве. Воздушная разведка в режиме реального времени отслеживает движение паводка и помогает оперативно корректировать маршруты подразделений. Завтра в Москве погода начнет улучшаться, а в выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий потоки ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
1: Сегодня погоду в Москве определяет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Но синоптик заверил, что такое похолодание будет скоротечным. Завтра погода начнет улучшаться. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 19-21 градус в городе и до плюс 23 по области. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в мегаполисе также 19-21, а в Подмосковье от 17 до 22 градусов. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, в основном уже без осадков, дует северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, водица.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин-то.

0: Не везет.
1: Арабский этикет, дорогие друзья, и Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, вновь с нами. Игорь Александрович, очень рад, доброе утро. Да.
2: Сергей, да. Доброе утро. Приветствую всех радиослушателей, всех, кто сегодня с нами.
1: Да, да, Игорь Александрович, мы сегодня очень интересную тоже тему затронем, столовый этикет, и вот, знаете, с тонкостью восточного взгляда на мир, а это надо всегда учитывать, да, я столкнулся несколько лет назад, когда мой товарищ, я вот опишу эту ситуацию, мой товарищ, который вырос в Средней Азии, ну, сегодня баламуты пытаются говорить в Центральной, они как бы делают вид, что не понимают, что центр и середина, это просто русская и не русское по происхождению слова, да, и делают вид, что это разные понятия. Ну, это все сепаратисты, понятно. Так вот, Игорь Александрович, мы пили чай, прекрасный зеленый чай, и мой товарищ, мой друг, упрекнул меня в том, что я налил целую чашку чая себе и ему. И он сказал, что на Востоке принято гостю и всем остальным, да, и с хозяевам наливать в чашку немного чая, да, ну, наверное, так он и остывает лучше. И, в принципе, это показывает, что мы и дальше будем сидеть. А вот когда хозяин наливает полную до краев, это значит, что пора из гостей выметаться. И для меня, как для русского человека, это, конечно, было очень неожиданное, да, открытие в плане этикета, но... Я, кстати, со временем так привык делать, и мне так теперь даже больше нравится. Действительно, остывает быстрее. Но вот надо некоторые особенности просто знать, просто выучить как таблицу умножения, да, не задавая даже себе вопросов, почему, зачем. Вот я думаю, что вы, как специалист, владеющий в том числе арабским языком, да, с этими особенностями именно застольного этикета, очень хорошо знакомы и поделитесь сегодня с нами, да?
2: Ну, смотрите, дело в том, Сергей, что... Вы совершенно правильно заговорили о Средней Азии, где, в общем, в ходу пиалы, да, пиалы. Вот, это такая широкая посуда, достаточно объемная. Поэтому, в общем, конечно, то, что вы рассказали, абсолютная правда. Но дело-то в том, что, собственно говоря, есть еще, ну, вы, наверное, знаете такие... грушеподобные такие маленькие стаканчики для чая, которые...
1: В Турции, да, они популярны?
2: В Турции, вот. Армуду. Значит, в Азербайджане называется богмалы. Значит, это как раз вот те грушевидные, да, значит, маленькие стаканчики для чая. Ну, попробуйте налейте его наполовину, как бы, да. Вот. Поэтому, когда мы говорим «Восток», мы подразумеваем, ну, в различных совершенно смыслах, да, даже вот по географическому охвату. Восток как Ориент, да, то есть в широком понимании, это и Средняя Азия, это и, кстати, Афганистан, который сейчас уже относится не к Ближнему Востоку и Среднему Востоку, а к Южной Азии и так далее. То есть и везде, как бы, да, есть свои нюансы, но поскольку у нас все-таки рубрика передачи «Арабский этикет», то здесь хочу резюмировать тем, что вот то, что вы рассказали, для арабов неприменимо.
1: Вот это интересно, да, то есть такая история, это именно среднеазиатская, да, получается, да? А, Игорь Александрович, вы нам рассказывали уже в наших встречах, что обычно вот этот ужин, да, например, торжественный какой-то, ну, где, куда позвали уважаемых людей, он начинается с такой вот прелюдии, да, может быть, даже в рамках фуршета такого стоячего, да, люди общаются, разговаривают, и это достаточно долго продолжается, а потом уже распахиваются... двери и подают горячее, да? Вот, насколько это действительно вот стандартная схема?
2: Вы знаете, Сергей, действительно во многом стандартная, ну, не обязательно распахиваются двери, что, в общем, воспринимается еще более, так сказать, не просто теми людьми, которые, ну, не мусульманами, которые не привыкли к таким особенностям столового этикета, когда стоят на празднично накрытые столы, которые буквально ломятся от угощений, но ничего гостям не отпускают. вот этот принцип исраф, порицание расточительства, когда угощение едой и напитками ни в коем образом не должно быть самоцелью, еще раз хочу привести слова персидского сподвижника пророка Мухаммеда Салмана Аль-Фариси, который говорил: «Мы не разрываемся на части, чтобы даровать гостю того, чего у нас нет, и мы не лишаем его того, что нам было даровано Господом». То есть это не только ужин, Сергей, это и какое-то торжественное мероприятие, да, это и обед и так далее. Но это, конечно, идет, когда мы берем мероприятие массовое, без рассадки, что называется, да. Понятное дело, что когда идет рассадка, там действуют несколько иные правила. Я думаю, что мы тоже о них еще сегодня поговорим.
1: Игорь Александрович, а вы сказали вот такую фразу, да, не даем того, что нет. Мы помним советское гостеприимство, не знаю, может быть, у нового поколения, у тех же зумеров теперь уже все по-другому, и, может быть, они больше похожи на европейцев, которые, как мне однажды рассказывали люди, посетившие Кап-страну еще в советское время, говорит, пришли, говорит, к людям в гости, а они порезали один банан на части и 3 часа сидели и разговаривали. Ужас! Да, в советское время был дефицит, как мы помним, многих таких и горошка, и икры, но тем не менее для гостей, которые пришли, и все это откуда-то невероятным образом доставалось, было такое слово «достать», да, это значит не как сейчас надоесть, достал, значит, надоело, достал, значит, где-то раздобыл через знакомых, да, где-то переплатил, и стол должен накрытым быть самыми вкуснятинами, да? Вот для арабского этикета, вот богатство стола, оно с чем коррелируется, да? Вот о чем оно говорит?
2: Вы знаете, Сергей, вот то, что вы затронули, это очень архиинтересная тема, которая показывает, что по целому ряду моментов мы, да, вот жители России, причем не только, да, жители наших республик с преобладающим мусульманским населением, да, но вообще мы гораздо ближе к арабам, да, чем, скажем, тем же самым жителям Западной Европы. И дело здесь, знаете, не в столовом непосредственно этикете. Столовый этикет – это только одно из множества проявлений. Есть такая классификация Ричарда Льюиса, который делит всех людей на 3 типа коммуникативных культур. Есть моноактивные культуры, вот как раз то, о чем вы говорили, а я всегда вспоминаю фильм «Интердевочка», когда, значит, шведский жених там внимательно смотрит на счет, чуть ли не с лупой, и, так сказать, все в шоке, да, так сказать, наши соотечественники от этого, немцы, да, со своей педантичностью и так далее, когда счета делят пополам, там, если, допустим, пара не жената и так далее. Вот это все очень интересно, в то время как, скажем, арабы и значит, жители России в своем большинстве, они относятся к полиактивной культуре, совершенно другой эмоциональный заряд несут. И это отражается, конечно, то, что у нас даже лингвистически, да, у нас это хлебосольство, гостеприимство, у арабов это даяфа, то есть это вот умение угодить гостю. Латафа, то есть это именно то, что на Западе называют, в средневековые века называли куртуазность, да, обходительность, да, то есть тоже вот умение принимать гостей. Это все тоже важно, но подчеркну, да, что это сближает нас с теми же арабами. Ну, есть еще реактивные культуры, это китайцы, вьетнамцы и так далее. То есть это вот 3 типа коммуникативных культур, и мы здесь, безусловно, конечно, ближе к арабам гораздо, чем к остальным, если вот то, что...
1: Игорь Александрович, а что касается вот сервировки стола, да, европейцы раньше наваливали все, что есть, да, пока мы, русские, это надо помнить, да, это русская сервировка, это даже во французский язык вошло, а-ля рюс, да, серви а-ля рюс, то есть подача блюд последовательная. Кушаем салатик, потом супчик, потом второе принесут, потом, соответственно, десерт, да? Во многих культурах все сразу наваливают, да? Вот у арабов как принято стол сервировать?
2: Вы знаете, ну, сначала, еще до того, как вас позовут за стол, что бы это ни было, как бы, да, значит, если это деловые переговоры, вы попадете в маджлис. Маджлис от слова джаляса, глагол сидеть, да, место там, где сидят. Ну, со временем это стало названием парламента, вот меджлис в Иране, да, значит, маджлис, очень распространенное арабское слово, которое тоже означает парламент. Но в самом широком смысле это такой салон для приема, краткого приема гостей, буквально в течение 15-20 минут, перед тем, как их приведут либо к столу для переговоров, если это деловые переговоры, либо непосредственно уже к столу, да, значит, который накрыт. Если маджлиса нет, такой тоже бывает, упрощенная схема, то тогда обязательно угощают приветственными напитками. Допустим, вы входите в ресторан, и вас встречают, да, значит, кофе. А гламур, значит, это горький кофе, в таких маленьких-маленьких пиалушках наливает. Вот и там не полностью наливает. А гламур никогда не наливает полностью. Только пиалушки эти в разы меньше, чем те, о которых, Сергей, говорили вы. И там не чай, как вы рассказывали, там именно горький кофе, а гламур. Значит, и, собственно говоря, могут принести также кофе, но там уже полностью наливают в маленьких чашечках, которые называются, каждая такая чашечка, финджан. И вот, значит, как раз, как отмечают, да, люди все, что вот хозяин, он оказывает посетителю особое уважение, может, когда и сам, перед тем, как передать гостю чашку, плеснет мне немного кофе, выпьет сам, да, то есть показывает, что этому кофе можно доверять. Здесь современный арабский столовый этикет перекликается с бедуинским кодексом чести Аль-Мурувва, да, вот когда всячески демонстрировали, что еда не отравлена, напитки не отравлены. И, кстати, тогда, Сергей, действовало правило, и сраб тогда не было. Тогда делились последним, то есть могли последнего верблюда, последнего барашка для гостей как бы зарезать. Но потом, видите, в исламе немножко по-другому, есть принципы сраб, да, то есть порицание расточительства, ситуация изменилась. Итак, после этого, после приветственных напитков, вы попадаете за стол. И там набор закусок, легендарная мезе. Значит, это набор холодных, горячих закусок в таких маленьких тарелочках. Они могут быть с узором, с орнаментом, что придает столу дополнительный восточный колорит. И здесь есть тоже свои нюансы, которые, может быть, ну, мало. Даже арабы иногда путаются, я сам с этим сталкивался. Мезе – это традиционный вариант, и в Турции это мезе. Но на самом деле, строго говоря, к мезе могут подавать спиртные напитки. Ну, например, в таких странах, как Ливан, тот же арак, анисовую водку, да, арак. Но арабы очень часто используют слово мукаббилет, да, мукаббилет, то есть у итальянцев антипасти, да, то есть это вот закуски. Мукаббилет – это слово каббаля, предварять что-либо. То есть это вступительные блюда, мукаббилет. Их подают обязательно без спиртных напитков. Мы помним, что, в общем, в большинстве арабских стран либо холодно к спиртному относятся, либо вообще его не подают. Поэтому вот это такие нюансы, они тоже важны. Дальше идут уаджбат,

0: сельской местности, не используют столовых приборов в привычном для нас понимании. Они предпочитают зачерпывать пищу куском хлебной лепешки. И вот такой способ по-арабски называется тагмис, что означает в переводе «погружение». Ну и дальше уже, конечно, после основной трапезы подаются легендарные сладости хильваят. Это может быть томар, финики, это могут быть свежие фрукты. И вот уже после еды зачастую принято передавать участникам по кругу масляные духи, да, значит, которыми смачивают кожу за ушами, воскуривают благовония, которые символизируют завершение званого мероприятия. Ну и также при прощании головы и руки гостей могут быть опрысканы розовой водой. То есть, видите, Сергей, достаточно все сложно, но тот, кто привык, тому открываются вот эти самые врата, да, врата арабского гостеприимства, то, что называется этим емким словом «столовый этикет».
1: Игорь Александрович, а вот мы же говорим о разнице очень много вкусовых предпочтений в разных странах, извините за тавтологию, да, но разная разница. Мы понимаем, что американцы очень хотели научить весь мир пить кока-колу, коричневую жижу, и есть бургеры, и чтобы везде по всей земле лилась кола рекой, и все ели одни и те же бургеры у Рональда Макдональда, да, это их была голубая в прямом переносном смысле мечта. Да? Но мы понимаем, что у нас все равно остались очень сильные национальные предпочтения, генетически даже обусловленные. Вот вас, как человека русского, да, когда вы только попали вот на такое, так сказать, царство, вот гостеприимство, яства различные, да, арабские, вот какое, к какому блюду нашему человеку надо подготовиться, как говорится, морально? Или, в принципе, как и менталитет такой, да, вот отношение к гостевому этикету, в принципе, арабский кухня легко ложится на наши рецепторы. Ну, в отличие, например, не знаю, не все с китайской сразу дружат, да, и так далее. Вот как вам разница во вкусовых предпочтениях?
0: Вы знаете, Сергей, ну, во-первых, буквально очень коротко. Да, вестернизация, оно, так сказать, как-то тоже проявляется. Не сильно, и в арабском мире тоже. Ну, конечно, варьируется от страны к стране. Но вот Camel Burger, да, то есть это бургер с верблюжатиной, это уже давно превратился в популярное блюдо арабского фастфуда. Ну, а отвечая на ваш основной вопрос, хочу сказать, что, ну, в целом, по моему, как бы, опыту, да, достаточно легко ложится. Это все-таки не та же эфиопская кухня, да, курица по-африкански, так сказать, с перцем, от которой вообще, так сказать, ну, некоторые люди на стенку лезут, да, в буквальном смысле, да. У арабов все-таки этого нет, много овощных блюд, различных, так сказать, вида, да, это тушеные овощи, это и свежие овощи и так далее, есть и фруктовая составляющая, мясная, конечно, те же кебаб, да, король на арабской кухне, я думаю, на
1: хорошо, Игорь Александрович, тогда я конкретизирую вопрос, а острота все-таки умеренная, да, вот с нашей точки зрения, то есть вот нет этого такого.
0: С нашей точки зрения, безусловно, конечно, да, ну, конечно, у них есть там острый перец, флепля, хар и так далее, но на самом деле это, конечно, не африканская кухня, допустим, да, меньше там острых блюд, не такие они острые, что тоже, наверное, облегчает восприятие нашими рецепторами именно вот арабских блюд.
1: Понимаю. Игорь Александрович, и последний, наверное, вопрос успеем. Вы, конечно, помните, был у нас такой руководитель Борис Николаевич. Да, его, в общем-то, в принципе, многие стыдятся теперь. Да, и он вот однажды, я помню, самая сцена потрясающая была, помимо управления оркестром где-то там в Германии, он еще однажды сел, значит, на заседании в Кремле и говорит: «Не так сели!» Я помню, как начали пересаживаться чиновники, там какие-то гости, начали стульями меняться. Я понял, что это очень важно, чтобы сесть так, как надо, в хорошем смысле этого слова. Вот вы обещали чуть-чуть затронуть эту тему рассадки за столом. Вот если тебя посадили, как ты должен чувствовать себя уважаемым гостем?
0: Ну, безусловно, конечно, все зависит от мероприятия. И здесь во многом используются, так сказать, общие тренды, да, общие правила, протоколы. Это уже больше протокол, да. Если это официальное мероприятие, это не этикет, ну, то есть это тоже, конечно, этикет, но больше протокол, да. Более узкая часть этикета, которая регулирует все эти вещи. Конечно, если это официальное мероприятие, служба протокола соответствующего государственного учреждения и компании, да, определяет схему рассадки, иногда даже ее распечатывает.

0: печатают, и гости при входе могут ознакомиться, где кто сидит, ставят куверты, значит, на столы с фамилиями, именами гостей, и каждый знает, где он должен присесть. Но существуют и различного рода другие форматы, скажем, в Умане это пикники очень популярны, когда даже деловые мероприятия могут в таком полуформальном стиле проводиться на берегу моря в виде пикников дружеских, барбекю, шашлыков и так далее. И там, конечно, более демократическая рассадка, ну нет кувертов и так далее, люди могут даже не за столами сидеть, и, как правило, не за столами сидят, но, тем не менее, конечно, старшие, да, по статусу и так далее, все это тоже учитывается. Ну, все зависит от формы, тоже стола круглый, прямоугольный, ковер там и так далее. Вот. Но гости с присущей, так сказать, хозяева, с присущей им деликатностью, как правило, очень легко все эти вопросы разруливают, они просто показывают, да, куда кому садиться.
1: Ну, понятно. То есть особенно париться на эту тему не нужно. Игорь Александрович Матвеев в нашем цикле «Арабский этикет». Как всегда, ему огромное спасибо.
2: В классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы поразили в Киеве предприятие, собирающее ударные беспилотники «Лютый» и «Лелека-100». Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что в украинской столице поражены склады хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Также сегодня Минобороны сообщили, что морское судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ поражены на переходе в порт Одесской области. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары были нанесены по объектам в портах Одессы и Южной, которые использовались для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, указали в ведомстве. Доля карт МИР в России на сегодняшний день достигает 85% и будет расти дальше. Об этом, как передает ТАСС, сообщил гендиректор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. НСПК рассматривает меры, которые позволят, с одной стороны, снижать привлекательность использования карт международных платежных систем, с другой – усиливать ценность и функциональность карт МИР. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что доля карт Visa и MasterCard на российском рынке составляет менее 17%. Атмосферный фронт принесет сегодня в Москву локальные кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов. Подробнее об этом рассказала ведущая специалист гидрометцентра Марина Макарова.
2: Более низкий температурный фон нас ожидает. Максимальная температура в Москве понизится. Она будет, ну, чуть выше 20 градусов, 20-21. Атмосферное давление близкое к норме, но немножечко продолжит расти.
0: Завтра в Москве погода начнет улучшаться, прогнозируют синоптики, а в выходные горожан ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета. Нью-Йорк окутала желтый дымка от смога лесных пожаров в Канаде. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма от лесных пожаров в Канаде и жаркой погоды в самом штате негативно скажется на качестве воздуха. Местные жители просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием. По данным канадских властей, на территории страны вспыхнуло более 800 лесных пожаров, и пожарным службам не удается взять под контроль 100 из них. Следим за развитием событий на сайте Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, сегодня днем 19-21 градус. При этом в Москве местами пройдет кратковременный дождь, в северной столице без осадков. Сейчас в Москве плюс 17-18 градусов. Атмосферное давление чуть подросло и составило 746 миллиметров ртутного столба, что также в пределах нормы.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Смешанная сборная России под тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в Южной Корее. Российская команда, которую представляли Никита Высотин, Владислав Шиманский, Даниил Жданов, Алиса Сошникова, Маргарита Аграфенина и Юлия Кудрявцева, на пути к финалу победила сборные Китая и Казахстана. В финале россияне уступили сборной Ирана. Международная федерация футбола запретила грузинскому «Ахмату» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации. Причины запрета не уточняются. Соперником сборной Испании по финалу чемпионата мира по футболу станет команда Аргентины. Это стало известно после того, как южноамериканцы победили со счетом 2-1 благодаря двум голевым передачам Лионеля Месси, а также мячам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. О раскладах на финал и игру за третье место рассказывает Александр Неценко.
1: Сборная Аргентины на текущем мундиале демонстрирует сплоченность, несокрушимый характер и умение оставаться живой даже в самой безнадежной ситуации. Действующие чемпионы мира регулярно пропускают в плей-офф, иногда загоняют себя в дополнительное время. Но гений Месси и мастерство его партнеров помогают додавливать соперников любого калибра. Ключевое качество аргентинцев – умение побеждать. Иногда даже не в игре в футбол, а в борьбе и в соревновании характеров. Очевидно, что Испании с ее уверенным контролем мяча придется столкнуться с невероятно трудным и волевым соперником. Не исключено, что Аргентина периодически будет отдавать мяч, но Испания столкнется с очень боевитыми оппонентами, которые не брезгуют фолами, чтобы сбить с конкурента спесь. И здесь 19-летнему лидеру испанцев Ямалю надо быть готовым к провокациям и моментам, где ему придется страдать. У Аргентины в сборной почти два десятка чемпионов мира. У Испании таких игроков нет, но есть уверенность в умении играть в футбол ярко и продуктивно, что они и доказали, деклассировав в полуфинале классную по игрокам Францию. В матче за бронзу тоже интриг хватает. Томас Тухель может превзойти достижения своего предшественника Гаррета Саутгейта, который в России в 2018 году не дотянулся до третьего места. А у Франции во главе нее последний матч проведет Дидье Дешам, которому тоже не захочется покидать Штаты с пустыми руками.
0: Всемирная федерация бадминтона рассматривает вопрос о возможности снятия всех ограничений с российских спортсменов согласно последнему решению Международного олимпийского комитета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях. 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный Моцарт-гала со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя Кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать.

0: Дорогие друзья, лечиться по радио это бесплатно и, чуть не сказал, бесполезно. Нет, мы просвещаем, конечно, мы против того, чтобы по радио оказывать медицинскую помощь без знания пациента и без квалификации самих врачей. Но есть у нас Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Ольга, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, Оль, мы сегодня поговорим о... Вот ведь тонкая такая история-то, да? Тонкая история. По тонкой кромке льда мы с вами сегодня пройдем. Семейное положение. Как влияет на здоровье и продолжительность жизни семейный статус человека? Оля, вот давайте поделюсь бытовыми такими обывательскими представлениями, да, как человек, который, ну, начиная с середины 90-х годов, всегда читает каждый день всю подборку новостей, и от этого у меня, значит, соответственно, греется голова, честно говоря, порой, и не хочется общаться с людьми после этого, потому что столько информации, сколько зумерам и не снилось. Но, тем не менее, за эти годы я заметил некоторую тенденцию, что в классическом варианте всегда считалось, что люди семейные живут дольше. Даже начали проступать какие-то вот осязаемые черты этого долгожительства семейного. Ну, во-первых, говорят, что вот если что-то случится, то скорую неотложку вызовут, конечно, близкие внутри квартиры раньше, чем соседи, которые почувствуют нехороший запах. Это что-то вроде...
1: Хотелось бы пораньше, конечно.
0: Да, соседям, да. Соседям, да. А потом вот последние 5 лет, несмотря на то, что мы как раз начали очень серьезно озаботились, короче, мы демографией, семейной историей, то, что 85% разводов, еще какие-то, в общем, страшные цифры, страшилки к нам приходят, да, вот стали появляться, наоборот, в противовес какие-то новости, тоже опирающиеся на исследования, что, мол, да нет, вроде как, вон, холостяки подольше-то же тянут, да, и так далее. И появилась такая формулировка, не то, что формулировка, а понятие о том, что есть качественное долгожительство, да, то есть можно жрать с утра целую пригоршню таблеток и еле ходить, опираясь на ходунки с колесами, да, и дотянуть до 130 лет, а есть понимание того, что можно и в 80, условно говоря, выглядеть, например, как Трамп, потому что он выглядит замечательно, правда?
1: Вот. Это правда.
0: Ну, для 80 лет он бодрячок-то будет здоров, еще энергичный, зараза, вот что убивает больше всего, энергичный, да, правда, его тут в Тегеране, говорят, нарисовали фреску, как это называют журналисты, где-то в центре города и в гроб положили.
1: Спасибо,
0: наконец.
1: Нарисовали, да.
0: Да, узнаваемо, кстати говоря, такой очень как живой лежит, как живой, да.
1: Какой очень эффектный,
0: да. Бодрячок, да, то есть вот много разных мнений, и люди в растерянности, да, что нам все-таки говорят-то исследования настоящие, серьезные, потому что все-таки, знаете, если эти исследования, например, начались там несколько десятилетий назад, например, в 70-е, 80-е, да, то тогда семья была другим, ну, согласитесь, да, и быт был другим, и зависимость, например, от супруги, как от человека, без которого дом рушится, а он был другим, чем сейчас. И женщины тоже от мужа гораздо меньше стали зависеть в материальном плане и сами могут стиралку набить своим бельем, правильно, без мужчины, а мужчина без женщины. Ситуация бытовая очень сильно изменилась. А вот есть ли какое-то представление научное, Оля, действительно о том, что же влияет на долгожительство все-таки семья или вот эти сольные, так сказать, гастроли?
1: Да? Да, давайте обсудим, потому что вообще вся эта тема с исследованием влияния брака на здоровье и продолжительность жизни, она вот как бы очень хорошо иллюстрирует, как в науке все запутано, но мы попробуем распутать. Итак, то, что касается здоровья в браке и продолжительности жизни, действительно, если вот мы как бы ничего не анализируем дополнительно, а просто смотрим на продолжительность жизни людей, которые хотя бы когда-то в жизни состояли в браке, и людей, которые, например, ну или не состояли в браке, или развелись, или у них, например, они овдовели. В общем, люди в браке всегда живут дольше, счастливее и более здоровыми. Это как бы факт. При этом хочу отдельно отметить, что вот вы упомянули то, что, возможно, есть некоторые искажения старых исследований, связанные с тем, что у нас поменялся контекст, образ жизни и так далее. Ну вот эти старые исследования говорят, что мужчины выгоды от брака с точки зрения здоровья получают больше. Вероятно, это связано с тем, что мужчины чуть более, так, ну не скажу халатно, но чуть-чуть более наплевательски относятся к своему здоровью, чем женщины. И, видимо, женщины и до брака, и во время брака заботятся о себе примерно одинаково. А мужчин брак или их супруги стимулируют все-таки чуть больше следить за здоровьем. То есть мужчинам профитов для здоровья от брака как будто бы больше. Но тут как бы безусловно, поэтому если у вас есть счастливый брак или вы планируете вступить в счастливый брак, то, в общем, ни в чем себе не отказывайте, это здорово. Вот в апреле, например, вышло исследование, что женатые люди и замужние люди гораздо реже болеют раком. Тут как будто бы врачи ссылаются на то, что в парах супруги чаще видят симптомы, ранние симптомы друг у друга, своевременно отправляют супруга или супругу за медицинской помощью и тем самым как бы благополучно выздоравливают и так далее. То есть как будто бы, как ни посмотри, брак — это очень хорошо для семьи. Но тут есть несколько серьезных ограничений, о которых стоит сказать. Самое первое ограничение состоит в том, что в целом здоровые люди, они чаще заключают браки. То есть как будто у нас сразу немножко искажается выборка. Если человек изначально был не очень здоровым, может быть, с какими-то тяжелыми заболеваниями, он с меньшей вероятностью вступает в брак. То есть брак такая более история про здоровых людей. И это, конечно же, влияет и на продолжительность жизни, и на дальнейшее состояние здоровья этих людей. Во-вторых, очень важно отметить, что пользу здоровью как мужчинам, так и женщинам приносят только счастливые браки. Потому что если брак не несчастные, с какими-то токсичными отношениями, не дай бог, семейным насилием, это все, конечно же, ухудшает состояние здоровья супругов, и поэтому тут очень важно вот это тоже иметь в виду. Кроме того, есть
0: под насилием, Оля, мы понимаем не только физическое, но и морально-нравственное.
1: Психологическое, да. То есть, когда люди страдают из-за, ну, как бы, несчастливого брака, это, возможно, хуже, да и точно хуже, чем если бы они были не замужем, не женаты, может быть, были бы окружены просто друзьями, каким-то вот своим социальным кругом, и, в общем, жили бы в безопасности и не страдали бы. Вот. И поэтому очень важно, чтобы брак был счастливым. Отдельный вопрос, что делать, если он не счастливый, там, возможно, есть разные способы его поправить, не обязательно сразу же разводиться, но, тем не менее, как бы терпеть несчастливый брак и думать, что все равно зато так я буду здоровее и дольше проживу, это неправильно. И, наконец, есть один важный фактор, который очень, ну, немножко искажает эту статистику, когда мы говорим, что класс, счастливый брак продлевает жизнь, и вообще брак продлевает жизнь, важно не забывать, что, во-первых, разводы становятся очень большим потрясением, часто таким вот, который сказывается на здоровье человека, сильнейший стресс, и как бы да, а разводы случаются...
0: Ну, кстати, Оля, тут маленькая реплика, значит, вы же не будете отрицать нашу ЗАГСовскую статистику, что 85% подателей заявления на развод женщины, в последние годы, а и потом вот эпидемия, которая длится уже несколько десятилетий в плане отказа брать фамилию мужа, в отличие от девичьей, да, или от предыдущего брака, она же мотивируется тем, что человек, ну, если честно, да, без лукавства, без вот этого кривляния, которое обычно, да, вот для того, чтобы выглядеть лучше, чем ты есть, на самом деле человек просто не уверен в этом избраннике, поэтому и не хочет менять всю эту, весь этот ворох документов, да, как вот все говорят, я не хочу менять документы.
1: Я думаю, что, знаете, это еще...
0: Я к чему? Нет, это как прелюдия, да, я к вашей фразе просто о том, что потрясением является. Вот мне кажется, для этих-то не является потрясением, потому что они были
1: заявление?
0: Морально... Потом подают, и которые не меняют фамилии. Они были готовы к этому. Они воспринимали брак как тест. Выдержит чувачок мои требования или нет, да?
1: Но про разводы, вы знаете, я тоже, честно говоря, всегда без экивоков, правда, считала, что это женщины, значит, такие коварные, все время разводятся с мужчинами. Что же мужчины-то, значит, неужели им так хорошо в браках? Поговорила тут с одним демографом. Он говорит, что во многом это обусловлено особенностями нашего брачного законодательства, потому что оно устроено в пользу женщин. И мужчина, даже если ему брак очень неприятен и тяжело дается, часто не делает этот шаг в сторону развода, потому что он понимает, что он гораздо более уязвим с точки зрения раздела имущества, детей, детей и так далее в случае развода, поэтому как мужчина немножко в зависимости, и поэтому терпит и тянет до последнего, даже если ему брак не нравится, потому что он, например, жену не любит, а детей очень любит, но понимает, что, скорее всего, они останутся с матерью. И вот как бы, а женщина как бы решается легче, потому что как раз она уверена, что законодательство будет почти наверняка на ее стороне, особенно если есть общие дети. Но, тем не менее, да, в общем,
0: тут,
1: развод.
0: Кстати, серьезная... тут, кстати, Оля, да, Оля, да, тут узнал, значит, потрясающую вещь сегодня, почему-то новость пришла от кого-то из юристов, да, так, из какой-то юридической фирмы, в ленте новостей попалась. Оказывается, у нас, представляете, если даже ты докажешь, что ты не папаша, ну, то есть, если ДНК-тест официальный не сроднит тебя с детишками, то наше законодательство не подразумевает возвращение алиментов. Представляете? Удивительно. То есть, даже вообще нет такого представления. Там, как это, 116-я статья какого-то кодекса приводится, что, мол, даже если ты по закону окажешься не папаша, то закон не предполагает тебе возврата алиментов. Удивительно. Просто поразительно.
1: Это правда. У нас семейное законодательство, к сожалению, да, и на заметку законотворцам, устроено так, что как будто оно, ну не то чтобы оно поощряет разводы, но оно как бы, скажем так, не препятствует им, мягко говоря. Что еще? Смерть супругов тоже оказывает очень тяжелое влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни оставшегося супруга. И, ну, это естественно, конечно же, когда близкий человек умирает, и как бы, ну, как ни парадоксально, люди, которые в брак не вступали, да, если у вас как бы нету тещи, ее не, что там дальше, не помню. Но, в общем, безусловно, очень важно помнить о том, что как бы, да, счастливая супружеская жизнь может в какой-то момент закончиться, и это будет тяжело для оставшегося в живых супруга. Ну вот тут действительно очень важно отличать образ жизни, когда мы представляем себе человека, который живет без брака, одинокий, мы думаем сразу, что он такой бирюк, сидит в пустой квартире целыми днями, ни с кем не общается, и все такое. И, конечно же, у него там все болезни обострятся, и стрессы огромные, и так далее. Но действительно люди не в браке, они, ну, ведут разный образ жизни. Опять же, есть еще гражданские браки, которые часто не учитываются.
0: И тут
1: в том
0: еще,
1: числе...
0: Оля, еще вставлю 5 копеек на тему разного образа жизни, да? Вне брака. Так более того, у нас же, опять же, по закону, да, говорится о том, что у нас, значит, люди остаются в браке независимыми по закону, да, вот, и я наблюдаю, ну, вот про пищевую корзину, давайте мы сразу после короткой рекламы поговорим, да, потому что я наблюдаю, да, за тем, что люди берут в супермаркетах, ну, знаете, когда на неделю они закупают вот эту целую телегу, да, и я так понимаю, что они, ну, точно достали-то прожить не хотят. Так вот, мягко говоря, оба причем не хотят. Ольга Кашубина сегодня с нами в рубрике «Радио Врач» о влиянии семейного положения на долгожительство мы говорим.
2: Маяк. Спирадио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Масштабная программа в сфере науки и образования планируется в рамках Дней Санкт-Петербурга Вологодской области. 16 по 18 июля представители органов власти, ведущих университетов, научных организаций и образовательных учреждений двух регионов обсудят развитие высшего образования, подготовку востребованных специалистов, внедрение современных технологий и укрепление межрегионального сотрудничества. Центральной площадкой деловой программы станет Вологодский государственный университет, где состоится круглый стол с участием руководителей вузов и экспертов, а также межрегиональная научная конференция «Университетское партнерство Санкт-Петербург-Вологда» и тематические секции. Одним из ключевых событий станет подписание соглашения о сотрудничестве, которое откроет новые возможности для совместных научных исследований и обмена лучшими образовательными практиками. Абитуриенты Вологодской области подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно. Больше всего документов направили в Череповецкий государственный университет – свыше 4,5 тысяч. Также более 1 тысячи заявлений поступило в Вологодский государственный университет, около 900 – в филиал МГУА и Вологодскую ГМХ. Услуга поступления в вуз онлайн позволяет направить заявление в несколько учебных заведений и до 5 направлений подготовки. Данные об образовании, результатах ЕГЭ и льготах картах загружаются автоматически. Через личный кабинет также можно добавить сведения об индивидуальных достижениях, оформить договор о целевом обучении, следить за конкурсными списками и статусом заявления, а также подать согласие на зачисление. В этом году документы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета принимают до 25 июля. Приоритетный этап зачисления завершится 3 августа, основной – 7 августа. Вологодские компании смогут быстрее получать ветеринарные разрешения на ввоз товаров. Российский экспортный центр запустил на платформе «Мой экспорт» новый электронный сервис для оформления ветеринарных разрешений на ввоз подконтрольных товаров – живых животных, продукции животного происхождения, кормов и тому подобное. Сервис интегрирован с системой «Россельхознадзора». Импортеры смогут подавать заявления и отслеживать их статус в личном кабинете, получать мотивированные отказы и аналитические отчеты, а также экспертную поддержку. Решение сократит временные и административные издержки бизнеса. Более 350 вологодских металлургов досрочно вышли на пенсию в этом году. С начала 2026 года правом досрочного выхода на заслуженный отдых воспользовались уже более 350 специалистов. Это доменщики, столевары, плавильщики и литейщики в возрасте около 50 лет. Напомним, что досрочно выйти на пенсию могут работники вредных и опасных производств, независимо от общеустановленного пенсионного возраста. Например, мужчины, отработавшие в горячих цехах не менее 10 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет при общем страховом стаже от 20 лет. Женщины с 7,5 годами специального стажа в 45 лет при общем стаже от 15 лет. О русском севере с любовью расскажут байтики и живописные работы Татьяны Шмелевой. Юбилейная выставка вологодской художницы о русском севере с любовью откроется 18 июля в здании областной картинной галереи. Пейзаж – главный жанр творчества Татьяны Шмелевой. Природа русского севера, преимущественно Вологодского края – главная тема. Художница очень любит Ферапонтова, увлеченный подолгу работает там. Привлекают ее и другие жанры – натюрморт, бытовые сценки, изредка обращается к портрету. Открытие экспозиции состоится в эту субботу в 15 часов.
2: Новости спорта.
3: Чуваката сыграет на турнире Литвинова в Иванове. Об этом сообщили в соцсетях местного клуба «Энергия». Во дворце игровых видов спорта с 27 по 31 августа в 33 раз пройдет предсезонный турнир по баскетболу памяти тренера Кирилла Литвинова на Кубок губернатора Ивановской области. Всего за главный трофей поборются 6 команд, в их числе также баскетбольный клуб «Самара», Курская «Динамо Фарм», «Спарта НК-2» из Видного и столичный «МБА МГУСИТ-2». В Череповце в Международный день шахмат проведут турнир среди ветеранов. Событие станет завершением проекта для людей пожилого возраста «Шахматное долголетие». Побороться за награды предлагают как опытным, так и начинающим шахматистам от 50 лет и старше. Состязания состоятся 20 июля в центре на Столяров 42. Начало игр в 10 часов.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 11-12 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

лишь глазами, медленно за руку, к сожалению, чужую эту старую.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и портовым объектам в Одесской области, сообщили в Минобороны. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Позже в Минобороны России сообщили, что в Киеве поражено промышленное предприятие логистической компании «Рапид» и склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные БПЛА большой дальности Ан-196 «Лютый» и разведывательные БПЛА «Лелека-100». Кроме того, российские войска в ходе ночного удара поразили объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения военных грузов. Кроме того, российские вооруженные силы поразили на переходе морем в порты Одесской области морское судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ. Удар вооруженных сил Украины по автомобилю, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, создал угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, накануне в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель автомобиля и находившийся в нем главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал работник станции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Об этом сам военачальник написал в соцсети. Мотивом для такого решения Елизаров называет непродуманные действия властей. Увольнение Федорова Зеленским военные называют большим злом для обороноспособности страны. Вице-президент США Джей Ди Венса заявил о наличии в Израиле сил, добивающихся затягивания войны с Ираном. При этом, по мнению Венса, президент США Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана независимо от какого-либо влияния со стороны Израиля, поскольку твердо убежден, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию.
3: В нашей стратегии замешаны и переговоры, и военная сила, и все это вместе. Но я абсолютно точно знаю, без тени сомнения, что в израильском правительстве есть люди, которые пытаются увести нас от этого политического курса, потому что их цель – продолжать военную кампанию.
1: Также Венс сообщил, что Соединенные Штаты не будут отправлять американских военных для проведения наземной операции в Иране с целью смены правительства в Исламской Республике. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. Тестовый режим выдачи запустят в международном аэропорту Каира. Вместо бумажных марок наклеек будут электронные визы с QR-кодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Для организованных путешествий туристические компании смогут оформить код за 48 часов до прибытия. Стоимость визы составит $36, из которых 30 придутся на визовый сбор, а 6 на сервисный. Штормовое предупреждение действует сегодня в Москве. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом предупредил столичный главк МЧС. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Ну а пешеходам по традиции следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. В случае ЧП звонить по телефонам 101 или 112. Завтра в Москве погода значительно улучшится. Днем уже обещают до 23 градусов. А в выходные, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к летним показателям.
2: с пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. Ну, а суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок, на минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями, воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в северной столице плюс 19-21 градус. В Москве тоже 19-21, но облачно с прояснениями, и местами пройдет кратковременный дождь.

0: и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют вас, дорогие радиослушатели, иногда телезрители. Ну, конечно,
2: внезапно. Я что-то телека. Пропустил, я начал искать камеры.
1: Ну, хорошо, да, давай тогда кинозрители, раз уж мы пригласили нашего большого друга, киноведа Всеволода Коршунова. Просто я намекала на вчерашний очередной полуфинал, который произошел. И да. Какие-то есть комментарии? Я не знаю, Всеволод, приветствуем вас. А вы болеете за кого-либо?
2: Здрасте.
3: Доброе утро. Вы знаете, нет, ни за кого не болею. Я вообще и спорт вещи не совместные, простите.
1: Вот. Ладно, хорошо.
3: Огорчился, что вчера устроили беспорядки поклонники проигравшей команды. Вот это бесчинство, это безобразие. Я против.
2: Англичане, а где что-то я пропустил? А где они буянили-то?
1: Ну, тогда мы это спортивных комментаторов, кстати... Андрей Кудряшов тоже какое-то отношение имел.
2: Опосредование.
1: Так что мы специально сделаем выпуск про... мы позовем культуролога и поговорим, как, почему люди выплескивают вот эти эмоции именно так. И они самые опасные люди, болельщики. Ну, хорошо. Простите, что отвлекла вас чуть-чуть. Мы хотели поговорить о коротком метре, то есть о каком-то формате кино, который до сих пор существует. Он, наверное, не самый популярный, потому что он коммерчески, по-моему, не очень, да, окупается. Но как заявление и как самовыражение, по-моему, короткий метр – это очень-очень интересная история.
3: Да, вы знаете, интересно, что ведь, собственно, история кино начинается с короткого метра. Первые фильмы были вообще, извините, 50 секунд у люмьеров, потому что пленку нельзя было больше намотать, она рвалась. Вот. А сегодня мы к этому относимся как к скорее полигону для начинающих авторов, для студентов. Иногда крупные авторы делают такие альманахи из короткометражных картин. Вот, и это такой тоже, знаете, ну, мастер-класс. Поэтому сегодня такой, скорее, у него либо очень престижный статус, либо статус, наоборот, такой песочницы, где можно попробовать себя. Ну, скорее, вот так.
2: То есть это не коммерческое кино, ни в каком стиле, да?
3: Нет,
2: это...
3: нет. Ну, то есть, ну, тогда... понятно, что могут быть какие-то коммерческие случаи, но это маловероятно. Нет, в основном это, конечно, очень специфический формат сам по себе. Поэтому, конечно же, он как бы за пределами такой вот индустрии большого кино, да.
1: А сколько он по времени сейчас? Какой-то есть стандарт короткого метра?
3: О, это целая история, потому что у нас есть разные системы координат, вообще единого стандарта нет. Разные фестивали по-разному это оценивают. Может быть, и 20, и 25, и 30, и 40. Вы знаете, в целом, значит, есть такая разница. Значит, есть две авторитетные большие организации. Это Американская киноакадемия, которая «Оскары» нам раздает. Да, не нам, к сожалению, но кому-то. «Оскар» раздает. Вот у них всего лишь два типа метражей. Это полный и короткий. И граница в 40 минутах. Вот до 40 короткий метр. А есть французский центр CNC, там три больших таких блока. Это короткий метр до получаса, средний метр до 58 минут, и уже после 58 минут придет полный метр. Вот там такая система.
2: А на ваш взгляд, какая идеальная вот сценарная длительность короткого метра должна, чтобы историю все-таки сумели рассказать, и чтобы она была интересна зрителю, а не только там специалистам, студентам?
3: Вы знаете, вот мы как-то с Алексеем Погребским по этому поводу говорили, с режиссером, куратором курса режиссуры в МШК, и сошлись на 20 минутах. Это вот так называемая двухчастевка. То есть когда-то ведь кино у нас было в бобинах, вот одна часть длилась примерно 10 минут. Вот двухчастевка идеальная, мне кажется, формат для короткого метра. Он и не короткий слишком, то есть не скомканный, и не длинный, и не притягивает. То есть там уже требуются другие инструменты управления вниманием, более сложные. Если вы делаете фильм, допустим, на полчаса. Вот. А вот 20 минут прям это вот, ну, идеально для одной истории, то есть одно центральное событие, к нему подходим, от него мы уходим. Вот это идеальный формат.
2: А какие есть какие-то специальные приемы, ну, наверняка режиссеры и знают, а ребят, студенты, да, которые должны узнать визуальный или, может быть, аудио, которые позволяют мгновенно, да, зацепить внимание, хук такой сделать именно в короткометражке. Что сейчас, как это делается?
3: Ну, вы знаете, прям таких вот идеально работающих приемов нет, потому что, собственно, это просто приемы. Дальше важно, как автор их использует. Да, ну, смотрите, ну, у нас, смотрите, вот есть такой замечательный принцип, он называется латинским словом, точнее, словосочетанием «in medias res», когда короткий метр, вообще сцена, история начинается с полуслова, из-за такта. знаете, вот еще как бы мы ни в чем не разобрались, а уже какая-то, какая-то конфликтная ситуация, какая-то драка там происходит, да, что-то там перестрелка, кто-то куда-то бежит, кто бежит, куда бежит, зачем бежит,
2: то есть
3: непонятно.
2: Какое-то действие должно быть, да, всегда?
3: Сразу какое-то действие, сразу действие, in medias res, то есть в середине вещи. Вот мы не начинаем с того, как они пришли, поругались, начали драться, а вот сразу один другого таскает за волосы. А потом, по ходу дела, разберемся, кто есть кто. Вот, значит, что еще здесь у нас работает? У нас работает вообще предельная концентрация всего, концентрация событий, как правило, одно большое событие, концентрация персонажей, концентрация места и времени действия. Вот, всегда работает умолчание, когда вот что-то такое. Здесь есть один короткий метр, очень классный, он называется «Недолговечные сердца». Норвежский Бризингер, режиссер. И вот там очень простая история. Мальчик, значит, получает какое-то письмо, потом врет маме, что он заболел, и едет куда-то. Куда едет, совершенно непонятно. Вот там очень простая схема. Они взяли и один кусок фабулы просто иссекли, изъяли из фильма. Что за письмо? Откуда это письмо, что там написано, нам не показали. Нам показали в самом конце, уже перед финальными титрами.
2: А, то есть смысл какой-то был в этой короткометражке, да?
3: Нет, это очень трогательная, очень сильная работа. Просто здесь намеренно...
1: 14 минут идет всего, 14.05. Я ее нашла. Я думаю, вещи, которые наши гости говорят, нужно реально, если кому-то интересно, просто запоминать и смотреть.
3: Да, очень просто сделано, и при этом очень такая яркая, хорошая, известная на весь мир короткометражка. Что еще? Ну, работает прием, он и в полном метре работает, это не только для короткого, Save the Cat, который уже давно все уже, знаете ли, обругали, но, тем не менее, он работает, Save the Cat, то есть спасите котика, чтобы мы персонажа полюбили, надо, чтобы он сделал какое-то хорошее дело. Правда, есть еще обратный, значит, пример, Kill the Cat или Kill the Dog, да, значит, чтобы мы его не только полюбили, но отнеслись к нему как к полноценному персонажу, нужно еще, чтобы он сделал какую-то глупость. Может быть, даже, ну, не гадость, но какую-то вот глупость, например, да, упал, что-то ляпнул неправильное, да, что-то вот такое. Чтобы он был объемным, а не просто таким памятником, на который мы должны смотреть снизу вверх. Вот, этих приемов довольно много, и в целом они, я думаю, универсальны, они не работают только на коротком метре, просто из-за концентрации всего короткий метр предполагает вот больше, что ли, большего внимания к этим инструментам.
2: А их можно назвать, эти приемы, штампами, да, которые пользуются авторы в короткометражках, да, потому что, ну...
1: И вообще, простому зрителю это интересно или это настолько внутренняя история и для каких-то специальных профессионалов или ценителей?
3: Ага, отвечаю сразу, значит, на два вопроса. Первый. Знаете, штамп все-таки это прием, который из многочисленных использований превратился в что-то ужасное, замшелое и уже отвратительное. Условно говоря, вот пример штампа, значит, идет танк, и гусеницы проезжают по плюшевому мишке. Кто-то когда-то придумал этот образ, и образ классный. Но дальше стали использовать все, кому не лень, и он уже стал штампом. То есть штамп — это образ или прием, который работает, но из-за бездумного использования и, главное, еще такого, знаете, не пропущенного через себя, да, без пропуска через себя, вот он превращается в что-то такое заскорузлое. Вот, поэтому все эти приемы работают, на самом-то деле. Можно же их использовать, ну, как бы хитро, ярко, очень интересно. Вот, или, например, вот по поводу этой механики. Я не знаю, мне кажется, зритель здесь может быть разный. Есть зритель, который пришел просто отдохнуть, посмотреть, а есть зритель, который хочет быть продвинутым зрителем, которому хочется понять, а как это сделано, да, вот из чего это состоит. Поэтому кто-то из зрителей интересуется, да, у нас есть книги о кино, которые читают не только профессионалы, какие-то учебники. Вот, я очень люблю таких продвинутых зрителей, которые, правда, вот, ну, хотят в эту механику заглянуть, им это интересно.
1: Насчет вот специализации. Просто у меня был следующий вопрос о том, какая перспектива, вот если мы к короткому, совсем даже не метру, а формату к рилсикам и всяким видосикам сейчас настолько привыкли, и с годами будет все лучше и лучше. Ты можешь иногда за очень короткие, там, 3 минуты.
2: Так сейчас уже, по-моему, сериальная структура уже склоняется к короткому метру, да, так, там, серии там, по 10, по 15 минут.
1: Ну, да, просто да, это... насколько вдруг этот метр придет, но просто в кино тогда никто вообще ходить не будет, потому что это целое дело. Ты дошел до кинотеатра, ты купил, ты сел и 15 минут посмотрел, дальше пошел. Что такое? Все в телефонах.
2: Да.
1: Просто это смерть киноиндустрии такой большой, помпезный.
3: Это большой такой разговор, действительно интересный. Я не верю в то, что индустрия умрет. То есть нам, людям, нужен все равно опыт коллективного переживания в кинотеатре, в кинозале, в темноте. Это опыт, я убежден, сакральными нотками. Он нас отправляет в некую первобытную пещеру, где мы сидели, наши, точнее, предки сидели перед шаманом, перед костром. И они были одновременно и зрителями, и слушателями, и участниками, и исполнителями. Вот такое синкретичное, да, искусство первобытное. Вот, нам нужно это коллективное переживание. Вспомнить, опять же, вот спорт, да, все эти стадионы, когда все как один вскакивают с места.
2: Концерты все, туда же, один, да, на стадионы.
3: Концерты, да, опять же, вот, значит, в кино там все кричат, куда пошел, зачем, или там все вместе замирают, все вместе выдыхают. Нам нужно это важный опыт. Другое дело, что, возможно, кино большеэкранное, и оно к этому идет, да, оно все удорожается, вот, и, возможно, оно станет, знаете, как такое элитное развлечение. Возможно, мы будем ходить в кино раз в год.
1: Знаете, как вот, да, на согласна.
3: Такой спектакль. Да, вот,
1: или мы себя денег заставляем, когда знаем, что хотим коллективное переживание. Потому, да, что мы же театр или какие-то футбол целыми днями не ходим, или тот же, те же концерты.
3: Да.
2: То есть это,
3: да,
2: такое премиум развлечение становится, да?
3: Да.
2: По сути.
3: Ну, мы к этому, кажется, идем. То есть к этому действительно все идет. По крайней мере, есть такие гипотезы. Вот, то есть, это, да, то есть кино уходит из, вот, кинотеатральный просмотр из повседневной практики, а практике повседневной у нас есть, собственно, эти короткие истории. Но, кстати, и большие истории, сериалы, и большие полнометражные фильмы, все равно мы, кстати, их меряем короткими метрами. Вот, опять же, не знаю, задумывались ли об этом зрители, но есть такие концепции структурные, прям такие инструментальные, что мы расчленяем полный метр на, там, не знаю, 6, 8, 9 там, маленьких историй, коротких метров, вот, и делаем их по отдельности. Вот, они, конечно, все собираются в единый большой блок, но, тем не менее, чтобы вот этот огромный полный метр, огромный сценарий там на 120 страниц как-то его, ну, объять взглядом, мы его разбиваем на несколько коротких метриков. Это очень полезно, очень удобно, кстати. Поэтому все равно короткая форма нам нужна для нашего восприятия.
1: А давайте тогда классиков вспомним. То, что мы вдруг однажды посмотрели в детстве, их тоже редко показывали по телеку, кроме телека вообще, да, ничего не было. Ну, а кинотеатры. Это Шурика «Приключения» у Гайдая. У Данелии, по-моему, да, было что-то черно-белое. Mm-hmm. Может быть, вот то, что вы студентам озвучиваете, а мы это видели, но забыли.
3: Слушайте, во-первых, нужно посмотреть две великие короткометражные картины, очень маленькие. Значит, первое – это документальный фильм Герца Франка, это такой советский документалист, старше на 10 минут. Это просто великая совершенно короткометражка. Мы видим мальчика в кукольном театре, и камера ни разу не поворачивается в сторону сцены. Лицо мальчика такое выразительное, оно как экран отражает все события на сцене. Потрясающая картина. Кстати, спустя...
1: Еще раз, старше на 10
3: старше
1: лет?
3: Старше на 10 минут. Старше на 10 минут. Мы всего 10 минут видим, как этот мальчик смотрит спектакль, и мы видим, как меняется его душа. Прямо вот по ходу дела. В режиме реального времени. И, между прочим, большим поклонником, это очень известный, на весь мир короткий метр, и великий немецкий режиссер

0: совету Сергея Соловьева, того самого, который Асса, придумал сделать фильм скрытой камерой в Эрмитаже. Называется фильм «Взгляните на лицо». Там минут 20 картин идет всего. Значит, камеру установили, спрятали, точнее, за рамой Мадонны Литты в Эрмитаже. И мы стали с вами Мадонной Литтой и смотрим, а как люди реагируют на эту великую картину Леонардо да Винчи. И мы понимаем, что люди, наши современники, ну, окей, не наши, а современники Когана 60-х годов, середины 60-х, они не менее прекрасны, чем Мадонна Литта. Это такая красивая картина, такое вглядывание в лица любовное. Люди некоторые сердито смотрят на Мадонну Литту. Это красота, и это какой-то символ, да. Некоторые расплываются в улыбке, кто-то вообще, значит...
1: А все одним планом снято, да? Все?
0: Картин... Нет. Не один план, а то, что там люди подходят. Просто скорее у нас точка одна.
1: А.
0: У нас точка одна, и мы вот все время в этой точке находимся.
1: Не, я имею в виду монтаж какой это. Я просто не слышу про это.
0: Монтаж
1: какой?
0: Там есть. Монтаж там есть. Почему? Люди подходят, там же, ну, то есть они снимали целый день. И потом смонтировали из этих вот разных подходов к Мадонне Литте такой фильм на 20 минут. Поэтому это не однокадровый фильм. Я понимаю, что хочется так его представить, но нет. Он все-таки лихо смонтирован при этом. Похоже, какая концентрация есть. Вот это прям прекрасная совершенно картина, которую я очень люблю. Так, что еще мы можем здесь вспомнить? Вы знаете, я очень люблю показывать картину студентам. Это такая, знаете, тоже уже не совсем прям классика-классика, но уже старый фильм 2000-го года. Это датский режиссер Андерс Томас Йенсен. Он известный сейчас датский комедиограф Андерс Томас Йенсен. Фильм называется «Ночь выборов». Знаете, его показывают уже, значит, 20 лет, и с каждым годом он все более и более актуален становится.
2: Там история Андерс про то, Томас... человек...
0: Йенсен.
2: А фильм еще раз чуть-чуть потише.
0: Ночь выборов. Человек едет на участок. Значит, вечер, дня выборов, нужно быстрее проголосовать. Он едет на такси, и он такой ставит себя выше других, в таком белом пальто постоянно стоит, всех обвиняет в расизме, в ксенофобии. И мы выясняем, что в нем самом есть что-то такое, что он ищет в других. Знаете, из серии «Бревно в других вижу», да, в глазах.
2: Да, в глазу у себя
0: точнее,
2: нет.
0: Точнее, наоборот, соринку в других глазах вижу, а бревно в своем не вижу. Потрясающая совершенно картина. Вот, причем есть еще классные анимационные картины, тоже короткометражные, не знаю, «Сеча прикерженцы», Нарштейна, великая совершенно картина, когда просто из, знаете, из средневековых икон, фресок собрана новая история, другая история. То есть у нас есть иконы, там, Богоматерь, например, Христос, а там нам рассказывают историю, как князь уезжает на битву, на эту сечу, а жена с ребенком ждет его. Очень красивая картина. Да, когда буквально оживая древнерусскую жизнь.
2: Но с мультипликацией здесь чуть-чуть другое. Хотя у нас всегда делили мультипликация для взрослых и нет. Потому что вот я вчера счастливым образом посмотрела 14-минутную картину «Бронзита. Три сестры». То есть на это взрослый должен выделить время, которая бесценна, да, и которую мы сами распределяем, где больше ценится оно и где нужнее. А ребенок, он смотрит эти мультфильмы, ну,
1: запоем,
2: просто, чтобы, да. Но ему это тоже, ему вряд ли это будет интересно. Это забавно, он все равно свое что-то увидит, поэтому надо детям тоже все показывать, что сам смотришь.
0: Ну, безусловно, да, здесь, причем, действительно, мы говорим о том, что дети же по-другому вообще все воспринимают, да, и здесь у нас разные совершенно регистры восприятия. Да, тем более, что с мультиками, да, это прям беда, что мультики воспринимаются как исключительно сказки для детей. Может, быть, «Сеча прикерженцев», кстати, это абсолютно невероятный фильм для взрослых, детям, мне кажется. Ну, то есть очень только взрослым детям можно его смотреть. Вот, потому что анимация изначально, извините, это большое искусство. И, кстати, короткие метры анимационные. Вот для взрослых хочу рекомендовать великие фильмы Владислава Старевича. Это российский аниматор, пионер кукольной анимации, имя которое знают во всем мире. Вот, и, собственно, пошел, значит, Гайдай.
2: Шурик.
0: Да, у нас. Да, вот, значит, да. А это, значит, фильмы, где он соединил свое увлечение фотографией и энтомологией, то есть наукой о насекомых. И он делал таких стрекозочек, мух, каких-то еще, значит, насекомых, и они у него оживали.
2: Мы обязательно этот список продолжим. Плохила. Продлим. Я прошу прощения, что перебиваю нашего гостя, киноведа, доцента кафедры драматургии в ГИКа и куратора курса практической кинокритики.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции и его водителя в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель. 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
0: Напомню, в МИДе убийство Яковлева назвали бесчеловечным преступлением, которое совершено при содействии Запада, а также призвали международное сообщество отреагировать на теракт. Один из организаторов покушения на Ермолаева в Монако и подозреваемый в убийстве его исполнительницы, экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович, пытался устроить в России по меньшей мере 20 терактов, в том числе 2 на Крымском мосту, сообщает RT. В распоряжении телеканала оказались аудио, где тот обсуждает подготовку терактов. Жикович, или пастор, это его позывной, полковник украинской военной разведки. Все его попытки устроить теракты в России пресекла ФСБ. Украинские СМИ ранее называли Жиковича экс-сотрудником СБУ, но на самом деле он работает в украинской военной разведке, и именно у него обнаружили камеру пыток в подвале при обысках. Судя по перехваченным разговорам, полковник ГУР не просто планировал теракты, а получал от этого удовольствие, отмечает телеканал. Напомню, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский олигарх Ермолаев. Позже стало известно, что найдено тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Иран и США обменялись угрозами. Тегеран ударит по иранской инфраструктуре, если Штаты не снимут контроль над Ормузским проливом. Свое решение в Исламской Республике объяснили тем, что иностранное государство не входит в состав региона и не имеет права вмешиваться в его дела. Об этом заявили в командовании вооруженных сил. Заявление военных последовало в ответ на угрозы Трампа на следующей неделе ударить по мостам и электростанциям в Иране. Американский лидер взял судьбу Ормуза в свои руки и пообещал открыть проход в обмен на согласие стран Персидского залива заключить инвестиционные сделки с США. Водители могут перестать штрафовать за отсутствие водительских прав. Мера коснется только тех добросовестных автовладельцев, которые имеют удостоверение, но по каким-то причинам не взяли его с собой. Также снимается ответственность за отсутствие при себе полиса ОСАГО. Такие послабления содержатся в пакете законопроектов, которые вскоре рассмотрят депутаты Госдумы. Всего в перечне 28 штрафов, которые планируется исключить из действующих законов. Как пояснили агентство Prime Expert, отмена штрафов связана с цифровизацией систем. Большинство основных документов сейчас находятся в общих государственных базах, и проверить их сотруднику ДПС не составит большого труда. Если инициативу все-таки одобрят, изменения могут вступить в силу с января будущего года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха к этой минуте поднялась до 18-19 градусов. Уже без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Футбольный клуб «Краснодар» договорился о трансфере нападающего московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Воробьева. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что стороны закрывают сделку. Контракт будет рассчитан до 2030 года. По данным российской прессы, железнодорожники хотели получить за 28-летнего форварда 7 миллионов евро. Международная федерация футбола запретила грузинскому «Ахмату» регистрировать новых игроков на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте организации. Ограничения вступили в силу 14 июля. Причины запрета не раскрываются. Обновленная система определения офсайда в российском футболе протестирована и работает. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. Также он отметил, что в предстоящем сезоне российской премьер-лиги планируется внедрение камер на судьях. А стартует футбольный сезон в России уже 18 июля матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Нижнем Новгороде. Следите в субботу за трансляцией этого поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Россиянки София Ильтерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова попали в заявку сборной страны на чемпионат мира по художественной гимнастике в личной программе. Ильтерякова выступит в двух видах: обруч и мяч. Борисова заявлена в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Ковшова также выступит в трех видах: с мячом, булавами и лентой. Смешанная сборная России под тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в Южной Корее. Российская команда в финале уступила сборной Ирана. Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение Международной федерации гандбола по допуску россиян и рассмотрит данный вопрос. Об этом ТАСС сообщили в Европейской федерации. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владимир, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: и лирики.
1: Физики, лирики и математика пригласили мы. Страшно.
2: Статистика, да, да, да. А можно сразу два мне поставить, да, я не буду мучиться.
1: Хотя
2: да,
1: здесь тема спорта, и математика спорта, статистика, рейтинги и вероятность победы, вот. Возможно, это нам всем будет интересно, при том, что мы переживаем такое событие.
2: Да-да-да,
1: мир. Что даже мир, люди, да, которые равнодушны ко всему этому и даже настроены агрессивно, все равно это дело смотрят.
2: Приходит собрать.
1: Антон Низовцев, да, сегодня с нами основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы «Центр педагогического мастерства». Антон, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте. Готов поставить четверку на двоих вам сразу?
2: Это все равно. Да, я математику учел, это по два балла мы получим и смело уйдем за счетку.
3: Так, ладно,
2: это...
3: здесь уже тройку, Андрей, получается. Уже считать.
1: Да, хорошо. А я даже не буду натягивать на глобус.
2: Глобус.
1: Но вот эти события, вот сейчас математика, что мы, как мы этим пользуемся? Это только когда ставки ставим или просто как-то...
2: 18+.
1: Да.
3: Да, 18+, давайте расскажу сразу вам про ставки. Вот конкретно сейчас идет чемпионат мира по футболу, и у меня один из моих друзей, он профессиональный комментатор, и он всю свою жизнь занимается футболом. Прям профессиональный, получает на этом деньги, работает серьезно. И он там регулярно делает какие-то ставки. И с моей точки зрения, конечно, не хочется его обидеть, если он меня сейчас слушает, то все это на длинной какой-то дистанции идет в минус. Вот. Так что... математика, безусловно, есть, и букмекерские конторы, да, в них работают отличные математики, которые рассчитывают, собственно, будущее, пытаются прогнозировать на основании предыдущих результатов, там очень много различных коэффициентов, на основании там личных встреч, там двух конкретных команд прошлых, на основании там оценки состояния каждого игрока и так далее. Там очень много различных параметров. И благодаря вот таким моделям они строят математическое ожидание, есть такая величина, очень хорошая. Кстати, в школе бывает, что часто она не изучается. Я рекомендую всем ребятам и взрослым изучить, что такое математическое ожидание. Вот. А потом это математическое ожидание корректируется так, чтобы букмекерская контора, она в любом случае находилась в плюсе. Вот. То есть, как бы получается так, что обычному стандартному ставочнику, или как-то сказать, невозможно на длинной дистанции, невозможно, не обладая какой-то там инсайдерской информацией, вот, выигрывать. Нет ни одной серьезной работы. Я сам интересовался, да, когда я студентом был, нет ни одной серьезной математической работы о том, что вот давайте мы сейчас хорошо изучим даже математику, там построим какие-то модели и будем на дистанции выигрывать. Да, профессиональные какие-то люди могут действительно выигрывать в ставках, но это делается не так, как вот ты просто там чувствуешь, кто победит, там Аргентина или Англия, и делаешь на них ставку. Нет, это делается благодаря тому, что пишутся специальные боты, которые анализируют коэффициенты в различных букмекерских конторах, это сутками люди эти работают, и действительно благодаря там каким-то неточностям моделей букмекерских контор, они могут на вот этих спредах, на разницах коэффициентах, они могут выиграть.
2: То есть ты играешь против букмекерских конторы, а не на матч, да, играешь Аргентина-Англия?
3: Конечно, тебе без разницы совершенно. Ты смотришь, сравниваешь ставки в нескольких, коэффициенты в нескольких букмекерских конторах, да, не ты сравниваешь, а компьютер сравнивает.
2: Да.
3: И в определенных весах, в определенных пропорциях распределяются твои ставки, там все это делается автоматически. Но это настоящая работа. Это скорее не ставки на спорт, это программирование, математика вот, и так далее. Можно.
2: А дяди за тобой потом на машинах черных не приедут, когда вот ты против букмекерской конторы, да? Хороший математик, прогнозист, написал хорошую программку, а потом за тобой заехали.
3: Я думаю, что приедут, такие прецеденты бывают регулярно.
2: Бывают, да, прецеденты? То есть приезжают специально?
3: Бывают прецеденты, да, наверное, предлагают работу, вот, или что-то нехорошее.
2: Предлагают работу, это хороший вариант очень, статистический.
1: Да, ну, мы здесь точно с научной точки зрения подходим, 18+, мы все время говорим, то есть это наша чисто такая тема,
3: я хочу про себя рассказать, вот, личный свой опыт, да, вот я плохо понимаю в спорте классическом, но когда я был студентом, я хорошо понимал в киберспорте, да, в Counter-Strike, да, конкретной игре, и там играл на Евролиге и так далее, то есть сам лично, и хорошо понимал, знал некоторых игроков, то есть обладал, наверное, не самой маленькой информацией относительно там обычного ставочника. Я вот решил впервые сделать ставку на конкретный матч, я понимал, какая там карта играется, я понимал, какая команда, у какой команды это сильная карта, у какой слабая и так далее. Вот. И там играется до 16 очков в тот момент игралось. И я сделал ставку, по-моему, 500 рублей, тогда для меня были для там, студента-первокурсника серьезные деньги. И команда, в которой я был уверен в победе, которая я серьезно подошел к этому вопросу, я все изучал и так далее, проиграла со счетом, как вы думаете, каким? 1-16. Вот она проиграла. Вот. Так что я категорически не рекомендую людям
1: вот этим
3: увлекаться.
1: А во что играли? В гандбол? Или во что?
3: Нет, играли в компьютерную игру.
1: Ручной мяч?
2: Counter-Strike, да-да-да.
1: А, я просто...
2: То есть все вот эти истории, да, когда там, ну, я имею в виду сейчас, давайте тему 18+, договорим, закроем, значит, там, букмекеры, казино, то есть ты идешь, чтобы там, думаешь, какую-то модель выстраиваешь, да, математическую, да, ты все равно так или иначе проигрываешь. В конце концов, да, потому что математически...
1: А? Слушайте, ребят, ну...
3: Да, да, 100%, потому что ну, вы смотрите там, да, там в магазине дисков в каком-то интернет, соответственно, фильмы, видите там так красивую такую снятую рекламу, да, и ставок, если, то вы должны задуматься, а на какие деньги эта реклама делается, на какие деньги это все спонсируется и так далее. То есть эти конторы работают только благодаря тому, что там подкручены специальным образом от ожидания так, чтобы ты в любом случае проигрывал на дистанции. Да, понятно, ты можешь один раз там что-то выиграть, что-то угадать, но букмекерская контора, опять же, от этого не проиграет, потому что человеческая психология устроена так, что ты после этого только больше денег туда принесешь. Вот, и я хотел сказать, я изучал статьи по статистике ученых, соответственно, есть вот про это написаны научные статьи, примерно 1 из 6 людей в среднем попадает в там, фатальную, в серьезную такую очень зависимость от ставок в итоге. Это все равно, что ты играешь в русскую рулетку с револьвером. То есть ты можешь оказаться одним из этих 6. Мы крайне это, как математики, вам не рекомендуем.
2: 18+, по-прежнему. Математики могут сказать, кто лучше, Месси или Криштиану Роналду поставить, написать какую-то модель? Математическую.
3: Ну, в зависимости, на какой клуб они работают, да, из какой страны они, да. То есть тут, конечно, просто вот что значит, кто лучше, да? То есть всегда вас человек образованный спросит.
2: Математический подход есть какой-то к этому к сравнению? Это там не на улице, да, сейчас вот выйди, где там сейчас финал будет, они в Нью-Йорке играть, да, по-моему, там, и скажи, что там Криштиану Роналду лучше, да, чем Месси, аргентинцам, и посмотрим, что там дальше будет. А математическая модель, как-то можно вот
3: Ну, давайте я отвечу математически свое мнение. Я не понимаю в футболе, мне абсолютно все равно, я не болею ни за Месси, ни на Рональдо, но я вот изучал как раз этот вопрос, как ни странно, вы меня спросили, а я как-то раз интересовался, кто из них лучше. Это сложно ответить, и вас образованный человек в любом случае спросит, по какому критерию, потому что я, насколько понимаю, например, Рональдо забил больше голов за карьеру, чем Месси, но я смотрел вот статистику и так далее, и если все-таки вам хочется один и тот же ответ от математики, я, наверное, не могу за всю математику ответить, но я отвечу, что Месси. То есть по совокупности показателей все-таки он выигрывает у Роналду.
2: Вы за Аргентину?
3: Вот. Но они оба.
2: Вы за Аргентину они болеете, оба. Мне кажется, сейчас. Сейчас явно,
3: нет,
2: по-моему.
3: Я сейчас не болею.
2: Что они оба?
3: Я болею за Россию, вот, и, к сожалению, ее там нету, поэтому, соответственно, ни за кого из них не болею. Вот. Но я хочу сказать, что и Месси, и Роналдо — это феномены. У нас всегда должен быть кто-то лучший, да, кто-то на первом месте, да, кто-то на втором месте из спортсменов. Но...
2: Антон, да, мы сейчас буквально паузу на 2 минуты сделаем и вернемся к этому интереснейшему разговору.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Масштабная программа в сфере науки и образования планируется в рамках Дней Санкт-Петербурга в Вологодской области. 16 по 18 июля представители органов власти, ведущих университетов, научных организаций и образовательных учреждений двух регионов обсудят развитие высшего образования, подготовку востребованных специалистов, внедрение современных технологий и укрепление межрегионального сотрудничества. Центральной площадкой деловой программы станет Вологодский государственный университет, где состоится круглый стол с участием руководителей вузов и экспертов, а также межрегиональная научная конференция «Университетское партнерство Санкт-Петербург-Вологда» и тематические секции. Одним из ключевых событий станет подписание соглашения о сотрудничестве, которое откроет новые возможности для совместных научных исследований и обмена лучшими образовательными практиками. Абитуриенты Вологодской области подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно. Больше всего документов направили в Череповецкий государственный университет – свыше 4,5 тысяч. Также более 1 тысячи заявлений поступило в Вологодский государственный университет, около 900 – в филиал МГЮА и Вологодскую ГМХ. Услуга поступления в вуз онлайн позволяет направить заявление в несколько учебных заведений и до 5 направлений подготовки. Данные об образовании, результатах ЕГЭ и льгот загружаются автоматически. Через личный кабинет также можно добавить сведения об индивидуальных достижениях, оформить договор о целевом обучении, следить за конкурсными списками и статусом заявления, а также подать согласие на зачисление. В этом году документы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета принимают до 25 июля. Приоритетный этап зачисления завершится 3 августа, основной 7 августа. Вологодские компании смогут быстрее получать ветеринарные разрешения на ввоз товаров. Российский экспортный центр запустил на платформе «Мой экспорт» новый электронный сервис для оформления ветеринарных разрешений на ввоз подконтрольных товаров – живых животных, продукции животного происхождения, кормов и тому подобное. Сервис интегрирован с системой Россельхознадзора. Импортеры смогут подавать заявления и отслеживать их статус в личном кабинете, получать мотивированные отказы и аналитические отчеты, а также экспертную поддержку. Решение сократит временные и административные издержки бизнеса. Более 350 вологодских металлургов досрочно вышли на пенсию в этом году. С начала 2026 года правом досрочного выхода на заслуженный отдых воспользовались уже более 350 специалистов. Это доменщики, сталевары, плавильщики и литейщики в возрасте около 50 лет. Напомним, что досрочно выйти на пенсию могут работники вредных и опасных производств, независимо от общеустановленного пенсионного возраста. Например, мужчины, отработавшие в горячих цехах не менее 10 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет при общем страховом стаже от 20 лет. Женщины с 7,5 годами специального стажа в 45 лет при общем стаже от 15 лет. О русском севере с любовью расскажут байтики и живописные работы Татьяны Шмелевой. Юбилейная выставка вологодской художницы о русском севере с любовью откроется 18 июля в здании областной картинной галереи. Пейзаж – главный жанр творчества Татьяны Шмелевой. Природа русского севера, преимущественно Вологодского края – главная тема. Художница очень любит Ферапонтова, увлеченная и подолгу работает там. Привлекают ее и другие жанры – натюрморт, бытовые сценки, изредка обращается к портрету. Открытие экспозиции состоится в эту субботу в 15 часов.
0: Новости спорта.
4: Чиваката сыграет на турнире Литвинова в Иванове. Об этом сообщили в соцсетях местного клуба «Энергия». Во дворце игровых видов спорта с 27 по 31 августа в 33 раз пройдет предсезонный турнир по баскетболу памяти тренера Кирилла Литвинова на Кубок губернатора Ивановской области. Всего за главный трофей поборются 6 команд, в их числе также баскетбольный клуб «Самара», Курская «Динамофарм», «Спарта НК-2» из Видного и столичный МБА «МГУСИТ-2». В Череповце в Международный день шахмат проведут турнир среди ветеранов. Событие станет завершением проекта для людей пожилого возраста «Шахматное долголетие». Побороться за награды предлагают как опытным, так и начинающим шахматистам от 50 лет и старше. Состязания состоятся 20 июля в центре на Столяров 42. Начало игр в 10 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 11-12 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и портовым объектам в Одесской области, сообщили в Минобороны. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Минобороны уточнили, что в Киеве поражено промышленное предприятие логистической компании «Рапид» и склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные БПЛА большой дальности Ан-196 «Лютый» и разведывательные БПЛА «Лек-С-100». Кроме того, российские войска в ходе ночного удара поразили объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения военных грузов. Кроме того, российские вооруженные силы поразили на переходе морем в порты Одесской области морское судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции и его водителя в результате атаки ВСУ. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель. 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: В МИДе убийство Яковлева назвали бесчеловечным преступлением, которое совершено при содействии Запада, а также призвали международное сообщество отреагировать на этот теракт. Один из организаторов покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и подозреваемый в убийстве его исполнительницы Виталий Жикович пытался устроить в России по меньшей мере 20 терактов, в том числе 2 на Крымском мосту, сообщает RT. В распоряжении телеканала оказались аудио, где тот обсуждает подготовку терактов. Жикович, полковник украинской военной разведки, СМИ ранее называли его экс-сотрудником СБУ, но на самом деле он работал в ГУР. Именно у него обнаружили камеру пыток в подвале при обысках. Судя по перехваченным разговорам, полковник не просто планировал теракты, а получал от этого удовольствие. Как передает ТАСС, Жикович пытался организовать теракты на Крымском мосту в центре Грозного, в курортной зоне Пятигорска и на юге России. Все эти преступления пресекла ФСБ. Напомню, в Монако 29 июня произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев и его спутница с сыном. Спустя несколько дней под Киевом было найдено тело 39-летней украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позже сообщил об аресте Жиковича и еще одного подозреваемого сотрудника ГУР Украины Владислава Риота. Ермолаев на днях восстановился после ранения и, как передают телеграм-канал, опубликовал открытое письмо, в котором возложил ответственность за подрыв на СБУ и ГУР Украины. При этом бизнесмен поблагодарил Зеленского за помощь. Ермолаев призвал европейские власти провести полное и независимое расследование покушения на него. Иран и США обменялись угрозами. Тегеран ударит по иранской инфраструктуре, если Штаты не снимут контроль над Ормузским проливом. Свое решение в Исламской Республике объяснили тем, что иностранное государство не входит в состав региона и не имеет права вмешиваться в его дела. Об этом заявили в командовании вооруженных сил. Заявление военных последовало в ответ на угрозы Дональда Трампа на следующей неделе ударить по мостам и электростанциям в Иране. Американский лидер взял судьбу Ормуза в свои руки и пообещал открыть проход в обмен на согласие стран Персидского залива заключить инвестиционные сделки с США. К сборной Аргентины могут применить санкции за баннер с фразой «Мальвины аргентинские» после победы над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. За это аргентинцы рискуют быть наказанными различными видами санкций от штрафа до запрета на любую деятельность, связанную с футболом. Как отмечает ТАСС, дисциплинарный кодекс ФИФА не содержит отдельной статьи, прямо запрещающей демонстрацию политических плакатов на поле. Однако ФИФА традиционно исходит из принципа политической нейтральности соревнований. Напомню, накануне сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира победила команду Англии со счетом 2-1. В финале аргентинцы сыграют с испанцами. Решающий матч состоится в воскресенье 19 июля. Между Аргентиной и Англией ведется затяжной территориальный спор вокруг Фолклендских или Мальвинских островов. Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования после обретения независимости от Испании, называя британский контроль, установленный в 1833 году, актом агрессии. Вопрос неоднократно выносился на уровень ООН, а в 1982 году конфликт перерос в полноценную войну, которая завершилась победой европейцев. Но Аргентина продолжает пытаться оспорить владение островами Великобритании. Сентябрьская погода прогнозируется сегодня в Москве, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, сегодня через столицу севера на юг проходит холодный атмосферный фронт, который и принес облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Сегодня столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса. Последующая ночь на 17 число станет самой холодной в мегаполисе за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. При этом завтра днем похолодание уже не предвидится. Температура будет соответствовать климатической норме и составит 20-25 градусов. А в субботу и воскресенье установится теплая и комфортная погода до плюс 26. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге без осадков и 23-25 градусов. В Москве тоже без осадков и 21-23.

0: лирики.
1: Физики, лирики, продолжаем шоу в эфире «Маяка». Я лирик Митрофанова.
0: И я лирик Кудряшов. И теперь, нет, физическая тема, да, химия смеха и слез, как нейромедиаторы управляют нашими эмоциями. А у нас в гостях Илья Мартынов, нейробиолог, научный руководитель музея мозга в Санкт-Петербурге и Москве. Илья, здравствуйте.
1: Илья, привет.
2: Добрый день, Маргарита. Добрый день, Андрей.
1: Ребята, а вот не зря же Мик Джаггер в начале часа пел так проникновенно. Мы вчера его видели на матче Англия-Аргентина. По телеку он спел, естественно.
0: Практически.
1: Да, он как живой, ему 83 в конце месяца, 26 июля, по-моему, 83 ему. Да, о чем и речь. И вот он сидел, и он сначала вроде улыбался, а потом, знаешь, такое, его лицо, прям надо найти этот кадр, когда, ну, Англия, понятно, что проиграла, и у него такое, да, вот и с этим лицом, и этот вот как-то, и вот эти эмоции, и его, и вот этой толпы огромной, многомиллионной, как вот здесь мы и смех, и грех будем обсуждать?
2: Это вопрос уже?
1: Да.
0: Он не плачет и не смеется, наверное, Мик Джаггер. Он просто все в жизни уже видел, поэтому не грустно, не смешно ему, наверное.
1: Нейромедиатор или алкоголь все-таки 18+ отвечает?
0: Или у него нейромедиаторы плохо работают уже?
2: Так алкоголь же влияет на нейромедиаторы. Да, конечно, причем очень сильно влияет. Но если про мозг говорить, знаете, я долго думал, вот вы такие люди музыкальные, долго думал, какую-то надо вот метафору подобрать. Давайте представим себе клавиатуру фортепиано. У нее там есть клавиши разные, да, есть там клавиши высокие, да, ноты, есть низкие ноты. Вот давайте посчитаем, что там, не знаю, низкие ноты, это у нас будут отрицательные эмоции, а высокие, ну, это будет, ну, условно, положительные. Вот у нас также в мозге есть структуры, которые одни отвечают за окрашивание в какие-то негативные эмоции, а другие в более позитивные. Только надо, чтобы туда пришел какой-то вот импульс, сигнал. Это, за этот сигнал отвечает нейромедиатор. Вот он проводит, помогает проводить туда импульс, активирует эту структуру. То есть мы нажимаем на клавишу. То есть, ну, если мы нажимаем на клавишу, которая высокая нота, да, у нас будет более там позитивная какая-то эмоция. Если попадает больше импульсации в структуру, которая отвечает за негативные эмоции, то у нас будет более, что называется, негативная такая, да, вот окрашенная ситуация. А вот как это происходит? Тут уже очень много всего, да, очень много, может быть, процессов. Это и гормоны будут на это влиять, могут активировать структуры. И, конечно, нейромедиаторы, внутреннее состояние организма, ну и внешние, конечно, какие-то там всякие стимулы, да, там, начиная там от какого-нибудь алкоголя и заканчивая, кстати, вкусной едой. Мы, кстати, по еду как-то, да, большую же передачу делали. Вот еда, да, там тоже дофаминовую там систему, на серотониновую действует. Там на ряд других систем, эндоканнабиноидная система, вот, да, отвечающая за вот сиюминутное удовольствие. Вот, поэтому там, конечно, нельзя сказать, что это какая-то одна система, это всегда вот совокупность большого количества факторов, и они еще конкурируют между собой. Вот, кстати, иногда неправильно понимают работу антидепрессантов, да, что вот, считают, что антидепрессанты должны делать человека счастливым. Нет,
1: да,
2: на
1: да,
2: самом
1: да.
2: деле это не так.
1: Съел таблетку,
2: это
1: улыбаешься, ходишь одним местом.
2: Это неправда.
1: Лицом.
2: Да, это неправда. А вот в чем там идея? Это в том, что на самом деле, изначально-то наш мозг, он немножко-то настроен на все-таки негативные прогнозы, потому что природа не придумывала наш организм, знаете, выживать там в раю. Она придумывала его выживать в довольно-таки опасном мире. Нужно быть постоянно алертным, то есть нужно быть постоянно внимательным, быть готовым к какой-то, да, там, внезапной и опасности, какому-то внезапному стимулу. И поэтому мы немножко-то, чуть-чуть сдвинуты у нас, да, тумблер на какое-то там, в том числе негативное ожидание. Поэтому и новости люди скроллят все время, да, сумки там опасненькие новости, потому что они должны быть в каком-то, да, вот этом вот состоянии готовности.
0: Это нервное возбуждение, да, мозговое, да, все время скроллинг вот это, да, это как поиск.
2: Да. Это норадреналин. Это вот норадреналин, норадреналиновая система очень во многом это обеспечивает, ацетилхолиновая система. И мы постоянно, да, вот в ожидании чего-то такого вот. А вдруг мы пропустим что-то важное? Поэтому для мозга, да, это витальная история. И поэтому, вообще-то говоря, нам легче скатываться в какое-то вот это вот бесконечное ожидание негативного прогноза, чем в позитивный прогноз. И есть другая система, которая как бы выравнивает вот этот вот фон. Да, она не дает уж совсем как-то скатиться, да, в катастрофизацию бесконечную. Во многом это именно серотониновая система, и задача серотонина – вытормаживать эти вот негативные всякие наши переживания, негативные прогнозы. Но бывает такое, что когда у человека длительный какой-то стресс или тяжелое психотравмирующее событие случилось в жизни, потеря близкого, там, развод, там, не знаю, ну, там еще что-нибудь, да, там, тяжелое. И вот серотониновая система, она очень хрупкая. Она может начать сбоить, она может начинать как бы хуже вытормаживать и как бы не успевать компенсировать эти негативные прогнозы, эти негативные переживания. Не, я очень простому, конечно, там чуть сложнее это все, но я так, чтобы понятно было. И антидепрессанты немножко ее подкручивают, они позволяют опять серотониновой системе включиться в работу и начать выравнивать вот этот вот эмоциональный фон. То есть они как бы отключают те структуры, которые ну, чрезмерно сейчас гиперактивны в плане негативных прогнозов. И потихонечку у человека как бы выравнивается в целом эмоциональный фон. Он не становится счастливее на антидепрессантах, он просто меньше думает о плохом.
0: Равнее становится, да.
2: Равнее, да, он просто равнее становится. Это позволяет вернуть часть вот какой-то уверенности в себе, веры в будущее. Потому что, понятно, если ты постоянно сидишь как загнанный зверек там в углу, и ты все боишься любого чиха, понятно, что ты как бы ты в таком вот фризинге, да, заморожен просто, да, ты ничего не можешь сделать. Никаких новых, да, там у тебя и впечатлений не получше, никаких там, да. Почему вот ангедония возникает, да?
0: А что такое ангедония?
2: Вот я, да. Объясняю, да, отсутствие, вот, возможно, даже вот, не знаю, поболеть за любимую футбольную команду. Просто ты сидишь на матче, и ничего тебя не торкает. Слушаешь любимую рок-музыку, и тоже ничего не торкает. Ешь, да, там, пудинг свой любимый, он безвкусный.
1: Это от гормонов зависит?
0: Нет, это от того, что серотониновая
1: система. У девочек точно.
0: Система не работает.
2: Гормоны тоже могут влиять. На самом деле, тут я вступлюсь за позицию.
1: Конечно, ну что, ребята.
2: Маргарита, ну, у женщин-то вообще-то очень циклично, мы, скажем, знаем, что у нас...
1: Абсолютно, об этом и говорю.
2: Да, потому что прогестерон может в прегнанолон или валопрегнанолон перерабатываться. У некоторых женщин есть дефектный фермент генетический, который неправильно перерабатывает прогестерон, и поэтому вот этот вот прегнанолон, он, к сожалению, повышает тревожность во время ПМС и сильно искажает вообще в целом восприятие, поэтому некоторые женщины тяжелее переживают, поэтому сейчас есть препарат вот аллопрегнанолон, который позволяет облегчить состояние. Да? То есть, да, гормоны действительно могут влиять, особенно у женщин, у нее цикличные все эти функции, там тоже, да, есть свои моменты. Вот кортизол тоже гормон стресса, вот он колеблется у людей, да, особенно когда какие-то тяжелые жизненные ситуации проживаются, он тоже может влиять на восприятие, на пороги чувствительности может влиять. Но опять же, да, влияние это идет, конечно же, через нейромедиаторную систему, потому что и кортизол может влиять и на работу нейромедиаторов, и может влиять в том числе на нейровоспаление, то есть вызывать воспаление, да, в нервной ткани, что, ну, системно уже влияет на нервную систему. Вот, и поэтому, вот возвращаясь к этой идее, когда человек принимает антидепрессанты, он возвращает себе эти пороги чувствительности. Он возвращает себе нормальную способность ну, получать какое-то удовольствие от жизни.
0: Воспринимать,
2: воспринимать его, да, за здоровым образом. Вот, собственно...
1: Да, но это мы не рекомендуем, это мы просто констатируем, и если кто-то что-то решил, то это всегда к врачу, консультация психиатра однозначно.
2: Абсолютно. Это просто в качестве очень наглядного примера, да, вот как иногда заблуждаются, да, в плане вот взглядов на ту же серотониновую систему. Я помню, канал ТНТ в свое время, там что-то у него был целый там цикл реклам про дофамин и серотонин, вот они крутили или там добавь себе серотонина, добавь дофамина. Как бы идея правильная, но немножко все-таки они так чуть-чуть как бы искажали некоторую научную там истину, капельку как бы они.
0: А кто-то добавлял, вот ходил, добавлял, и потом проблемы
1: просто
0: были.
1: Просто в баре на бутылках пишут дофамин,
0: серотонин. Надо, мне два.
2: Но они предлагали своими там сериалами и там продуктами, да, там своими вот телевизионными, как говорится, поднять себе дофамин. Кстати, действительно это возможно. То есть человек, который подсаживается на сериал, он все время немножечко как бы свой дофамин систему, он ее как бы раскачивает, да, ожидая вот новую серию, да, что же там будет дальше, что будет дальше. То есть в каком-то смысле они здесь, ну, в общем-то, недалеки от истины. Но другое просто, что просматривая просто сериалы, ты серотонин себе, конечно, просто не поднимешь, до этого недостаточно. Здесь тут зависит уже от ситуации.
0: А действительно нельзя вызвать какую-то одну эмоцию, да, ну, я имею в виду гормонами или нейромедиаторами, там, смех или слезы, да, это еще зависит от того, как сознание интерпретирует то или иное событие, правильно?
1: Вот как возраст и дети, например, да, они же радуются даже мороженому.
0: В 20 лет там мы веселимся от одного, да, а там в 30 от другого, а 40 вообще от пятого. Да, одна и та же эмоция может вызывать абсолютно разные значения в голове.
2: Здесь у нас, конечно, и сами гормоны, несомненно, и опыт человека, и на самом деле у нас же есть понятие еще выученных реакций, то есть это уже чистая условная рефлексия по Павлову, то есть мы как бы вот что-то получаем радость от чего-то, и даже потом, попадая уже в какое-то вот помещение, где мы получали много радости от концертов там каких-то, там от общения с интересными людьми, у нас уже может меняться в целом восприятие, да, вот и себя, и место. Это чисто условно-рефлекторная, в том числе, реакция, конечно, которая, да, в течение опыта нарабатывается. Поэтому мы и обучаемся, это есть обучение. Поэтому, в принципе, вот, понимаете, человека можно научить получать, на самом деле, радость почти от чего угодно. К сожалению, вот на этом, в том числе, и мазохизм, да, например, если уж мы туда заходим, основан. Или, например, можно, на самом деле, человека научить получать радость там от сложной музыки, да. Mm-hmm. Можно там всю жизнь человеку давать трипли-топа-трипли-хлоп, слушать там какую-нибудь, там, не знаю, поп-музыку. Ничего не имею против поп-музыки, но просто, да, вот. А можно давать слушать Баха, там, какую-нибудь, там, далийскую токату, понимаете, это очень сложное произведение. Но если человека учить, да, то есть объяснять ему, как бы смаковать эти вещи, то через какое-то время он научится получать удовольствие от этого. Просто это потребует большего ресурса. Поэтому, собственно, вот...
1: давайте эксперимент проведем. Да, сейчас Стаса Михайлова поставим, а потом Баха.
0: Нет, у меня тоже музыкальный вопрос. Смотрите, вот мне там нравится определенная гармония нот, да, определенное созвучие там. Маргарита Михайловна тоже что-то, но другое нравится. От чего это зависит, да? Как это в голове работает? То есть мне определенная там периодичность нот нравится, например, да? Мне, и там одна и та же песня, грубо говоря, мне может заходить там, не знаю, там в спид-метал, я не знаю, там попса и классика, да? Но если там есть какое-то вот одно и то же сочетание нот, и мне нравится. Как это работает в голове?
2: Ну, знаете, честно, я небольшой специалист все-таки по нейробиологии и музыке, но работа есть. Точно это исследует. У меня даже был вот один коллега, который этим много занимался. Вот я знаю, что-то они показали, например, что на электроэнцефалограмме, на количественной, прослушивание рок-музыки и классической музыки вызывало очень схожие отклики. Ну, конечно, тут надо очень аккуратно к интерпретации этих данных относиться. Это не то, чтобы прям такие очень надежные данные, но вот это любопытно. По всей видимости, точно есть какая-то... завязка на ритмичность. То есть ритмы влияют на мозг очень сильно. То есть какие-то вот общности ритмики, если есть в разных жанрах, в целом, да, вот и они вот вас цепляют. Вы, может быть, будете из разных жанров выцеплять схожие композиции с этой ритмикой. Вот точно вот мозг на это реагирует. Почему он

0: которые, ну, соответствуют определенной ритмике, да, там, физиологической, и они, ну, как бы легко отплясываются, легко, как бы, включаются, и поэтому даже там люди, которые, вот я знаю, вот это точно такие были эксперименты, когда фу-фу-фу, я там не люблю попсу, я слушаю только рок-музыку, и потом им ставили, и рядом они видели, что танцевали, они тоже постепенно включались, ножкой начинали топать. То есть бессознательно все равно мы включаемся, у нас, мы усваиваем эти штуки. Ну, а так, понимаете, ну, что уж там говорить, я как-то разговаривал с одним профессором консерватории, он мне говорит, ну, что если у нас, как бы, большинство людей до сих пор слушают музыку средневековья, по факту. Вот это как бы то, что вот эти все попы, многие композиции, это просто переделанные средневековые песни. Ну, по большому-то счету.
1: Все уже было написано до нас 4 века назад.
0: Да, то есть тут принципиально отличий нет. Просто немножко другие слова, чуть-чуть темп подкрутили, там где-то басов добавили, а так все то же самое на самом деле. То есть это говорит о том, что какая-то глубинная структура усвоения ритмов, по всей видимости, ну, опять же, я сейчас, может быть, немножко фантазирую, это надо поговорить со специалистами, которые нейробиологией музыки занимаются, но, по всей видимости, есть какая-то вот эта универсальная все-таки конструкция, которая воспроизводится из поколения в поколение, легко усваивается. А вот поэтому сложная, да, вот музыка классическая, да, там, Рахманинов, там, Хачатурян, да, там, Бетховен, Бах, да, там, Моцарт, она же, конечно, требует включения, она уже требует интеллектуализации, когда ты не просто слушаешь музыку, а ты понимаешь контекст глубокий. Вот именно понимание глубокого контекста вызывает экстаз, потому что у тебя несколько нейронных цепей сходятся в нуклеус аккумбенс, вот это в дофаминовом ядре. И он так раз посылает, такой, а, я понял, вот.
1: Какой я умный, да?
0: Вот что, да, вот что хотел сказать-то композитор. А, обалдеть вообще,
2: да. А я пример сейчас живой сразу. Смотрите, группа «Оазис» распалась 16 лет назад, и не было никакого шанса для их воссоединения. И потом что-то произошло.
3: Деньги кончились. Да, деньги кончились у них.
2: Да это не важно, какая разница. У нас они не начинались, если честно. Но, с другой стороны, смотрите, когда ты слушаешь, вырос на этой, это первый нейромедиатор, да, ты, твоя жизнь с этим связана. Потом такая трагедия, потом ты взрослеешь, и твои лучшие годы прошли в это время. Поэтому, когда они объединились, вот эти нейромедиаторы, они все дружно взялись за это, так я понимаю?
0: Ну, может
2: или
0: быть,
2: это
0: может
2: слишком
0: быть,
2: частое время?
1: Собственно, это ответ был, да.
0: Да.
2: Ну, нет, хорошо, да, я при своем мнении останусь. Задавайте
1: нет,
2: себе,
1: ну объясните, нет, вопрос-то хороший, действительно. Мы хотим повторить переживания прошлого, где мы были счастливы. Как с точки зрения нейробиологии это работает?
0: Нет, то, что человек там ностальгирует по своей молодости, и часто, кстати сказать, у него остаются музыкальные вкусы, связанные с молодостью, это факт. То есть люди все равно ищут возврат туда, потому что молодость – это самое наше такое яркое, бойкое время, когда нам кажется, да, все нипочем, все горизонты, вот они тут открыты, да, иди куда хочешь. Конечно, там первая любовь и все такое. И понятно, что чем больше там ассоциаций, плюс там же синаптогенез очень активно происходит, то есть образование новых контактов между нейронами. Ну, очень много связей образуется, да, и поэтому, конечно, в этот момент у нас же ассоциативное тоже сильное обучение, то есть мы на ассоциациях обучаемся, и поэтому как бы одно цепляется за другое. Вот скажем, у меня вот в семье тоже очень много рок-музыки было, и поэтому, может быть, да, там какие-то вещи просто я выцепляю оттуда тоже из детства, потому что это мои родители там это слушали. Кто-то там, не знаю, слушал там классическую больше музыку, да, там, и поэтому он выцепляет уже во зрелом возрасте туда хочет, да, чаще в филармонию сходить, да, там какие-то такие вещи послушать. Но тут, опять же, индивидуальный опыт, он тоже очень якорится разными событиями и связан с индивидуальным развитием.
2: Ой,
0: да,
2: спасибо огромное.
0: Музыка пошла, все, да.
2: Да, уже
1: нейромедиаторы заработали, да.
2: Дети хоронят коня. Слушай, Илья Мартынов, нейробиолог, спасибо огромное. И еще давайте продолжим эту тему, потому что столько интересных слов у вас есть. Синапс, эффекторная клетка. И самое хорошее летом – это визикулы. А визикулы сейчас у детей.
4: Физики и лирики. Рекламные службы 495-105-5244.
5: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14

0: место. Подробности на концерт.sirius.ru 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория Сириус.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30. Новости. Наталья Христова. Начнем со сводки от Минобороны. Российские вооруженные силы поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Также уточняется, что российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, более 800 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери противника в результате действий российских группировок войск составили 1450 военных за сутки. Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и портовым объектам в Одесской области. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, которые были задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе МПЛА «Лютый» и «Лелека-100». Сообщение с последних минут. Сергей Корецкий стал новым премьером Украины. Рада проголосовала за его назначение. Он заменил на этом посту отправленную в отставку Юлию Свириденко. Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. За назначение Корецкого главы правительства проголосовали 289 депутатов, уточняют украинские СМИ. 14 июля парламент Украины уволил Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего кабинета. Иран и США обменялись угрозами. Тегеран ударит по иранской инфраструктуре, если Штаты не снимут контроль над Ормузским проливом. Свое решение в Исламской республике объяснили тем, что иностранное государство не входит в состав региона и не имеет права вмешиваться в его дела, заявили в командовании вооруженных сил. Заявление военных последовало в ответ на угрозу Дональда Трампа на следующей неделе ударить по мостам и электростанциям в Иране. Ранее американский лидер пообещал открыть проход в обмен на согласие стран Персидского залива заключить инвестиционные сделки с Соединенными Штатами. В августе россиян ждут 3 крупных астрономических события, рассказал РИА Новости руководитель обсерватории университета Решнева Сергей Веселков. Первые события начнутся 12 августа. В этот день пройдет парад из 6 планет. Перед рассветом на небе выстроится в ряд Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а вот чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сразу после парада днем произойдет полное солнечное затмение. Однако большинство россиян увидят лишь его частные фазы, ну а завершится день пиком метеорного потока Персеиды. При благоприятных метеоусловиях в ночном небе можно будет разглядеть до 120 метеоров в час. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве уже без осадков, малооблачно. Воздух прогреется до 21-23 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 18-19 градусов. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Смешанная сборная России по тэквондо стала серебряным призером командного кубка мира в южнокорейском Чунчхоне. На пути к финалу россияне победили сборные Китая и Казахстана, а в финале проиграли сборные Ирана. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской Федерации легкой атлетики к World Athletics. Судебные перспективы есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась, сказал Дегтярев. Напомню, что Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Международная федерация футбола наложила запрет регистрировать новых игроков на грозненский клуб «Ахмат», сообщается на сайте организации. Трансферные ограничения на команду российской премьер-лиги были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые, кстати, не уточняются. Напомню, что в минувшем сезоне «Ахмат» занял 9-е место в РПЛ. Ну а главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу не нужен его участникам. В среду, напомню, сборная Аргентины одержала победу над англичанами 2-1, забив дважды за 7 минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании, англичане в матче за третье место сыграют с французами. Никто из наших игроков, ни из французских, не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале, заявил Тухель. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физик энергия?
1: Да, на месте.
0: Лирик. Андрей Олегович,
1: Лирик, физик.
0: Да, и я, Маргарита Михайловна, тоже лирик, и приглашаем в наш коллектив, наверное, и физика, и лирик одновременно Андрея Алексеевича Чечулина, руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нас сегодня жесткая тема, должна
0: и актуальная.
1: Актуальная, интересная, как мошенники обманывают абитуриентов. Честно говоря, мне это все, я так понимаю, онлайн происходит. Я просто не в своей голове не могу это уложить, как это вообще в принципе бывает. Что они могут предложить абитуриенту? Что ты обязательно поступишь? Куда-то там.
2: Ну, например, гарантия. Не, ну, обычно это, как если пообещать гарантированное поступление, тут, как бы, возможно, родители и абитуриент сомневаются, что кто-то может это гарантировать. Хотя тоже бывает. А там, скорее, история, что они говорят, что вот мы приемная комиссия, вы не прошли, не хотите, вот у нас есть свободное место контрактное, за столько-то, вот мы готовы вам его уступить.
1: Так это же все проверяется одним звонком, грубо говоря, в университет. Там, да, ну, да, здрасте.
2: Проверяется одним... Знаете, когда звонит мошенник и говорит, что на службу безопасности банков вас украли все деньги, это тоже проверяется одним звонком банк. Все равно это работает. Опять же, а когда в ВУЗ звонят, ну как бы, говорят, приемная комиссия, ну что, как бы, ну мы неформально, за небольшую благодарность мы вам оформим это место. Ну как бы, если вы позвоните в реальную комиссию, естественно, они вам это не подтвердят, даже если это так. Все родители понимают, что вот это вот как бы вы же обойдете всех конкурентов, именно ваше чадо поступит на ту самую заветную специальность, в этот самый заветный вуз. Поэтому да, родители немножко это хитрят, чтобы обойти конкурентов, но потом оказываются обманутыми, потому что это были мошенники.
1: А какие основные маркеры вообще вот этого подозрительного контента? Это обычно через соцсети происходит или через звонки в мессенджеры, которые вот должны сразу выдавать звонок на бат в своей собственной голове, что это неправда?
2: Ну, во-первых, вам когда вам предлагают какую-то не очень законную схему, это уже какой-то немножко red flag, что что-то здесь не так. Mm-hmm. Незаконные схемы лучше вообще не участвовать, потому что это, ну, незаконно по определению. А во-вторых, когда это полностью дистанционно. Вам звонит какой-то незнакомый человек, незнакомый номер, или там, тем более в мессенджере, и начинает что-то рассказывать. Ну, вы этому не должны верить. Представьте, я всегда советую представить аналогичную ситуацию в физическом мире. Вот вы идете от метро домой, переживаете за своего сына, и вдруг вам подходит человек и говорит, а давайте мы его в университет устроим. Кто это? Откуда? Почему он это знает? Ну, это вы же его никогда в жизни не поверите. И вы из кошелька деньги не достанете, ему не отдадите. Ну, в физическом мире. Uh-huh. А на самом деле в цифровом пространстве это же ровно то же самое. Вам непонятно, человек звонит, и вы ему начинаете свои личные деньги отдавать. То есть для нас просто вот цифровое пространство, оно такое немножко виртуальное. Виртуальные деньги, виртуальные люди. Ну, что-то такое.
1: Виртуальные университеты, да, виртуальные места, да.
2: Да, ровно так. Поэтому я всегда всем рекомендую, представьте это, как будто это происходит в физическом мире, как бы вы отреагировали. И если бы в физическом мире бы отреагировали на это негативно, не стали бы договариваться, ну, возможно, ровно так же стоит делать и в мире виртуальном.
1: То есть виртуальном, говорит, а если звонит, да, берите, пожалуйста, вот мои деньги, да, все, да, будет хорошо, забирайте.
2: Ну, к сожалению, это правда так работает.
1: Я так понимаю, что приказы о зачислении сейчас, да, в высшие учебные заведения, они выходят в начале августа где-то, по-моему, да, по правилам. И схема с секретным добором, она где-то активизируется сразу после выхода официальных приказов, да, я так понимаю?
2: Ну, это может быть и до, чтобы там гарантировать ваше включение в этот приказ. И после, если приказ вы не попали, но мы вам сейчас до приказа это все выпустим. Mm-hmm. Даже этот самый приказ о дополнительном включении могут прислать, потому что нарисовать приказ с печатями, с подписями сейчас не проблема. Вам даже по видеосвязи может личный ректор позвонить и рассказать, что только вам, только сегодня он предлагает такую прекрасную возможность. Опять же, дипфейки никто не отменял, и это тоже работает. А, к сожалению, у жаждущих этих мест родителей абитуриентов не возникает вопроса, почему ректор звонит им лично в каком-нибудь не очень распространенном мессенджере.
1: Ну... А как с точки зрения вообще кибербезопасности организована верификация списков поступающих уже на официальном сайте вуза? Да? Как исключить появление вот этих коммерческих манипуляций?
2: Ну, начнем с того, что в большинстве случаев это ни в коем случае не от вуза идет. И поэтому на сайте вуза это и не появится. Это формируется где-то там в фотошопе или аналогичном средстве рисуется и присылается. Никакого отношения к вузу по факту эти мошенники не имеют, естественно. А именно как в вузах это все верифицируется сейчас, в принципе, подача документов что в аспирантуру, что в университеты реализована через госуслуги. То есть в госуслуги абитуриент заходит, выбирает вуз, куда он хочет подать документ, заполняет там анкетку, нажимает кнопочку, эти документы уходят в вуз. Соответственно, приказы в вузе формируются на основе списков, поданных через электронные системы, вот эти госуслуги. И поэтому это все абсолютно верифицировано, связано с реальным человеком, потому что, ну, все-таки фальшивых аккаунтов госуслуг у нас пока еще нет. Надеюсь, не появится.
1: Нет, ну погодите, в университетах я точно знаю, что ты можешь еще и лично принести документы, и лично заполнить там в ректорате и заявление.
2: Нет, либо вот госуслуги, когда вы лично приносите, на самом деле это уходит в группу, которая этим занимается, угу. И дальше они привязывают это через госсервисы к вашим аккаунтам.
1: То есть они
2: это все равно делают... идет верификация, это все равно идет верификация,
1: конечно. То есть то же самое они делают, да?
2: Ну, по сути, то же самое, просто уже с лично поданных документов. Но сейчас, на самом деле, те, кто лично приходит, стало намного меньше. Я вот могу сказать, по нашей организации у нас есть аспирантура. Вот сейчас у нас небольшая аспирантура, мы не образовательное учреждение. На текущий момент подано 11 заявлений, ни одного человека лично еще не приходило.
1: Скажите, а когда мошенники, да, когда ты им переводишь, да, какие-то деньги, ну, да, они тебя поймали, пролезли в твою голову, выудили деньги, они сразу удаляют свои аккаунты. С точки зрения цифровой криминалистики, отследить как-то можно этих людей, да, найти их цифровой след, геолокацию, какие-то конечные карты, да, через которые они эти деньги выводят, или этим просто никто не занимается?
2: Нет, этим, конечно, занимаются. Это преступление, которое должно быть расследовано, этим занимается. И там, частные вроде нас, и полиция, и прочие спецслужбы правопорядка. Но проблема в чем? Проблема в том, что если деньги уходят за рубеж, то отследить это крайне сложно. То есть вы можете начать. Вот несчастный абитуриент перевел такую-то сумму мошеннику. Чаще всего на территории Российской Федерации. После чего этот мошенник со счета, на который пришло, причем чаще всего это не его личный счет, это счет какого-нибудь подставного лица, у кого купили карточку или там, не знаю, нашли человек, который в состоянии подпития оформил на себя эту карточку или еще что-нибудь. С этого счета мошенники переводят деньги за рубеж. Это на самом деле до сих пор возможно. Есть банк, который переводит, ну, там, страны ближнего зарубежья. А откуда можно уже перевести, там, не знаю, криптовалюты еще куда-нибудь. Поэтому цепочкой-то можно следить, но просто на каком-то моменте, чтобы, например, получить сведения от зарубежного банка, нужно туда отправить официальный запрос международный, на который срок ответа там, ну, там часто до полугода, например, может быть. А за это время, естественно, деньги все давно растворились, ушли там, через криптовалюту или еще что-нибудь. Поэтому попытки отследить есть, часто ловят и арестовывают вот первые звенья, вот куда ушли эти деньги. Или там, не знаю, если курьера прислали, чтобы курьер деньги забрал. Вот этих людей ловят. Но дальше вот именно выгодоприобретатели, которые вот, собственно, целые организации мошеннические, вот до них, к сожалению, доходят редко. И только в основном в рамках международных расследований, которые, в общем, далеко не всегда...
1: Грустная история, да, в общем, из которой сделать вывод, надо, что постараться, конечно, не ловиться на эти все уловки. А средняя сумма, вот в принципе, за последний, может быть, год-два финансового ущерба, который теряет российская семья при столкновении вот с псевдоприемными комиссиями, может быть, этого года, может, у вас есть какие-то уже данные статистические?
2: Ну, это же абсолютно такая температура по больнице. Не все попадаются, у всех суммы разные. В основном это зависит от того, сколько у человека денег есть. Обычно, если человека цепляют, то он, ну, пытаются вытащить все, что только можно. Например, классическая схема мошенничества. Первое – это привлечение внимания, то есть надо, чтобы вы на них обратили внимание. Второе – это вызов доверия, чтобы вы начали доверять. Третье – перехват управления, чтобы начали делать то, что они хотят. Четвертое – получение выгоды, собственно, там, получение перевода или еще что-то. И пятое – это закрепление, переход к следующим действиям. И очень часто вы переводите кому-то деньги. И вот классическая схема мошенников, что они после этого начинают вам названивать, говорят, что из полиции вы перевели деньги, там, не знаю, там, в экстремистскую организацию. Вы не хотите, чтобы об этом там написали докладную, куда надо? Тогда переведите еще денег или выполните какое-то действие. И это очень печально. Угу. Это вот на самом деле главный совет всем, кто в это, не дай бог, попался, да, останавливайтесь.
1: Да, на каком моменте надо остановиться, попробую? Да, есть какой-то? Или...
2: Вот чем раньше, тем лучше. Главное понимать, что вы остановиться можете в любой момент.
0: Так. Давайте мы сейчас на один остановимся на пару минут. И потом продолжим наше общение. Я хотела напомнить, что у нас в гостях Андрей Алексеевич Чечулин, руководитель Международного центра цифровой криминалистики.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодским аграриям выделили более 2 миллиардов рублей за первое полугодие. Как отметил в соцсетях глава региона, за первые 6 месяцев сельхозпредприятия Вологодской области получили свыше 2 миллиардов 200 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Общий годовой объем поддержки достигнет 4 миллиардов 100 миллионов рублей. Основные направления финансирования – животноводство – 1,4 миллиарда, растениеводство – 715,5 миллионов рублей, пищевая промышленность – 70 миллионов рублей и рыбоводство 16,5 миллионов. Дополнительно доступны субсидии на агротуризм и привлечение кадров в ВПК региона. Современная диагностика делает лечение зубов быстрее и точнее для вологжан. С начала 2026 года в Вологодской городской стоматологической поликлинике проведено свыше 15 тысяч рентгенологических исследований. Полный переход на цифровые технологии позволил медикам не только ускорить процесс диагностики, но и сделать лечение более точным и контролируемым. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, модернизация парка оборудования в медучреждении прошла в прошлом году. Для нужд поликлиники закупили 6 современных рентген-аппаратов, 6 сканеров для рентгенологических пластин, а также серверное оборудование для хранения и обработки медицинских изображений. Берег Дионисия постепенно наполняется жизнью. Жители и туристы гуляют по деревянным мосткам, отдыхают и любуются видом на Ферапонтов монастырь. Парк органично вписан в окружающий пейзаж и сохраняет особую атмосферу Ферапонтова. Как отметил Георгий Филимонов, в этом году здесь высадили горные сосны, лиственницы, декоративные ивы, яблони и гортензии, а на веранде разместили вазоны с брусникой. Впереди возведение часовни в честь Георгия Победоносца, установка скульптурной композиции Дионисия с сыновьями и обустройство детской площадки. Так бережно развиваем территорию с уважением к истории и природному окружению одного из самых узнаваемых мест русского севера. В селе Абаканово Череповецкого округа этой осенью зажгут вечный огонь. О реализации значимой для региона инициативы сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов. Открытие мемориала станет важным событием для всего округа. Это будет уже 5-й вечный огонь, который зажжется в Череповецком округе. Реализация проекта стала возможной благодаря объединению усилий региональной власти и социально ответственного бизнеса. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат берет на себя расходы по приобретению специальной горелки и звезды для мемориала. Технические работы обеспечат сотрудники компании «Газпром» газораспределения Вологда. Они проложат 37 метров газовой трубы. При этом топливо для вечного огня будет предоставляться бесплатно. В честь юбилея Кириллова под открытым небом прозвучат оперные партии. Большой бесплатный оперный гала-концерт состоится в субботу, 18 июля, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Он станет подарком на 250-летие Кириллова от оперного трио из Санкт-Петербурга Владимира Казакова, Ольги Васильевой и Екатерины Курбановой. Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора «Лето русского севера» при поддержке туроператора «Русская классика» из Санкт-Петербурга и Центра туризма и гостеприимства Кирилловского округа. Начало программы в 19 часов. Вход свободный.
3: новости спорта.
4: Наталья Шевченко вошла в число лучших на контрольной тренировке в Раубичах. Биатлонистка показала третий результат в гонке на лыжероллерах среди спортсменок группы Михаила Шашилова. Победила в забеге Ирина Казакевич, второй стала Инна Терещенко. В Череповце пройдет спортивный праздник с мастер-классами и эстафетами. Праздник «Лето. Спорт. Череповец» пройдет в субботу, 18 июля, в Милютинском парке. С 17 до 19 часов в программе интерактивные площадки, конкурсы и турниры по различным видам спорта. Как отмечают организаторы, череповчан ждут шахматные турниры, тир с мишенями, эстафеты, игра во флорбол, разминка, конкурсы на внимательность и меткость, мастер-классы по игре с мячом. На главной сцене парка с 15 часов идут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. С 17.30 концертная программа с показательными спортивными и танцевальными выступлениями городских коллективов. Также проведем розыгрыш. Выигрыш призов от партнеров.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

храмы деревень. Шаг сна пан не стонет, душа в воде не тонет, их лики славит северная чернь. А Вологда резная, живая, расписная,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска поразили за сутки объекты АТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Поражены места хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 800 беспилотников самолетного типа. Потери противника в результате действий российских группировок войск, как сообщили в Минобороны, составили около 1500 военных за сутки. Комментируя ночную атаку вооруженных сил России по заводам в Киеве и портам Одесской области, Минобороны опубликовала пост о регулярности ударов по военным целям на Украине. «Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва», говорится в сообщении. Как уточнили в Минобороны, ночью российские войска поразили склад хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирают ударные БПЛА большой дальности «Лютый», а также разведывательные беспилотники «Лелека-100». Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие логистической компании «Рапид», где собирают и хранят БПЛА большой и средней дальности. В портах Одессы и Южной были поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Поражены сухогрузы на переходе морем в порт Черноморск и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Удары, по данным Минобороны, наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА. Ранее Минобороны опубликовала пост, в котором пообещала, что ракеты «Герани», цитирую, «хватит на всех». Еще одно сообщение. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. В Кремле отслеживают все новости, связанные с Киевом, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом в общении с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые назначения в Кабмине Украины.
3: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: Ранее сегодня стало известно, что Сергей Корецкий стал новым премьером Украины. Рада проголосовала за его назначение. Корецкий – глава «Нафтогаза» Украины. Он назначен вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Партия «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым сегодня в Москве открыла первый штаб молодежного движения, который называется «Новые». Главная задача – через волонтерские объединения помочь людям и в первую очередь пожилым. Кроме того, был организован телемост с региональными командами, которые представили лучшие социальные проекты и практики.
4: Уже 3000 активистов в регионах составляют такое ядро движения. Наши ребята из движения «Новые» уже и очень много людей старшего возраста уберегли от мошенников. Много акций, связанных с приютами, с зоозащитой, потому что собакам нужно, чтобы их выгуливали, приютам нужны корма.
1: Завтра погода в Москве начнет улучшаться, обещают синоптики, а в выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего +8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями, воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
1: Тем временем в Москве прогнозируется критический уровень пыльцы в воздухе. В ближайшие дни аллергологи и синоптики предупреждают, что карта цветения липы, полыни, сорных трав и злаковых перейдет в так называемую красную зону, что означает максимальную опасность для аллергиков. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах и сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра небольшая облачность без осадков, ночью 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве завтра малооблачно, без осадков, температура воздуха ночью понизится до плюс 8-плюс 10 градусов, а днем разогреет до 21-23. Сейчас в российской столице около 19 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Дует северо-западный ветер, атмосферное давление около нормы 746 миллиметров.

0: тут об игрушках, и истории игрушки, и эволюции игрушек. И сейчас пришло время поговорить об игрушках традиционных, народных. И, наверное, начнем, конечно, с нашей страны. Тамара Валерьевна Сахарова, хранитель отдела керамики, сегодня с нами. Тамара Валерьевна, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, наверное, по списку и по вашему, вашей специализации, керамика, древнейшая игрушка, где, когда была найдена, потому что шумеры все равно раньше нас начали.
2: Да, верно. Древние игрушки находятся в раскопках и 14, 13, 12 веков. Но мы больше занимаемся игрушкой конца 19, 20, 21 века.
1: А конца 19-го где первые какие-то были найдены игрушки правильные, керамические?
2: Их уже непосредственно собирали коллекционеры, у мастеров покупали.
1: А есть какие-то, ну, наверняка же игрушки были привязаны к каким-то праздникам, да, весенним обрядам. Какие вот были игрушки? Вот я читал, по-моему, вятская свистунья есть такая, да, по-моему, была?
2: Да, действительно, дымковская или вятская игрушка, пожалуй, самая известная из русских глиняных игрушек. Она яркая, нарядная, самая богатая по разнообразию образов и сюжетов. И изготавливали ее жители слободы Дымково близ Вятки, сейчас это город Киров, и подавали на весенние ярмарки, приуроченные к народному празднику свистопляски, или как ее еще называли, свистуньи. Этот праздник был зафиксирован в письменных источниках начала XIX века и, по легенде, связан с не очень веселыми событиями, а именно хлыновским побоищем, которое случилось то ли в конце XIV, то ли, по другим данным, в начале XV века. Случилась она, когда на жителей Хлынова, а так тогда называлась Вятка, напали неприятели. Они обратились за помощью к устюжанам, жителям Великого Устюга. Но те пришли на подмогу ночью, да еще и с тыла, и ветчане приняли их за врагов, и завязалась битва. На рассвете союзники осознали свою ужасную ошибку, а после вместе одолели неприятелей. Ну а в память о невинно убиенных воинах в этот день установили ежегодное поминовение. С течением времени после панихиды начали устраивать ярмарку с народными гуляниями, а главным товаром на ярмарке были глиняные шары, которые катались с обрыва, и звонкие свистульки, в которые свистела детвора. Отсюда и пошло название праздника – свистульки.
1: А слушай, кстати, да. Только свистульки производили, да, потому что в Орловской области делали что-то какие-то, как плешковские свистульки называли… И так далее.
2: Да, ну, делали, конечно, не только свистульки, но и отдельно стоящие фигуры и целые композиции. В них часто даже уже не играли дети, их покупали как предмет украшения интерьера.
1: Так, а что делали? Это понятно, глина, но дерево же никуда не девалось, да? Какие-то деревянные механизмы были какие-то?
2: Да, разумеется. Народную игрушку делали, что называется, из тех материалов, которые были под рукой у мастера. И, конечно, самые распространенные – это глина и дерево. Но, например, жители Крайнего Севера и Сибири для создания игрушек использовали даже косточки оленей и утиные клювы.
1: Во, а как они это делали? Как это механически выглядело?
2: Ну, просто это было то, что у них было под рукой, просто из косточки представляли собой, например, стадо оленей. И была большая косточка, вожак стаи.
1: А есть какие-то игрушки были, ну, деревянные, понятно, да, с какими-то подвижными механизмами? Как это было? Там наверняка пружины какие-то были, подвижные планки. Вот Богородская деревянная игрушка, по-моему, что-то было такое.
2: Да, Богородская – это деревянная игрушка. Чаще всего ее даже не окрашивали, сохраняя естественный цвет и фактуру дерева. Но она интересна тем, что мастера оживляли ее нехитрым механизмом, и игрушка приходила в движение. Ну, вспомним, например, всем известную композицию «Кузнецы». На двух деревянных планках маленькими гвоздиками закреплялись фигурки мужика и медведя, и когда мы раздвигаем эти планочки, фигурки попеременно бьют молотом вот по наковальне, закрепленной в центре. Или еще одна известная композиция – «Курочки, которые клюют зерно». На круглой подставке закреплялись фигурки кур, а их головки делались подвижными. К ними прикреплялись ниточки, которые продевались через подставку. А внизу закреплялся небольшой грузик. И, вращая эту подставку, груз дергал то за одну, то за другую ниточку, и получалось, будто птицы клюют зерно. Были также игрушки с кнопками, дергунчики, разводы. Все они делали композицию подвижной. Игрушка как бы оживала и рассказывала историю. Но такие игрушки, как правило, взрослые сами демонстрировали детям. Играть их не давали.
1: Почему? Они же очень интересные. Или дети ломали их постоянно.
2: Ну да, в целях, да, сохранности под присмотром взрослых только.
1: То есть, а медведь, я так понимаю, вот вы сейчас назвали, да, медведь и кузнец, он такой был главным символом, да, русских игрушек? Или становился?
2: Ну да, недаром же символом России у нас медведь является.
1: То есть, а как в этой игрушке вообще сформировался столь дружелюбный и образ этого прекрасного косолапого животного? Как это было?
2: Вообще все народные игрушки всегда добрые, с добрым юмором. Они всегда наши друзья.
0: Да что вы говорите, а как же злых духов должно это все отпугивать?
1: Ну, свистнул.
0: Это только России касается.
1: Нет, ну почему? Свистнул, свистулька, и злой дух улетел.
0: Ну подождите, все древние люди маски делали, какие-то куколки, ну если не вуду, то что-то похожее, чтобы там вешали на детей даже, чтобы от них отлетала гадость всякая.
2: Да, действительно, игрушки несли такую и ритуальную функцию, и функцию оберега. Они отпугивали злых духов от детей в том числе. Да.
0: Так, ну то есть игрушка это все равно какое-то потом и обрядовое, и колдовское, да, наверняка действие было? Или
2: ну, поначалу,
0: все-таки?
2: Конечно, она несла такую функцию, но позже уже это все отошло на второй и третий план, и игрушка стала детской забавой.
1: А кто тот человек, который придумал прекрасную игрушку, матрешка, которая называется,
0: да,
1: Россия, российская? Кто был прекрасным мыслителем? И когда это было сделано?
2: Русскую матрешку можно назвать по праву символом России, но, как ни странно, да, это вовсе не древняя игрушка, ей чуть больше 120 лет. Появилась она впервые в Москве, в мастерской при магазине «Детское воспитание». Ее выточил на токарном станке мастер Василий Петрович Звездочкин в 1899 году. И уже в 1900 году восьмиместная матрешка была представлена на Всемирной выставке в Париже, где в числе прочих экспонатов русского павильона удостоилась бронзовой медали. За основу матрешки был взят принцип разъемных пасхальных яиц, которые давно изготавливались токарями Сергиева Посада и Подольского уезда. А вот кто расписал первую матрешку, доподлинно неизвестно. В литературе по истории матрешки давно сложилось мнение, что это был художник Сергей Малютин. Но достоверных письменных подтверждений этому исследователями на сегодняшний день не найдено. Звездочкин в своей автобиографии сообщал, что его изделия отдали расписывать группе художников, работавших где-то на Арбате. Ну, матрешка в 20 веке стала настолько популярной, что ее начали делать и в Сергиевом Посаде, и в городе Семенове, Полховском Майдане, Нижегородской области, и в других центрах. И все они, хоть и имеют общий принцип изготовления, внешне отличаются друг от друга.
1: А чем они друг от друга? И как вот по внешности матрешки можно понять, где она сделана? И...
0: Это все дерево, правильно?
1: Да. И для чего она сделала? Из какого порода дерева делали?
2: Чаще всего режут из липы и березы, это мягкие сорта дерева, из них удобно изготавливать деревянную игрушку. Ну, например, игрушки матрешки Полховского Майдана очень яркие, очень праздничные, у них изображены цветы, они улыбаются. А матрешки Сергиева Посада более скромные, там применяется выжигание и расписывается по контуру. Ну, все-таки это потомки иконописцев расписывали, поэтому матрешка более скромные.
1: А грустные матрешки вы существовали вообще, которые не улыбаются?
0: На Арбате в 90-х грустные матрешки. Вспомните, кого они там рисовали сверху.
1: Было дело. Нет, а на Руси все-таки были грустные матрешки или не принято было так рисовать?
2: Ну, вот, как я сказала, в Сергиевом Посаде матрешки не так, чтобы открыто выражали свои эмоции, были довольно спокойные. Это шло от традиции иконописи, и все-таки монастырь, близость монастыря была, играла свою роль. А начиная уже где-то с середины 20 века матрешки стали более жизнерадостные. Это еще и связано с тем, что они шли в большом количестве на экспорт, и надо было привлекать, конечно, покупателей.
1: А вот что-то такое вот игрушек на Древней Руси, похожие на матрешки, такой же популярный, что было еще просто? Я сейчас пытаюсь вспомнить, да, что
0: свистульки
1: вот,
0: вроде бы, да, как-то
1: нет, вспоминали. Свистульки, матрешки и что-то еще наверняка же было.
2: Ну, игрушек было большое количество. Крестьянские дети изготавливали игрушки для себя самостоятельно. Это очень поощрялось. Были и тряпичные куклы, и всякие куколки из соломы, из травы, и глиняные, и деревянные игрушки. Все это было популярно.
1: А с наступлением 20 века как дела обстояли? Потому что там уже революция, да, промышленная
0: Картишки,
1: была.
0: Картишки, шахматишки.
1: Да-да-да, там как-то от игрушек таких ручных, я так понимаю, что начали отходить, и вообще это все
0: производство... стеклодувное, да, как-то...
1: Производство угасло все, да?
2: Ну, в целом можно такое сказать, хотя, конечно, от центра к центру ситуация несколько разная. Ну, действительно, к середине 20 века традиционная народная игрушка постепенно вытесняется игрушкой промышленной, но, к счастью, она не исчезла полностью и сохранилась благодаря вот энтузиастам, продолжившим дело своих предков. За игрушку взялись искусствоведы, музейщики, начали организовывать экспедиции в поисках вот этих последних потомственных мастеров. Просили продолжать семейное дело. И так народные игрушки перемещаются уже в выставочные залы. Ну, под требования времени и места многие игрушки меняются. Меняется их размер, они становятся крупнее, аккуратнее, дороже.
1: А то есть в советские годы, да, уже после революции были какие-то энтузиасты, которые вот спасали или, может быть, реанимировали какие-то игрушки, которые производились,
2: да,
1: в 19
2: да,
1: веке.
2: Конечно.
1: Кто эти люди?
2: Ну, вот ярким примером я могу привести Алексея Ивановича Деньшина, художника, популяризатора, исследователя дымковской игрушки. Именно благодаря ему угасающий уже на рубеже 19 и 20 веков промысел не только сохранился, но и обрел такую популярность, вторую жизнь, можно сказать.
1: Скажите...
0: А можно такой,
1: да,
0: вопрос?
1: Давай.
0: Мы почему-то мягкую игрушку совсем забываем. Я просто своей дочери, которой сейчас уже 19, но когда-то ей лет в каком-то это купила игрушку в

0: полученных...
1: То есть животных не делали, вот именно как вот живот, похож на собачку, коровку?
0: Нет, как правило, это были женские образы или младенчики запеленутые. А вот в более богатых слоях общества там была более сложные тряпичные куклы с фарфоровыми часто личиками, ножками, ручками. Они одевались, наряжались в богатые платья. И даже модницы часто выбирали и заказывали наряды, вот как у кукол. То есть это были своего рода такие манекены.
1: То есть животных мы особо так не делали ни в древности, ни в современном. Только мишки пошли. А, вот история мишки интересная. У нас же тоже медведь символ вообще нашей всего многого.
0: Да, верно. Ну, медведь.
1: Когда они к нам пришли?
0: Больше... Да, он, наверное, всегда никуда от нас и не уходил. Медведь всегда, да, был на Руси, хозяин леса. Но вот в игрушке его всегда делали добрым. Это был не кровожадный зверь, это был все-таки защитник и друг.
2: Скажите, пожалуйста, Тамара Валерьевна, а вам приносят в отдел, да, в музей какие-то старинные глиняные игрушки? Как вы определяете их подлинность? Вот, человек накопали, да, принесли к вам какую-нибудь свистульку глиняную. Вы как на это смотрите? Через что? Как определяете?
0: Ну, конечно, надо посмотреть на ее внешний вид, на глину, на состояние самой игрушки, на глазурь, на краски, потому что, например, раньше игрушки окрашивали естественными природными красителями, соками ягод или растений. Позже им на смену пришли анилиновые красители для ткани. Современные игрушки окрашивают уже акриловыми красками. Вот. Ну и, конечно, на самом деле игрушки не подделывают.
2: Не подделывают. А какую последнюю игрушку вот вам принесли, и она такую действительно историческую ценность имеет?
0: Последнюю нам передали в дар не одну игрушку, а целую коллекцию из 450 предметов, которую собирал коллекционер, театральный режиссер Петр Васильев.
1: А, кстати, а вот эти театральные, мы совсем о площадных и уличных этих петрушках забыли. Ведь это тоже своего рода игрушки были, марионетки, или как они назывались?
2: Или они больше европейские все-таки были, или у нас тоже существовало?
0: Нет, у нас тоже, конечно, на ярмарках проходили такие кукольные выступления, балаганы, и, конечно, был и петрушка. Но это уже такие театральные куклы, в которые дети не играли,
1: это уже такое
0: юмор, перформанс. Сатира, да. Да.
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Очень интересный экскурс в историю игрушки, историю образа смысла. Тамара Валерьевна Сахарова, хранитель отдела керамики, была у нас в гостях. И, Андрей Олегович, мы перейдем, наверное, к самой
2: психологию,
1: важной,
2: наверное,
1: части.
2: Да, самое важное
1: для чего
2: дело.
1: Нужны игрушки, и даже в современном мире, где все в компьютерах и телефонах, все равно нужно это тактильное ощущение. Так что оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы к вам вновь вернемся.
3: 100 минут по... Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль.

0: фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.sirius.ru 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 1212300074250.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции, но открыта для этого пути. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне. Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути.
0: Ранее глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. Приложения «Макс» и «ВК» исчезли из магазина приложений Google Play. При этом установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Об этом заявили в ВК, пишет ТАСС. Пользователи Android-устройств, как уточнили в пресс-службе, по-прежнему будут получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях ВК. Также уточняется, что приложения ВК и «Макс» доступны для установки в Rustor, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и на Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для андроидов. Водители могут перестать штрафовать за отсутствие водительских прав. Мера коснется только тех добросовестных владельцев, которые имеют удостоверение, но по каким-то причинам не взяли его с собой. Также снимается ответственность за отсутствие при себе полиса ОСАГО. Такие послабления содержатся в пакете законопроектов, которые вскоре рассмотрят депутаты Госдумы. Всего в перечне 28 штрафов, которые планируется исключить из действующих законов. Как пояснили агентству Prime Эксперты, отмена штрафов связана с цифровизацией систем. Большинство основных документов сейчас находятся в общих государственных базах, и проверить их сотруднику ДПС не составит большого труда. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с будущего года. Сентябрьская погода будет сегодня в Москве, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, что через столицу с севера на юг сегодня проходит холодный атмосферный фронт. Столбики термометров поднимутся не выше 18-20 градусов в городе. Ближайшая ночь станет самой холодной в мегаполисе за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. При этом завтра днем похолодание уже не предвидится. Температура будет соответствовать климатической норме и составит 20-25 градусов. А уже в выходные в Москве установится теплая и комфортная погода. Дневные значения повысятся до 25-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха составляет плюс 20 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Спорта.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании. Аделя Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира в немецком Франкфурте на Майне. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики. В индивидуальной программе выступят София Ильтерякова, Мария Борисова, Арина Ковшова. Чемпионат мира пройдет с 12 по 16 августа. Напомню, что 18 мая исполком World Gymnastics снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Новый футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором 18 июля на стадионе Нижний Новгород сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». Перед матчем в Нижнем Новгороде проходит трофи-тур. Сегодня амбассадоры РФС привезли Суперкубок России на фабрику «Хохламская роспись» в городе Семенов. Ну а далее трофей отправится в плавание на теплоходе по Волге. И вот что сказал в интервью нашему корреспонденту Дмитрию Сухинину экс-игрок сборной России «Зенит» Алексей Игонин.
1: Часто разъезжаешь по стране, и особенно будучи футболистом, на самом деле не узнаешь ни город, ни место, ни людей. Казалось бы, везде был, а ничего не знаешь. Стадионы и автобусы, они везде одинаковые, как правило, и гостиницы. Поэтому только вот в такие моменты начинаешь узнавать страну, людей, обычаи и прошлое, да, с чего все начиналось и к чему все пришло. Это достаточно интересно, поучительно. И здесь не столько футбол, да, футбол как средство, а здесь действительно интересно. Ты понимаешь, насколько разная на самом деле у нас страна, насколько она огромна.
3: Добавлю, что трансляция матча за Суперкубок на волнах «Маяка» начнется в 19 часов по московскому времени. Ее для вас проведут Александр Ниценко и Николай Саприн. К другим темам. Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение Международной федерации гандбола по допуску россиян и рассмотрит данный вопрос. Как ранее сообщалось, Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. И в завершение хоккея нападающий Александр Барабанов завершил выступление за Акбар в связи с истечением срока контракта. Сообщает пресс-служба клуба, 32-летний хоккеист выступал за казанцев с 2024 года. И о спорте на этом пока все.

0: игрушек и игрушках как таковых, и как игрушки влияют на детей. Наконец-то мы встречаемся с психологом, консультантом по детско-родительским отношениям Валерия Булавина сегодня с нами. Здравствуйте, Валерия.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Позитивно, я надеюсь.
0: Да, возраст детей и какие игрушки вот с самых ранних вот этих взглядов из лежачего положения.
2: Ну,
0: положение вне игры, я бы так сказала.
2: Актуально сейчас, да. Ну, вы знаете, мне бы хотелось сказать, на самом деле, что не так сами игрушки развиваются, как сама игра. Да, это вот такой заложенный природой уже эволюционный механизм, в котором на каждом возрастном этапе игрушки являются неким таким инструментом, который помогает эту игру развивать. То есть, вот, например, если мы возьмем совсем малышка, да, первое, что у него, это манипуляция с предметами. Он берет, неважно какой предмет, неважно какую игрушку, он ее может там облизать, попробовать на вкус, бросить из коляски вниз, да, и мама там опять поднимает, дает ему, он опять ее бросает. И так вот, может быть, до бесконечности. Это чтобы узнать вот эти свойства предметов, какие они могут быть. И когда он эти уже свойства изучил, как раз игра усложняется, он уже переходит на следующий этап. То есть это не просто машинка, которую вот он как-то облизывает, она уже может ехать где-то по поверхности, она может издавать какие-то звуки, да, то есть уже со временем ребенок вот через игрушки начинает понимать функцию вещей, ее свойства, за что она отвечает, да? Что это не просто какой-то абстрактный предмет, а у него есть какое-то свое назначение. И дальше уже с возрастом там тоже идет развитие, игра начинает усложняться, уже игрушка может быть как будто, да, вот пульт от телевизора уже может быть как будто бы телефоном, или там, не знаю, утюг может быть как будто там сковородкой, да, на нем тоже можно как будто бы жарить яичницу. То есть больше начинает развиваться воображение, и со временем может уже создаваться некий такой сюжет с игрушками, да, такая вот режиссерская игра, она усложняется.
0: То есть сначала тактильные ощущения, а потом уже какие-то смысловые и, там, я не знаю, обучающие.
2: Да. Да, да, да. То есть игрушка, она как некий такой инструмент, который помогает развитию, да, вот этих высших психических функций, они развиваются в игре. Игра — это такая вот ведущая деятельность, в которой все развивается вот в младшем возрасте. Может иногда казаться, что ребенок, ну, совсем ничем не занят, он просто кидает что-то, да, или просто вертит предмет в руке. Но на самом деле он развивается в этот момент, потому что он смотрит, а как это я так должен поставить руку, чтобы этот предмет стоял, а не упал, например. А вот ближе, дальше. А вот если накрыть тряпочкой, вот предмет исчезнет, он скажет, ой, нет, он все еще там. Или, ой, опять исчез. Да, вот эти
1: ой,
2: вот
1: я
2: моменты.
1: В эту игру люблю сам играть сейчас. Очень интересно.
0: А вот то, что...
2: Мозг развивается.
0: И вот как раз мозг развивается, и мы особенно родители, и там даже старшее поколение, бабушки, дедушки, вот то, что детям не игрушка, это спички, ножницы, розетки, вот это одище, которое всегда родитель должен иметь в виду для человека какого-то, который познает мир, правильно? Это, на это особенно нужно отмечать.
2: Да, и запретный плод, как вы знаете, он становится сладок, и ребенку очень интересно, ему все-таки жить в этом мире, да, ему нужно как-то понимать, поэтому вот очень хорошо, что сейчас в современном мире существуют там
0: заглушки,
2: например, детские.
0: И заглушки, заглушки,
1: да, замки, да, на окнах, да-да-да.
2: Чтобы куда-то не залез, но и можно дать ему такой игрушечный нож, да, пластиковый, который там совершенно безопасен, и ребенок может также изучать его свойства, как там примерно резать хлеб, там, мясо и так далее, да, то есть какие-то вот игрушки, они такую выполняют роль замены взрослых предметов, которые мы не можем дать ребенку. Ну, ты ему не дашь молоток просто так.
0: Кальян не дашь. Хотя выглядит самое смешное, что я видела в жизни.
1: Надо ли ребенку показывать, ну, грубо говоря, да, спички детям не игрушка, да, вот там огонь, да, к чему огонь может привести?
0: Кожог, как их обучать?
1: Да, к ожогу, к пожару. Надо, то, чтобы ребенок понял, что это может быть больно.
2: Ну, безусловно, ребенку нужны правила и ограничения, потому что иначе это будет попустительство, да, он может там взять нож и бегать с ним по квартире, это небезопасно для него, не для людей вокруг. Поэтому какие-то ограничения, что хорошо, что такое плохо, мы это обсуждаем. И да, есть вещи запретные, которые нельзя. Ну, то есть у нас ребенок, например, может очень просить, купи мне что-то, но нет, мы же не покупаем ему кока-колу, потому что знаем, что это, ну, вредно для детского организма, да, и также и здесь нужно выстраивать какие-то ограничения, но если можно предложить какую-то альтернативу, сейчас вот придумывают всякие бизи-куб называется, там и розетка, и какой-то там замочек, и молния, и вот ребенок может там сидеть очень большое время, пробовать изучать эти предметы, ну, в безопасной форме, да, то есть это розетка не подключенная к току, пожалуйста, на здоровье.
0: Эволюция игрушек и детства, как бы психологи прослеживаете? Потому что от примитивных совсем каких-то лошадок, да, и юлы, которую мы видели, да, вот сейчас у детей все есть. И как это... Я вчера с чудовищным каким-то чувством видела, как сейчас продается кукла, похожая на Барби, но... Я не знаю, это, по-моему, не шутка искусственного интеллекта была, но она реально беременная, и можно, ребенок может как-то это... что-то поднажать, и вот рождается ребенок у куклы. То есть это вообще, ну мы-то их нянчили тоже, как детей своих, пупсиков.
2: Ну, вы знаете, тут можно с разных сторон на это смотреть. Есть и позитивные стороны этого, да, детям полезно много разного опыта проживать. И все-таки ребенок действительно будет, ну, как-то сталкиваться с тем, как появляются дети, да, ему нужно будет это как-то объяснять, не только про капусту. А с другой стороны, видите, вот если мы там смотрим совсем прям древние игрушки, там бывает, там, например, зубило взрослое находит, да, в раскопках, и детское, маленькое. То есть понятно, что с ним ничего особо не делаешь, но видно, ребенок там тоже камень об камень как-то там ударял. Игрушки, они, конечно, тоже эволюционируют, тоже совершенствуются. Но в целом, конечно, не очень полезно, когда в игрушке уже все придумано. То есть вот как в нее играть определенным образом. Да, то есть если там ребенок вот может пофантазировать, это супер. То есть вот там пакет, палка, да, вот какие-то такие вещи, мяч, с которым можно тысячи игр совершенно придумать. Да, вот он круглый, и ты и в догонялки с ним, и там съедобное, несъедобное, просто на нем прыгать, пробовать сидеть там как-то, кружиться вокруг него, да, то есть много разных вариантов для простой игрушки. А когда уже вот они такие сложно составные, уже за тебя все придумано, ребенку очень часто становится неинтересно в какой-то момент. И вот эта вот игрушка, которую вы привели как пример, она уже какая-то сложно составная, да, то есть с ней, ну, мало что можно поделать. Ты несколько раз по этому сценарию пройдешь, а что дальше? Да, какие дальше варианты?
1: А дальше в этот момент уже игрушки... В медицинский надо поступать уже 7 лет.
0: Да, точно.
1: Да, Валерий, скажите, пожалуйста, а как современная психология детская смотрит на раннее интеллектуальное развитие детей там, до 7 лет, вот, до 7-летнего возраста? Когда, там,
0: игрушки и компьютеры?
1: В 4 года начинаешь пихать в мозг то, на что он не приспособен. До скольки лет тупить можно? Вот прям сидеть в песочнице.
2: Но вы знаете, там в процессе игры, да, мозг, он развивается естественным образом, и делать какой-то перекос в сторону раннего развития. То есть там изначально, если мы посмотрим на ребенка, да, у него из игры уже рождается учебная деятельность. То есть они потом, когда игра совсем усложняется, дети начинают играть по правилам, да, и они даже больше обсуждают правила, нежели сидят в игре. И потом эти правила и как быть по правилам уже пригождаются в школе и узнавать что-то новое. Это естественным образом происходит. А если мы будем на этапах раньше пытаться вот эту учебную деятельность включать ребенка, то он не завершит те этапы, которые ему нужны, как раз вот в игре, в развитии воображения и так далее. То есть это будет провал. И есть, ну, такая книжка «После трех уже поздно», вот ее очень много, кто на нее опирается, но мало кто знает, что все вот эти исследования, они опровергают. То есть нет, после трех нормально, и лучше попозже, пускай ребенок поиграет.
1: А после трех поздно будет... что по этой книжке? Я просто ее, слава богу, пропустил.
2: Ну вот нужно то, что да, нужно, что успеть до трех все впихнуть. И китайский, и теннис, и все, что можно. Ребенку нужно, да. У него другие задачи в этом возрасте, и но это бывает, ну,
0: какой-то минимальный возраст
2: неполезный.
0: Или максимальный.
2: Ну смотрите, обычно считается вот игра там примерно до школы. У нас уже в целом там все грамотно устроено уже со временем, да, то есть она постепенно начинает затихать, потом начинается вот учебная деятельность в школе, а потом и учебная деятельность тоже начинает затихать, потому что идет межличностное общение у подростков, оно выходит на первый уровень и уже тоже не так важно. Это тоже нормально, у них вот тоже какие-то там свои, можно так сказать, игры в кавычках происходят, через что развивается, собственно, психика, мозг и...
0: А еще вопрос о том, что игрушка не игрушка. Как психологи профессиональные, если родитель вдруг не очень понимает, объяснять, что животные – это не игрушки, и это...
1: Живые существа?
0: Да, да, да. Дети жестокие очень есть, и это, ну, факт. Они не понимают иногда, а иногда назло понимают. Это вообще отвратительно.
2: Это бывает, да, они не понимают, потому что не всегда, ну, мозг, он же развивается постепенно, там, к 25 годам, и на младших этапах очень сложно ребенку, ну, это даже невозможно представить, что у другого есть тоже какие-то чувства, и ему больно, там, и так далее, да, то есть такую метапозицию встать и посмотреть, а что там у другого. Поэтому игрушка, кошка, это становится примерно одно и то же, там, мама, папа и так далее. И со временем, с возрастом, это уже где-то после 3 лет, ребенок начинает уже понимать, что это отдельный человек, отдельный предмет, отдельное животное, ему может быть больно. То есть до этого важно, до этого возраста важно, ну, ограничивать контакт, да, чтобы взрослый следил, потому что ребенку очень сложно объяснить. То, там натренировать его можно, да, там, что кошечку там за хвостик нельзя. Но чтобы он понял, нужно, чтобы развились определенные отделы головного мозга. И уже после можно будет попытаться ему объяснять, и он уже поймет, что вот, да, это животное. Ну и плюс, мне кажется, вот этот навык, может быть, там, сострадания, любви к животным, это ценности человеческие. У кого-то в семье они есть, у кого-то их может не быть. И вот как прививать ценности, да, ребенку, это тоже вот такой вот отдельный большой вопрос, потому что он может взять эти ценности, а может не взять, да, кто-то не во взрослом возрасте помогает животным, а кто-то, ну, проходит мимо. То есть здесь вот тоже такой еще момент под вопросом. Возьмет ли он это.
1: А как относиться к креативному беспорядку у ребенка, да, вот в его комнате?
0: Игрушка,
1: его...
0: когда наступаешь ночью на...
1: Да, этот... да, да, вот он придумал свою метавселенную, улетел там в космос или построил свой там розовый замок и играет в кукол, да, а и это не убирается, и когда диван — это пароход или космический корабль, залитый водой, ну и так далее, и тому подобное. Как к этому относиться?
2: Знаете, есть такая фраза, сейчас я ее точно не вспомню, а говорит о том, что наши границы заканчиваются там, где начинаются границы другого, да, то есть если уже другому начинает быть дискомфортно, вот этому, как бы, правилу желательно ребенка научить, все-таки мы живем в одном пространстве, да, у нас там общая гостиная, общая кухня, у тебя, например, есть свой угол, там, пожалуйста, можешь креативить, как тебе удобно, да, и тоже можно его спрашивать, а как тебе? Тебе удобно, что у тебя там игрушки, например, лежат вот так, или вещи вот так вот лежат, да, подростка? Может быть, ему окей, и с этим все в порядке. Но на общей территории границы устанавливают взрослые, правила устанавливают взрослые. Вот нам так неудобно, что диван ты постоянно занимаешь, там, занимай, не знаю, с утра. А вечером мы с папой смотрим футбол, например.
1: То есть тараканы и мышки пусть у него в комнате живут, да, а вот в основном месте вот не нужны.
2: Ну, чистота – это, конечно, важно. Здесь может родитель свою историю, ну…
1: Это вот спорно, чистота, да. Валерия Булавина с нами. Мы
0: две минуты
1: паузу,
0: в перерыв.
1: Да, небольшой возьмем.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева, и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит, лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Сообщили сегодня в Минобороны. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной штурмовой бригад ВСУ. Также уточняется, что потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих в зоне действия этой группировки. Средства ПВО в зоне спецоперации сбили более 800 украинских БПЛА, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймарс». Операторы БПЛА, работающие в Красном Лимане, начали наносить удары по украинским военным в Славянске. Об этом сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин», пишет РИА Новости. По словам военнослужащего, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделения ВСУ и минировать дороги. Боец добавил, что украинские войска отодвинулись от Красного Лимана. Российские военные контролируют эту территорию и заходят противнику. Славянск расположен в северной части ДНР, он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине Москва пока не видит, но открыто для этого пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Анкары. Также по просьбе журналистов представитель Кремля прокомментировал ситуацию в российской экономике. Имеющиеся в ней трудности не носят критический характер, сказал Песков. Он отметил, что Владимир Путин и Кабмин знают, что делать для регулировки ситуации.
2: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, такие как Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
1: Песков также указал, что для России не имеет значения, кто возглавит украинское министерство обороны. По его словам, Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить СВО. Так Песков прокомментировал новые назначения на Украине. Зеленский на этой неделе заявил о намерении обновить состав Кабмина и сегодня Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого премьер-министром страны вместо отправления в отставку Юлии Свириденко. Российский мессенджер Макс пропал из Google Play. Также из каталога пропало приложение ВК. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, заявили в компании. Пользователи Android-устройств по-прежнему будут получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Максе и приложениях ВК. Приложение ВК и Макс доступно для установки в RuStore, а также в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и в других магазинах приложений для Android, отметили в пресс-службе компании. В начале июня, напомню, Макс удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений ВК. В Apple объяснили решение санкционными правилами, а на этой неделе компания ВК попала под санкции Евросоюза. К сборной Аргентины могут применить санкции за баннер с фразой «Мальвины аргентинские», которые игроки развернули после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира. За это аргентинцы рискуют быть наказанными различными видами санкций, от штрафа до запрета на любую деятельность, связанную с футболом. Как отмечает ТАСС, дисциплинарный кодекс ФИФА не содержит отдельной статьи, прямо запрещающей демонстрацию политических плакатов на поле, однако ФИФА традиционно исходит из принципа политической нейтральности соревнований. Между Аргентиной и Англией ведется долгий территориальный спор вокруг Фолклендских и Мальвинских островов. Вопрос неоднократно выносился на уровень ООН, а в 1982 году конфликт перерос в полноценную войну, завершившуюся победой европейцев. Но Аргентина продолжает пытаться это оспорить. Накануне сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира победила команду Англии со счетом 2-1. В финале в воскресенье 19 июля аргентинцы сыграют с испанцами. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. Тестовый режим выдачи запустят в международном аэропорту Каира. Вместо бумажных марок наклеек будут электронные визы с QR-кодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Точная дата завершения экспериментального периода пока не названа. В АТОР отметили, что туристы, которые будут прибывать в августе напрямую в Хургаду, с высокой вероятностью еще будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах Египта начнется только после системы в столице страны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 23-25 градусов днем, ночью 13-15. В Москве завтра тоже уже без осадков. Ночью воздух остынет до плюс 8, плюс 10 градусов, а днем прогреется до 21-23.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго дня, так, здравствуйте. Это, а что это за симпатичный молодой человек?
2: Я не поняла.
1: Напротив, здравствуйте, Павел.
2: Где? Я никого не вижу.
1: Паша, это ты.
2: Это ты мне?
1: Это ты.
2: Привет, это я.
1: Да, я тебя поздравляю.
2: Спасибо, с чем неожиданно и приятно.
1: Я тебя поздравляю так. С твоим, на самом деле, праздником. Сегодня день вкусной еды. Пора готовить буйабес.
2: Буйабес сготовлю. Вчера по принципу буйабеса приготовил пасту с креветками.
1: Вот.
2: Очень вкусно получилось.
1: День вкусной еды. Сегодня вот тебе все, как говорится, поварешки и сковородки,
2: да,
1: в руки.
2: Вчера день русской Лены отметили. Русская, да, Лена сказала, как в ресторане накормил.
1: Вот.
2: Да.
1: То а ли сегодня будет, как в мишленовском еще будет все.
2: Будет, будет. Но сначала будет в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев. Сегодня в программе магический ловец неуловимых мгновений, фотограф Сергей Максименко. Вдохновенный стратег сердец и кошельков, маркетолог Анна Максименко. Элегантнейший диктатор мировых трендов, персональный стилист Эвелин Аква. Сегодня мы узнаем, что такое тест-драйв товара, как фотографу найти общий язык с клиентом и какие сегодня тренды на ветровке. Ну и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура, ура, ура, ура!
0: «Роза ветров».
1: Аналитики входят в наш радиочат.
2: Слово аналитику туристической отрасли, то есть мне.
1: Ему, Павлу Картаеву.
2: Мы сегодня никуда не поедем. Мы сегодня останемся в Москве. Но мы поменяем точку зрения.
1: О, это мне нравится. Я хочу поменять точку зрения на Москву вот на эти выходные, как минимум, для того, чтобы как-то по-новому ее понять.
2: А ведь Москва с берега и Москва с воды – это, как говорится, две большие разницы.
1: Конечно, в воде ты пират.
2: Прочитал материал на «Руспас-журнале». Вышел большой гид по летним маршрутам теплоходов. Вот такой редкий случай, когда тебе вроде предлагают просто покататься, а ты внезапно понимаешь, что, ого, так это же целая система координат. Ничего себе! Ну, сори. Ну, слушай.
1: А, я понял.
2: Чё?
1: Вот то, что ты сказал сейчас.
2: Спасибо, что перевел. Ну, сори, то есть, ну, слушай. И вот тут мы уже начинаем улыбаться. Москва, конечно, умеет усложнить даже отдых. Вот есть, например, классика. Центральный маршрут. Мы можем покритиковать статью. Мы предупреждаем. У нас критика у аналитиков.
1: Да, но когда ты уже вот начал говорить вот, вот эти слова, я уже, да, почувствовал, да, легкую критику.
2: Ну, смотри, есть, например, классика, так, центральный маршрут.
1: Не надо вот этого, ну, пожалуйста.
2: Это когда ты садишься на теплоход где-нибудь у Заряди или Китай-города, и дальше тебе выдают весь золотой набор. Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру и парк Горького. Это как экскурсия Москва за 90 минут.
1: Ну, это красиво.
2: Красиво. Для первого свидания с городом идеально. Для второго уже начинаешь искать, где здесь кофе. Авторы честно говорят, это маршрут для тех, кто не хочет заморачиваться. Ну, то есть сел, поехал, посмотрел. Добавлю, что еще и для тех, кто любит, когда Москва сама к тебе подходит. Если хочется чуть глубже, то сри. Есть маршрут от Киевского вокзала через Лужники, Воробьевы горы и Нескучный сад. И тут уже начинается кино, потому что Москва вдруг становится зеленой, просторной и почти не похожей на себя. Но у меня возникает вопрос. Они так спокойно пишут, выбирайте маршруты на 2-2,5 часа. Это же почти терапия. Ребята, вы серьезно? За это время успеваешь пофотографировать, потом просто посмотреть, потом уже начинаешь философствовать. Ну, долго это.
1: А
2: это
1: потом,
2: долго.
1: Потом уже понял смысл жизни.
2: Да, есть еще исторический маршрут. Что это за исторический маршрут, если ты спросишь?
1: Спрошу.
2: То я тебе скажу.
1: Что,
2: ну,
1: это
2: смотри,
1: за маршрут?
2: От Новоспасского моста. Он длиннее захватывает и центр, и восточную часть реки. И вот тут, знаете, начинается ощущение, что ты не турист, а исследователь, потому что Москва показывает не только фасад, но и закулисье. Ну, правда, честно сказать, иногда это закулисье выглядит как, ой, тут стройка, не смотрите. Но,
1: да, можно, да, в Курьяново съездить, например, на корабле, там ходят, да,
2: вот.
1: На Мариинскую пристань, знаете.
2: Да, на Курьяшке мы любим. В этом тоже есть своя правда города. Отдельные истории, вечерние и ресторанные маршруты. Здесь авторы прямо намекают, важен уже не маршрут, а атмосфера. Музыка, ужин, огни, красота. И тут Москва, конечно, включает режим «Я Париж, только с масштабом». Вот, мосты подсвечены, вода отражает огни, рядом кто-то тихо говорит: возьми десерт.
1: Я любовь и мужчина, моя атмосфера. Да, вот
2: это. Так что давайте выбирать маршрут в зависимости от цели, что хотите. Ну, первый раз можем центр посмотреть. Красивые фото, закат, Воробьевы горы, Москва-Сити. Редкий случай, когда совет действительно работает, потому что Москва город огромный, и если не задать себе вопрос, зачем я плыву, с какой целью, можно просто поплыть. Поплыть просто.
1: А иногда да. Нужно просто сесть и поплыть.
2: Можно.
1: Вот, да. Нужно. Да. И тогда ты все поймешь.
2: Спасибо за материал коллегам из Руспас. Пытаются нам не продать конкретный теплоход, а объясняют логику, зачем нам прогулки по воде.
1: Можно на трамвайчиках покататься.
2: Можно.
1: На трамвайчиках водяных. Они классные.
2: Ведь теплоход в Москве — это не про транспорт, это про паузу, потому что в городе, где все куда-то бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, вдруг появляется возможность поплыть.
1: А он светит.
2: Да. Ну что там Москва-река, если вам скажут? Вы просто улыбнетесь и ответите: а вы ее с какой стороны видели. Так что выбирайте, с какой стороны смотреть на Москву.
1: Я со всех буду смотреть.
2: Москвы, реки, приятных путешествий.
0: Как знать?

0: от туристических новостей переходим к смартфону. Дело в том, что привезли мне на тест смартфон, попользовался несколько недель и готов поделиться своими впечатлениями. Ну, Павел Аналитик меня учит, так что,
1: да,
0: может, и покритикую, посмотрим.
1: Да, давайте,
0: посмотрим.
1: Конечно.
0: Смартфон называется Realme C100X. Ну и каждый производитель смартфонов, в данном случае Realme, наконец-то поняли простую вещь. Далеко не всем нужен телефон, который набирает 1 000 000 баллов в тестах производительности. Куда важнее, чтобы он работал несколько дней без розетки, не боялся случайных падений и не заставлял переживать, хватит ли батареи до вечера. Именно таким и получился Realme C100X. Первое, на что обращаем внимание в смартфоне, это аккумулятор. Здесь он просто огромный. Это 8000 мАч. Ну, на бумаге цифра впечатляет.
1: Так.
0: На бумаге. А что же в жизни?
1: Что?
0: В реальной жизни. Ну, в реальной жизни, если пользоваться, как большинство людей, в стандартных сценариях, ну, мессенджеры, соцсети, звонки, видео, навигатор, ну, фотографии немножко сделать, конечно.
1: Так.
0: Зарядки легко хватает на 2, а иногда на 3 дня, да.
1: О.
0: Ну, а если вы все-таки не выпускаете смартфон из рук, и вот это тут у вас doom scrolling все время что-то делали, то все равно до конца дня он точно доживет с большим запасом.
1: Очень хорошо.
0: Да. Автономность, именно она осталась главной сильной стороной этой модели. При этом Realme удалось избежать другой крайности. Ну, обычно смартфоны с большими батареями логично напоминают небольшой кирпич. C100X, конечно, нельзя назвать легким и, знаете, невесомым, но выглядит он вполне современный. В руке ощущается гораздо удобнее, чем можно было бы ожидать от устройства с таким громадным аккумулятором. Еще один приятный момент – это экран. Он большой, с плавной частотой обновления 120 Гц, а Realme C100X – это не самый дорогой смартфон, поэтому это мы одобряем. Интерфейс работает приятно, ничего не тормозит. Дальше производительность. Тут никаких сюрпризов, будем честны. Это не игровой смартфон и не флагман. Но если ваши основные сценарии, опять же, интернет, банковские приложения, навигация, видеомузыка, соцсети и так далее, то в этом случае смартфон справляется уверенно. Даже большинство популярных игр, в принципе, запускается без проблем. Ну, правда, рассчитывать на максимальные настройки графики, конечно, не стоит.
1: Это плохо.
0: Но это неплохо. Это устройство не про рекорды, а про стабильную ежедневную работу. Это же не игровая модель.
1: Ну, как такой брать тогда?
0: Вот.
1: Увидят, засмеют.
0: Камеры тоже без всяких неожиданностей. Ну, днем снимки получаются достойными, хорошая детализация, естественные цвета, фотографии не стыдно отправить друзьям или выложить в соцсети, но наступает вечер. Освещение становится сложным. Тут качество, конечно, немного снижается. Поэтому тем, кто выбирает смартфон исключительно ради мобильной фотографии, ну, стоит, наверное, посмотреть на модели классом выше. Из приятных бонусов – это защищенный корпус. Телефон получил защиту от брызг и пыли, а также соответствует военному стандарту прочности. Конечно, специально бросать на асфальт его не стоит, вот, но случайные падения он должен, по идее, пережить спокойнее большинства конкурентов. Ну и критику мы же любим.
1: Ну да, да.
0: Немножко критики. Ну, во-первых, смартфон все-таки тяжелее большинства современных моделей.
1: Плохо.
0: Это неизбежная плата за огромную батарею. Во-вторых, экран здесь не самый высокий по разрешению. В обычной жизни это, конечно, не бросается в глаза, но если вы рядом положите 2 смартфона, а один из них будет флагманского сегмента, то разницу заметить можно. Ну и, наконец, производительность. Для повседневных задач ее, конечно, хватает, а вот любителям требовательных игр или монтажа видео возможностей C100X будет маловато.
1: Угу.
0: Так кому же подойдет этот смартфон?
1: Так.
0: Ну, прежде всего, тем, кто устал искать зарядку каждый вечер.
1: Угу.
0: Да, это отличный вариант для студентов, школьников, водителей, курьеров, путешественников, дачников, ну и всех, кто много времени проводит вне дома. Также смартфон подойдет родителям или старшему поколению.
1: Вот.
0: Здесь большой экран, хорошая автономность, корпус надежный.
1: А кнопки большие?
0: Кнопки нормальные, это же смартфон.
1: А.
0: В итоге Realme C100X это бюджетный, честный смартфон, который не пытается казаться флагманом. Он делает ставку на то, что действительно важно большинству пользователей, долго работает, уверенно справляется с повседневными задачами и не заставляет нервничать из-за оставшихся 5% заряда.

0: «Как знать».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами фотограф, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы, автор бестселлера «Психология семейной фотографии» Сергей Максименко.
2: Добрый день. Очень рад вас снова видеть.
3: Добрый день. Мы тоже рады.
1: Здравствуйте, Сергей. Как фотографу найти общий язык с клиентом? Так мы назвали нашу беседу. И у вас, наверное, есть портфолио?
2: Ох, конечно, у меня есть и портфолио, есть что на эту тему рассказать, всякого интересного, и точно.
1: Вот мы сегодня... с Вахтангом решили сделать семейную фотосессию, например.
2: Прекрасно. Так.
1: Обратились к вам.
2: Супер, молодцы, пойдем.
1: Значит, что мы должны у вас прежде всего спросить? Портфолио попросить, наверное, да?
2: Ну, смотрите, начнем даже не с того, а как вы вообще на меня вышли. Фотографов уже много.
1: Да.
2: И разумеется, что начинается...
1: Мы вас слышали по радио.
2: Вот откуда вы меня знаете. Да, конечно. И тогда вы где-то меня в каком-то поисковике забили мою фамилию, имя, и опа, и вышли на мой сайт, на мои соцсети и так далее, и так далее. Что вас привлекло? Возможно, тексты, которые я пишу, фотографии, которые я выкладываю, да, какие-то смыслы, которые я транслирую. То есть, и вы понимаете, что этот человек вам отзывается. Uh-huh. И вы бы, наверное, да, посоветовавшись там с супругой и так далее, решили, что неплохо бы к нему пойти на фотосессию. Хорошее мероприятие, классная память. У нас останутся фотографии. Слушай, вот давай пойдем. Примерно так. Естественно, здесь портфолио играет очень важную роль. Но не только сами фотографии. Да? Когда вы выбираете кого-либо, любого подрядчика, любого специалиста, вот сейчас про смартфон был разговор, вы немножко другим путем идете. Да? Вы еще смотрите на те смыслы, которые транслирует этот специалист. А он про что? Он про семью, он про какую-то индивидуальность, он про, может быть, какую-то безбашенность, он, может быть, про какие-то ценности вечные, а может быть, не вечные и так далее. И так далее. Вы смотрите, вам это подходит или нет? И тогда, когда вас зацепил вот этот вот крючок этого специалиста, вы говорите, а ведь да, наверное, вот к нему бы я хотел. Хотя рядом есть не хуже, может быть, фотограф, но в нем что-то ничего такого цепляющего.
3: Не слишком ли глубоко вы копаете? Вот мне просто кажется, что вот я решил сделать

0: поиска вам не надо переживать. Вы выбираете любого, кто просто подходит вам по фотографиям и по стоимости, конечно же, чем ниже, тем лучше.
1: Разумеется, да.
0: И звоните: Василий, я готов, куда идти, платите ему деньги, через там пару дней получаете свои фотографии, а может быть даже в тот же вечер. Вот. И тогда получается, что фотограф конкурирует не своим каким-то качеством, он примерно как батон, да? Вот 5 батонов перед нами лежит, они все одинаково красивые, и мы выберем...
2: какой-то вкуснее.
1: Один нарезной, другой французский.
0: Наверное, ну визуально они все вроде одинаковые.
1: Третий,
0: да?
1: Деревенский.
0: Но третий деревенский мы выберем какой-то, который дешевле, скорее всего, или который мы уже пробовали.
1: Скорее так,
0: а
1: да.
0: А может быть, мы выберем тот батон, про который нам, который когда-то пекла наша бабушка.
1: Да, или который мы еще не пробовали, но хотим чего-нибудь нового.
0: Или так. То есть чувствуете, что дело-то не только в цене, и не только в том, чтобы побыстрее это съесть. Нам хочется какую-то историю еще под этот батон подвести. И, собственно говоря, про фотографию...
1: Колбасу под этот батон надо подвести и сыр.
0: И колбасу с сыром, само собой, и хорошенько потолще кусочки. И здесь такая же история с любым специалистом, которого бы вы хотели видеть в своем поле. Вам не хочется, чтобы вы, к примеру, вашей дочери свадьба. Ну, представьте себе ситуацию.
1: Ой, еще.
0: Слава богу, вам везет.
1: Лет 5 минимум.
0: Вот. И вы хотели бы какого специалиста видеть? Там, ведущим, видео, фото, кого угодно еще там, да? Какого-нибудь маргинала непонятного, да, со странного вида и так далее. Или какого-то человека, которого вы действительно сами уважаете. И вы видите его ценности, вы знаете, как он не только снимает, а что он думает обо всем этом.
1: Ну, мне кажется, дочка будет выбирать. А может быть,
0: маргинала
1: выберет.
0: Согласен. А деньги кто дочке даст?
1: Да. А это другой вопрос.
2: А как понять-то вообще, про что этот фотограф и о чем он думает? Вот мы берем 5 фотографов, у всех такие немножко розоватые фотографии с размытостью фона, такие все красивые, романтичные взгляды, они все друг на друга похожи, эти фотографы. Да? Как понять вот по этим фотографиям, о чем вообще, про что мастер у нас?
0: Знаете, когда-то давным-давно, еще когда я только-только начинал, да, входил в фотографии, в профессиональные и так далее, я слушал одного очень-очень именитого фотографа, он действительно очень классный и крутой был, ну и сейчас наверняка тоже есть. Он говорил одну вещь. Он был членом жюри наших российских фотографов, топовых свадебных. Да? Он говорит, 5-5 лучших, их фотографии не отличаются вообще никак.
1: А что было дальше, мы узнаем после небольшой паузы. Вернемся.
3: Как знать? Моряки — это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе. Александр Жук, моряк, телеведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Минобороны России, комментируя ночную атаку вооруженных сил по заводам в Киеве и портам в Одесской области, опубликовала пост о регулярности ударов по военным целям на Украине. Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва, говорится в сообщении. Как уточнили в Минобороны, ночью российские войска поразили склад хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирают ударные БПЛА большой дальности «Лютый», а также разведывательные беспилотники «Лелека-100». Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие логистической компании «Рапид», где собирают и хранят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа. В портах Одессы и Южной были поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Также поражены сухогруз на переходе морем в порт Черноморск и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА. Ранее Минобороны опубликовала пост, в котором пообещала, что ракеты «Герани», цитирую, «хватит на всех». Глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность, заявила депутат Рады Мария Мезенцева. Ее слова приводит РИА Новости. В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК. Накануне, парламент Украины уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, и сегодня Рада утвердила его кандидатуру. Компания ВК договорилась о продаже магазина приложений «Рустор». Все 100% акций будут проданы гендиректору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву. Об этом сообщила сама компания. Панкрушев возглавляет компанию «Много приложений». Она привлекала ВК к разработке «Рустор». Сам магазин был запущен в мае 2022 года. Ну и сегодня также стало известно, что все приложения, принадлежащие компании ВК, пропали из Google Play. Сначала стало известно о том, что пропал российский мессенджер Макс, а потом мы из каталога удалили приложение ВК, а затем и другие, в том числе на почту Mail.ru, мессенджер «Одноклассники». Сегодня в Москве погода, соответствующая началу сентября, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Через столицу с севера на юг проходит холодный атмосферный фронт, который принес облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся не выше 21 градуса. Ближайшая ночь станет самой холодной в мегаполисе за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. При этом днем в пятницу похолодание не предвидится. Температура будет соответствовать климатической норме и составит 20-25 градусов. А в выходные в Москве установится теплая и комфортная погода, днем 25-26. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 19 градусов, дует северный ветер, атмосферное давление поднялось еще на один пункт и составляет 747 миллиметров.
2: Колосова, здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Кроме того, стало известно, что возобновившие карьеру российские фигуристки Камила Валеева и Александра Трусова подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила РИА Новости. Источник, близкий к ситуации. Новый футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором 18 июля на стадионе Нижний Новгород сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». Перед матчем в Нижнем Новгороде проходит трофи-тур. Сегодня амбассадоры РФС привезли Суперкубок России на фабрику «Хохламская роспись» в городе Семенов. Далее трофей отправится в плавание на теплоходе по Волге. И вот что по поводу предстоящего матча сказал в интервью нашему корреспонденту Дмитрию Сухинину экс-игрок сборной России «Зенита» Алексей Игонин.
1: Если просто вспоминать предыдущие игры там, в футбольном клубе «Зенит», да, ну, можно рассуждать там, из спортивной части, да, и говорить о том, что здесь, как правило, команда, которая лучше готова, потому что я видел игры, где «Зенит» очень легко, да, побеждал в этих матчах. Хотя и говорили, да, вот кубок из одной игры, и тут шанс за 50-50. Но было прекрасно видно, что «Зенит» готовился к этому матчу, да, соответственно, да, выходил на пике. А есть команды, которые, ну, готовятся к чемпионату, который будет чуть позже, да. И в этом матче, ну, были не на 100% готовы. Ну, а дальше я понимаю, что со «Спартаком» такого не будет. Для них тоже эта игра очень важная. Здесь эмоции, настрой будут играть большую роль. Но если эти эмоции, да, не доведут до своих собственных ошибок, это так часто бывает, да, нужно эмоции иметь, которые ты можешь все-таки контролировать. Вот такая команда победит.
2: И не забудьте, что прямая трансляция матча «Спартак» между «Спартаком» и «Зенитом» начнется на волнах «Маяка» в 19 часов по московскому времени. И еще о футболе. «Монако» ведет переговоры по трансферту полузащитника сборной России Александра Головина, сообщает журналист Себастьян Дениб в соцсетях. По данным источников, футболистам интересуются российские клубы, включая петербургский «Зенит», а также команды из Саудовской Аравии. Сумма трансферта оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы. О спорте на этом пока все.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
7: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка.
8: 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
7: Большой футбол – это нужно слышать.
9: Маяк.
7: Как
10: наше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами фотограф, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы, автор бестселлера «Психология семейной фотографии» Сергей Максименко. И перед рекламой мы остановились на вопросе, как понять, про что фотограф. Взяли, например, 5 разных портфолио, да, увидели на всех более-менее одинаковые семейные фотографии розоватого оттенка с прекрасным размытым фоном, который называют боке, влюбленные взгляды супругов будущих, и как понять по этим фотографиям, про что фотографы.
11: Ну, по фотографиям ты сразу видишь, что фотограф транслирует, ну, хотя бы так примерно, да. Но на самом деле еще интереснее, это когда к фотографиям добавлен некий текстовый посыл, да. Мы же как бы общаемся русским языком, и самый лучший язык для общения с потенциальным своим зрителем и клиентом – это текст. И в этом тексте ты можешь говорить что-то изнутри. И когда совмещается симбиоз фотография и текст, и вот тогда происходит настоящая трансляция неких смыслов, которые в глубине тебя сидят, как творческого человека, как специалиста, как мастера своего дела. И если это совпадает с тем, что происходит у твоего клиента, да, вы коннектитесь, и вот он зачастую выбирает даже не фотографиями. Я 1000 раз видел, как людей выбирают просто потому, что он классный.
10: Человек хороший.
11: Человек хороший,
10: хороший не профессия, да, с другой стороны. Потому что он брат начальника
11: Вообще не так, ну хотя такое бывает тоже, да, но не, ну, совершенно, ну, не обязательно.
10: Мне кажется, что тут какая-то логика все-таки немножко испорченная, потому что мы же не выбираем хорошего человека, мы же не в друзья фотографа берем, и другого специалиста. То есть, грубо говоря, я смотрю, вот вы говорите, сайт классный, смотрю, да, тексты вообще, ну, такие смыслы...
12: Искусственный интеллект писал.
10: Такие смыслы человек, так сказать, задвигает в своих текстах. Ну, а фотографии, ну, как бы обычные, да? Ну, вряд ли я выберу такого фотографа, правда?
11: Пожалуйста, это ваше же право, абсолютно. Вы же имеете выбор сейчас выбор просто бесконечный. Вы можете выбирать любой, любой батон, как вот мы сказали, любой конфигурации, любого там плетения, прожарки и так далее. Фотографов, поверьте, еще больше, чем батонов.
10: Вот я, кстати, хотел, вы перед выпуском новостей начали интересный рассказ. Я хотел бы, чтобы вы его закончили по поводу того, что вот был фотограф какой-то известный, которого вы смотрели, и когда он сказал, что 5 топовых свадебных фотографов, их фотографии одинаковые.
11: Их невозможно отличить друг от друга.
10: И зачем?
11: Ничего, это было его глубочайшим разочарованием, потому что он не мог выбрать, он говорит, я не знаю, как выбрать их, и они ни к чему не пришли, и я сталкиваюсь с этим тоже многократно. Ты видишь классного специалиста, ну, допустим, фотографа, да, и ты не понимаешь, как выбрать по фотографиям. У них у всех прекрасная коричневая тонировка, у них всех, прекрасные влюбленные лица, у них всех прекрасное освещение, композиция, позы и так далее, и тебе надо выбрать того, с кем тебе будет хорошо. Вот, дело же не только в фотографиях, а как ты будешь чувствовать себя на съемке. Одно дело, когда ты пришел, 10 минут отснялся и ушел, и забыл. А другое дело, когда ты всей семьей пару часов посвятил этому делу. А еще глубже, когда ты целый день с этим специалистом находишься. И тебе нужно понимать, он вообще как с тобой будет разговаривать. Он матерится или не матерится. Он вежливый, культурный.
10: Как
11: он...
10: мы это по сайту поймем?
11: Вот. Так вот, в том и дело, что здесь включается та история, как фотографу найти общий язык с клиентом. Это же не только фотография, это тексты, это предварительная встреча, может быть. Это может быть созвон какой-то, чтобы с ним голос его хотя бы услышать и понять вообще, твой не твой человек, да? Это то, как он о тебе заботится. Вот элементарно. Человеку нужно прийти в студию. Он в этом районе никогда не был. Студию не видел ни разу в жизни. В студиях никогда не был. Как он ее найдет? Вот тысячу раз я это видел как фотограф. Ну, приходите, адрес такой-то. Мы недавно с супругой были вот примерно в такой ситуации. Нас позвали на подкаст. Мы полчаса ходили по району, по каким-то лужам, не могли найти это место. Элементарная забота о человеке. Скинь видео, как пройти в твою, в твою студию. Все, это же очень просто. Кто так делает? Да никто так не делает. Зачем? Сами разберутся. И вот тут вот мы начинаем уже говорить о том, почему одного выбирают, а другого бегут со всех ног. Так вот, вот эта часть, пускай она предварительная, как забота о своем клиенте, да, очень важна. Ты можешь ему посоветовать, как ему одеться. Ты можешь ему посоветовать, как ему быть с ребенком, если они хотят, например, семейную фотосессию. Например, свадебный фотограф может невесте посоветовать, что ей обязательно с собой взять, потому что он тысячу таких свадеб видел, и везде невеста стирает ноги, везде невеста осталась без воды, везде невеста там у нее порвалось платье. Он знает, что будет. И он ей дает здравый совет, как ей быть и как ей подготовиться. И вот когда клиент чувствует такую заботу, он такой думает, да, наверное, не зря, там мы этого парня-то взяли.
10: А если клиент чувствует не заботу, а раздражение, и сам знает, что ему надо, и он приносит Сергею Максименко, у которого есть прекрасное портфолио, свой стиль, фотографии, рефики, референсы, и говорят, у нас будет деревенская свадьба, снимите нам, как Прокудин-Горский. Или у нас будет свадьба на стройке, снимите, как Родченко. А у вас свой стиль. Вы должны вот как-то подроченько
11: фотографировать. Тут большой вопрос. Если вы, вот мой такой совет, да, если вы в данном жанре или вообще в фотографии еще пока новичок, хватайтесь за все. Вам нужно найти себя, свой стиль, свое направление, свой жанр, свое увлечение, свой интерес. Если же вы уже такой матерый профессионал, который точно знает, где он может хорошо сделать, а где плохо, это же не только про стилистику. Профи – это тот человек, который точно знает, вот в таких условиях я сделаю 200%, а вот в таких и 50% не наберу, и я вот сюда просто не пойду, потому что я не умею там работать.
10: То есть, получается, если он принес, значит, деревенскую свадьбу в стиле Прокудина-Горского, и вы такие, ну, я, наверное, деревенский, по свадьбам не очень силен, что откажетесь от такого предложения?
11: А что в этом такого? То есть отказаться всегда можно. Ты еще раз повторюсь.
10: Это же деньги. Ну, клиент же, он обесценивает ваш фирменный стиль, вашу индивидуальность. Он хочет не Максименко, а Прокудина-Горского.
11: Во-первых, скорее всего, этот клиент ко мне не пойдет. Потому что он видит мое портфолио, и он понимает, что оно никак не совпадает с тем, что он хочет. Он может у меня спросить, я посмотрю, что он хочет, скажу, ну... И я тогда скорее посоветую ему своего коллегу, который в таком стиле снимает. И это будет гораздо более честно по отношению к нему, потому что я так не сфотографирую. Ну, при всем своем желании. У меня другой стиль, у меня другая аппаратура, у меня другой подход, другая обработка и миллион еще всего чего другого. Я просто не дам ему тот результат, который ему нужен. Зачем я буду обманывать клиента? Мне недовольные клиенты не нужны. Он видит, как я работаю, он понимает, что я тот человек, который ему нужен. Отлично, все по рукам.
10: А сегодня искусственный интеллект не может отрихтовать фотографии так? Ну, снять, как вы снимаете, а потом написать обработай, как Прокудин-Горский.
11: Вспоминаем прекрасный мультик «Вы и есть за меня будете». Ага. Вот, конечно, наверное, может, но я очень сильно в этом сомневаюсь. То есть вы это же все начинается с твоей фотографии, которую видит клиент, с твоего первого общения с клиентом, с твоего общения на съемке с клиентом. Клиент тебя раскусит, он же не дурак. Тебя раскусит в секунду, что у тебя никакого портфолио нет, работать ты не умеешь, и камера у тебя вообще просто какая-то из древнего века. Ну, такой, ой-ой, что-то мы не туда куда-то зашли.
10: Фотографируешь на Nokia, на кнопочную.
11: Ну, допустим, да. То есть это очень быстро раскусывается.
10: Вот интересно, когда вот происходит какой-то первый контакт, ну, нашел на сайт, нашел какие-то рекомендации, может быть, в каких-то социальных сетях, и вот написал или позвонил фотографу. А какие вопросы должен задать клиент для того, чтобы понять, его ли это вообще-то специалист, и какие вопросы, может быть, должен задать фотограф, чтобы понять, его ли это клиент?
11: Вы знаете, здесь все начинается с того, что клиент видит твои фотографии. Если ему ок, и ему нравится, он тебе с тобой связывается. Если нет, то нет. Если ему понравились твои фотографии, в принципе, это потенциально твой клиент. Я смотрю единственное. Я много раз сталкивался с ситуацией. Ты смотришь на человека, ну вот он на съемку пришел, ты понимаешь, господи, зачем я в это ввязался? И через час оказывается, что это потрясающий человек, он удивительный, замечательный, отдал тебе кучу денег и пришел еще 10 раз потом, и с ним вообще великолепно. Другие ситуации были, когда ты смотришь, господи, какие замечательные люди, через час ты вымотанный, выпотрошенный весь, с тебя вытребовали там скидку и так далее, ты больше не хочешь с ним общаться. Вот у меня лично первый вот этот вот взгляд не работает, я не знаю.
10: Что, какой скидку человек? Не любите давать, да?
11: Что?
10: Скидку не любите давать, да?
11: А я сейчас про скидку расскажу. Я сейчас откачусь. Скидка вообще отдельная тема. Я сейчас откачусь немножко назад. Единственный мой критерий, по которому я сразу ориентируюсь на человека, это его вежливость. Если он пишет мне грубо, цена вот так вот часто. Я, ну, как бы понимаю, что здесь, ну, такое. Если он пишет «Здравствуйте», подскажите, а вот нашли, ты посоветовали и так далее, я понимаю, что с человеком мы начинаем работать, и дальше уже, как бы, в принципе, он может стать клиентом. Может не стать. Но если грубо, сразу я так раз и от себя нет, я так не хочу. Я никогда не хочу никому грубить. Я понимаю, что человек, приходя, он не знает особенностей, нюансов работы. Он не понимает, как я работаю. Мне ему нужно это объяснить. Вот, и это в том числе моя задача, хотя многие такие, ой, что они, дураки, не понимают, что ли, как это все устроено? Не понимают, они не знают. Твоя задача как профессионала объяснить, как будет процесс, как они получат результаты, как будет происходить вся съемка, как им одеться, как подготовиться, когда приехать, куда приехать. Миллион вопросов, которые ты должен им объяснить, как профессионал. Ты же профессионал?
10: Даже если они эти вопросы не задают.
11: Да, даже если зачастую они эти вопросы не задают, ты знаешь, что клиент всегда спрашивает про вот это. Вот. И ты ему просто заранее об этом говоришь. Про это может спросить, про это, про это, про это. Ты им даешь какие-то инструкции определенные, да, и он тебе начинает доверять, потому что ты о нем заботишься. Это забота, как в любом. Будь ты риэлтор, будь ты, не знаю, продавец в магазине, будь ты продавец машин, ты можешь заботиться о своем клиенте, а можешь не заботиться, тебе может быть плевать на него, вообще деньги отдай и пошел отсюда. Угу. Такое тоже очень часто.
5: Как настроить клиента на и рабочий лад, и на получение удовольствия? Ведь важен баланс, да, с одной стороны, нужно настроиться на работу, потому что у нас 3 часа студия, да, аренда, и человек придет и весь такой скукоженный, скованный, а его надо как-то расслабить, его как-то это, какое-то время выделить на расслабление, на какие-то установления мостов. А вот где этот баланс? Как подойти к клиенту? Как его правильно настроить? Что у нас и работа, и немножко надо расслабиться. Да что вы такие напряженные? У нас же это будет фотосессия, все видно будет в ваших глазах. Это напряжение. 3 часа капает вот эта вот студия.
11: На самом деле, я вам такой секрет открою. Я могу отснять классно за 15 минут полную семью с 10 человек. Но это профессионализм уже. Да, конечно, я не буду так делать. Бывает такое, что семья опоздала на 1.5 часа.
5: Ого.
11: Все, бывает. У тебя 15 минут осталось. Через 15 минут надо уходить из студии, их 10 человек. И мы это включаем.
5: Ну, и штрафные санкции включаются.
11: Ну, тогда мы включаем полный этот, как-то, полный драйв, и погнали, и за 15 минут мы успеваем реализовать все, что еще с тремя переодеваниями всей семьи. Бывает. Редко, слава богу, но случается. Так вот, когда мы начинаем, да, практически 90% всех семей, приходящих на семейную съемку, не хотят фотографироваться. Их заставила мама, детей оторвали от гаджетов, муж собирался в гараж там куда-то по делам, его притащили, они все злые, они все ненавидят фотографа, свою мать, жену, там кого еще, и они все хотят тебя задушить, да, и ты вынужден в этой ситуации.
5: Что я должен изображать из себя?
11: Да, вот именно с этого начинается. И тогда, да, вот, ну, как бы могу здесь долго очень разглагольствовать на эту тему, несколько часов нам не хватит, но не для рекламы, а просто почитайте мою книгу, и там очень подробно все эти подробности я расписываю.
5: «Психология семейной фотографии» называется книга. У нас в гостях автор бестселлера «Психология семейной фотографии» Сергей Максименко. Кстати, Сергей Максименко является фотографом и преподавателем фотографии. И сегодня нам преподает с Вахтангом урок, как фотографу найти общий язык с клиентом. У нас сейчас намечается небольшая рекламная пауза. Через 2 минуты продолжим настраиваться на фотосессию и переделывать настроение на добрый, дружелюбный лад. Продолжим.
9: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодским аграриям выделили более 2 миллиардов рублей за первое полугодие. Как отметил в соцсетях глава региона, за первые 6 месяцев сельхозпредприятия Вологодской области получили свыше 2 миллиардов 200 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Общий годовой объем поддержки достигнет 4 миллиардов 100 миллионов рублей. Основные направления финансирования – животноводство – 1,4 миллиарда, растениеводство – 715,5 миллионов рублей, пищевая промышленность – 70 миллионов рублей и рыбоводство 16,5 миллионов. Дополнительно доступны субсидии на агротуризм и привлечение кадров в ВПК региона. Современная диагностика делает лечение зубов быстрее и точнее для вологжан. С начала 2026 года в Вологодской городской стоматологической поликлинике проведено свыше 15 тысяч рентгенологических исследований. Полный переход на цифровые технологии позволил медикам не только ускорить процесс диагностики, но и сделать лечение более точным и контролируемым. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, модернизация парка оборудования в медучреждении прошла в прошлом году. Для нужд поликлиники закупили 6 современных рентген-аппаратов, 6 сканеров для рентгенологических пластин, а также серверное оборудование для хранения и обработки медицинских изображений. Берег Дионисия постепенно наполняется жизнью. Жители и туристы гуляют по деревянным мосткам, отдыхают и любуются видом на Ферапонтов монастырь. Парк органично вписан в окружающий пейзаж и сохраняет особую атмосферу Ферапонтова. Как отметил Георгий Филимонов, в этом году здесь высадили горные сосны, лиственницы, декоративные ивы, яблони и гортензии, а на веранде разместили вазоны с брусникой. Впереди возведение часовни в честь Георгия Победоносца, установка скульптурной композиции Дионисия с сыновьями и обустройство детской площадки. Так бережно развиваем территорию с уважением к истории и природному окружению одного из самых узнаваемых мест Русского Севера. В селе Абаканово Череповецкого округа этой осенью зажгут вечный огонь. О реализации значимой для региона инициативы сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов. Открытие мемориала станет важным событием для всего округа. Это будет уже 5-й вечный огонь, который зажжется в Череповецком округе. Реализация проекта стала возможной благодаря объединению усилий региональной власти и социально ответственного бизнеса. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат берет на себя расходы по приобретению специальной горелки и звезды для мемориала. Технические работы обеспечат сотрудники компании «Газпром» газораспределения Вологда. Они проложат 37 метров газовой трубы. При этом топливо для вечного огня будет предоставляться бесплатно. В честь юбилея Кириллова под открытым небом прозвучат оперные партии. Большой бесплатный оперный гала-концерт состоится в субботу, 18 июля, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Он станет подарком на 250-летие Кириллова от оперного трио из Санкт-Петербурга Владимира Казакова, Ольги Васильевой и Екатерины Курбановой. Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора «Лето Русского Севера» при поддержке туроператора «Русская классика» из Санкт-Петербурга и Центра туризма и гостеприимства Кирилловского округа. Начало программы в 19 часов. Вход свободный.
9: Спорта.
12: Наталья Шевченко вошла в число лучших на контрольной тренировке в Раубичах. Биатлонистка показала третий результат в гонке на лыжероллерах среди спортсменок группы Михаила Шашилова. Победила в забеге Ирина Казакевич, второй стала Инна Терещенко. В Череповце пройдет спортивный праздник с мастер-классами и эстафетами. Праздник «Лето. Спорт. Череповец» пройдет в субботу, 18 июля, в Милютинском парке. С 17 до 19 часов в программе интерактивные площадки, конкурсы и турниры по различным видам спорта. Как отмечают организаторы, череповчан ждут шахматные турниры, тир с мишенями, эстафеты, игра во флорбол, разминка, конкурсы на внимательность и меткость, мастер-классы по игре с мячом. На главной сцене парка с 15 часов идут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. С 17.30 концертная программа с показательными спортивными и танцевальными выступлениями городских коллективов. Также проведем розыгрыш призов от партнеров.
6: Погода на маяке.
12: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Зачем его хранить?
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Часов в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин провел встречу в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства заявил, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с вице-премьером будет обзорным и затронет все аспекты развития строительной отрасли. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве. По данным Минобороны России, было поражено промышленное предприятие логистической компании «Рапид» по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранению иностранных комплектующих для их производства. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы, Южной, в Одесской области, которые используются для хранения и доставки грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Вольная, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просиная, Днепропетровской области, Долинка, Любицкая, Никольская и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронемашину, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. В Кремле отслеживают все новости, связанные с украинскими властями, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые назначения в Киеве.
4: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
2: Зеленский на этой неделе объявил о намерении обновить состав правительства киевского режима. Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза» Украины Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Сообщалось, что окружение Зеленского приняло в свои ряды Корецкого в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления от украинского олигарха Игоря Коломойского компании «Укрнафта», передает ТАСС. Сегодня Корецкий внес в Раду представление назначения на должности министров. Их имена пока не называются. Между тем, как стало известно, глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать действующий глава МВД Игорь Клименко. По некоторым данным, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК. По другой информации, Зеленский решил сменить министра обороны из-за конфликта Федорова с главкомом ВСУ Сырским. Сам Федоров сегодня заявил о коррупции и других проблемах в украинской армии, передает РИА Новости. Все приложения, принадлежащие ВК, пропали из Google Play, передает РИА Новости. Ранее агентство обратило внимание, что из этого магазина приложений исчезли ВК, Макс, Одноклассники и Mail.ru. В компании ВК отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления. Приложение доступно для установки в Рустор и других магазинах приложений для Android, в том числе в магазине App Gallery компании Huawei. Ранее, в понедельник, Евросоюз ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы Макс. Напомню, в начале июня американская компания Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже из App Store пропали все сервисы ВК. Завтра в Москве погода начнет улучшаться, а в выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин. Ни облачка, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
2: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: Сейчас в Москве 18 градусов, в Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков 23-25 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами преподаватель маркетинга, бизнес-спикер и книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня мы решили потестировать товары перед покупкой. Вообще такая история, как это тест-драйв, да, возможность попробовать какой-то товар перед покупкой, это, ну, наверное, всегда ведь существовало, скорее всего. Или это какое-то недавнее нововведение относительно?
3: Я думаю, что она существовала так или иначе давно, просто менялась ее форма. Если сейчас мы можем даже с помощью виртуальной реальности что-то примерить, то когда-то нужно было идти в магазин, смотреть, заказывать, ждать. То есть если мы говорим даже про память нашего поколения, вспомните, мы были маленькие, и что было тест-драйвом? Тест-драйвом было в холод на газетку, встать на рынке, мерить джинсы.
1: Это 90-е, я постарше, я еще в магазины ходила.
3: Мы точно ходили на рынки, и на самом деле, если так, ну, понятное дело, мы не говорили слово тест-драйв, но по сути, это все что угодно, это примерка. Но это же тест-драйв одежды, да, ты долго в ней не ходишь, то есть это скорее даже демонстрация, но тем не менее, очень даже, мне кажется, все через это проходили.
2: У друзей брали погонять что-нибудь, например, кассетник. Дай погонять на выходные. Ну, посмотрю там, когда, а потом приму решение, купить или не купить. Погонять. Вот.
3: Да, погонять это чистейший тест-драйв.
2: Тестировать, а погонять.
1: Ну, одежда, с одеждой более-менее понятно, потому что одежда это все-таки тот вид товара, который нужно, чтобы он тебе подошел. Потому что если обувь будет не того размера, ну, ты просто не сможешь в ней ходить элементарно, да, и так далее. Но ведь сегодня это вообще принимает какие-то совершенно фантастические масштабы, то есть если раньше мы примеряли одежду, опять же, это, я бы сказал, это не было тест-драйвом в прямом смысле, это была примерка. Мы там же на газетках, вот газетки вспомнили, на рынках, да, на газетках мы примерили и дальше приняли решение о покупке. А сейчас же можно прийти в какой-то магазин. Ну, мне кажется, вот в автомобильном, так сказать, бизнесе это наибольше как-то проявлено, да, когда человек собирается покупать машину, он приезжает в какой-то автосалон, и ему говорят: садитесь, покатайтесь. И вот он садится и катается, и вот это реально.
2: 15 минут покатается вокруг автосалона обычно.
1: Вокруг автосалона, но в принципе, наверное, да, этих 15 минут достаточно для того, чтобы, ну, понять, ну, на первом каком-то приближении, это тебе нравится, не нравится, комфорт, некомфорт.
2: Ну, надо проехать все-таки 100, 200, 300, а лучше 500 километров, чтобы хотя бы понять, как машина себя ведет. А не 15 минут вокруг автосалона.
1: Ну, так только ты как журналист можешь. А, ну, в автосалон тебе, конечно, 500 километров никто машину не даст.
2: Никто.
1: Вот. Но, тем не менее, это вот такое сейчас очень широкая какая-то история. Вообще, тест-драйв, начнем с примерки тест-драйвов каких-то товаров, насколько это помогает, во-первых, компаниям продавать свои товары, и насколько все-таки это важно, может быть, для потребителя?
3: Это важно и компанию, и потребителю. Естественно, потребителю хочется все попробовать. И мы сами знаем, все с детства слышали, лучше 100 раз, да, 1 раз попробовать, чем 100 раз услышать. Сколько халва не говори, во рту слаще не станет. То есть пока ты сам не попробовал, опыта потребительского у тебя нет. И даже владение 5-минутной какой-то вещью или 15-минутной, это намного больше, чем нисколько. И тест-драйвы, если даже вот статистику смотреть, они очень хорошо влияют на покупку. То есть даже есть по там крупным салонам статистика, что больше 80% людей, которые прошли тест-драйв, они потом приобретают что-то. Но опять же, тест-драйв должен быть грамотный. То есть нужно человека правильно к нему подвести, правильно с ним общаться во время тест-драйва, после тест-драйва, собрать обратную связь. Не просто дать ему анкету с вопросами, заполните, что вам там понравилось. Нужно правильно выстроить диалог. И вот когда диалог выстроен правильно и грамотно, вот тогда человек этот опыт проговаривает. То есть не просто вот он пришел с тест-драйва, ему говорят: ну как? Он такой: ну, здорово, классно, подумаю, и
1: вообще
3: уходит.
1: Нормально.
3: Вообще нормально, да. А вот крупные бренды, допустим, если брать в пример BMW, всегда хороший продавец спросит, что вам больше понравилось, скорость разгона или комфорт руля? И человек словами собственными проговаривает: мне вот понравилось, как она там рвет с места. И вот он через 3 фразы сам себе продал идею покупки этой машины. А с учетом, что он уже пришел в салон, то есть явно он был настроен, есть какие-то выделенные средства, и здесь он сам себе говорит, почему он должен купить этот автомобиль. Естественно, после такого тест-драйва он выше примет решение, скорее примет решение купить, чем если просто ему скажут: а вот, знаете, там анкету на листике заполните, мы сейчас пока пойдем тут у нас, знаете, обеденный перерыв. Человек, скорее всего, уйдет.
1: Ну, обед — это важно.
2: А вообще тест-драйв — это этичный маркетинг? Оказывается, есть маркетинг этичный и неэтичный, да, когда он скрытый, это неэтично, надо всегда говорить, это реклама, ребята, реклама и так далее.
1: Ну, об этом мы говорили в прошлый раз.
2: Да, мы говорили об этом в прошлый раз. Если человек, ну, если производитель заявляет, что это реклама, то это этичный маркетинг. А если появляется продукт в кино, как product placement, это уже неэтично считается, оказывается. Вот тест-драйв мы будем считать этичным маркетингом?
3: Мне кажется, у каждого внутри этика своя, и не важно, что написано на упаковке, а важно то, как мы это преподносим. Плюс любые, вот мне кажется, человек сейчас любой понимает, что плюс-минус все ему хотят что-то продать, угу. Больше или меньше. И вопрос, как это делают. Вот, слово «этика» как раз-таки о том, как мы это ощущаем. То есть если мы ощущаем, что нам что-то впаривают, маркетинг неэтичный, даже если в книжке он называется этичным. А если маркетинг даже агрессивный, но нам кайфово, и нас просто вот, ты заходишь и говорят, господи, вот так светло стало, богиня какая-то зашла, у нас как раз новая коллекция, и коллекция все в одном экземпляре, да, у нас все королевы одеваются, и вот вы одна из них. И пусть это будет 100 раз грубая лесть, но ты пойдешь и посмотришь на это платье, хотя бы вот глазом кинешь, а там висит же самое красивое в начале, то, которое будет блестеть, какое-нибудь, я не знаю, с пайетками, и ты уже так вот, уже глаз туда тянется, ты идешь и смотришь это платье.
1: Девчонки, да, подки налезть с мужиками посложнее, мне кажется, будет. А может быть и попроще. А вот интересно, а какие товары люди чаще всего хотят попробовать перед тем, как купить? Ну, ведь наверняка не все товары нужно попробовать. Там, я не знаю,
2: есть... В канцелярке все, помните, вот эти вот белые листы и все исчерканные ручки? Тестируем, да. Мы тестируем шариковые ручки.
1: Да, ну я, например, заказывал сегодня себе фильтры, да, для воды, но мне не нужно их тестировать. Это фильтр для воды.
2: А я однажды купил фильтр, а он плохо работал, мне пришлось его выбросить. Обычно вот этот вот фильтр бочоночек. Вот.
1: Надо было сдать, надо было написать жалобу, возврат, оформить, сейчас все это возможно. Вот, какие товары вообще люди хотят тестировать? Ну, автомобили, понятно, это мы уже поговорили, а что еще?
3: Люди хотят тестировать многое, это зависит от разных факторов. Во-первых, то, что стоит дорого, очевидно, нам хочется попробовать, чтобы понять, стоит ли этот товар наших денег, которые мы за него заплатим. То есть, когда для нас решение покупки весомое, мы хотим узнать побольше про этот продукт. Поэтому даже если говорить, например, про какие-то туры, не зря такие красивые не только буклеты, ролики про какие-то путешествия, да, снимают видео. А, не зря бесконечно блогеры ездят, показывают, как это выглядит. То есть, да, это не тест-драйв напрямую, но мы хотя бы видим, как какой-то живой человек про это рассказывает. Это первый, да, вариант. Второй вариант, допустим, когда есть какое-то свойство, крем, например, и мы не знаем вообще, работает он, не работает, понравится он нам по запаху, и, допустим, крем стоит недешево. Почему вот в премиальных марках очень много пробников? Понятно, что пробник — это не тест-драйв, но, тем не менее, человеку важно попробовать, что у него там нет аллергии, приятный запах, ему нравится текстура, то есть здесь человеку важен эффект. А если мы говорим про расписывание ручки, то даже такой товар можно протестировать просто для того, чтобы это мелочь, которая может испортить настроение. Ты идешь на деловую встречу, купил по пути красивую ручку, пришел, а она не пишет. А у тебя нет другой, а писать нужно здесь и сейчас. И вот эта мелочь может сломать все. Поэтому такие маленькие товары люди тестируют просто по привычке, не потому, что им там денег жалко, а просто такие правила рынка.
1: Просто
3: взял в руки ручку, попробуй.
1: Купите, все, и нормально все будет.
3: Или так, да, так тоже можно.
2: А вот на маркетплейсах обычно перед большими праздниками на Новый год заказывают какие-нибудь платья для вечеринок, а уже 10 января оформляют возврат. Не подошло. А они, значит, там вот зажигали бенгальские огни в этих платьях, жгли. Вот такой вот тест-драйв. Как, наверное, это же какие-то, ну, издержки, да, несет производитель. Как с этим бороться? Как с этим быть? Как к этому относиться?
3: Я, если честно, как раз-таки это назвала бы не экологичным уже с точки зрения самих потребителей. Потому что, опять же, если мы ставим себя на место другого человека, возникает вопрос, а хотела бы я купить платье, в котором уже зажигали бенгальские огни, и, скорее всего, бенгальские огни — это самое мягкое, что делали в этом платье. И вот вопрос, хочется ли нам платье с такой кармой чудесной, прекрасной. Но, опять же, я уверена, что есть уже механики, которые вот это все нейтрализуют. Это, во-первых. Во-вторых, есть условия возврата, там всякие бирки, этикетки, чтобы оно было чистым. Очень многие, кстати, так делают, беря одежду на какие-то съемки. И если все аккуратно, чисто, даже сами магазины эту одежду дают для того, чтобы ее отснять. Вопрос, насколько дают. То есть, если тебе дали модели, ты надела, тебя сфотографировали, ты вернула, это заняло 5 минут занимает, все хорошо. Конечно, если ты ходишь в этом неделю, это уже совсем другая история.
1: Борщ готовишь.
3: Да, например, да, салфетки на нем проверяешь, пятна для пятен, конечно. То есть здесь зависит от того, какой товар, какой человек, и это все-таки внутри каждого. Кто-то в очереди будет стоять 3 часа, расспрашивать и не купит, да, кто-то придет, задаст один вопрос и все. Поэтому это все-таки экология, на мой взгляд, уже со стороны самих покупателей.
1: Но вот многие производители разных товаров, да, вот сейчас тест-драйвы, насколько я понимаю, есть энное количество товаров, которые просто они предназначены для тест-драйва, потому что, ну, грубо говоря, если платье там вернули или что-то вернули, это уже не новая вещь, ну, то есть ты ее как новую уже продавать же не будешь, если, ну, в комиссионку только. Это значит, что компании, которые этим занимаются, они, соответственно, закладывают, не знаю, какой-то бюджет и понимают, что такое-то количество товаров у них будет оттест-драйвлено, простите. И специально это выгодно вообще для производителя, вот столько товаров в комиссионку потом отправлять условно?
3: Я думаю, если бы это не было выгодно, это бы не делали. И чем более высокая маржа на товаре, тем более выгодно иметь тест-драйвы. Потому что если, допустим, обычная конверсия, я не знаю, там 1%, наверное, в среднем даже чуть меньше будет, а тест-драйв поможет процентов до 5 поднять, то точно это того стоит, и чем больше разница в цене, тем интереснее эти тест-драйвы делать. Плюс, опять же, если мы возьмем как пример автомобили, ведь автомобили после тест-драйва прекрасно продают. Да, их продают не как новый автомобиль, но в этом очень много плюсов. Например, автомобиль после тест-драйва, да, он будет с пробегом, но это пробег небольшой, то есть явно за ним следили, чтобы он нравился покупателям, да, явно это будет максимальная комплектация, потому что демонстрировали все, ездил он недалеко и вряд ли по каким-то супер ямам и ухабам, ездил он год, то есть очень много плюсов, которые нивелируют то, что эта вещь уже не новая, и многим действительно это будет абсолютно комфортно в покупке. Понятное дело, что не во всех товарах это подойдет, но опять же, вот платье, которое надели 5 минут для съемки, и ты его видишь на какой-нибудь шикарной топ-модели, может быть, даже ты подумаешь, ничего себе, это ж и я вот тоже буду в таком платье, ого. То есть тут надо смотреть этот товар очень сильно.
1: Ну вот тогда вообще как решать, каким товаром нужен тест-драйв, а каким не нужен?
3: Решает в зависимости от экономической модели. Если, допустим, это товары импульсивного спроса, товары, которые недорогие, там тест-драйв не надо. То есть мы же, я не знаю, вот подходим, прикассовая зона, лежат всякие конфетки, бараночки, там даже пробников нет, потому что это не нужно. Взял, купил, там стоимость пробника будет столько же стоить, сколько полноценный товар. Там проще полноценного товара произвести побольше. А если это бьется в экономической модели, заранее же все считают, сколько куда идет. Это как в обычном магазине, что-то идет на бой, понимают, что что-то разобьется, что-то там просрочится и так далее. Но в целом по больнице магазин в прибыли. Здесь то же самое. То есть какое-то количество пробников точно можно сделать, прям не переживать однозначно.
1: Ну, пробники у меня почему-то сразу парфюмерия, конечно же, возникает.
2: А телефоны, кстати, не дают на пробу, да? Так вот, идите, походите полчасика по магазину, позвоните по телефону, потыкайте кнопочки.
1: Ну, нет, кстати, мне давали, мне ну, давали.
2: Да, потому что ты известный ведущий.
1: Не-не-не, я просто приходил там, консультировал по поводу покупки простых, так сказать, товарищей и друзей. И мы приходили в магазин, да, говорили, можно там телефон, ну, там же телефоны можно потыкать, и их дают, конечно же, и можно их посмотреть вживую. Другое дело, что ты, конечно, с ними потом не походишь на неделю, к бабушке не съездишь, это тебе никто, конечно, не даст, но в магазине это все делается, конечно.
2: А, потому что они привязаны шнурками, но сигнализацией.
1: Да, и это тоже, да, конечно.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Хуснуллин в ходе беседы с главой государства

0: государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России.
1: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
2: Ну, это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки, это, по-моему, процент где-то, не больше.
1: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
0: Куснулин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области. Они используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Одесса поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Средствами ПВО за сутки сбиты 802 украинских беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов, Запорожской области, Ингулец, Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, 7 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один мирный житель погиб и 6 человек пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил о ранении 2 мирных жителей. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала классикой западной цензуры удаление ВК и мессенджера Макс из магазина приложений Google Play. Ранее приложения Макс и ВК, а также Одноклассники и Mail.ru исчезли из Google Play. Установленные сервисы приложения работают в обычном режиме без ограничений, заявили в компании ВК. Как напоминает РИА Новости, ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, ночью в городе плюс 8-10, днем 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании. Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Кроме того, стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила РИА Новости, источник близкий к ситуации. 18 июля в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России, в котором сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». В преддверии матча в Нижнем Новгороде проходит трофи-тур. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Сухинин.
2: Трофи-тур Суперкубка России по футболу стартовал накануне, когда вечером в Нижний Новгород прилетел сам трофей в сопровождении Дениса Глушакова, Алексея Игонина и Ари. То есть у нас получается один представитель «Зенита» и два «Спартаковца». Привезли сам главный кубок в город, где состоится первый матч сезона. Сегодня у амбассадоров Суперкубка был визит, экскурсии и даже мастер-класс в хохлому. Их провели по знаменитому производству, где народный промысел живет и процветает, надо сказать, в полной мере. Тут показали, откуда берутся сами заготовки. Очень много шуток было по поводу дерева и деревянных заготовок. Ари даже прошелся с тележкой, наполненной вот этими деревянными заготовками. Все шутили, вспомнили его прошлое, спортивного директора «Торпедо», и то, что он мог привести бразильцев. Ну и затем для экс-футболистов был организован мастер-класс по росписи. Самым талантливым художником оказался Денис Глушаков. Он очень хорошо под постоянные комплименты преподавателя расписывал матрешку, даже с футбольной атрибутикой. Одним словом, экскурсия в хохлому была очень интересной и очень познавательной.
1: Ну и прямая трансляция матча «Зенит-Спартак» начнется на волнах «Маяка» в 19 часов по московскому времени. И о хоккее. Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил Матч ТВ, что продолжает работать в тольяттинской команде. Ранее появилась информация, что Якубов покинул свой пост в «Ладе», а нападающий Александр Барабанов ушел из «Акбарса», сообщила пресс-служба команды. Контракт хоккеиста с казанским клубом просто-напросто истек. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами преподаватель маркетинга, бизнес, спикер и книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Сегодня мы говорим про тест-драйв товаров перед покупкой. Вообще, какие психологические, это же чистая психология, какие механизмы срабатывают, когда человеку вот удается попробовать что-то перед покупкой, насколько это его потом склоняет к дальнейшей покупке, не знаю, вот до покупки, до того, как он попробовал, там у него 30% была вероятность покупки товара, а он попробовал раз и сразу 70%. Так это работает?
2: Примерно так. Во-первых, это базовая безопасность. То есть, когда человек покупает то, что он уже знает и пробовал, ему морально намного легче поверить, что действительно стоит на это потратить деньги. Сначала человек не знает вот что-то в закрытой упаковке, что же это может быть. А когда он уже ее потрогал, понюхал, открутил крышечку, закрутил, ничего не колется, все аккуратное. То есть, базовая безопасность закрывается достаточно быстро. Плюс, почему, опять же, нам всегда дают потрогать, подержать, как-то попользоваться, да, потому что человеку уже кажется, что он этой вещью обладает, и то, что мы держали в руках, намного сложнее отдать обратно. И даже есть
1: быстренько
2: очень...
1: присваиваем себе, да?
2: Да, да, мы присваиваем, и даже такой есть тест с кружкой, когда абсолютно одинаковые кружки, их нужно описать, и две группы. В одной из групп просто вот, ну, на кружку смотрят и вот что-то про нее рассказывают, а в другой группе людям сначала дают этими кружками попользоваться, из этой кружки попить, в общем, много всего интересного, и человеку уже кажется, что, ну, она же классная, я же вот уже ее держал, да, особенно если она красивая, я там с ней сфоткался, и, естественно, уже отдать эту кружку просто так, без боя, он точно будет не готов. И поэтому одежда также действует. Мы же пробуем фактуру, насколько нам это приятно, комфортно. То есть у нас задействованы все органы чувств. И, естественно, это все барьеры сразу убирает.
1: Но это же обман в некотором смысле.
2: Это биология во всех смыслах.
3: Я только сейчас понял, что первый тест-драйв зафиксирован в сказке «Три медведя». Кто ел из моей чашки? И в итоге же Машенька, да, выбирает все, что, чем пользуется медвежонок, Мишутка. Ей вот это подходит. Она большую, среднюю попробовала, маленькую подошла. Это же первый тест-драйв, понимаете? До чего мы сегодня договорились. А как оценить эффективность тест-драйва? Как понять, что у нас тест-драйв работает на продаже? И именно он показывает эффективность.
2: Так же, как любой маркетинг, все нужно считать. И, естественно, есть показатели, сколько покупают с тест-драйвом, сколько покупают без тест-драйва. То есть, допустим, аналогичные группы товаров, на что-то тест-драйв есть или есть какая-то примерка, а на какие-то другие артикулы нет. И потом будет очень четко видно, что покупают, что не покупают. Машины на тест-драйве, допустим, там самые новые машины, плюс самые продаваемые машины, которые в среднем по больнице совпадают в ценовом сегменте с тем, что хотят люди. И это очень видно. Если тест-драйв не работает, просто меняют то, что дают на тест-драйв. То есть здесь просто в каждом бизнесе свои цифры очень разные. То есть вот в автомобильном, мы уже говорили, там до 80% достигает эффективность, когда человек действительно попробовал, поездил, и тест-драйв грамотный, как мы уже обсуждали, с правильными скриптами общения и так далее.
1: Вот мне интересно, сколько все-таки тест-драйва — это честная история? Ну, например, вот продают клубнику.
3: Так.
1: И вот вам на пробу, значит, выставляют. И на пробу для тест-драйва выставили самую вкусную, самую сладенькую. А туда вот в эти все корзиночки положили уже что-нибудь попроще, например, да? Человек попробовал, думал, о, вкусная клубника. Купил корзиночку домой, а там она такая уже более безвкусная какая-то.
3: Вот с червяками.
1: Ну, может, без червяков, конечно, но тем не менее.
3: С бачком.
1: Какие-то такие истории, они случаются? И насколько они распространены вообще, когда, скажем, то, что на тест-драйв, оно как-то даже получше, чем настоящий товар?
2: Опять же, зависит от бренда. Естественно, если мы говорим про машины и в целом про все дорогое, то очень близко будет то, что вы пробовали, и то, что вы купили. Потому что иначе это бы вообще не работало в принципе на дистанции, да, то есть человек, я не знаю, поездил на одной машине, купил, а там внутри другое. Естественно, будет куча негатива, точно так же с косметикой, с чем угодно. И эта волна негатива просто пересилила бы в принципе вообще весь позитив от тест-драйва. Поэтому однозначно Здесь на дистанции работает честность, как и везде. А вот пример, который приводили, это вот такая бытовая история, мне кажется, многие с ней сталкивались, просто в миру, опять же, это про вот экологичность, которую мы говорили, которая должна быть и со стороны этичность, да, экологичность, и со стороны продавца, и со стороны покупателя. А плюс, опять же, вот тот же пример с ягодками и прочим, если продавец знает, что вы здесь каждый день ходите, рядом живете и завтра к нему вернетесь, а, возможно, еще и с мужем, высока вероятность, что ягодки в вашем лукошке будут такие же хорошие, как те, которые вы пробовали.
4: Вахтанг с мужем?
2: Ну, к примеру, я имею в виду, да, то есть я про себя как девушку, то есть если хозяин ларька знает, что я тут хожу каждый день, мне точно не надо давать какие-то невкусные ягодки.
5: Правильно, у него же несколько лукошек, одни с нормальными ягодками, другими нет, он видит, ага, каждый день здесь ходит у нас Анна, пожалуйста, ей хороший лоточек завтра придет, а это какой-то у нас залетный вообще этот соколик, ему можно и похуже дать.
2: Ну, это, наверное, такая аналогия про пирожки на вокзале, но в целом, да, мы говорим о том, что все-таки сейчас рынок меняется, да, и он сильно изменился, и в целом выигрывают конкуренцию все-таки те, кто так не делает. Да, безусловно, исключения из правил есть, но вот в целом, если даже каждый из нас сейчас вспомнит, сколько раз он с таким столкнулся 10, 20, 30 лет назад, и сколько раз он с этим сталкивается сейчас. Вот сейчас меньше все-таки негатива, потому что больше возможностей попробовать, потестировать, а больше возможностей посмотреть, понять, задать вопросы, где-то про это почитать. То есть сейчас все-таки разница достаточно большая относительно того, что раньше было.
3: Почему нам на тест-драйв предлагают самые высокие комплектации? Есть стандарт, есть комфорт, есть премиум комплектации у какой-нибудь конкретной марки автомобиля. Мне бы подошла, например, комплектация стандарт, например, да, но тестировать-то мне дают всегда премиум. И что они намекают, что покупай самую высокую комплектацию, а я не хочу покупать эту комплектацию. Я как бы что, сразу показываю, что у меня денег нет, да? Меня это оскорбляют таким образом, вот давая премиалку на тест-драйв.
2: Наверное, человека нельзя оскорбить, зависит от его отношения к ситуации. То есть, если даже бытовой пример вам просят, я не знаю, подай мне, пожалуйста, кружку. Кто-то спокойно подает, а кто-то начинает кричать, что, да я тебе слуга, еще не хватало, да кружку тебе подавать. И это вопрос не про человека, который попросил, а вопрос про человека, который начал скандалить. А с тест-драйвом то же самое. Понятное дело, что, в принципе, там стандартные комплектации, они же продаются легче, и, естественно, показывать нужно максимум, потому что потенциально увидеть его, можно принять решение о покупке максимума, потому что стандарт вы и так купите. И любой человек, скорее всего, выберет то, что ему по карману. Но если он увидит, почувствует, посидит на вот этом чудесном каком-нибудь кожаном салоне, кресле, увидит, я не знаю, этот молочный дизайн, какой-нибудь шикарный руль, выше вероятность, что он захочет это купить. Возможно, он возьмет кредит или сделает что-то, чтобы обладать той вещью, которая ему понравилась. И поэтому очевидно, что показывают, именно если мы говорим про автомобили, самое дорогое и самое максимальное комплектации.
5: Вот хотел бы вернуться к скриптам общения, то есть специальный вид сотрудников, которые проводят тест-драйвы автомобилей, в том числе, наверное, может быть, и в первую очередь, их же обучают, да, как правильно общаться с клиентом, а вот как они нас, так сказать, ублажают таким образом, что потом мы все последние деньги готовы отдать, ипотеку взять, в кредиты залезть и так далее. Раскройте нам секрет, чтобы мы не попадались на эти уловки.
2: Скрипты продаж действительно раньше были очень эффективны, особенно когда они только появились, как любой новый рыночный инструмент, это вызывало вообще просто какую-то феерию, и вот, я не знаю, составляли скрипты продаж, мы просто, мне кажется, бесконечно, я много работала консультантом, и вот скрипт, это, знаете, какой-то вообще вот, как будто бы скрипт был ключом к любой покупке, то есть это была какая-то магия, все говорили, и вот скрипты составляли по определенным схемам, очень, естественно, близким к воронкам продаж, и вот внимание, вот это вот все. Но мое глубокое убеждение, честно, что все зависит от человека в том плане, что да, естественно, есть обучение по скриптам продаж и прочим, намного эффективнее обучение по базовой психологии, потому что если человек от скрипта отступить не может, а это явно нужно сделать, то, скорее всего, сделка все равно не состоится. Когда ему человек начинает задавать нетипичные вопросы, а просто как робот, продавец не может отключиться, и он начинает вот эти все вопросы задавать. Ну как вам комплектация? Он говорит, ой, да что там комплектация? У меня ребенок скоро родится, влезет коляска. Он говорит, знаете, а у нас вот руль такой-то, там вот такие-то лошадиные силы. Господи, говорит, я в лошадиных силах не понимаю, коляска-то поместится? И если человек не слышит и продолжает лупить по скрипту, высока вероятность, что он ничего не продаст. То есть скрипт должен совмещаться с тем, что человек действительно хочет услышать от покупателя. То есть действительно он хочет решить его запрос, его проблему или не хочет.
3: Угу. Как искусственный интеллект будет влиять на тест-драйвы? Вот я так понимаю, что обучающие видео сейчас падают, да? Если раньше, чтобы настроить фотоаппарат, мне нужно было посмотреть 5-6 видео, там посмотреть, как фотографы настраивают. Сейчас я в искусственный интеллект забиваю, как мне там настроить диафрагму и выдержку на определенные условия. А вот тест-драйв как-то будет падать, расти с развитием искусственного интеллекта?
2: Если искусственный интеллект научится водить автомобиль и классно общаться в это время с тем, кто в нем сидит, да, то я думаю, тогда это можно будет обсуждать, но это будет уже что-то очень интересное. Искусственный интеллект, безусловно, может быть помощником. Он, например, может помочь хорошо подготовиться человеку к проведению тест-драйва. Подсказать отличия от других марок, безусловно, важно помнить, что факт-чекинг никто не отменял. Если мы это не проверим, может оказаться, что то, что мы говорим, это неправда, а к нам пришел подкованный клиент уже после 10-го автосалона. Он сам уже все проштудировал, все сайты проверил, прочитал все брошюры, и он очень хорошо знает. И он спрашивает конкретику. И здесь, кстати, никогда не стыдно сказать, что, вы знаете, я вот сейчас конкретно вот этот вопрос не подскажу, да, не помню. Давайте мы сразу вот составим, соберу с вас вопросы, да, вот что вам в целом важно. Абсолютно не зазорно собрать вопросы с клиента и сказать, давайте мы сходим к специалисту, он 25 лет тут работает, знаете, вокруг него, собственно, этот автосалоны построили, он знает все про машины. И вот у него сейчас чудом есть 15 минут, давайте вот он вам подскажет. И это не вызывает негатива. Клиент думает, ничего себе, меня слышат, мне хотят помочь. И искусственный интеллект вот это сделать не сможет. Он не сможет сесть с тобой за стол, попить кофе и увидеть твоего ребенка, который рисует в детской зоне. И ты так посмотришь, ой, а у нас как раз вот в комплектации, она очень безопасная, 6 подушек. И вот как раз вчера семья брала, вот у них тоже трое детей, они часто на дальняк ездят, а много влезает в багажник, знаете, очень комфортные сидения, есть куда поставить ребенку планшет, чтобы он смотрел мультик. Искусственный интеллект этого не увидит никогда. Ну, до тех пор, естественно, если рядом с нами не будет сидеть робот, который максимально будет похож на нас и так далее. Но в целом искусственный интеллект как помощник, да, подготовиться, да, но словами через рот говорит человек, решение принимает человек и ответственность на человеке. То есть, если кто-то накосячит...
5: Это пока.
2: Да, нам пока повезло, но в любом случае спрос с людей пока что, а не
5: пока
2: с машин.
5: Пока что с людей, да. Дальше посмотрим. А продолжим после небольшой рекламной паузы. С нами преподаватель маркетинга «Бизнес Питера», книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Сегодня говорим про тест-драйв товаров. Вернемся и продолжим.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области действуют новые выплаты для переезжающих семей. С 1 июня в рамках региональной программы «Семья – оплот Русского Севера» начали действовать меры поддержки для семей, переезжающих в Вологодскую область. Так, при переезде для трудоустройства по направлению службы занятости семьи могут получить 125 тысяч рублей при рождении второго ребенка с июня по декабрь 2026 года, 361 тысячу при переезде на постоянное проживание и рождение ребенка с вологодской регистрацией. О запуске мер ранее сообщали на Петербургском международном экономическом форуме. В состав скорого поезда номер 107-108 Вологда-Москва будут включаться дополнительные плацкартные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Вагоны предусмотрены на рейсы туда и обратно с 20 июля по 3 августа. Напомним, поезд отправляется каждый день из Вологды в 5 утра и из Москвы в 17 часов. В пути пассажиры находятся около 6 часов 40 минут. Перевозки осуществляются в вагонах с сидячими местами, плацкартных и купейных вагонах. В В Череповце на улице Мира подрядчик за свой счет восстановит газоны. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, по итогу выездного совещания в прошлом году на Мира завершился капремонт. В последнее время получил немало обращений от жителей, в первую очередь по состоянию газонов. Люди справедливо указывали, что на отдельных участках остались камни, а местами появился борщевик. Выехал на место и по итогам осмотра дал подрядной организации поручение устранить все недостатки в рамках гарантийных обязательств. Необходимо сделать выемку грунта, чтобы уровень газона был ниже уровня тротуара, убрать с газонов камни, завести плодородный грунт и полностью восстановить газоны. Кроме того, на улице Мира большинство дорожных знаков установлены на бетонном основании. По словам главы города, такое решение может быть только временной мерой, пока идут дорожные работы. В целом это небезопасно, портит внешний вид улиц и влечет дополнительные расходы при установке. Около 40 выездов совершил передвижной медкомплекс по Череповецкому округу. С начала года медицинский КАМАЗ выезжал в населенные пункты 37 раз. Специалисты выполнили более 1000 флюорографий и около 70 маммографий. Напомним, КАМАЗ был закуплен в 2025 году в рамках программы губернатора «Доступная медицина» проекта «Стратегия 2.0» вместе с двумя передвижными стоматологическими комплексами для работы в Великоустюгском и Череповецком округах. Медтранспорт используется для проведения выездных профосмотров и диспансеризации. В июле медкомплекс продолжит выезжать к жителям округа. Так, 16 и 17 июля в селе Шухабеть, 23 и 24 июля в Шулме, 30 и 31 июля в деревне Ягница. В указанные дни с 9 до полудня у амбулатории можно будет пройти флюорографию и маммографию. Медицинское обследование проходит без очереди и предварительной записи. Криминальные новости. Житель Вологодской области потерял 2,5 миллиона рублей из-за мошенников. Молодой человек 2010 года рождения стал жертвой аферистов. Сначала ему позвонили под видом сотрудника магазина и выманили код из СМС. Затем злоумышленники, маскируясь под представителей госорганов, убедили, что со счета его отца пытаются перевести деньги за границу. Под давлением мошенников юноша забрал из сейфа отца наличные и коллекционные золотые монеты, а затем через банкомат перевел около 2,5 миллионов рублей на счета злоумышленников. Осознание обмана пришло лишь на следующий день после разговора с родителями и полицейскими. По факту возбуждено уголовное дело. Четыре музыкальные стихии соединит группа «Этнофламенко» в филармоническом дворике. Вологжан ждет зажигательный танец, виртуозные звуки гитары, мелодии ирландских вистлов, славянские калюки и мощное звучание шотландской волынки. Воплощать магию четырех стихий на сцене будут участники проекта «Этнофламенко» – гитарист Михаил Савичев, музыкант Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. Концерт «На семи ветрах» пройдет 23 июля в летнем дворике Вологодской филармонии.
4: Новости спорта.
6: Под Вологдой в эти выходные пройдет веломарафон. Кросс-кантри на горный марафон в 26-м году состоится 12-й раз в окрестностях и на территории горнолыжного комплекса «Фристайл» 18 километров по шоссе от Вологды по направлению к поселку Дикое. Марафон входит в серию этапов Кубка веломарафонов России. Маршрут называют «Вологодской Швейцарией». Здесь холмистая местность, примерно каждые 2-3 километра профили и рельеф трека резко меняются. Красивые, клеверные, ромашковые поля переходят в гладкие дорожки с крутыми спусками и подъемами. Корневые синглы сопутствуют с короткими асфальтовыми участками. На дистанции марафона и полумарафона есть прекрасная возможность проявить себя в преодолении горняцких качеств, нескольких коротких подъемах с процентом уклона более 18. А технарям на одном километре кросс-контрийного участка с рукотворными мостиками красивые клеверные ромашковые поля переходят в гладкие дорожки с крутыми спусками и подъемами. Корневые синглы сопутствуют с короткими асфальтовыми участками. Протяженность полной дистанции 54 километра, два круга, сокращенной 27 километров и дистанции фитнес, сокращенной за счет сложных участков, всего 18 километров.
4: Погода на маяке.
6: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, без осадков, ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Много серой воды, много серого неба и немного пологой нелюдимой земли и немного огней.
9: И немного огней.
8: Вдоль по берегу мне бы снова вольным матросом наниматься на корабли.

между тем не щадят эту добрую местность, словно чья-нибудь месть, проливные дожди. Но на той стороне, под всемирным потопом, притащилась на берег, видно, надо старушка с горбом. Но опять мужики на подворье примчались галопом, и с телегой, с конями взгромоздились опять на паром.

0: много серой воды, много серого неба и немного пологой родимой земли, много серой воды,
1: много серой воды,
0: много серого неба и немного пологой

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве. По данным Минобороны, был поражен склад БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1» по сборке и хранению ударных беспилотников большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100». На складе также хранились комплектующие для беспилотников различных модификации. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Глава государства провел встречу в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
3: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 15-16
4: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это то решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
3: И вовремя. И вовремя. Нужного качества.
1: Хуснуллин также доложил президенту, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП России в настоящее время превышает 20%, причем данный показатель вырос за последние 5 лет на 2%. Трудности в экономике России не носят критический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации.
5: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточные, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, такие как Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирован. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
1: Комментируя новые назначения в Киеве, Песков также заявил, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с украинскими властями, особенно в условиях спецоперации. В четверг Верховная Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Середенко. Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Сегодня Корецкий внес в Раду представление о назначении на должности министров. Их имена по пока не называется. Между тем, как стало известно, глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать действующий глава МВД Игорь Клименко. По некоторым данным, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК. По другой информации, Зеленский решил сменить министра обороны из-за конфликта Федорова с главкомом ВСУ Сырским. Сам Федоров сегодня подверг критике решения Зеленского о своей отставке, заявил о коррупции и других проблемах в украинской армии, передает РИА Новости. Удаление приложения ВК и Макс из Google Play стало очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы, но попытки ограничить доступ к российским приложениям не остановят их развитие, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, уже установленные приложения продолжают работать, а скачать, обновить их можно через российские и другие альтернативные магазины приложений. Сегодня приложения Макс и ВК, а также Одноклассники, Mail.ru исчезли из Google Play. Установленные сервисы приложения работают в обычном режиме без ограничений, заявили в компании ВК. Как напоминает РИА Новости, ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской ВК. Еще одно сообщение. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 26 года. С российской стороны соглашение подписал глава Минцифры Максуд Шадаев. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, 21-23 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. И это шоу «Как знать», ваше любимое. А с нами персональный стилист и эксперт по архетипам Эвелин Акуа. Эвелин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим вас спросить, как носить ветровки. Может быть, какие-то идеи, может, какие-то советы вы нам дадите. Вообще ветровка, откуда она взялась-то в гардеробе? Что это за одежда такая?
2: Ну, конечно, изначально это больше спортивный элемент одежды. Но каждый новый сезон, там, весна, лето, осень, дизайнеры вводят что-то интересное, да. Но мы все устали от тренчей, согласитесь. Очень много каждый сезон, все носили особенно бежевые тренчи. Это прям стало каким-то мемом, когда там весна, и все, толпа людей, особенно в метро, в бежевых тренчах. Куртки, косухи тоже. И сейчас подумали и решили, что можно добавить такую свежую кровь и дать новую жизнь ветровке.
3: Ну, что такое косуха, я знаю. Я человек не молодой, а тренч это что?
2: Тренч-кот. Ну, это такое пальто, холщовое пальто, да, облегчённое.
1: Тренч у Иосифа Виссарионовича.
3: А тренч, да-да. Ну, вот видите, я что-то новое узнал.
1: Что-то новое узнал, да. То есть это все-таки спортивная одежда, да?
2: Ну, изначально, да.
1: На званый ужин не пойдем в ветровке.
2: Ну, скорее всего, на званый ужин нет. Но на какую-нибудь модную вечеринку можно пойти.
3: А вообще, ну, я вот вспоминаю, что ветровка – это мое, ну, детство, юность, может быть, носили. И тогда это был совершенно функциональная одежда, да, то есть к моде она, конечно, никакого отношения не имела, и, кстати, наверное, она, конечно, пришла из спорта, но это была повседневная все-таки одежда, так или иначе, а в какой момент ветровка начала становиться вообще модным аксессуаром? Это произошло в этом сезоне, может быть, только вдруг, наконец, мы вспомнили лет через 20-30, либо уже были какие-то до этого
2: предпосылки,
3: да,
2: да,
3: для этого?
2: Да, на самом деле предпосылки действительно были, потому что у нас потихонечку спортивные элементы переходят в повседневную жизнь. То есть сначала же тоже кроссовки, например, были только исключительно для спорта, потом их начали выводить на подиум и сочетать с джинсами, там, с юбками, с платьями. И вот так вот дозированно дизайнеры дают нам посмотреть на то, что, чтобы мы расширяли свой кругозор и видели вещи не только в определенном амплуа, но и в другом. Вот, например, там мы также ходили девочки в велосипедках, в каких-то теннисных юбках, да, и вот с прошлого года потихонечку ветровки начали вводить в обиход, но в этом году случился прям, я бы сказала, бум на них, особенно на красные, и даже я сегодня пришла в красные ветровки.
3: Очень красиво, да, с черным, так сказать, подкладом.
2: Да, она двусторонняя.
3: Подбоем,
2: она двусторонняя как раз, можно носить так и так.
1: А, то есть по выходным на красную сторону, да, в будни, на работу в черную. Но вообще мода на ветровки, я так предполагаю, идет волнообразно. Да? Наверное, все-таки пики приходятся на какие-то ключевые события. Например, Москва, Олимпиада 80. Приезжают со всего мира, да, спортсмены.
2: Ну, да,
1: у них это элемент спортивной одежды. Естественно, все смотрят. Происходит популяризация. Да?
2: Потом
1: спад, наверное, где-то 85-й, 87-й.
2: Вот потом еще был в 2000-х годах тоже такой бум на них. И вот сейчас. Ну, возможно, этим летом, потому что футбол, FIFA, чемпионат мира, и тоже все на спорте.
1: Еще в 90-е был же пик, когда аэробика была.
2: Да. Девчонки зажигали.
1: 90-е годы.
3: Лосины еще были в тренде.
1: Лосины, да.
2: Ну да, а сейчас, кстати, тоже актуально. Лосины и укороченные, и более удлиненные, с каблуками.
3: То есть, как сказать, дело Синди Кроуфорд живет и процветает.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: вообще,
1: да,
2: на самом деле, да. И даже укладки в ее стиле сейчас многие девушки, инфлюенсеры вдохновляются и берут вот эту эстетику винтажную, и это очень классно смотрится.
3: Мне немножко грустно стало, что 90-е — это винтажная эстетика. Уже. Ну да, действительно. Это как, нам казалось, что 90-е были 20 лет назад, а они были уже 30 лет назад на самом-то деле.
2: Да.
3: И вот, но я смотрю на вас, Эвелин, и у у вас, ну, у вас действительно модная ветровка. То есть для меня всегда казалось, что, ну, ветровка было почти равно дождевик. Ну, то есть, условно говоря, это какая-то функциональная одежда, ну, довольно простая.
2: Ну, да.
3: Да, которая защищает от ветра, еще от дождя, если повезет, а если у нее еще капюшончик есть, так вообще классно, да? То есть, а сегодня ветровка перестала быть просто функционалов, и уже дизайнеры и модники, они как-то уже придумают что-то, вот как у вас, красивое, да?
2: Ну, смотрите, если мы сейчас зайдем в Спортмастер, например, мы увидим те самые ветровки, про которые вы говорите. Вот там будет действительно что-то абсолютно не модное, просто функциональное. А сейчас все-таки дизайнеры, российские дизайнеры, вот это у меня сейчас ветровка от российского дизайнера, но в целом и масс-маркет, те, кто больше занимаются именно какой-то фэшн, трендами, конечно же, стараются сделать что-то более интересное, укороченное, где-то кулиску, где-то контраст, где-то двустороннюю историю для того, чтобы можно было носить уже и модничать немножко.
1: Но вот раньше, я помню, ветровки были такие, они плохо дышали, то есть их ты снаружи она не промокайка, но изнутри она тоже не промокайка, и ты приходишь как в парнике. А сейчас какие-то современные материалы?
2: Да, я вот в своей хожу, и мне хорошо, отлично она дышит, то есть я не чувствую дискомфорт, что я как в парнике. Я думаю, что, ну и в любом случае, по технологичности и по тканям же тоже индустрия шагнула текстильно вперед, и поэтому даже нейлон тот, который был там 30 лет назад и сейчас, это абсолютно разные вещи, поэтому в плане этого все хорошо.
3: А если какие-то, не знаю, модные трендовые фасоны в этом сезоне? Вот на вас смотрю, понимаю, что да, вот это наверняка модные тренды. А на что обратить внимание, когда вот придет, ну, не уверен, что к дизайнеру все пойдут, ну, в магазин, скорее всего, пойдут покупать ветровку.
2: Очень классный вопрос, и на самом деле действительно можно отличить модную от несовременной, неактуальной по наличию, я бы сказала, вот этой нижней кулиски. То есть, когда есть нижняя кулиска...
3: Кулиска — это что,
2: да,
3: такое?
2: Да, это вот такая вот веревочка, и ты можешь ее
1: подтянуть.
2: Да, подтянуть, сделать немножко укороченную ветровку, то есть ты можешь регулировать длину, и тем самым твой силуэт тоже будет меняться. То есть ты можешь выполнить, сделать правильные пропорции, где короткое тело, длинные ноги, если ты еще на каблук встанешь, то тогда у тебя сразу будет практически модельная
1: фигура. А плечики нужны? Вот раньше в 90-х.
2: Да, сейчас это классно. Да? На самом деле подплечники, да, это модно 80-е, 90-е. Широкая линия плеча, это тоже актуально. И там один бренд российский выпустил, кстати, в коллаборации с Роговым такую ветровку в красном цвете, и произошел солд-аут буквально там за несколько дней. То есть вот прям, если есть еще вещи подплечники, то она сразу улетает с полок только так.
3: Ну, мы уже поняли, что красный цвет в тренде этого сезона 2026, а какие, может быть, еще цвета стоит присмотреть и обратить внимание на...
2: Оливковый цвет также можно посмотреть, желтые, более яркие, или цвет сливочного масла, хаки, цвета более синие, какие-нибудь там electric blue, типа такого. Ну, то есть это все зависит еще и от твоего гардероба и насколько человек выдерживает вот уровень яркости. Если любит яркие, то можно хоть неоновую себе найти, и тоже классно будет ощущать. А если ты хочешь вот добавить элемент модный, но при этом не выглядеть сильно вычурно именно за счет цвета, тогда можно обратить внимание на более спокойные оттенки.
3: Но это всегда моноцвет или, может быть, какие-то они разноцветные с какими-то, не знаю, в клеточку,
2: ставками,
3: с какими-то,
2: да,
3: принтами, не знаю, еще что-то?
2: Ну, не могу сказать про принты прям, а вот про контрастные вставки, да, например, зеленая там с белым, зеленая с красным, какие-нибудь будут, если полосы, диагонали, это тоже актуально, это тоже применяется.
1: Капюшон — это неотъемлемая часть ветровки, все-таки... Это же функциональная одежда,
2: да? Ну, это функционально, да, но вот капюшон, я могу сказать, что будет классно, если он будет сниматься. заниматься, да, то есть и ты уже в зависимости, действительно, если ты понимаешь, что на улице будет дождь, и ты идешь в этой ветровке, и да, скорее всего, я все-таки возьму с собой также, пристегну этот капюшон, но если погода только ветреная, я знаю, что 100% дождя не будет, для меня просто капюшон это, для меня лично, это как вот лишняя еще деталь, у меня и волосы пышные, и вот здесь слишком много всего нагромождено, поэтому скорее я не особо люблю капюшоны, не особо их использую, но в целом да.
3: А модные ветровки, вот как у вас, они сегодня свой функционал все-таки сохраняют, они действительно хорошо защищают и от дождя, и от ветра, или все-таки это уже просто модный, так сказать, элемент одежды?
2: Ну, вообще, да, на самом деле у них такой материал, вот я сколько хожу, меня действительно защищает от ветра, то есть я где живу, у нас ЖК, там постоянные ветрища, и я вот сегодня шла, меня сносило, но ветровка держала хорошо, то есть прям действительно функционал, конечно, они... Но если, опять-таки, зависит от того, за сколько, да, эта вещь, сколько она стоит, потому что если мы возьмем там самую дешевую на ВБ, тут уже, скорее всего, никто не будет давать гарантию, что она будет защищать от ветра и уж тем более от дождя, в зависимости от материала тоже.
1: Ветровку мы выбираем в зависимости от фурнитуры. Это молния, это кнопки, это пуговицы, это петельки. Как правильно выбрать?
2: Ну, конечно же, лучше всего на молнии. Мне кажется, это как раз-таки спортивный стиль подтягивает. А там в зависимости от того, насколько хватит фантазии. Потому что сейчас даже некоторые, не то чтобы ветровки, но и ветровки, и олимпийки приклеивают на них элемент вот китайский ципао, вот эти петельки. И это тоже является диким трендом, потому что сейчас идет тренд на азиатскую эстетику, и поэтому даже с этим можно тоже выходить в свет.
1: Липучки еще были, забыл.
2: Ну, липучек я, честно сказать, не видела.
3: Мне кажется, уже даже на кроссовках липучек нет. Раньше были модные кроссовки с липучками.
2: Но у детей есть.
3: У детей, да, у взрослых уже, конечно, нет. А вообще, когда мы говорим о ветровке, изначально мы начали с того, что это все-таки изначально спортивная одежда. С чем сегодня лучше всего сочетать в одежде ветровку? Ну, начнем мы с девушек, наверное, да? А для того, чтобы это было стильно, красиво и, ну, при этом... Ну, понятно, треники можно надеть. Кстати, треники тоже, по-моему, сейчас в моду входят.
2: Да, да.
3: Активно. Я просто хожу по улице, много вижу. Но если у нас не чисто спортивный стиль, а мы все-таки хотим какой-то более-менее casual, да, соблюсти, то как, с чем мы будем ветровку сочетать?
2: Даже можно сделать такую формулу. Например, мы надеваем рубашку белую, мы надеваем брюки палаццо со стрелкой, лоферы, и сверху мы надеваем ветровку. Ну, то есть вот такой образ может получиться, и он, кстати, хорошо зайдет как для мужчины, так и для женщины. Также можно, например, надеть вместо брюк юбку-карандаш, встать на лодочке со шпилькой, да, с острым мысом, и это будет супер-тренд и очень модно.
1: А как же спортивная одежда и такой вот офисный
2: стиль? Да, это
1: стиль?
2: Вот такой контраст. Ну, то есть это на этом контрасте, то есть сейчас дизайнеры предлагают относиться к ветровке как, типа, как к пиджаку, как к жакету, как к верхней одежде, да, там, к тому же тренчу или куртке косухи. То есть если мы относимся как к куртке к этой ветровке, то тогда градус спортивности у нас падает, и, соответственно, мы можем уже надевать какие-то более деловые или casual вещи.
1: А мужчине так сочетать, получается, пиджак не надо надевать, потому что пиджак это и есть ветровка.
2: Да,
1: пиджак снимаем,
2: да,
1: оставляем галстук и ветровочку.
2: Галстук, рубашку, да, и ветровку.
3: Ну, то есть, а если мы тогда к ветровке относимся как к пиджаку, а не как куртки, то...
2: Ну, скорее всего, тут опять-таки зависит от погоды, потому что, ну, для меня чуть будет странновато, если мы наденем еще пиджак и сверху вот эту ветровку.
1: Капуста
2: то есть
1: будет
2: это какой-то, да, слишком многослой, который не всегда будет красиво смотреться.
3: Ну, многослой — это же тоже тренд.
2: Ну, да, но это безусловно.
3: Это же тоже тренд.
2: Ну, это должно быть всегда уместно, потому что самое главное вот во всех этих трендах — это всегда уместно. И как бы актуальность фасона.
3: Вот о том, как понять вообще, уместно это или неуместно, мы поговорим сразу после выпуска новостей, я думаю, да?
1: Абсолютно верно.
3: А с нами сегодня персональный стилист и эксперт по архетипам Эвелин Ако. Сегодня обсуждаем ветровки, как их носить, и вот получаем стильные советы и интересные идеи.
0: на маяке.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
8: 1213000-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. До 6 полос в этом году будет расширена трасса Украины. Об этом Владимир Путин на встрече в Кремле доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент спросил Хуснуллина, когда трасса М-12 «Восток» дойдет до Тюмени. Вице-премьер сообщил, что это ожидается в декабре.
2: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
3: Когда примерно до Тюмени?
2: Декабрь. Пока идем по графику. Угу. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу. Трассу М3 Украины расширяем до

0: 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Владикавказскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
1: Говоря о жилье, Хуснуллин заявил, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые не заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли удары по объектам инфраструктуры в портах Одессы и Южной в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения горюче-смазочных материалов. По данным Минобороны, в порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения после взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и Сумах. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Магридская, Новый Сечь, Рыжевка, Садки, Уланово в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка, Казачий Лопань и Юрченкова. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Верховная Рада Украины утвердила назначение министров нового Кабмина. Кроме глав Минобороны и МИДа, некоторые депутаты Рады считают, что Украина может остаться без министра обороны из-за конфликта между Зеленским и Михаилом Федоровым, который возглавлял Минобороны в прошлом правительстве, передает ТАСС. В четверг Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза» Украины Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Москве завтра без осадков, ночью +8-10, днем 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Сезонный турнир «Кубок первых» пройдет в предстоящем сезоне в рамках континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В нем примут участие 6 старейших клубов страны. Московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», Нижегородская «Торпеда», Екатеринбургский «Автомобилист» и Петербургский «СКА». В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Казанский хоккейный клуб «Акбарс» объявил об уходе нападающего Дмитрия Яшкина в связи с истечением срока контракта. Он выступал за «Акбарс» 2023 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в 79 матчах, в которых набрал 42 очка. К сожалению, в спорте не всегда можно самому решить, где продолжится твоя история. Но это никак не меняет моих чувств к Казани и людям, которые сделали эти 3 года такими особенными, написал Яшкин в соцсетях. Новый футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором 18 июля на стадионе Нижний Новгород сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». Вот что о подготовке к матчу сказал тренер «Зенита» Вильям де Оливейра.
2: В принципе, команда в хорошем состоянии, вот так, да, может, ключе, можно сказать, потому что все так и определяет очень много первый официальный матч. Все так это сборы, в принципе, все старались, все выполнили те работы, которые мы предлагали, и будем надеяться, что суббота все получится, как до сейчас. Тут, в принципе, такой персональный разговор нет, все так и футболисты прекрасно понимают важность вот этого матча, тем более, что против еще наших принципиальных соперников, поэтому, конечно, все настраиваются, все готовятся, в принципе, это игра, как другая, да, ну, которая дает кубок. Поэтому все футболисты в хорошем настроении. Те, которые не выиграют, и есть и дополнительная мотивация, чтобы первый раз взяли кубок. Поэтому все в хорошем состоянии.
1: И прямая трансляция матча начнется на волнах «Маяка» в 19 часов по московскому времени. Александр Горячкин и Володар Мурзин вошли в число номинантов первой премии ФИДЕ, которая отмечает выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе, сообщается на сайте ФИДЕ. Учрежденная в 2026 году, премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле после каждой всемирной шахматной олимпиады. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. Как знать?
3: Итак, у нас в эфире Эвелин Аква, персональный стилист и эксперт по архетипам. Мы сегодня выясняем, как носить ветровки, собираем стильные идеи и советы, и, конечно же, обсуждаем современную моду. Ну вот ветровка, например, сегодня какого цвета должна быть? Есть какая-то гамма разрешенная? Там, я не знаю, должна быть красная ветровка, должна быть синяя ветровка, или должна быть только черная ветровка, потому что это мужская ветровка?
4: Нет, но, конечно же, самые ходовые цвета для базового гардероба плюс акценты. Это какие? Это черный, понятное дело, белый, красный, самый, да, топ. Можно посмотреть неоновые для смелых, какие-то более яркие, ярко-зеленые, ярко-желтые. Также можно использовать хаки, оливки, оливковую, бежевую гамму. То есть и природные цвета, и ахроматы, и яркие акценты тоже можно использовать.
5: А как правильно собрать с одной ветровки сразу несколько стильных образов? Вот с вами я понимаю, у вас ветровка двусторонняя. С одной стороны красная, с другой стороны черная. Деловой стиль, значит, каблуки нормально, да, для ветровки?
4: Да,
5: вот.
4: Да.
5: Перевернули, черное, все строго. Можно сходить в офис или на какую-то деловую встречу, предположим, а вечером какая-то интересная вечеринка. Мы, значит, перевернули.
4: Да.
5: Она уже красного цвета, да. Тоже, может быть, я не знаю, уже не каблуки, может быть, кроссовки надели. есть как правильно сразу несколько образов собрать из одной ветровки? Ну, может быть, не всегда нам будет двухсторонний, даже одноцветный ведь может как-то, наверное,
4: да, конечно, сделать. Одноцветная, ну, скорее всего, да. Опять-таки, самое главное для вас, для девчонок, которые слушают нас сейчас, это понять, с какими цветами она будет сочетаться. То есть нужно покупать вещи, которые сочетаются с другими цветами в вашем гардеробе, и тогда вы 100% не ошибетесь. Дальше просто посмотреть несколько формул. Ветровка классно смотрится, например, с юбками в бельевом стиле сейчас. То есть мы...
5: Бельевой стиль, да. Это какой?
4: Ну, это такие шелковые, например, юбки. Они могут быть чуть ниже колена или чуть выше колена. И с кружевом. Да, не обязательно, оно не всегда должно быть это кружево, но кружево добавляет женственности. Опять-таки мы надеваем какие-то босоножки на каблуке, ветровку, внизу может быть майка или боди, и вот вам летний образ на прохладное такое, да, лето.
5: То есть выглядит это как ночная рубашка примерно вот это вот, да?
4: Ну да, но то бельевой стиль, да, это ночная рубашка, адаптированная к повседневной жизни.
5: Вот, значит, я правильно все понял.
4: Да.
3: А аксессуары, ветровка же она от дождя, а если зонтик повесить, трость на руку, это будет масло масляное, да? Лучше избегать таких сочетаний.
4: Ну да, скорее всего, но опять-таки, а если нет капюшона, то тогда что? Тогда можно и зонтик
3: надеть. А капюшон, если не отстегивается, а так убирается воротничок, он такой полненький такой становится.
4: Но это чисто спортивный уже стиль. И туда еще нужно тогда рюкзак обязательно и много карманов.
3: То есть лучше рюкзак, а не дамскую сумочку на руку.
4: Да нет, я шучу.
5: Лучше чемодан.
4: Лучше чемодан.
3: Молодой чемодан.
4: Да, лучше, нет, конечно, рюкзак не надо. Носить дамскую, да, какую-то мини-сумку.
5: Рюкзак сегодня не модно, да, получается.
4: Нет, но кто-то любит, но честно, я не особо фанат рюкзаков.
3: Как особенно... дед за картошкой на рынок
4: ну,
3: пошел.
4: Ну да, но это как-то странно смотрится, потому что очень большой выбор всяких досумок, шоперов, текстильных, кожных, замшевых. То есть можно выбрать для себя действительно удобную сумку, стильную, модную, в которой все так же поместится, и руки также будут свободны.
3: Ну, из 90-х мы вспоминаем барсетку.
4: Барсетка, но сейчас, кстати, барсетки больше используют уже в спорте. То есть идти с текстиля, когда ребята бегают, там марафоны гоняют по стадиону, конечно, здесь лучше барсетка.
5: Ну, я вообще с авоськой хожу, я модный.
4: Ну, это вообще вне времени.
5: Не на спине, вроде все продавщицы на меня обращают внимание.
4: За экологичность.
3: Как ежик в тумане, палка, узелок и так ходить.
5: Во всех магазинах они смотрят и восхищаются, но я говорю, не думайте, это не советского времени осталось. Сейчас все продается, сейчас это снова можно купить.
3: Да, но барсетку же можно носить не на поясе, а через плечо.
4: Плечо,
3: вот так
4: да,
3: вот, да.
4: Это тоже так. Но я бы не сказала, что сейчас это супер тренд, потому что все-таки носят как сумку-багет на плечо. Маленькую сумку с короткими ручками, и это смотрится намного лучше, чем вот эти барсетки. Ну, либо сумка-кроссбоди, которая также... идет.
3: А сумка-багет это что?
4: Сумка-багет это маленькая сумочка.
5: В которую ты кладешь батон.
4: Фенди-багет. Есть бренд Фенди, и они сделали такую коллекцию, назвали ее багет. И в сериале «Секс в большом городе» главная героиня как раз-таки носила такую сумку. Сейчас она вернулась, и сумка-багет уже не просто про Фенди, а просто там про сумку, которая она небольшая, и ее надеваешь с короткими ручками, вешаешь на плечо.
5: Дорогой
4: вот
5: бренд, я помню.
4: Да.
5: Дорогой бренд, да. А мы говорили, ну, в основном все-таки про девушек и женщин. А мужчинам как органично все-таки носить ветровку? Мы уже выяснили, что, несмотря на то, что тренд на многослойность, конечно, остается, пиджак надевать под ветровку не стоит. А что стоит надевать, от чего, может быть, действительно не надо делать? Как правильно сформировать вот мужской какой-то образ? Чтобы, с одной стороны, он был, ну, и мог быть и деловым, наверное, а с другой стороны, мог быть вполне себе casual, чтобы вот... Можно было тоже и на вечеринку сходить, например.
4: Но вот можно, конечно же, все равно надеть рубашку, не обязательно там галстук, в зависимости от дресс-кода, да, от уровня формальности. Ну, например, если мы надеваем белую рубашку, сверху черную ветровку с каким-то контрастным кантом. Дальше могут быть брюки, но они в обтяжечку, а такие более широкие брюки, которые сейчас актуальны. И, например, вниз лоферы или белые кеды. То есть это полуделовой стиль. А также можно, например, вместо рубашки надеть футболку, брюки заменить на джинсы и опять-таки там кеды-кроссовки с этой ветровкой тоже будет стильно и вполне casual.
5: А рубашка у нас классическая, которая там, не знаю, в брюки заправляется, или все-таки это что-то такое, что
4: более...
5: поверх мы можем выпустить, например?
4: Я бы не стала... Вот эта многослойность, это будет из-под пятницы в субботу. Если мы делаем, например, рубашку, она выглядывает, и если ветровка короче рубашки, это не очень. Но если у них плюс-минус одинаковая длина, тогда окей. И рубашка, она может быть вполне в повседневном стиле, да.
3: А поло с воротничком?
4: Да, поло с воротничком
3: мужчины
4: тоже.
3: Мужчины любят так приподнимать воротнички пола.
4: Правда?
3: Да.
4: Я не видела.
3: Ну как это?
4: Но я согласна,
3: в гольф-клуб сходите любой.
4: Но я согласна, что поло тоже красиво будет смотреться с длинным рукавом или с коротким, будет классно.
3: Но нужен расстегивать ветровку до конца или все-таки ее надо приподнять?
4: Ну, я думаю, что ее можно все-таки, как вот у меня, да, она же не до конца расстегнута, то есть мы оставляем V-образный вырез для того, чтобы там, если там рубашка или то же самое поло, это все выглядывало, красиво смотрелось.
3: Кстати, вырез для футболки V-образный или обычный круглый?
4: Круглый, но мне больше нравится круглый. Ну, хотя некоторые предпочитают и V-образный, но круглый он более так органичнее смотрится.
3: А почему вам V-образный не нравится?
4: Ну, это не всегда. Не всегда можно найти действительно классную футболку. Но вот, например, если мы говорим про женщин возрастных, которые уже, да, там, для них, конечно же, наоборот, хочется V-образной, чтобы вот эту зону, как бы, шею показать, вытянуть и сделать не такую, не так глухо, чтобы это все казалось, да, и они, наоборот, предпочитают V-образный вырез, но, опять-таки, тут еще очень важна уместность и глубина этого выреза, он тоже не должен быть сильно глубоким.
5: Вот, кстати, заговорили мы как раз перед выпуском новостей про уместность, чтобы вот чтобы было уместно, можно по-разному сочетать, можно, чтобы у нас и вставки были какие-то цветные такие-сякие, но чтобы это было уместно. Вот как человек, который не связан, условно говоря, с модной индустрией, так, у него нет насмотренности на подиумах, да, как вообще ему понять, уместно это будет или неуместно? Вот, ветровка, модно, купил себе ветровку, не знаю, треники, может, и уместно будет сейчас носить. Как вообще понять, что это хорошо, а не то, чтобы мод мы сделали с пятницы, субботу или что-нибудь такое?
4: Ну да, хороший вопрос, потому что у нас, конечно, не всегда попадание с этой уместностью, и многие об этом говорят, но не все действительно понимают. Для меня уместно это понимать, куда ты идешь и какие цели ты преследуешь, да, какой у тебя запрос на это мероприятие, так скажем, кто там будет, какие люди, какое впечатление ты хочешь произвести, и насколько этот дресс-код вписывается. То есть, например, бывают же офисы со строгим дресс-кодом, и здесь уже никакая, как бы, ветровка не подойдет. То есть понятно, что она модная, но все-таки, чтобы произвести впечатление серьезного человека, если такой запрос, лучше надеть жакет или пиджак и с брюками, там, костюм и пойти. Вот она уместность. Если более лайтовое офис, помещение или какая-то модная вечеринка, ты знаешь, что там ты идешь на выставку, например, какого-то импрессионизма, я не знаю, это, ну или просто какой-то авангард, то есть ты понимаешь, что да, наверное, скорее всего, спорт шик можно сочетать, спорт плюс полуофициальный стиль можно сочетать. То есть самое главное понять, куда ты, какой запрос у тебя, какое впечатление, кого ты хочешь произвести. Если модного, молодежного, то понятно, спорт, он уместен. Но если более серьезного человека, то, скорее всего, тут уже к делу нужно обращать внимание на деловой стиль. Но, опять-таки, современный деловой стиль, не устаревший.
3: Из 90-х я вспомнил еще водолазку. Для слушателей в Петербурге, скажем, бадлон.
4: Да.
3: Насколько сочетается водолазка с ветровкой?
4: Да, опять-таки, смотря какая водолазка, но если мы говорим, вот я черная, например, просто черная водолазка база. По фигуре, угу. Базовая, у нее же просто здесь как бы горло, сверху ты надеваешь ветровку, я в целом ничего плохого не вижу, то есть это вполне уместно.
5: Угу. Вот мне как-то немножко так подковырнуло слово, когда если хочешь выглядеть молодежно, я сразу задумался, а человек уже, так сказать, немолодежного возраста может себе позволить ветровку, чтобы так выглядеть немного молодежно, да? Не будет ли это смотреться, ну, как-то неуместно, как вы говорите,
3: как будто ты тренер футбольной команды?
5: Ну, да.
4: Ну, вот, например, я тоже недавно обсуждала в своем блоге Шарлиз Терон. Сейчас же идет премьера фильма «Одиссея», и она в рамках промо-тура часто приходила на красной ковровой дорожке в микрошортах бельевого стиля. Несмотря на то, что ей 50 и будет 51, она выглядит просто нереально, с ее ногами грех их не показывать. И здесь уже какая разница, как бы сколько ей лет, если она хочет молодиться, то она даст фору многим девчонкам молодым, потому что то, как она следит за собой, это действительно пример и мотивация. Поэтому я здесь против эйджизма как такового, то есть я считаю, что не надо уже, сейчас мы в таком мире живем, когда это достаточно гибко, и ты можешь действительно что-то условно молодежное надевать в любом возрасте и чувствовать себя при этом комфортно.
3: Так что можно. Давайте сделаем небольшую паузу. Персональный стилист и эксперт по архетипам Эвелин Аква у нас в гостях. Вернемся.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Спирадио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области действуют новые выплаты для переезжающих семей. С 1 июня в рамках региональной программы «Семья – оплот русского севера» начали действовать меры поддержки для семей, переезжающих в Вологодскую область. Так, при переезде для трудоустройства по направлению службы занятости семьи могут получить 125 тысяч рублей при рождении второго ребенка с июня по декабрь 2026 года, 361 тысячу при переезде на постоянное проживание и рождение ребенка с вологодской регистрацией. О запуске мер ранее сообщали на Петербургском международном экономическом форуме. В состав скорого поезда номер 107-108 Вологда-Москва будут включаться дополнительные плацкартные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Вагоны предусмотрены на рейсы туда и обратно с 20 июля по 3 августа. Напомним, поезд отправляется каждый день из Вологды в 5 утра и из Москвы в 17 часов. В пути пассажиры находятся около 6 часов 40 минут. Перевозки осуществляются в вагонах с сидячими местами, плацкартных и купейных вагонах. В Череповце на улице Мира подрядчик за свой счет восстановит газоны. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, по итогу выездного совещания в прошлом году на Мира завершился капремонт. В последнее время получил немало обращений от жителей, в первую очередь по состоянию газонов. Люди справедливо указывали, что на отдельных участках остались камни, а местами появился борщевик. Выехал на место и по итогам осмотра дал подрядной организации поручение устранить все недостатки в рамках гарантийных обязательств. Необходимо сделать выемку грунта, чтобы уровень газона был ниже уровня тротуара, убрать с газонов камни, завести плодородный грунт и полностью восстановить газоны. Кроме того, на улице Мира большинство дорожных знаков установлены на бетонном основании. По словам главы города, такое решение может быть только временной мерой, пока идут дорожные работы. В целом это небезопасно, портит внешний вид улиц и влечет дополнительные расходы при установке. Около 40 выездов совершил передвижной медкомплекс по Череповецкому округу. С начала года медицинский КАМАЗ выезжал в населенные пункты 37 раз. Специалисты выполнили более 1000 флюорографий и около 70 маммографий. Напомним, КАМАЗ был закуплен в 2025 году в рамках программы губернатора «Доступная медицина» проекта «Стратегия 2.0» вместе с двумя передвижными стоматологическими комплексами для работы в Великоустюгском и Череповецком округах. Медтранспорт используется для проведения выездных профосмотров и диспансеризации. В июле медкомплекс продолжит выезжать к жителям округа. Так, 16 и 17 июля в селе Шухабеть, 23 и 24 июля в Шулме, 30 и 31 июля в деревне Ягница. В указанные дни с 9 до полудня у амбулатории можно будет пройти флюорографию и маммографию. Медицинское обследование проходит без очереди и предварительной записи. Криминальные новости. Житель Вологодской области потерял 2,5 миллиона рублей из-за мошенников. Молодой человек 2010 года рождения стал жертвой аферистов. Сначала ему позвонили под видом сотрудника магазина и выманили код из СМС. Затем злоумышленники, маскируясь под представителей госорганов, убедили, что со счета его отца пытаются перевести деньги за границу. Под давлением мошенников юноша забрал из сейфа отца наличные и коллекционные золотые монеты, а затем через банкомат перевел около 2,5 миллионов рублей на счета злоумышленников. Осознание обмана пришло лишь на следующий день после разговора с родителями и полицейскими. По факту возбуждено уголовное дело. Четыре музыкальные стихии соединит группа «Этнофламенко» в филармоническом дворике. Волокжан ждет зажигательный танец, виртуозные звуки гитары, мелодии ирландских вистлов, славянские калюки и мощное звучание шотландской волынки. Воплощать магию четырех стихий на сцене будут участники проекта «Этнофламенко» — гитарист Михаил Савичев, музыкант Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. Концерт «На семи ветрах» пройдет 23 июля в летнем дворике Вологодской филармонии.
1: Новости спорта.
2: Под Вологдой в эти выходные пройдет веломарафон «Кросс-кантри». Нагорный марафон в 26-м году состоится 12-й раз в окрестностях и на территории горнолыжного комплекса «Фристайл». 18 километров по шоссе от Вологды по направлению к поселку Дикое. Марафон входит в серию этапов Кубка веломарафонов России. Маршрут называют «Вологодской Швейцарией». Здесь холмистая местность, примерно каждые 2-3 километра профиль и рельеф трека резко меняются. Красивые, клеверные, ромашковые поля переходят в гладкие дорожки с крутыми спусками и подъемами. Корневые синглы сопутствуют с короткими асфальтовыми участками. На дистанции марафона и полумарафона есть прекрасная возможность проявить себя в преодолении горняцких качеств в нескольких коротких подъемах с процентом уклона более 18. А технарям на одном километре кросс-кантрийного участка с рукотворными мостиками – красивые клеверные ромашковые поля переходят в гладкие дорожки с крутыми спусками и подъемами. Корневые синглы сопутствуют с короткими асфальтовыми участками. Протяженность полной дистанции 54 километра, два круга, сокращенной 27 километров и дистанции фитнес, сокращенной за счет сложных участков, всего 18 километров.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце. Пасмурная погода, без осадков, ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Хуснуллин в ходе беседы с главой государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России.
3: Оно строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
4: Это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Хуснуллин назвал эту трассу историческим направлением. Вооруженные силы России сегодня ночью поразили в Киеве промышленное предприятие логистической компании «Рапид» по сборке хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранения иностранных комплектующих для их производства. Кроме того, по данным Минобороны России, поражен склад БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1» по сборке хранения ударных беспилотников большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100». На складе также хранились комплектующие для беспилотников различных модификаций. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Пески, Радьковский, Подлиман, Студенок, Харьковской области, Волчий Яр, Маяки, Светогорск, Щурово, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Верховная Рада Украины утвердила назначение министров нового Кабмина, кроме глав Минобороны и МИДа. Их кандидатуры должен внести Зеленский. Ранее сегодня парламент проголосовал за назначение главы «Нафтогаза» Украины Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Некоторые депутаты Рады считают, что Украина может остаться без министра обороны из-за конфликта между Зеленским и Михаилом Федоровым, который возглавлял Минобороны в прошлом правительстве. Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК, передает ТАСС. Ранее стало известно, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции, которые проходят в украинских городах, требуют сохранить должности Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике Зеленского за свою отставку и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. Это уже название мятежом против власти Зеленского. Верховная Рада утверждает, что СБУ готовится предъявить Федорову обвинение в причастности к сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино, передает ТАСС. ВК рекомендует пользователям перейти на домен vk.ru вместо vk.com. Такое уведомление получили пользователи соцсети, передает ТАСС. В нем также говорится, что все возможности приложения «Дизайн ВКонтакте» на vk.ru прежние. Сегодня приложения ВК и Макс, а также Одноклассники и Mail.ru исчезли с Google Play. В компании заявили, что установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Как напоминает РИА Новости, ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской ВК. Вице-премьер Александр Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Сегодня зампред правительства провел совещание с участием представителей Минэнерго, Минвостокразвития, ФАС и отраслевых компаний. Были рассмотрены вопросы обеспечения топливом, в том числе Якутии, Магаданской области, Чукотки, Красноярского края. Особое внимание было уделено доставке топлива в труднодоступные населенные пункты, сообщили в правительстве. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Об этом сообщает местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Как отмечает издание, планы черногорских властей вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики с ЕС. По данным газеты, первыми потребуют визы от граждан России и Белоруссии, затем должны ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сейчас российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 23-25. В Москве в пятницу также без осадков, ночью в городе плюс 8-10, днем 21-23 градуса. Сейчас в Москве плюс 17.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы снова с вами говорим про подростков. Это непростой возраст, это возраст, в котором дети исследуют себя, а заодно исследуют нас, а заодно исследуют окружающий мир, и исследование это всегда небезопасно. А это значит, что у нас, как у родителей, резко повышается тревога. Что ж, если вам тревожно, если вы напряжены, если вы не знаете, что делать, вы, пожалуйста, звоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Я с удовольствием пообщаюсь с вами как голосом и отвечу на ваш вопрос, помогу порассуждать и воспринимать все происходящее спокойнее, так и отвечу на письменный вопрос вдумчиво, последовательно и, опять же, с успокоительным эффектом. Ну и, как обычно, в начале передачи я разговариваю на тему, которая меня интересует, волнует или развлекает. И сегодня, прям по следам недавней консультации, хотелось бы побеседовать вот о чем. Редко наша жизнь и взаимодействие с подростком происходит каким-то образом линейно. Чаще там то густо, то пусто, что-то произошло, мы с этим разбираемся, все спокойно, мы начинаем нервничать от того, что что-то может пойти не так, или как-то в будущем это все скажется плохо, и к следующему раунду мы оказываемся немножко вымотаны. И вот что я думаю. Я думаю, что родителям подростков жизненно необходимо научиться расслабляться, переключаться и отдыхать от, казалось бы, обычной деятельности а-ля воспитания детей. Это мы знаем всех этих добрых людей мимо крокодилов, которые говорят, а чего ты так устаешь-то? Вот, это просто жизнь, просто ребенок и все на свете. Но со всеми мимо крокодилами я всегда предлагаю поступать одним и тем же образом, просто помнить, что никто из них не воспитывает ваших детей. Вот и все. И вы в своей жизни находитесь самостоятельно. И ни одна рекомендация не будет релевантна, особенно для людей, от людей, которые не испытывают к вам сильно теплых чувств и не заботятся о вас всей душой. Так вот, про отдых и переключение. Если вдруг вам повезло и у вас сейчас все идет спокойно, отключитесь от тревог, мыслей и напряжения и просто радуйтесь тому, что сейчас все идет спокойно. Получайте от этого удовольствие. Не надо готовиться к грядущим битвам, не надо переживать, что еще может пойти не так, потому что список, конечно же, бесконечный практически. Найдите возможность передохнуть. Недаром в любом спорте контактном, да, в любых боевых искусствах, на соревнованиях есть раунд, когда два бойца друг с другом спаррингуют, и есть перерывы между раундами, когда бойцы пьют воду, их обмахивают полотенчиком, они сидят, отдыхают и пересобираются. Нам, родителям, очень тоже такое нужно, чтобы к следующему раунду мы вышли в более-менее вменяемом состоянии. Потому что если мы устаем еще до выхода на ринг, то все наши действия, все наши решения получаются суетные, непоследовательные, с излишней агрессией, с излишним количеством энергии. И мы выматываемся все сильнее и сильнее, погружаемся в это все глубже и глубже. В общем, и в конечном итоге ничего радостного, чудесного, великолепного у нас не происходит. А иногда мы нашим неотдохнувшим состоянием, напряженным, провоцируем следующий раунд, которого могло бы не состояться, если бы мы были более расслаблены. Поэтому, если все спокойно, пожалуйста, радуйтесь. Иногда, даже если все неспокойно, очень толковая мысль отключиться и заняться своим состоянием, прийти в себя. Потому что очень редко мы в моменте можем что-то такого великолепного нарешать, что все исправит. Обычно мы можем только все усложнить. И это не самая простая задача, но она однозначно очень и очень важная. И если вы вдруг этому научитесь, у вас, конечно, будет плюс 100 к способности решать возникающие трудности и задачи. Искренне вам желаю успеха на этом благородном пути расслабления и релакса. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, пожалуйста, с удовольствием с вами побеседую, отвечу на ваши вопросы. Или оставьте свой вопрос на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Я, опять же, с удовольствием отвечу на него в эфире. Ну и напомню, что вы ссылку на форму для задавания вопросов можете отправить своим подросткам, и на вопрос подростка я тоже отвечу. Только предупредите, что это можно сделать анонимно, это очень облегчает подросткам вход. Я пока отвечу на письменный вопрос, пока мы ждем звонка, и Надежда из Челябинской области спрашивает. Дочери 18, второй год бросает колледж. После 9 не хотела поступать, но в прошлом году таки поступила под давлением в колледж. Стипендию она получала достаточно большую, ни в чем не нуждалась. Сокурсники имели более высокие баллы по ОГЭ, и она не справилась с нагрузкой. В мае отчислилась. В этом году ее снова заставила поступить, ну, скорее замотивировала. Она поступила на менее сложную профессию, но и там не стала учиться под предлогом, что ездить далеко, колледж фиговый, сокурсники дебильные. Значит, аргументы никакие на нее не действуют, что нужно получить хоть какую-то профессию, что хорошая стипендия. Все свободное время проводит с телефоном в руках. Домашние обязанности выполняет постольку поскольку, на улицу особо не выходит, приходится выгонять. Физически ослабла, ведет какой-то свой ТикТок, постоянно врет, нарушает обязательства. За телефон борется агрессивно. Я иногда забираю его по утрам, когда она еще спит, так как она сидит до 3-4 часов ночи. Значит, что мне делать? Отстать от нее, лечить зависимость или все-таки пытаться общаться и подводить к мысли о том, что когда-то наступит реальность и встреча с ней может оказаться очень болезненной? Надежда, ну, во-первых, очень сочувствую вам, это непростая ситуация, когда выросший подросток не хочет делать того, что нам кажется правильным и адекватным. В вашей истории девочка не хотела учиться ни дня с того момента, как закончила 9 класс. Вы решали ситуативную задачу, запихивали ее в колледж, ну, как вы и пишете, под давлением, и получали типовую нормативную реакцию, то есть саботаж. Это то, что делают люди, которые вынуждены были что-то сделать, но вы не можете ее заставить учиться там эффективно. И, соответственно, я бы пока первым делом с печалью, расстройством и сожалением отказался бы от идеи обучения. Вы, ну, не сможете ее заставить это делать. И потратить просто огромное количество сил и, возможно, средств на это. Вместо этого я бы продумывал, как вам выстроить систему взаимодействия дома для того, чтобы она вела менее бесполезный образ жизни. Вы не сильно влияете на ее уровень мотивации, зато вы однозначно влияете на те условия, в которых она живет. Иногда не бестолковая идея начать выставлять счета за происходящее и выпинывать, ну, уже не совсем подростка, да, а более-менее взрослую девушку, поработать и заняться взрослой жизнью. Вот, в крайнем варианте это выглядит, как вы определяете ей срок, после которого вы меняете замки, вы даете 10 тысяч рублей и всяческие пожелания и родительские советы, как обустраивать свою собственную жизнь. Ну, сумму я беру с потолка, тут вы решаете самостоятельно. Значит, гибридный вариант, который выбирают родители чаще всего, мы из дома не выгоняем, но мы постоянно требуем от нее что-нибудь или от него что-нибудь, чтобы он или она делали, обычно получается плохо, потому что у нас нет никаких инструментов вынудить и заставить. И получаются сплошные конфликты, от которых подросток дистанцируется и прячется, от которых мы ужасно устаем. Ну и такой дурацкий заколдованный круг. То есть все равно ничего не происходит, но при этом все заколебались уже и отношений никаких не сложилось. Вот. Поэтому здесь можно сделать финт ушами и, во-первых, снять требования по учебе и сказать: не хочешь — не учись, не буду тебя заставлять, решай сама. А дальше вы в меру собственной способности и готовности действовать жестко определяете, как она будет жить дальше. Вы можете сказать: ты тогда живи дома, с тебя порядок, я потому что работаю, да, ты, соответственно, занимаешься домом, критерии вот такие, такие и такие. Если эти критерии не соблюдены, дверь вот тут. В принципе, такое же условие можно выставить и с учебой. Ты не хочешь, ты не понимаешь, зачем надо, но это единственное условие, при котором я готова держать тебя дома и продолжать кормить. То, что ты учишься на вот такие оценки. Можешь ныть при этом, но соблюдать должна. Соответственно, если этого не происходит, опять же, дверь вот там. Я понимаю, что мне говорить легко. Я сижу тут у микрофона и не нахожусь в эпицентре ваших переговоров и диалогов, но взгляд со стороны, и чаще это выглядит примерно так. Сейчас у нее нет никакой мотивации делать то, что вы от нее пытаетесь добиться. Ну, просто ее нет, и все. И уговоры тут не очень помогут, а поможет изменение условий. Сейчас у нее условия прекрасные, замечательные, чудесные. Есть кровь, есть еда, есть интернет, есть мама, от которой можно закрыться. Мама, конечно, доставляет неприятности, но, в общем, дверь никто не отменял. И можно спать подольше, чтобы мама уже ушла на работу и вообще с ней не пересекаться. Вот, логика примерно такая. За дочек, конечно, родители боятся побольше, чем за парней, и парней в этом смысле из дома выпнуть будет полегче, но как вы справедливо пишете, взрослая жизнь рано или поздно с ней случится. И, возможно, этот процесс надо интенсифицировать, потому что без столкновения с реальной взрослой жизнью ничего в голове не включится. Ну, или гуманный вариант: вы терпите, ждете, соглашаетесь на то, что происходит, ровно до момента, пока у нее свои собственные амбиции не появятся. Но у девочек это может быть подольше, чем у мальчиков, потому что мальчики захотят отношений, а девочки будут выставлять им требования. И этим требованиям надо будет как-то соответствовать. Девочкам с отношениями немножко проще получается. Требования у парней, по крайней мере, не связаны с социальными успехами. Поэтому такой хит и такой финт не сработает. Желаю здесь вам веры в свои силы, спокойствия и принять решение, как вы действуете дальше. Я здесь на вашей стороне. Спасибо большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, размеченные по темам. То есть прям можно выбрать, про что конкретно послушать. А так как программа выходит уже несколько лет, этих выпусков просто невероятная уйма, хватит на очень долгую дорогу куда-нибудь. А мы с вами продолжим буквально через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. О русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений.
1: Владимир Пахомов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АО «Культурный центр. Федеральная территория. Сириус». ОГРН 1212300074250.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, которые задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Кроме того, по данным Минобороны России, были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной. В Одесской области они используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и в Сумах. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 802 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Васютинска, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевую бронемашину, 25 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева – огромная утрата для всей атомной отрасли. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, теракт против человека, который отвечал за техническую и радиационную безопасность одной из самых крупных АЭС в мире, не

0: поддается никакому здравому смыслу.
1: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
0: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним ранение, несовместимое с жизнью, получил его водитель Дмитрий Филиппов. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это целенаправленным терактом, который стал возможен из-за прямого поощрения Западом преступного киевского режима. Дерево упало на женщину в Перми во время сильного ливня. Пострадавшая находится в реанимации, сообщили в краевой прокуратуре. В Перми накануне весь день шел дождь, в четверг ливни продолжились. По данным синоптиков, в среду в городе выпала месячная норма осадков 76 мм. До месячной нормы осадков за сутки ожидается и в Татарстане. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере, в мессенджерах Telegram и Макс, в сообществах Вести.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет заявил, что не изменит свою позицию по России за требования 9 стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований. МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению, основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру. Приводит ответ МОК агентство Рейтер. Футболист Андрей Лунев начнет предстоящий сезон чемпионата России в роли основного голкипера московского «Динамо». Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Сандер Шварц. Понятно, что каждый должен быть готов, но в данном случае Андрей Лунев первый номер. Он будет играть против «Крылья Советов» в первом туре, сказал Шварц. Также наставник отметил, что полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин будут капитанами. Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Румынии. В матче второго круга она проиграла Александре Олейниковой 1-6, 2-6. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего хоккейного клуба «Акбарс» Александра Барабанова. Соглашение с хоккеистом рассчитано на 2 сезона. 16 июля об уходе Барабанова объявил «Акбарс». Напомню, что сегодня хоккейный клуб «Акбарс» объявил об уходе и нападающего Дмитрия Яшкина в связи с истечением срока контракта. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус у выступающих в одиночном катании Аделия Петросян, Алисы Двоеглазовой, Анны Фроловой, Алины Горбачевой, Маргариты Базылюк и Григория Федорова. Также нейтральный статус был присвоен выступающим в парном катании Виктории Двиновой и Артему Петрову. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира во Франкфурте на Майне. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики. В индивидуальной программе будут соревноваться Софья Ильтирякова, Мария Борисова и Арина Ковшова. О спорте на этом пока все.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владимир, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Тема занимательная и крайне эмоциональная для всех участников процесса, ну, прежде всего для нас с вами, родителей, но, надо сказать, и подростки тоже не то чтобы спокойные, как слоны, когда речь заходит про них. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Берите телефон, звоните, задавайте свой вопрос, и я с удовольствием с вами побеседую. Или письменно вы можете оставить свой вопрос на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». На него я также с удовольствием отвечу. И очередной письменный вопрос, не сильно позитивный. Любовь Павловна из Курска спрашивает. Две внучки, 14-11 лет. Дочка с мужем вместе не живут. Но зять настраивает детей против мамы. Старший говорит, что она уродина, потому что с мамой в хороших отношениях, а младшую одаряет подарками, заставляет гадости про маму говорить. Соответственно, это сказывается на их поведении. Дочка младшая сопротивляется, может драться, замахиваться ногами. Папа хороший, для мамы уважения нет. Водили дочку к психологу, она просто развела руками, мне вас жаль. Значит, ну, понятно, ничего не делает по дому, не слушается и так далее. Очень сложная ситуация. Чаще всего так дети ведут себя, когда находятся в сильном напряжении. Дети маленькие, видимо, были, когда расход состоялся, и эмоциональное напряжение между взрослыми, соответственно, сказалось и на них. И рецепт, к сожалению, здесь крайне неприятный. Во-первых, то, что глобально с течением, глобально поможет это прошедшее время, в течение которого система немножко успокоится, и девочки разберутся, что к чему. Но за это время, конечно, можно потерять очень много нервов. Следующая важная история – это отношения между взрослыми. Судя по тому, что происходит так, как происходит, развод был конфликтный, отношения супернапряженные. Если есть минимальный шанс, что это можно поправить и отношения можно сделать менее напряженными, это стоит сделать. Приложить к этому усилия, потому что, если мы говорим про младшую, в этом возрасте это не самостоятельные сложности какие-то. Это все, что связано с системой напряжения между родителями, отношения родительские и так далее. И это то, куда точно стоит прикладывать усилия, иначе будет сложно в ближайшие несколько лет, потому что дети в этом возрасте, они не разбираются, кто прав, кто виноват, у них нет рационального, у них есть эмоциональное напряжение, и они это напряжение как могут отреагируют. Папа в данном случае более редкий персонаж, я так подозреваю, в жизни. И, соответственно, у него внутренняя ценность выше получается для ребенка. Если я пойду против папы, я вообще его не увижу. Мама-то никуда не денется, вот, что хорошая новость. А с папой есть риски. Поэтому получается такой раздрай, который, ну, отливается маме, что печально, безусловно. Значит, если выстроить отношения, наладить отношения, нет никакой возможности. Сейчас я уже из плоскости психологической немножко загляну в юридическую, но это вещи связанные. Возможно, стоит подумать о том, чтобы уменьшить количество общения детей с отцом или оградить его совсем. Если он наносит вред тому, что происходит. Но здесь я бы не рекомендовал рубить с плеча, а все-таки поразбираться взрослым, с психологом пообщаться, не ребенка вести, а именно взрослым про систему, пообщаться с юристами, что здесь возможно и как будет реалистично, какие прецеденты и какие могут быть последствия. Возможно, иногда есть ситуации, когда выдержать обиду детей проще, чем постоянно пытаться разгребать то, что папа воротит. Как именно поступать, к сожалению, я не могу вам сказать, я не очень глубоко знаю вашу ситуацию, но направленность следующая – это успокаивать систему общую семейную, выстраивать отношения с бывшим мужем хотя бы до уровня рабочих. Вам не надо друг к другу прям хорошо относиться, но важно, чтобы коммуникация не превращалась сходу в конфликт и не появлялось желание друг друга придушить, унизить, всем объяснить, кто как не прав. И для этого может понадобиться индивидуальная работа с психологом, взрослому, для того, чтобы немножечко с собой разобраться. У нас же еще вагон и маленькая тележка обид, из-за которых нам, собственно, трудно это сделать. Вот, логика получается примерно такая. Очень важно здесь вот сохранить этот взгляд, что дети и поведение детей в такой ситуации – это всегда следствие. Это всегда следствие того, как выстроено взаимодействие, выстроены отношения между родителями. И маме здесь нужно очень-очень много поддержки, ну вот в рамках которых описана ситуация, для того, чтобы мама могла вывозить вот тот период, в который все дается нелегко. Поэтому здесь, конечно, и маме, и бабушке, которая задавала вопрос, силы и терпения, ищите помощь, поддержку, кто сможет слушать и помогать выравнивать состояние именно психологическое. И здорово, если удастся найти возможность скорректировать отношения между разошедшимися взрослыми. Это обычно реально. Спасибо большое за вопрос, очень важная тема. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Также вы можете отправить ссылку на форму для вопросов своим подросткам, они тоже могут задавать свои вопросы и очень часто даже формулировки этих вопросов оказываются невероятно полезны для родителей. Буквально там на позапрошлой передаче, да, звонила девочка, а потом звонила ее мама. И это получилось очень классно. Мы с вами продолжим буквально через несколько минут.
0: Перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева, и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит. Лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, Ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

все хорошо, дела идут отлично, купил костюм приличный, успехи в жизни личной, и можно быть счастливым, забить, забыть заботы, большие перспективы, дом, семья, работа, и вроде все как всегда, все те же персонажи, улыбки, голоса и за окном пейзажи, и вроде солнце то, и все здоровы вроде бы, и только одно но, ты вязнешь в этом городе, а где-то там, за лесами, полями, морями, в районе Голливуда, или, к примеру,

хорошо, и позади все стрессы, рабочие замесы, чужие интересы. И вроде как хотел летишь к мечте с открытки, нахмуренные брови сменил дугой улыбки. И можно выдохнуть, и развалиться в кресле, и не вдаваться в суть, как в том далеком детстве.

низко спускаешься по трапу, в футболке, шортах, тапках, в карман мобильный, контакт и вызов, гудок длинный, язык как будто высох. Ну, в общем, пеките плюшки, торт и ставьте чайник, соскучился по лампе.

идей, по тысячам траекторий. И вроде все хотим порой куда-то деться, но каждый бережет кого-то в своем сердце. Храним тепло семей, точнее всех компасов, улыбки матери.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве. По данным Минобороны России, поражено промышленное предприятие логистической компании «Рапид» по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранению иностранных комплектующих для их производства. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы, Южной в Одесской области, которые используются для доставки хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
2: У нас по всем видам ипотеки.
0: Российские военные добрались до окрестностей Славянска в ДНР и начали заходить в город. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части Донецкой Народной Республики. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Вольная, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просинай, Днепропетровской области, Долинка, Любицкая, Никольская и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих. Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Глава государства провел встречу в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
2: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 15-16
3: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
2: И вовремя. Нужного качества.
0: Хуснуллин также доложил президенту, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП России в настоящее время превышает 20%, причем данный показатель вырос за последние 5 лет на 2%. Трудности в экономике России не носят критический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации.
4: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточные, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии. В том числе и из-за последствий конфликтов, такие как Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
0: Комментируя новые назначения в Киеве, Песков также заявил, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с украинскими властями, особенно в условиях спецоперации. Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Затем украинский парламент утвердил назначение министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИДа. Их кандидатуры должен внести Зеленский. Некоторые депутаты Рады считают, что Украина может остаться без министра обороны, Украины из-за конфликта между Зеленским и Михаилом Федоровым, который возглавлял Минобороны в прошлом правительстве. Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК, передает ТАСС. Ранее стало известно, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции, которая проходит в украинских городах, требуют сохранить должности Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике и Зеленского за свою отставку, и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. На Украине это уже назвали мятежом против власти Зеленского. Верховная Рада утверждает, что СБУ в ускоренном порядке готовится предъявить Федорову обвинение в причастности к сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино, передает ТАСС. За 2 недели работы проекта «Московский чекап» более 700 тысяч жителей столицы познакомились с его функционалом в приложении «Емиас-Инфо». Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, из них 250 тысяч прошли базовое онлайн-анкетирование. «Московский чекап» – это новая программа заботы о здоровье в рамках глобальной философии здорового долголетия. Она позволит управлять своим возрастом и получить дополнительные годы активной жизни. 90% программы проходит онлайн. В приложении «Емиас-Инфо» в разделе «Московский чекап» пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям, внести вручную сведения о составе тела. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве, по данным Центра Фобос, в пятницу также без осадков, 21-23 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, всем здравствуйте. Это программа «Трудности перехода». Я ее бессменный автор и ведущий Никита Карпов, подростковый психолог. А это значит, что говорить мы будем, конечно же, о переживаниях родителей, потому что в подростковом возрасте их обычно кратно больше, чем, предположим, в младшей школе. Все ровно потому, что степени свободы у подростков гораздо больше, а желание быть конструктивным и кучу всего делать для своего собственного будущего гораздо меньше. Но как-то все родители на планете с этим справляются, и вы точно справитесь. А я здесь вам в помощь, сижу у микрофона и жду, когда вы позвоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы оставите свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
2: В общем-то, такая у меня ситуация, она очень сходна с ситуацией, которая была в первом блоке, когда девочка совсем-совсем не общается с родителями. В общем, у меня сын, ему 18 лет, всего детей у нас трое, и он очень много играет, играет на компьютере, соответственно, очень плохо питается. Плохая осанка, мы постоянно с отцом его за это ругаем, пытаемся каким-то образом встряхнуть, не знаю, заставляем там его подтягиваться, делать какие-то упражнения, то есть еще что-то, какие-то вот такие моменты, и, конечно, постоянно его так вот понукаем, и мы приняли решение все-таки его отселять, потому что он, ну, совершенно плохо себя ведет, совершенно бесцельно, то есть он правда, вот такое ощущение, что он просто какую-то программу самоуничтожения включил и просто бесполезно тратит свое время совсем. Учиться. Некоторые предметы, кстати, ему даже нравятся, и он совершенно здраво. Он учится в колледже уже третий год. Вот. И мы сейчас его пытаемся отселить, он от нас не уезжает. Он говорит, нет, оставьте меня в покое, я буду жить с вами. Вот, и, ну, вроде согласился, все, в сентябре переезжает, будет жить отдельно. Вот проблема, с которой я столкнулась сейчас прямо, что я вижу, он совершенно себя не принимает, он не нравится сам себе. Я поменяла фотографию его на аватарке на своем телефоне, он говорит, что ты выставил этого урода, и он... Ему очень некомфортно, я не знаю, как ему помочь. Я хочу ему помочь, я хочу ему дать надежную руку какую-то помощи. Подскажите, Никит, как быть, чем что посоветовать?
1: Так, а кроме проблем. Аватарки, ну, клубок проблем, я единственное не очень понял, вы про что именно спрашиваете, как ему помочь?
2: Вот последнее меня беспокоит, что его внешность прямо, его внешность его стала будоражить. То есть он смотрит, как выглядят другие мальчики, он пошел со мной наконец-то в магазин и вроде как выбирает какую-то одежду. Этого не было вообще никогда. Абсолютно. То есть он мне говорит, ну, вот эту футболку я буду носить, эту я футболку не буду носить, потому что у меня видна спина. Потому что она кривая, и вот такие какие-то моменты. Ну и вот буквально вчера он мне заявляет, увидел эту аватарку, что я поменяла его фотографию. Хорошая фотография, мне нравится, она просто свеженькая, новенькая.
1: Давайте мы на этом остановимся. Что она вам нравится, не значит, что она ему понравится. Так.
2: Вот, он говорит, что ты выставила этого урода? Я говорю, ну, Коля, ну какой же это урод? Это, ну, прекрасно, ты прекрасный, замечательный мой любимый сын. Ну, вот так вот. И как ему помочь принять себя, что ли, я даже не знаю.
1: А он запрашивает помощи в этом?
2: Нет.
1: Не запрашивает. А почему вы решили, что нужна помощь?
2: Ну, я же мать.
1: Ему точно нужна помощь, это я знаю. Материнское сердце не врет, да. Я понял. Угу. Ну, давайте так. У вас вообще интересные процессы происходят, и это процессы энергозатратные для всех участников. мероприятия и, скажем так, непринятие внешности – это не самое важное, по большому счету. Я не знаю, как у него было раньше, но вообще-то напряженное отношение к тому, как я выгляжу, оно характерно для подростков лет с 13, лет до там, 17. То есть, в общем, это очень распространенная история. Возможно, он до нее взрослел просто, по большому счету. И теперь это его беспокоит, как и должно беспокоить. Слова вот эти «я урод», там все на свете, ну, нам, родителям, конечно, слушать тяжело, но я здесь, честно говоря, предлагаю не сильно включаться, потому что подростки еще склонны к драматизации происходящего, то есть он явно сильнее обозначает, чем оно есть. И это не всегда означает, что все так трагично и все так плохо. Вот. Вы со своей стороны прям ему помочь себя больше принимать не очень можете. Здесь он не будет слушать родителей. Ну, там есть универсальная формула. Ты же мама, ты меня по-любому любишь. Вот поэтому твои слова нерелевантны. Хотя, казалось бы. Ему что может помочь? Ну, во-первых, общение со сверстниками. Чем больше коммуникации, чем больше общения, тем, ну, просто спокойнее. Потому что в конечном итоге переживание за то, что я плохо выгляжу, это переживание, что со мной не будут дружить. Вот, если друзья будут, если будет общение, то переживание, получается, автоматически становится нерелевантным. В общем, и уходит. А вторая важная штука, если хочется этот процесс, как это, интенсифицировать, то здесь толково ему пообщаться было бы с психологом. Но здесь мы возвращаемся к моему изначальному вопросу, был ли у него запрос на помощь. Потому что если этого запроса не было, то и это были возмущения в воздух и переживания в воздух, то, в общем, весьма вероятно, явного стремления пообщаться с психологом и не будет. Но это тот шанс, который можно попробовать и предложить. Слушай, хочешь ли пообщаться, поработать, чтобы тебе вообще стало попроще, полегче. Можно не заострять на внешности, потому что внешность, она даже для обсуждений тема достаточно болезненная. Вот, логика примерно такая. Ну и поменьше переживать. У нас еще такой эффект, знаете, бывает, срабатывает. Я не знаю, вы не смотрели спектакль «День радио» или фильм?
2: «День радио», ну, там, где квартет «И», да?
1: Да.
2: Ну, в тонкостях нет, не могу вспомнить.
1: Ну, там был такой сюжет, когда у них была проблема, связанная с Минобороны, а глава радио бросился искать пуговицу. Ему говорят, слушай, почему тут пуговица вообще, у нас Минобороны. Он говорит, слушайте, с Минобороны мы ничего сделать не можем, а пуговицу найти вполне реально. Вот. И мы очень часто, честно говоря, бросаемся в проблему не ту, которая важная, а ту, которая нам сейчас доступная. У вас важное отселение сына, его уход, да, в самостоятельную жизнь. И это важно, это нервно, это тревожно, это напряженно, неизвестно, как оно пойдет. Мы себя при этом ощущаем обычно еще плохими родителями, да, что его отправляем в жестокую самостоятельную жизнь. Вот. И это важно. Но этот процесс идет, мы не знаем, как на него влиять, что там делать. Поэтому мы сосредотачиваемся на чем-нибудь менее масштабном и по ощущениям как будто более контролируемым. Вот. Угу. То есть, возможно, ваши переживания про его переживания, про внешность, они, ну, не...
2: Та самая пуговица.
1: Та самая пуговица, да, за которую мы можем схватиться и куда-то двигаться. Вот. Но я обычно еще, когда про внешность говорю, вот что. С одной стороны, наши родительские слова, они бесполезны в целом, но при этом нам имеет смысл продолжать их говорить. Потому что если мы их внезапно прекратим говорить, то для подростка это будет еще, ага, еще и родители так со мной согласны. Вот. Поэтому вы можете последовательно отстаивать позицию несогласия с его видением себя, и более позитивным отношением к его внешности. И это будет вполне себе окей, хотя в моменте эффект будет не очень заметен, я прям честно и сразу предупреждаю. Вот, то есть мы продолжаем делать бесполезные действия, потому что их не делать нельзя. Сочувствуем, сопереживаем, сопровождаем его в его критике. Ну, вернее, в критике мы не сопровождаем, а вот в действиях, которые направлены на то, чтобы выглядеть лучше, мы его сопровождаем. Вы озвучили очень хорошие телодвижения, что одежду он купил, начал за прическу там переживать. И здесь не подкреплять переживания, здесь очень аккуратно. Не дать тебе пора постричься, а ты интересную стрижку выбрал. Окей. Ну, как вариант, да? Вот. Или что вот такой вот лимит у нас на одежду, ты в его рамках можешь выбирать, что тебе нравится. Вот. Ну, то есть мы здесь немножко на поддержке выступаем и ждем. По-хорошему-то у нас любое недовольство собой в идеале должно выруливаться на действия по корректировке ситуации. Ну, в общем, у него так потихоньку и происходит. Просто, возможно, чуть медленнее, чем нам бы хотелось, я не знаю, или не так грандиозно это выглядит, как нам бы виделось, но действия совершаются, и это, в общем-то, хорошо.
2: Хорошо, ну и вот по поводу общения со сверстниками, он, конечно, мне постоянно предъявляет претензии, потому что мы живем за городом, и общения со сверстниками очень-очень-очень-очень мало. И если меня сейчас, сами меня слышат сейчас люди, и я хочу просто призвать всех, пожалуйста, не уезжайте за город, пусть здесь живут горы. Это моя боль как риэлтора с большим опытом работы. Я не знаю, зачем люди уезжают за город, вырастив двоих детей вот так вот, в такой изоляции. Да, все прекрасно, но они настолько не социализированы, настолько им тяжело общаться с сверстниками. Это моя беда. Как себя перестать в этом винить, пока не знаю, но тоже работаю над этим. Вот общение очень тяжелое, конечно, да, к сожалению.
1: Ну, это правда. Загородная жизнь вносит коррективы, безусловно, в возможности пообщаться. Ну, здесь, знаете, с обвинением себя, тут себя можно обвинять бесконечно, я вас уверяю. То есть количество пунктов, которые при желании можно найти, оно стремится реально к бесконечности. Просто потому, что вообще-то в целом от нас зависит, как он жил, жив и будет жить. Вот. И в конечном итоге разница только одна. Мы себя виним или не виним. И все. И это наше решение на самом деле. Вы зачем-то же переезжали. У вас были веские основания, и они на тот момент были вескими. И вы не могли спрогнозировать все возможные последствия. Но спасибо большое, что предупредили остальных родителей. Социальная изоляция тяжело дается подросткам. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России показала кадры поражения дроном «Герань» сухогруза, шедшего в порт Черноморск Одесской области для доставки груза для ВСУ. Видно, как беспилотник влетает в кормовую часть судна. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области. Они используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горючесмазочных материалов для ВСУ. По данным Министерства обороны, в порту Одесса поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Магридская, Новая Сечь, Рыжевка, Садки, Уланова. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка, Казачий Лопань и Юрченкова. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки. Власти Нидерландов официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Объем поступающей в страны воды сократился из-за малого количества осадков и низкого уровня воды в реках, прежде всего в Рейне. При этом спрос на воду продолжает расти. Планируется экономить влагу. В ряде регионов будут введены ограничения на забор воды из скважин, рек и каналов. Это, в частности, может затронуть фермеров, которым в отдельных районах запретят использовать воду для орошения. В голландском правительстве ожидают, что засушливая погода сохранится в Нидерландах в ближайшие недели. Проблемы с водой из-за аномальной жары возникли и в других регионах Европы, на юге Германии. В Мюнхене на этой неделе

0: неделе было принято решение ограничить потребление воды, полностью запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С утра и до вечера нельзя поливать сады, исключение сделано для сельхозугодий и кладбищ, также под запретом полив частных газонов. Кроме того, запрещено мыть автомобили вне специализированных коммерческих моек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, днем 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса. Они есть в числе фигуристов, заявки на нейтральный статус которых были поданы в ИСУ. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Сборная России по художественной гимнастике объявила имена тех спортсменов, которые выступят в ее составе на чемпионате мира в Германии. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Мировое первенство по художественной гимнастике должно пройти с 12 по 16 августа в немецком Франкфурте на Майне. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Состав сборной России на мировом первенстве уже известен. Заявка нашей сборной была опубликована на сайте World Gymnastics Международной федерации гимнастики. В индивидуальной программе Россию представят София Ильтерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова. Ильтерякова выступит в упражнении с обручем и мечом, Борисова с обручем, булавами и лентой, Ковшова тоже в трех видах с мечом, булавами и лентой. В групповых упражнениях команда будет представлена сборной Санкт-Петербурга. Агата Борикзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева и София Солонская.
1: Теперь новости футбола. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхаем Шэньхуа. Эта встреча пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхая Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды станет Андрей Лунев. Об этом сегодня сообщил главный тренер «Динамо» Сандра Шварц. Теннис. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. Хоккейный сезонный турнир Кубок Первых пройдет в рамках Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. А победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего Акбарса Александра Барабанова. Соглашение рассчитано на 2 сезона до 31 мая 2028 года. Напомню, ранее Барабанов покинул казанский клуб в связи с истечением срока контракта. Ранее сообщалось о том, что Барабанов будет зарабатывать в автомобилисте 124 миллиона рублей в год по данным «Спортэкспресса». И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать.

0: перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, вновь программа «Трудности перехода», и вновь мы с вами говорим про подростков. И это абсолютно справедливо, потому что подростковый возраст длинный, жизнь длинная, планов у нас на подростков и на их жизнь громадье, и, конечно, в один вечер все не упакуешь. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы как раз пока что побеседуем с Андреем. Андрей, здравствуйте.
2: Никита, добрый вечер.
1: Добрый.
2: Я, во-первых, хотел сказать вам большое спасибо за вашу передачу. Очень полезная, очень актуальная. И всегда, когда есть возможность, всегда ее слушаю. Вот сегодня удалось даже поучаствовать. Угу. Поэтому еще раз спасибо. Наша семья живет за городом, и я вот не согласен с тезисом, что не надо уезжать. Но это не мой вопрос. А мой вопрос следующий. Старшему сыну 15 лет, и он, ну, помимо других активностей, занимается спортом, активный период роста организма происходит у него, и есть определенные вопросы с точки зрения организации питания. То есть не систематическое, не регулярное. И даже когда договариваешься с ним, да, и прям подробно, где там какие продукты, например, если он остается один дома, а сейчас в период каникул, ну, происходит, иногда частенько происходит. Mm-hmm. Вот. А меня это, как папу, немножко как бы волнует, потому что, ну, меня там триггерит моя история, собственно, поскольку у меня там в 20 с небольшим лет была проблема с ЖКТ, которая там отчасти, наверное, была заработана на таком нестабильном питании. Поэтому пытаюсь с ним договориться, пытаюсь объяснить, но как-то вот он забывает, и случается так, что те продукты, которые были оставлены ему на день, остаются к вечеру нетронутыми вообще, и вот у меня это вызывает беспокойство. Вопрос следующий. А является ли это просто отсутствием какой-то организации там процесса, или за этим может стоять что-то большее там в плане его каких-то переживаний, протестов, еще чего-то? Вот ваше мнение по этому поводу хочется услышать. И насколько это вообще распространенная там проблема или вопрос, связанный вот с подростками такого возраста?
1: С конца начну. Это очень распространенная история, потому что ценность здоровья у подростков близится к нулю. Они считают себя бессмертными. Ну, в общем, это проходит годам к 35 у большинства людей. Та ситуация, которая у вас, вы так обтекаемо достаточно говорите, что происходит с питанием, это какие-то критические нарушения или просто иногда он не выполняет договоренности?
2: Он не выполняет договоренности, просто сейчас в период каникул это чуть-чуть обострилось. Да? То есть, когда он в графике учебном, это не так ярко, во-первых, незаметно, во-вторых, дома чаще кто-то присутствует.
1: Кто контролирует.
2: Да, да. И поэтому как-то это вот не так ярко для меня звучит. А сейчас еще просто с младшими детьми жена уезжала, и мы оставались с ним вдвоем дома. И это вот очень как бы ярко, поэтому вот меня это очень как-то так озаботило. Я решил с вами проконсультироваться.
1: Ну,
2: обтекаемое, я, можно, извините, пожалуйста, я просто поясню. То есть, смотрите, бывают ситуации, когда, например, да, там он утром может проснуться, но спуститься на завтрак, условно, там, к 10, к 11. Да, вот, Может быть ситуация, что он позавтракал, продукты все оставлены, я ему сказал, какие где продукты, что там в погребе, что в холодильнике, что на плите, а вечером я вернулся с работы, и, собственно, ничего из этого не было вообще притронуто, и ну, вот так вот. Ну, какие-то там фрукты схватил, в комнату унес, их съел, ну, и все.
1: Фрукты. Тут уже часть родителей обливается слезами зависти за фрукты схваченные. Смотрите, нормативная абсолютно ситуация не выглядит и не звучит, по крайней мере, критично. Что происходит? В целом, фокуса внимания на этом нет. Это не считается и не идет по категории «важное». Отсюда все вытекающее. Забывает, переключается, отвлекается, не прилагает дополнительных усилий. Особенно, вот тут я перехожу к вашему комментарию про выстроенность процесса, когда они требуются. Когда на столе стоит тарелка, условно поесть проще, чем когда надо мне сходить сюда, потом туда, собрать это все в одну тарелку, помыть, почистить, порезать, для того, чтобы это было полезнее, чем схватить кусок колбасы. Но категория полезнее, она важная вам. Ему она не важная. И не будет важна еще достаточно долго. Может быть важным ваше мнение. Но тоже есть предел усилий, которые можно вложить. Понимаете, да, о чем я говорю? Цена вот этого действия. Есть предельная, даже если ваше мнение важное. И наша задача найти, понимая, что своей мотивации к этому нет, вот честно себе в этом признаться, и стремления нет, и тяга к здоровому образу жизни – это удел взрослых, осознанных людей, имеющих возможность не только выживать, да, и совсем это не прерогатива подростков. То есть наша задача – найти вот этот баланс между тем, чтобы он стремился какую-то часть наших ожиданий выполнить, потому что в чистом виде это наши, и сложностью выполнения этого, собственно. Вот. То есть, если хочется, чтобы он ел полезное, на столе должно стоять полезное. Если хочется, чтобы он сам выбирал полезное и сам готовил себе, то надо подождать лет 20. Вот. И желательно за это время не отбить желание полезного своим, не знаю, ну, как мы обычно, давлением, занудством, многократным объяснением, нахлобучкой по поводу другого выбора, что, собственно, бывает. То есть дети, которых насильно кормят полезным и все время это пихивают в голову, как только валят из дома, первые 5 лет они старательно доходят до гастрита. Вот, и только потом, еще лет через 10, начинают озадачиваться, что, может быть, можно как-то по-другому. То есть я бы не раздувал вокруг этой ситуации историю, помогал бы, упрощал бы часть процесса, спокойнее бы относился там, где этот процесс нарушается, то есть не создавал бы дополнительного напряжения на тему еды и радовался бы тому, когда все происходит так, как надо. И помнил бы, что полноценно это будет только если вы это сейчас сделали, вы его пригласили, вы вместе что-то полезного покушали. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Через пару минут продолжим.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Ситуация с топливом в Вологодской области стабилизируется. Очереди на автозаправочных станциях становятся меньше, в том числе благодаря помощи волонтеров. Как отметил в соцсетях Георгий Филимонов, главы муниципалитетов в ручном режиме координируют заправку спецтранспорта и приоритетной техники, от работы которой зависит безопасность жителей, бесперебойное функционирование предприятий и объектов жизнеобеспечения. Благодарю руководство ПАО «Лукойл» за принятое решение о увеличении объемов поставок топлива в регион, повышение лимита отпуска в одни руки до 30 литров и отмену технологического перерыва на автозаправочных станциях. Продолжим работать в постоянном взаимодействии с нефтяными компаниями. В состав скорого поезда 107-108 Вологда-Москва будут включаться дополнительные плацкартные вагоны. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, дополнительные вагоны предусмотрены на рейсы туда и обратно с 20 июля по 3 августа. Напомним, поезд отправляется каждый день из Вологды в 5 часов 15 минут и из Москвы в 17:10. В пути пассажиры находятся около 6 часов 40 минут. Перевозки осуществляются в вагонах с сидячими местами, плацкартных и купейных вагонах. Криминальные новости. Юный вологжанин потерял 2,5 миллиона рублей из-за мошенников. Молодой человек 2010 года рождения стал жертвой аферистов. Сначала ему позвонили под видом сотрудника магазина и выманили код из СМС. Затем злоумышленники, маскируясь под представителей госорганов, убедили, что со счета его отца пытаются перевести деньги за границу. Под давлением мошенников юноша забрал из сейфа отца наличные и коллекционные золотые монеты, а затем через банкомат перевел около 2,5 миллионов рублей на счета злоумышленников. Сознание обмана пришло лишь на следующий день после разговора с родителями и полицейскими. По факту возбуждено уголовное дело. В селе Абаканово Череповецкого округа этой осенью зажгут вечный огонь. О реализации значимой для региона инициативы сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов. Открытие мемориала станет важным событием для всего округа. Это будет уже пятый вечный огонь, который зажжется в Череповецком округе. Реализация проекта стала возможной благодаря объединению усилий региональной власти и социально ответственного бизнеса. Череповецкий фонарно-мебельный комбинат берет на себя расходы по приобретению специальной горелки и звезды для мемориала. Технические работы обеспечат сотрудники компании «Газпром» газораспределения Вологда. Они проложат 37 метров газовой трубы. При этом топливо для вечного огня будет предоставляться бесплатно. В честь юбилея Кириллова под открытым небом прозвучат оперные партии. Большой бесплатный оперный гала-концерт под открытым небом пройдет в субботу, 18 июля, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Он станет подарком на 250-летие Кириллова от оперного трио из Санкт-Петербурга Владимира Казакова, Ольги Васильевой и Екатерины Курбановой. Мероприятие пройдет при поддержке туроператора «Русская классика» Санкт-Петербург и Центра туризма и гостеприимства Кирилловского округа. Начало программы в 19 часов. Вход свободный. Четыре музыкальные стихии соединит группа «Этнофламенко» в филармоническом дворике. Вологжан ждет зажигательный танец, виртуозные звуки гитары, мелодии ирландских вистлов, славянские калюки и мощное звучание шотландской волынки. Воплощать магию четырех стихий на сцене будут участники проекта «Этнофламенко» – гитарист Михаил Савичев, музыкант Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. Концерт «На семи ветрах» состоится 23 июля в летнем дворике Вологодской филармонии.
0: Новости спорта.
1: Клуб любителей бега «Ран-35» приглашает на трейл «Ночной парк мира». Маршруты по 4 и 8 километров подойдут как тем, кто только начинает знакомство с трейловым бегом, так и опытным любителям, которые хотят получить новые эмоции. Главная особенность старта – полное отсутствие искусственного освещения на трассе, поэтому каждому участнику обязательно понадобится налобный фонарь. Именно он станет проводником через ночной парк. Для комфортного и безопасного прохождения дистанции организаторы заранее подготовят трассу, расчистят маршрут, дополнительно прокосят сложные участки и установят по всей дистанции светоотражающую разметку. Организаторы специально выбрали самую темную ночь – 22 августа. Регистрация уже открыта на сайте вологдамарафон.ру.
0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

меня все чаще посещают видения юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. Как много славного случилось в те уже давние года. Событий чудных приключилось, жизнь начиналась лишь тогда. Мы говорили жизни «да». И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И не было ни лжи, ни злости, но были вера и азарт. И мы спешили часто в гости, будь то сентябрь или март, и каждый был поэт и бард. Предчувствие с ума сводило, и было горе не беда. Где только всех нас не носило, но возвращались мы сюда, и были вместе мы всегда. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить

0: И будем вечно молоды, мы дети нашей Вологды. Меня все чаще посещают виденья юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью я повстречаю всех вас вдруг.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Девятнадцать часов в Москве.
3: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве. По данным Минобороны России, был поражен склад ППЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1» по сборке и хранению ударных беспилотников большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательных ППЛА «Лелека-100». На складе также хранились комплектующие для беспилотников различных модификаций. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполе, Нововодяна, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. До 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Об этом Владимир Путину на встрече в Кремле доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент спросил Хуснуллина, когда трасса М-12 «Восток» дойдет до Тюмени. Вице-премьер сообщил, что это ожидается в декабре.
4: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
5: Когда примерно до Тюмени?
4: Декабрь. Пока идем по графику. Угу. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу. Трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкаринскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
2: Говоря о жилье, Хуснуллин заявил, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. В Кремле отслеживают все новости, связанные с украинскими властями, особенно в условиях продолжающейся спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые назначения в Киеве.
6: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
2: Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Затем украинский парламент утвердил назначение министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИДа. Их кандидатуру должен внести Зеленский. Некоторые депутаты Рады считают, что Украина может остаться без министра обороны из-за конфликта между Зеленским и Михаилом Федоровым, который возглавлял Минобороны в прошлом правительстве. Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК, передает ТАСС. Сообщается также, что отставка Федорова напрямую связана с перераспределением денежных потоков на Украине, которые поступают от Запада. Ранее стало известно, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции, которые проходят в украинских городах, требуют сохранить должности Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике Зеленского за свою отставку и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. В Украине это уже назвали мятежом против власти Зеленского. Верховная Рада утверждает, что СБУ в ускоренном порядке готовится предъявить Федорову обвинение в причастности к сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино, передает ТАСС. И вот, как сообщается, Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Завтра в Москве погода начнет улучшаться. В выходные москвичей ждет ясная солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин. Ни облачка, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
2: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
2: Сейчас в Москве плюс 16, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 23-25.

0: все сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Всегда удивляет меня это приветствие, когда светло на улице, солнечно и как-то, в общем, не по-вечернему. Но с 18 стороны мы выходим в 19.00, и эта программа «Все сразу». Начну с самого начала. Хочу представить своего гостя. Это двукратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Эдуард Владимирович Мор. Чемпионат мира заканчивается, подходит к концу, и я не могла, конечно, с мегаспециалистом и ныне комментатором не поговорить о перспективах и значимости этого события. Эдуард Владимирович, здравствуйте, приветствую вас, мое почтение, «Спартак» чемпион.
2: Всегда. Да-да, здравствуйте.
1: Всегда, вообще, что бы ни происходило. Ну и ваше, наверное, впечатление от этого праздника спорта, да, единственная грусть, которая нас, я думаю, объединила тоже, то, что мы, верните нам 2018, наверное, так, да, могу я озвучить?
2: Да нет, ну, какой-то грусти здесь нет. Да, хотелось бы, чтобы, конечно, наша сборная участвовала на чемпионате мира, но... Понятно, что на данный момент это невозможно, а так, в целом, я думаю, что чемпионат проходит очень интересно, и что приятно, что все самые сильные команды вот дошли до тех стадий, до которых они должны были доходить, там, до полуфинала, до четвертьфинала, то есть, по большому счету, чемпионат мира проходит без каких-то больших сенсаций, это, наверное, самое главное.
1: А вот личности в истории, комментаторы все время, ну, я разных-разных ребят тоже послушала, и у всех лексика разная, но вот о том, что очень значимые есть футболисты, вот тот же Халанд, он просто покорил сердца мужчин, женщин, стариков, детей. Это просто какое-то чудо чудесное норвежское.
2: Да, на этом счете мира, конечно, играют роль большой личности. И, собственно говоря, все, кого ожидали того, что они будут чудеса на футбольном поле делать, команду с собой вести, это все оправдывается. Ну, может быть, там за исключением испанского вундеркинда Ямаля, хотя его сборная вышла в финал, и, в принципе, он, конечно, должен быть счастливый и довольный. Но все, кому предрекали быть лидерами, все, на кого надеялись, что они будут много забивать, вести за собой, так все происходит. Тоже Холланд, конечно, чьи голы помогли Норвегии пройти очень далеко, до 1/4 финала. Те же там Кин и Беллингем у Англии, безусловно. Ну и самое главное, конечно, это Месси. Мбаппе у Франции. И самое главное, Месси у Аргентины.
1: Да.
2: То есть этот волшебник, конечно, ну все он уже всем доказал. Давно все его уже признали гением, инопланетянином и так далее.
1: Да,
2: казалось бы, что ну невозможно уже здесь ничем удивить. Ну и в свои 39 лет Месси выглядит просто невероятно. Это абсолютно точно лучший игрок чемпионата. И практически он там чуть ли не в одиночку на своих плечах тащил сборную Аргентины в финал.
1: Ну и вопрос как раз вот о личностях тоже, ведь не только игра, очень странные вот мои опросы личные, моих друзей или подруг, или вообще общественность, что мы порой болеем за ту или иную страну, только по каким-то странным моментам. Вот, да, Кейн прекрасный, да, вот этот Джуд Беллингхэм. Да, прекрасный. Но и тут показали... Оазис и Мика Джаггера, и еще больше людей из Англии стали болеть. Вот это очень странно. Или тот же норвежец, он обратно поехал с чучелом енота, приехал к себе домой, и даже дети, вот дети наши, которые футбол вообще не смотрят, восхитились и увидели эти кадры, и все, теперь заинтересованы. Вот эти нюансы, они смешны, пародийны, или на них надо внимание обращать?
2: Ну, это еще раз доказывает роль личности, что в любом случае, какой бы там, естественно, футбол – командный вид спорта, но всегда все хотят видеть и обсуждать именно тех, кто...
1: Человека.
2: Человека, который... Сейчас это очень важно, да, хорошо, Кин ведет себя там не только на футбольном поле, но за его пределами. Вот все, кого мы называем, это уже такое... Ну, Месси назвать новым поколением, но тем не менее, такое поколение, если там раньше был условно Марадона, который не отличался...
1: Веселил всех.
2: Да, хорошим поведением, то сейчас в этом плане, конечно, ветер дует в другую сторону, и вот все стараются быть такими образцовыми и синенинами, и раскованными очень сильно, в том плане, в плане общения с прессой, там, доступными и так далее.
1: Да.
2: И, конечно, вот на таких людей, да, и смотрят. То есть, не в том числе дети, с них берут пример.
1: Последний вопрос. Ваши ставки личные или как профессионал, или как человека? Я за Испанию буду болеть, но вот как, какие-то прогнозы, хоть какие-то можно? Мы уже математиков и любителей покера опрашивали.
2: Бесполезно здесь кого-то опрашивать, любые компьютеры. Я думаю, что в итоге все будет абсолютно непредсказуемо. Какая-то случайность решит исход матча. Я вообще думаю, что будет ничья и серия пенальти. Как команда Испания сильнее и организованнее, у Аргентины есть Месси. Вот, собственно говоря, эти две стихии столкнутся. Ну, на мой взгляд, шанс абсолютно равны.
1: Ну, хорошо. Единственное слово «месиво» теперь будет очень позитивно трактоваться нами, юмористами и филологами. Спасибо огромное. У нас в гостях был двукратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Эдуард Мор. И надеюсь на ваше там, понимание, восприятие. Финал состоится в воскресенье в 10 вечера по Москве.

0: все сразу.
1: Следующая новость о братьях наших меньших. Они иногда бывают и сестрами, собачки говорящие. И вопрос на засыпку моей сегодняшней гости. Может ли собака ревновать другой собаке? И вот здесь разные ситуации. Либо ты берешь вторую собаку в дом, либо ты на улице вдруг кладешь какую-то мопсинку, а у тебя северо-южная овчарка. Давайте так это все обозовем. И у нас сегодня в гостях Анастасия Бахчеван, руководитель школы дрессировки «Клевер Дог», кинолог. Здравствуйте, Анастасия.
2: Добрый день. Да, очень интересная тема. Мы точно можем сказать из своего опыта и благодаря исследованиям, что собаки испытывают эмоциональное состояние, страх, радость всем, да, известно, как собака встречает, тревогу. Но вот точно знать, переживает ли она вот такой же сложный комплекс, как человек, в плане ревности, ну вот тут вот уже вопросы возникают, на самом деле, у специалистов. Такое ощущение...
1: просто как раньше не возникали, сейчас возникают, просто это слово, может быть, мы не особо как-то трактовали в собачьем мире, что значит ревность. Иногда вот, правда, собака тапки одному хозяина носит, то есть между собой или по отношению к другим людям, или мы люди просто приписываем, как всегда, собакам человеческие качества.
2: Ну, конечно, обычно говорят про ревность, когда собака ревнует к другим четвероногим, котикам, к другим собакам, ну, либо даже к хозяевам разным. Но, тем не менее, не знаю, как кинолог, мне бы хотелось все-таки разделять вот чувства и поведение собак. Потому что залезть в голову собаки все-таки, ну, очень сложно, и приписывать ей человеческие понятия, наверное, будет не совсем правильным. А вот то, что мы можем наблюдать конкретное поведение, как собака там приносит тапочки одному или отталкивает другую собаку от хозяина, вот такой факт мы можем констатировать, и здесь в зависимости от степени сложности, мешает это хозяину или нет. Если мешает, то кинолог, конечно, будет с этим работать. А если не мешает, а чаще всего, мне кажется, хозяевам даже нравится видеть такие проявления любви своих питомцев к себе, ну вот такое даже, мне кажется, провоцируют эти поведения, такие выученные поведения у нас.
1: Пример очень простый. Какой-то парень, ну, среднего возраста, счастливый обладатель какой-нибудь бигля, и модно, и круто, и все хорошо, и вдруг у парня появляется девушка. И бигль, конечно... охотится на девушку, я так предлагаю.
2: Да, такое бывает. Иногда обращаются, это даже проблема. Это проблема, потому что не все новые члены семьи довольны таким бурным проявлением у собак. Но здесь достаточно четко распределить внимание хозяина на нового члена семьи и четвероногого, да, своего любимого. Выставить определенное правило – больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
1: Ну, в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
2: Да, распределять внимание, это точно.
1: И прогулками с другой. Ну что ж, спасибо огромное всем собаководам. Большой привет. У меня явно бывает перекос в сторону кошек, но вот я решила исправить свою ситуацию непростую. Спасибо руководителю школы дрессировки «Клевер Дог» Анастасии Бахчеван, которая была у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: В программе «Все сразу» попытаемся накануне выходных обозначить главные гастрономические города страны. Вдруг кто-то психанет, поедет или просто заинтересуется интересной статистикой. Антон Прокофьев сегодня в гостях у нас в программе, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антон, приветствую тебя. Что у нас с гастрономическими местами, городами?
3: Ну, на самом деле, тут появился новый рост, согласно которому Москва особо-то и не попала.
1: Слава Богу! Иисусу лидеров. Нашему с вами Христу. Вот я так рада. Одна из лучших новостей сегодняшней. И какие попали?
3: На самом деле, конечно, этот опрос, он больше про туристические направления. Москва вообще-то ни разу не столица массового туризма. И тоже, слава Богу. Нечего туристу в Москве делать, так-то задуматься, и аттракционов мало, каких-то точек привлечения внимания, но не суть. На первом месте расположилась Казань. Ну, действительно, город туристический, кухня отличная. Честно говоря, там есть и очень интересные, очень крутые заведения. Туда Правда, не попал Екатеринбург, который абсолютно заслуживает почетного места как одного из самых интересных гастрономических достопримечательностей нашей страны, потому что там, так сказать, очень развитая гастрономическая культура и происходит всякий интересный движ. То есть вот Екатеринбург того заслуживает, но, повторяюсь, с точки зрения массового туризма далеко, да и, наверное, большого смысла, может, и нет. А Санкт-Петербург на втором месте, ну, очевидно, да, что, конечно, это туристический центр, и кухня там великолепная, и надо сказать, что соревнования гастрономического Москвы и Питера, скажу честно, мои симпатии всегда больше на стороне Питера, за некоторую демократичность, креативность. Все-таки Москва — это дорого-богато.
1: Так.
3: А потом нам следует Владивосток, Калининград и Махачкала. Ну, Владивосток, в принципе, совершенно очевидно, что он уникальные дальневосточные продукты создают изрядную такую фору. Ну, а по качеству местной еды, в принципе, ничего плохого сказать-то и не получается. Действительно, это было интересно, вкусно. Но, конечно, там фокусируешься прежде всего на дарах моря. Где их еще не поешь, как в Владивостоке или, скажем, в Мурманске. И туда надо добираться и приложить к этому определенные изрядные усилия. Ну вот и горячо мной любимый Калининград и Калининградская область все-таки тоже отражают такой тренд на то, что поскольку ехать особо некуда, то туда все активно и едут. По еде тоже много интересного. Калининград вообще можно назвать одной из точек стритфуда, развития стритфуда в нашей стране. Они фестивали стритфуда проводят, большие молодцы. Ну и красиво там все, и море опять же. Ну а Махачкала, Дагестан,
1: да,
3: это новый
1: вот
3: такой туристический центр.
1: Так, и что у нас там по ситуации? И...
3: А там кавказская кухня, и там все очень бурно развивается. То есть на Дагестан свалился туристический поток, самый настоящий, вот, и, соответственно, они во многом, с одной стороны, не готовы оказались, с другой стороны, и это возможность захватить, почувствовать настоящую аутентичную кухню не на рынке, не захваченным сетевыми гигантами, с одинаковыми пиццей, суши и прочим.
1: Да-да-да, потому что, конечно, туристический поток – это очень важно. Это может быть очень большим каким-то экономическим, да, подспорьем и работой.
3: Да, ну, вообще объективно именно в Дагестане, мне кажется, можно попробовать самую необычную, аутентичную кухню, потому что разница между условным Владивостоком, Калининградом и, скажем, Мурманском, с Екатеринбургом большой это не будет, ну, с поправкой на локальные продукты. А вот Дагестан – это совершенно другая история. Совершенно другая кухня, другие вкусы, другой подход вообще к приготовлению еды.
1: Слушай, а ты случайно не знаешь хоть одно какое-нибудь такое блюдо, что можно было сейчас такой практический совет, что-то приготовить, попробовать хотя бы? Потому что, мне кажется, дагестанская кухня, она все-таки там требует времени, и женщины как раз колдуют там часами. У меня такое есть ощущение.
3: Шашлык, ну, понятно. На самом деле... Достаточно традиционное вот блюдо кавказской кухни, это так называемый, ну не так называемый, это хинкал.
1: Ага.
3: То есть это, собственно говоря, когда варится мясо и в насыщенном мясном бульоне.
1: Отварные
3: потом
1: кусочки
3: отваривают
1: теста. Да,
3: кусочки теста, и вот, соответственно, все это вместе естся. То есть тесто насыщается вкусом насыщенного бульона, мясо из бульона мы едим с тестом и поливаем насыщенным томатным, например, соусом.
1: Большое спасибо, Антон Прокофьев. Ну, а мы будем верить в чуду. Это, кстати, пышные лепешки с начинкой. И Дагестану большой привет от меня личный, от Риты Митрофановой. Так, что дальше?

0: Маяк. Пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека.
1: Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска поразили беспилотниками «Геран» два локомотива с грузами ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, ракетой Х-39 «Лмур» поражен пункт управления беспилотниками ВСУ в Сумской области, а с помощью 5 авиабомб ФАП-500 был поражен опорный пункт украинских войск в ДНР. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам инфраструктуры в портах Одессы и Южной в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. По данным Минобороны, в порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Новый взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумах, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Средствами ПВО за сутки сбиты 802 украинских беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов, Запорожской области, Ингулец, Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих. Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности главы Минобороны Украины. Зеленский дал понять, что будет просить Верховную Раду назначить Хмару министром обороны, передает ТАСС. Сегодня парламент проголосовал за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром, вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Затем Рада утвердила министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИДа. Их кандидатуры вносит Зеленский. Ранее стало известно, что Зеленский из-за конфликта решил сменить министра обороны Михаила Федорова. Предполагалось, что им станет глава МВД Игорь Клименко, но он отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции, которые проходят в украинских городах, требуют сохранить на посту Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике и Зеленского за свою отставку, и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. В Дагестане пассажирский поезд «Москва-Махачкала» столкнулся с КАМАЗом. На переезде авария произошла в селе Бабаюрт. По предварительным данным МЧС, пострадал водитель грузовика. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных. С начала лета к утру в столице ожидается 8-10 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Завтра днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие

0: осадков, температура не поднимется выше плюс 20-22 градусов, отметил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 17. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков плюс 23-25.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение Международной федерации по допуску россиян к международным соревнованиям. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Вслед за решением Международной федерации гандбола допустить российские сборные до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном обозначила свою позицию и Европейская федерация гандбола. Согласно ее заявлению, опубликованному в СМИ, Европейская федерация взяла паузу и, цитирую, приняла к сведению решение Международной федерации гандбола. Эта тема впоследствии будет обсуждаться в соответствующих органах, отмечают в Европейской федерации. На днях такую же позицию заняла и ЕКВ, Европейская конфедерация волейбола, в отношении российских клубов. Напомню, что в марте 2026 года Совет Международной Федерации Гандбола принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские молодежные команды России. А сейчас, после восстановления Международным Олимпийским комитетом членства Олимпийского комитета России и рекомендации федерациям по снятию ограничений, Международная Федерация Гандбола прислушалась к ним. IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, которая допустила всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений. А гандболисты – третьими представителями игровых видов спорта, которых вернули на соревнования. Ранее такое же решение было принято в отношении волейболистов и ватерполистов.
1: Международный олимпийский комитет не намерен менять свое решение о снятии ограничений с российских спортсменов. Напомню, после того, как МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил все прошлые рекомендации по допуску россиян и белорусов, 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза МОК и Международной федерации, которые допустили российских и белорусских спортсменов. А инициатором обращения выступила Эстония. Международный олимпийский комитет должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, сообщили в организации. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Он победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И вновь о футболе. Полузащитник Игнасио Сааведра перешел в казанский «Рубин». Контракт подписан до 29 года. Ранее Сааведра выступал за Сочи. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
8: 6+.
9: Маяк.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И юрист. Сегодня у нас в гостях адвокат, кандидат юридических наук Виктория Шакина. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория.
2: Добрый день.
1: Очень интересный вопрос, который подняли на одном из сайтов, где мы иногда берем новости. Можно ли брать детей с собой на работу? Есть статья на aria.ru, и вы можете это глянуть. И вообще, насколько это актуально, особенно в летний период?
2: Я думаю, с точки зрения обычной нашей жизни, это вполне нормальная история. И я думаю, многие из нас, да, брали детей на работу или берут. И в целом прямого запрета нет, но здесь работает элементарный здравый смысл, что есть большое количество компаний, где техника безопасности, да, нормы охраны труда не позволяют это делать. Если, например, работа связана с высотой, с движущимися механизмами, с химической продукцией, да, под запретом у нас также и все, что связано с санитарными нормами, это медицинские учреждения, лаборатории, общественное питание и все связанные с этим компании. Ну и, конечно, есть какой-то пропускной режим или объектный режим, где просто в силу того, что ребенок является несогласованным посетителем, родитель не сможет его с собой провести. Поэтому вот это основные препятствия, которые не позволят взрослому взять с собой ребенка на работу.
1: А, то есть юридически у нас просто опасность для жизни, а вот морально-этически. Я помню, что даже вот мы, будучи журналистами, работая на радио государственном, там пару раз кто-то притащил ребенка, и были какие-то вопросики у сотрудников и все такое. То есть, ну, как-то это, наверное, может быть, чужие дети раздражают? Такое может быть? И вообще,
2: здесь
1: есть ли у вас право? Да, если можно, вот, например, если сотрудника одного раздражает другая женщина с этим ребенком вот на руках, то это вообще повод для, ну, там, для возмущения и заявления начальству?
2: Я думаю, что действительно это так, потому что все, что связано с присутствием детей, да, даже в безопасном рабочем пространстве, в обычном офисе, все равно неизбежно влечет то, что другие сотрудники отвлекаются. Это шум, да, это перемещение ребенка. И, конечно, во многих компаниях есть корпоративная культура и внутренние нормы и регламенты, которые напрямую запрещают присутствие несовершеннолетних, но то, что это отвлекает от работы, это однозначно, и в качестве исключения, возможно, никто не будет возражать, да, там, если по какой-то причине там на час сотрудник приведет с собой ребенка, там раньше забрав его из детского сада, например, да, по какой-то причине, но в порядке постоянного посещения, на мой взгляд, это, конечно, исключено.
1: Ага. Ну что ж, и будут ли, наверное, с каким-то вот в будущем ценность детей, вот мы сейчас сделали подкаст об игрушках, о детях, вот как может законодательство, или это все зависит от отдельного работодателя, который, да, скажет, делает игровую комнату, и это все. И женщины даже кормить детей могут на этом. И либо удаленка лучше всего, да?
2: В целом, вот с точки зрения такой лояльности работодателя, это, конечно, хорошая история. И не раз такие законодательные инициативы поднимались. Не думаю, что это вот будет введено в обязательном порядке в ближайшее время. А так у каждого работодателя, конечно, есть возможность сделать детские комнаты. И в целом я видела такие предприятия, где можно приходить в том числе и с грудными, где можно их оставлять, кормить. Но это скорее исключение, конечно, чем правило.
1: Ага. Ну что ж, спасибо огромное за такую этически нормативную справку. У нас в гостях была Виктория Шакина, адвокат, кандидат юридических наук. Я продолжу программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: Ну и традиционный астропрогноз от астропсихолога, астролога Любови Калиновской. Любовь, приветствую вас. Очень приятно вас слышать. И комплимент в ваш адрес прямо через секунду, после того, как мы поздороваемся.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
1: Я узнала когда о том, что до 23 июля идет ретроградный Меркурий. Я уже, наверное, человек 8 или 10 предупредила, не надо увольняться, ругаться, выяснять отношения. И даже если эти люди не верили ни во что, они просто приняли это к сведению. Но когда-то он завершится, именно 23 июля. Может быть, по знакам пройдете, скажете, как кому себя вести и во что верить?
3: Знаете, я с удовольствием пройдусь по знакам зодиака, потому что у нас все-таки важное событие июля, помимо ретроградного Меркурия, это то, что Юпитер вошел в знак Льва. Я напомню, что этот транзит бывает один раз в 12 лет. И Юпитера по знаку Льва, транзит с июля 26 по июль 27 года. Я бы хотела, чтобы наши слушатели, наши знаки зодиака, кто нас слушает, да, узнали, что же им все-таки Юпитер во Льве принесет. Итак, Овен, Юпитер активирует у вас азарт, соревновательный дух, творчество, романтику, самовыражение. Смело запускайте свои яркие творческие проекты, открывайтесь новым романтическим историям. Телец, Юпитер во Льве активирует вашу сферу дома, семьи, корней. Возможно, теплое, благородное расширение в этой области. Например, покупка жилья, мечты, масштабный ремонт, появление в доме нового члена семьи. Близнецы. Юпитер поможет вам расширить еще больше вашу сферу общения, обучения, возможно, какие-то переезды, естественно, активация тем между родственников. Коммуникация выйдет на новый уровень, слова будут иметь еще больше вес, и переговоры, презентации, конечно, будут для вас очень эффективны. Рак. Для раков транзит Юпитера в сфере личности, самооценки, внешнего образа. Это время, чтобы ярче проявить свою индивидуальность, обновить стиль, заявить о своих целях. Также транзит поможет в вопросах финансов, самоценности, уверенности в себе. Лев. Ну, для самого Льва это вообще особенно значимый период. Все-таки он бывает один раз в 12 лет. И он открывает окно для серьезного личностного роста. Появится больше возможностей для карьерного рывка, творческих успехов, укрепления личного бренда. Окружающие будут становиться внимательнее к вашим идеям. Дева. У Дев Юпитер активирует сферу скрытых процессов. Духовности, исцеления, лечения, работы с подсознанием. Внутри будут запускаться глубокие процессы осознания. Полезно уделить время рефлексии духовным практикам. Весы. Для весов транзит активирует сферу друзей, сообществ, коллективных целей, надежд на будущее. Расширится социальный круг, появятся новые единомышленники, которые помогут в личном и профессиональном росте. Скорпион. Тут у него все-таки Юпитер затронет сферу карьеры, репутации и публичного образа. Возможен заметный рост в профессиональной сфере, повышение, публичное признание, возможно, заявить о своих достижениях. Стрелец. Для стрельца активируется сфера высшего образования, иммиграции, путешествий, преподавания, ну и, конечно, духовных смыслов и поисков. Придет прилив энергии для расширения горизонтов, само собой, поездки, курсы, публикации, обмен идеями будет иметь большое значение. Козерог. У козерогов тема финансов выходит на первый план, кредитов, совместных ресурсов, трансформации, глубоких эмоциональных связей. Могут открыться возможности через партнерство, совместные финансы, проекты, ну и, конечно, глубокая работа над отношениями. Водолей. Для водолеев транзит Юпитера активирует сферу партнерства, брака, делового союза. Это благоприятное время для значимых союзов, заключения договоров, контрактов, ну и вообще партнерство, укрепление также романтических отношений, выход сотрудничества на новый уровень. Да. Рыбы. У рыб транзит может принести удачу в работе, здоровье, решение бюрократических задач. Транзит поможет принести увеличение нагрузки или новые рабочие обязанности. Конечно, это не самый яркий из транзитов, но все-таки он полезный. Вы сможете более пересмотреть и структурировать свою рутину и улучшить взаимоотношения с коллегами на работе.
1: О,
3: вот такой замечательный транзит Юпитера принесет нашим знакам зодиака новые возможности и новое расширение. Естественно, так скажем, продвижение самих себя в любых сферах, где действительно у них будет лежать душа и сердце.
1: Ну что ж, прекрасный прогноз. Спасибо огромное. У нас в гостях была Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог. И до новых встреч в эфире!
0: Маяк. 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00.

0: сразу.
1: Ну что ж, что касается песни. Песня тут такая, ой... Все так надеялись в чемпионате, там песня «Оазис Wonderwall», «Чудо-стена», мол, мы выстоим, устоим, но тут что-то пошло не так. Может, из-за ретроградного Меркурия, скорее всего, в футболе он не работает. Но у группы «Оазис» есть песни на любую тему, и я потрясена тем, что песню «Wonderwall» заменяют на песню «Don't look back in anger». И не смотри на прошлое с сожалением или даже не злостью. Don't look back in anger. Есть куча мемов. И я хотела бы эту песню вам предложить послушать. Если послушаете, попробуйте перевести или знаете перевод, то это восхитительный трек о том, что злость тупиковый. Тупиковый вообще эмоциональный такой проект, поэтому лучше с ней как-то побороться. Ну что ж, всем всего и до новых встреч в эфире. Хорошего финала и сегодняшнего дня, и до новых встреч.

0: ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Хуснуллин в ходе беседы с главой государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России.
2: Оно строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, это, по-моему, процент где-то. Не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
0: Хуснуллин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Хуснуллин назвал эту трассу историческим направлением. Российские военные добрались до окрестности Славянска в ДНР и начали заходить в город. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части Донецкой Народной Республики, но образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Вольная, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просиная, Днепропетровской области, Долинка, Любицкая, Никольская и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня ночью поразили в Киеве промышленное предприятие логистической компании «Рапид» по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранению иностранных комплектующих для их производства. Кроме того, по данным Минобороны России, поражен склад БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1» по сборке и хранению ударных беспилотников большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100». На складе также хранились комплектующие для беспилотников различных модификаций. Взрыв прогремел в Харькове и Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумах, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Еврокомиссия встревожена решением Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова и может потребовать от Киева объяснений, сообщает портал Евроэктив со ссылкой на еврокомиссара по обороне Андрюса Кубюлюса. По данным издания, в Брюсселе растет озабоченность по поводу решения убрать Федорова после конфликта с главкомом ВСУ Сырским из-за военных закупок, передает РИА Новости. Борьба Федорова и Сырского – это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее стало известно, что Зеленский из-за конфликта решил сменить министра обороны Михаила Федорова. Предполагалось, что им станет глава МВД Игорь Клименко, но он отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции в украинских городах потребовали сохранить на посту Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике и Зеленского за свою отставку, и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. Вечером Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны Украины. Зеленский дал понять, что будет просить Верховную Раду назначить Хмару министром обороны, передает ТАСС. Взрывы слышны в центре Дубая, в Объединенных Арабских Эмиратах, передает агентство Рейтер. Другие подробности не приводятся. Ранее сегодня сообщалось, что ПВО «Кувейт» отразили атаку беспилотников. Между тем, иранские СМИ сообщали о прилетах американских снарядов в районе острова Кешм на юге страны. По информации агентства ФАРС, ракетному обстрелу подвергся город Бендер-Аббас. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовались Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Солнечная и теплая погода ожидается в столичном регионе в выходные. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в субботу и воскресенье в Москве будет мало облачно. Сухо, холодно по ночам, лишь около 10 градусов. А днем, напротив, тепло, в субботу воздух прогреется до 26 градусов, а в воскресенье до плюс 29. В начале следующей недели, по словам синоптика, в столице прогнозируется теплая погода, однако возрастет вероятность дождей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 21-23 градуса без осадков. В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в пятницу также без осадков, плюс 23-25.

0: если сможешь. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, оба в замечательном настроении.
1: Добрый вечер.
0: А почему вы в замечательном настроении? Ну, по многим, наверное, причинам, но в частности у нас...
1: Меня радует всегда, когда у нас собирается эфир. До эфира вот все сходится в одну точку, и все начинает как бы самоподтверждаться, друг на друга ссылки происходят, а обнаружение... Меня как-то вот от этого очень
0: возбуждение
1: поднимается.
0: Происходит.
1: Да. Радость. Значит, и шалость намечается.
0: Как я уже рассказывал, я разбирал на даче хлам всякий, и там довольно большой архив собрался моей семьи. Фотографии, марки, монеты, карточки почтовые. И в частности, осталась довольно внушительная стопочка вырезок из позднесоветской прессы,
1: посвящённых... Именно вырезок, да?
0: Вырезок,
1: не просто пресса.
0: Да, вырезок из позднесоветской прессы, посвященные НЛО и другим странным небесным феноменам. В частности, вот тут есть статьи про шаровые молнии и так далее. И, наверное, нам сегодня с Владом хотелось бы как-то с разных углов подсветить сегодняшнюю тему. Во-первых, мы почитаем вам статьи позднего советского времени, посвященные неопознанным летающим объектам, буквально сами тексты этих статей. Нас интересует, помимо самого феномена НЛО, чем он являлся для позднесоветского человека, что за язык, да, и что за интерес такой к НЛО. Влад, чем там заинтересовался? Ты хочешь вот сейчас вот вклиниться с этим, правильно? Ну давай, что там у тебя?
1: У меня в руках газета. Тут есть рубрика «Последняя колонка». И там буквально из одного абзаца новости. И мне вот две. Это газета 22 июля 1990 года. Какая? Не вижу. Но два заголовка тебе прочитаю.
0: Ну, давай.
1: Один называется «Не испугался автомата», а второй называется «МТС на дому». Какую
0: МТС
1: хочешь?
0: На дому, хочу.
1: МТС на дому. 32 года трудится экскаваторщиком торфопредприятия на хуторе Вольницком Коробского района на Черниговщине Г. Рожко. Григорий Тихонович известен как мастер на все руки. Его усадьба напоминает небольшую машино-тракторную станцию. На вездеход с 16 лошадиных сил, к примеру, энтузиаст поставил мотор от мотоцикла «Иж-Планета». Трактор снабжен прицепом с гидравлическим прибором, навесной косорезкой. Для дальних рейсов Григорий Тихонович использует микрогрузовик своей же конструкции. Смастерил изобретатель даже аэросани. Нынче на опытном полигоне сельского механизатора проходит испытание им же построенный грузовик.
0: А МТС что такое? Мото...
1: Да,
0: транспортное средство?
1: Да, да.
0: Так, я рад, что тебя порадовал Григорий Рожко. Я прочитаю вам статью, которая называется «НЛО летают и дают себя сфотографировать».
1: Автор ее?
0: Автор?
1: Кесарийский Ивальд Павлович, журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
0: Да. Один из, здесь очень много авторов, кстати, я просмотрел. Итак, значит, лид такой. Лид — это подзаголовок у статьи. Первый месяц весны дал обильную тарелочную жатву. Множество свидетельств предоставлено читателями. От наших корреспондентов информация приходит пачками. Судя по всему, НЛО стали активнее. Частота их появления возросла. Вот лишь несколько сообщений, почти одновременно поступивших в редакцию из разных городов страны. Красноярск. Грузовой состав приближался к станции Чернореченская. Время 6 утра, предрассветные сумерки. Не заметить это было невозможно, рассказывают машинист электровоза В. Детлюк и его помощник А. Полежаев. Впереди рядом с колеей висел ярко-желтый диск. Снизу выпуклый, с какими-то пупырышками. Чуть выше еще один объект. Пока мы к ним подъезжали, диски изменили цвет, стали матово-белыми, поднялись. Один сразу удалился, а другой двинулся вдоль полотна железной дороги. Локомотивщики попытались установить своеобразный контакт. Помигали прожектором, диск мигнул несколько раз в ответ. На этом, правда, диалог закончился, локомотивный прожектор внезапно потух. Перестала работать и радиостанция. НЛО резко принял в сторону и скрылся за горизонтом. Прожектор и рация исправились. Подпись В. Иванов. Вот вам еще одна история из Москвы. Чуть раньше НЛО с пупырышками наблюдали над столицей. «Считаю, что мне повезло», — говорит свидетельница, сотрудница московской поликлиники номер 12 Н. Карпова. Карлова. Многие сейчас наблюдают лишь светящиеся шары, а я видела настоящую тарелку. Примерно в час ночи меня дочь разбудила и показала на небе странную звездочку, которая кружилась, словно муха. Звездочка приближалась, на ней стали заметны огоньки и выпуклости. Взяли сильный бинокль и разглядели другие подробности. Светящийся диск и купол над ним с розовым отливом. А в куполе два окна. Вся тарелка мигала красными и зелеными огоньками, а на окнах огоньков не было. НЛО улетел в сторону Красногорска. Шляпа. Так окрестили москвичи этот объект. Несколько десятков человек сообщили о нем в редакцию. А.Н. Карлова прислала даже рисунок. Тут есть и рисунок А.Н. Карловой. Это подпись И. Владимиров. Из города Горький. Влад, тебе интересно, что было в городе Горьком? Увлечение фотографией, пристрастие к... козам, тут многоточие буквально, к козам сделали заместитель директора Горьковского ЦНИИ «Буревестник», кандидата химических наук Е. Ляндаева, популярным в городе человеком. 27 марта в 2:40 Евгений Андреевич по обыкновению вышел на балкон 9-го этажа покормить живущих у него 2 коз. Окинул взглядом вечернюю Волгу. И вдруг на краю тучи, нависшей над рекой, увидел яркий луч желтого цвета. Странным образом луч сначала сконцентрировался, а потом превратился в объект стального цвета. НЛО отчетливо был виден на фоне черного неба, говорит Е. Ляндаев. Секунд через 15 от объекта отделился шар значительно меньших размеров. Спутник, что ли? Большой шар остановился на месте, а маленький устремился вниз по течению Волги. Тут Ляндаев бросился за фотоаппаратом. На 7 снимках, которые он успел сделать, вырисовывается любопытная картина. На пленке обнаружились еще 3 НЛО. Автор уверяет, что он их не видел. Пленка виновата или невидимые объекты способны проявляться. За удаляющимся спутником остался шлейф с черными полосками. Главное, НЛО, отправив спутник, стал медленно уходить за тучи, продолжая освещать лучом своего посланника. От момента разделения НЛО до их полного исчезновения прошло 12-15 минут. Объекты видели тысячи горожан. Сфотографировать успел только один. Так, тут статья идет.
1: Все?
0: Да, Кисарийский. Вот как раз.
1: Корреспондент,
0: да.
1: Передает.
0: Корреспондент. Да. И еще одну вам прочитаю историю из Кохлоярви. Фотография тоже тут прилагается. И тут все фотографии есть в статье. А то говорили, нет доказательств НЛО. В каждой статье, вот, 7 апреля 90-го года, тут полно фактов. Кохлоярви, Влад. Все началось 23 марта вечером, сразу же после программы 600 секунд. Офицер, политработник одной из местных частей Е. Павлов, услышал крики детей во дворе. Выбежал на балкон. 10 ребят возбужденно показывали на небо. Там, на высоте примерно 100 метров, бесшумно проплывал дискообразный объект. По его окружности переливались яркие желтые огни. «Мы с женой увидели, как объект начал плавно опускаться», — рассказывает Е. Павлов. «Он остановился примерно в 1.5 метра над поляной, на которой находилась электрическая подстанция. До объекта было 150 метров. Я схватил бинокль. Хорошо разглядел. Диаметр тарелки 15 метров, высота 3-4 метра. Когда она зависла над землей, огни продолжали мигать. Ребята уж было собрались подъехать к тарелке на велосипедах, но она резко взмыла воздух и с огромной скоростью пошла на Ленинград. Как назло, во всех моих 4 фотокамерах не было пленки». 27 марта в то же самое время события повторились. Павлов, зарядив заранее пленку, стал фотографировать. Объект опять приземлился рядом с подстанцией и также неожиданно улетел. 27 марта, спустя 2 часа, объект наблюдали шахтеры объединения «Эстонсланец». Завидное постоянство, с которым тарелка появлялась в Кохлоярви, заинтересовало членов республиканской комиссии по аномальным явлениям. На место посадки выехал Я. Саар и И. Волке, люди, известные среди уфологов. 28 марта ночью перед приездом специалистов НЛО прилетел снова. Красочные явления наблюдали сотни жителей города, в том числе и ваш корреспондент. Диск достиг Таллинского шоссе, завис над высоковольтной линией. От нее к нему резко взмыли 2 ярких луча, словно бы мощные прожекторы вспыхнули. Так повторялось несколько раз. «Не исключено», — говорит И. Волке, что таким образом объект впитывал в себя энергию. Интересно будет связаться с диспетчерами энергосети. Были ли потери электроэнергии, а если были, то сколько? Мы стали свидетелями редкого явления, говорит Ясар. По многим данным, НЛО нигде еще не появлялись несколько дней подряд. Проведены измерения радиационного фона, он оказался нормальным. На место посадки собрались геофизики и группа биолокации. Специалисты обрабатывают и изучают сделанные Павлом фотографии. Е. Карпов. И здесь еще подпись, чтобы всю статью прочесть, а дальше будем и обсуждать, да, Влад? Снимки, которые мы рискнули сегодня привести, возможно, разочаруют многих. Все ведь хотят увидеть настоящие тарелки с трапами, локаторами, усиками антенны, а еще лучше с надписью «Made in Taukita». Представить такое диво не проблема, подобных подделок хватает, но сегодня не 1 апреля. И несмотря на слабое качество снимков, они обладают неоспоримым достоинством. Это натуральные фотографии, отражающие реальность, а не выдуманную картину. Надеемся, они помогут специалистам, пытающимся разгадать тайну НЛО. Подборку подготовили В. Логовский и А. Филиппов. Вот такая статья под названием «НЛО летает и дает себя фотографировать».
1: Вот Андрей нам пишет, это газета «Труд». Он узнал по рубрике «Супер. Последняя колонка». Супер. Он ее читал в детстве, эту самую последнюю колонку. Ну что, спасибо. Как тебе было это читать? Менялось ли твое мышление от явно другого...
0: У меня много мыслей.
1: От явно другого языка.
0: Да, во-первых, язык...
1: Какую страну потеряли, да?
0: Да, меня интересует то, что у всех дома есть бинокли.
1: И 4 фотоаппарата. Это он хвостанул? Как ты думаешь, военнослужащий, который в Эстонии?
0: Иван Васильевич имеет профессию, которая тоже, кстати говоря, построена на технологическом изобретении, да, история пьесы Булгакова. А там же тоже вот есть этот комический персонаж, который каждый раз увеличивает количество украденного у него. Шпак, да. Актер-то это выдающийся.
1: Этуш,
0: да. Я, кстати, один раз увидел на Горбушке. Кстати, тоже Горбушка, там технологии продаваются. Вот. И язык, конечно, да, и подход, да, то есть такой вот очень ответственный, обстоятельный. Человек услышал крики детей во дворе и сразу побежал посмотреть, что там. Вы бы побежали посмотреть, что там, ну, кричат и кричат. Закрыл окно, чтобы не было слышно. Вообще, вот мы обращаем внимание на такие вещи, они, может быть, к самой теме не имеют отношения, но мне кажется, это связанные вещи, да. Вообще, то, как позднесоветский человек воспринимал действительность, как он был с ней связан.
1: В смысле,
0: и
1: тема
0: каким образом...
1: прям для отдельного эфира. Мне кажется.
0: Да, да, да, да. Ну, и сам этот язык, и много что хочется сказать. Но вообще вот про это НЛО, именно сама тема, мы же, напомню, с Владом не раз анонсировали эфир про НЛО, но я не знал, что он будет таким. Потому что мы же думали, что Дональд Трамп при открытии чемпионата мира, как он обещал, раскроет какие-то там факты про НЛО. Я знакомился с этим архивом, Влад. Он мало чем отличается от статей в газете «Труд», я тебе честно скажу.
1: То, что рассекретило правительство
0: США, да? Да, там около 200
1: да?
0: страниц, я все посмотрел. Вот, там ничего такого, что вот точно нет. То есть очень похоже на то, что советские люди уже знали давно. Американцев там за дураков держат вот в государственной прессе. Этот тираж, я думаю, миллион, если не 10 миллионов был, все это все давно знали.
1: А скажи
0: нас
1: мне...
0: по РНТВ все люди это все видели.
1: Это правда.
0: А там какие-то архивы они рассекречивают.
1: А ты мне скажи, пока мы в тему не пошли, а как тебе кажется, почему... Это дедушки на газете?
0: Да,
1: дедушки. Почему дедушка вырезал из этих газет, на которые он был подписан, да, выписывал, платил абонентскую плату, почему он вырезал эти статьи?
0: Я помню свой разговор с дедушкой об этом. Он говорит, Тёмушка, вот посмотри у меня. Вот я говорю, а что это такое? Он говорит, вот это я собирал. Причем он не просто собирал, ему на заводе приносили... Его коллеги...
1: Как его звали?
0: Олег. Дедушку звали, естественно.
1: А отчество?
0: Олег Алексеевич.
1: Олег Алексеевич. Олег Алексеевич. Вот принес вам
0: да,
1: вырезку.
0: Абсолютно. Вырезали, приносили дедушке. Он все это складывал. В хорошем состоянии сохранил все. Да. И, конечно, дедушка был не из тех людей, которые там рефлексировали, анализировали что-то, да, у него было много увлечений, и рыбки, и кактусы, и
1: коллекционирование,
0: ну, мы это отчасти обсуждали, да, и пазл, кстати, он со мной сидел, собирал часами, и в PlayStation со мной играл тоже, и очень любил фильмы про супергероев, да. Я помню, мне уже было лет 17, говорю, девушка, тут новые X-Men вышли. Он говорит, да ты что? А у меня сестре там был годик. Я говорю, да, я ему включал, пока сестра спала, уходил сам на учебу, он смотрел новые X-Men. Да, то есть все такой персонаж. Вот, но а почему? Ну, давай мы попробуем понять, почему. Потому что дедушка, может быть, и не понимал. Я уже не могу его спросить. Вряд ли ему там нечем больше заниматься, как мне во снах приходить и рассказывать, чем он эти... Я думаю, что это глубинная потребность в присутствии чего-то запредельного в нормальной советской рабочей жизни. Он 40 лет отбарабанил на заводе, вот, и в партию он входил.
1: То есть некое нуменозное пространство, которое вот таким образом...
0: Неупорядоченное, необъяснимое, невероятное, потребность психики просто-напросто. То есть мне, например, ну вот сейчас прилетят НЛО и вот сюда придут, я вообще не удивлюсь. Меня как-то это, ну, есть и есть, нет и нет. То есть меня это не очень волнует, потому что у меня в жизни вот выше крыши всякого такого, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Да, вот. А если человек живет в абсолютно упорядоченном советском строе, да, где все рационализировано от потребления до расписание дня и того, как
1: до
0: ребенок...
1: языка, которым...
0: До языка, да.
1: Которым выражаются обычно люди.
0: Потребность
1: есть...
0: психики никуда не девается. Потребность в каком-то запределе.
1: Я не думаю, что это исключительно советский феномен. Потому что
0: у американцев то же самое,
1: зона 51. И у немцев то же самое.
0: Так они также зарегулированы.
1: Да-да-да, и мне кажется, это 20 век во многом. С одной стороны, смертью церкви, да, официальный. С другой стороны...
0: Официально. Официально, да, то есть там есть эта бумажка.
1: Есть, да. А с другой стороны, как ты правильно сказал, вот эта психическая потребность в чем-то необъяснимом. Если тебе все объясняют с утра до вечера по телевизору, радио и учителя в школе, то, конечно, нужно, хочется вот этого... Даже не хочется, это естественная потребность психики хотеть чего-то запредельного. Питера Пэна, грубо говоря.
0: Да, надо понимать, что это же в газетах писалось, да, это не то, что вот...
1: 967-103-5533, мы сейчас уйдем на новости, а вы нам пишете...

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, которые задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Кроме того, по данным Минобороны России, были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области. Они используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Васютинска, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих. Борьба бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского – это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, Федоров пытался нивелировать поставки артиллерии в ВСУ, в том числе реактивной, а также боеприпасов. Это не могло не спровоцировать лоббистов таких предприятий, как Rheinmetall из Германии, Lockheed Martin из США и прочих, которые активно поддерживают Сырского. Между тем, западные производители беспилотников и других военных технологий, напротив, были в шоке от отставки Федорова. Ранее стало известно, что Зеленский из-за конфликта решил сменить министра обороны. Предполагалось, что им станет глава МВД Игорь Клименко. Но он отказался от прихода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции в украинских городах потребовали сохранить на посту Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критике и Зеленского за свою отставку, и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. Вечером Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны Украины, передает ТАСС. Власти Дубая опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города. Ранее о взрывах в этом городе, в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщило агентство Рейтер. Добавлю, в четверг ПВО Кувейта отразили атаку беспилотников. Между тем, иранские СМИ сообщали о прилетах американских снарядов в районе острова Кешм на юге страны и ракетном обстреле города Бендер-Аббас. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Смог от канадских пожаров заставил жителей Нью-Йорка надеть маски. В 30-градусную жару в городе серьезно ухудшилось качество воздуха. Специалисты называют его опасным для здоровья. В Нью-Йорке чувствуется запах гари, передает РИА Новости. Жители города просят по возможности оставаться дома, не выходить на улицу. В дыму из-за канадских лесных пожаров оказались и другие американские города – Детройт, Миннеаполис. В настоящее время около 850 активных очагов лесных пожаров зафиксировано в Канаде и более десятка на севере Соединенных Штатов. Ситуация усугубляется аномальной жарой. В некоторых районах США воздух прогревается до 40 градусов. Между тем, Национальная служба погоды предупредила, что на юге штатов могут столкнуться с другой.

0: бедой, сильными ливнями, которые приведут к наводнениям. В некоторых районах Техаса прогнозируются катастрофические разливы рек. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, 21-23 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Петросян, Двоеглазова, Фролова, Горбачева и Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. В индивидуальной программе это Ильтерякова, Борисова, Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Сборная России и Уругвая по футболу в следующем году должны провести как минимум один товарищеский матч между собой. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
3: По информации портала Спорт24, в следующем году может состояться целая серия товарищеских матчей между футбольными сборными России и Уругвая. Контакты между двумя федерациями установлены давно, в том же Уругвае об этом писали не раз, да и юношеская сборная России несколько лет назад приезжала в Южную Америку и играла со сверстниками из этой страны. Теперь появляется конкретика и между первыми сборными. Как утверждает Спорт24, первый товарищеский матч в рамках серии между сборными России и Уругвая может пройти уже в марте следующего года во время международной паузы ФИФА. Ранее стороны планировали провести первую игру осенью нынешнего года, но эти планы сорвались из-за того, что осенний график Уругвая уже полностью занят другими матчами. Поэтому договоренность перенесена на март. Матч может пройти либо в России, либо в Южной Америке. Не исключено, что в июне команда сыграет между собой еще раз. Сборная Уругвая – участник последнего чемпионата мира, правда, не сумевший выйти из группы. После окончания мирового первенства в отставку был отправлен аргентинский тренер команды Уругвая Марсело Бьелса. По новой информации, команду вплоть до марта следующего года, кстати, должен возглавить легендарный игрок этой национальной сборной Диего Форлан. За свою современную историю команды встречались дважды. В 2012 году в товарищеском матче была ничья 1-1, а в 2018 в групповом турнире домашнего для России чемпионата мира в Самаре уругвайцы победили 3-0.
2: «Зенит» сыграет товарищеский матч с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября, начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандра Шварц. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информации со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Гдесамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250, который продолжается в шведском Бостаде. Сегодня посеянный под номером 1 Рублев в матче второго раунда нанес поражение представителю Италии Андреа Пеллегрино со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Тем временем на женском турнире в Афинах в четвертьфинал вышла Алина Корнеева. Она обыграла Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. И пока это все новости спорта.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4. или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы говорили о том, что речь пойдет о языке описания, о статьях, о мышлении человека, советского или несоветского, когда мы говорим об НЛО, да, об этом феномене психическом поговорить. Но такие сочные статьи ты принес сегодня, Артем. Мне вот прям мед.
2: Ты про НЛО будешь читать или нет?
1: Да.
2: Слава
1: Называется
2: Богу.
1: Статья «Шли пришельцы по деревне».
2: Так, можешь всю прочитать?
1: Ну, я чуть-чуть опущу, но почти всю прочитаю, да. «Мы столкнулись здесь, на краю поля». Голос молодой женщины срывался от волнения. «Я, значит, шла из деревни, а он мне навстречу. Сперва я внимания не обратила, мало ли кто тут бродит. А когда осталось несколько шагов, глянула: батюшки, головы-то у него нет». И сам весь такой необычный. Нет, это не человек был. Монолог был записан мною околицей деревни Андроново, что стоит на юге Пермской области. А привел меня сюда, в уральскую глубинку, случайный дорожный разговор. От водителя пермского обкома КПСС В. Коробко узнал удивительную вещь. Оказывается, в Чернушинском районе обосновались пришельцы. Рассказано это было с улыбкой, мол, хоть от надежного человека сведения, но уж очень все невероятно. Признаюсь, сперва и я готов был посмеяться над чьей-то бурной фантазией. Однако решил все же навести справки о чернушинских чудесах у коллег-журналистов областной прессы. Ни в редакциях газет, ни в телерадиокомитете ничего не слыхали. Никакой информации не было и в пермском подразделении Всесоюзной комиссии по аномальным явлениям. Кстати, вот это еще в той статье, которую ты читал, да, меня поразило, что республиканская комиссия, здесь всесоюзная комиссия собирается. В местном университете, где тоже занимаются этими проблемами, нет. Выходит, все-таки утка. «Пожалуй, нет», – осторожно ответил на мой вопрос первый секретарь Чернушинского райкома партии В. Копылов. «Понимаете, что-то необычное творится. Действительно творится на территории двух наших колхозов – «Рассвет» и имени Горького. А вот что именно, так просто и не объяснишь». Вместе с Виктором Николаевичем отправляемся по деревням, разыскиваем свидетелей происходивших здесь событий. Рассказы людей я постараюсь записать с предельной точностью, привожу наиболее интересные, расположив их в хронологическом порядке. Пчеловод колхоза имени Горького Г. Шароглазов. Случилось это после Петрова дня.
2: Тут мне нравится этот контраст.
1: Значит, числа 16 июля. Напомню, сегодня тоже 16 июля, да? Я, как обычно, ночевал на своей лесной пасеке.
2: Ладно, почему смеемся?
1: Я не знаю. Это потому что такой разрыв языковой, лингвистический, стилистический, тематический, что это мы не выдерживаем реальности, понимаешь?
2: Это нервный смех.
1: Да. Около полуночи вышел из сторожки на свежий воздух. Тут и увидел два непонятных светящихся тела. Почти соприкасаясь, они висели над землей на высоте примерно 200-300 метров. От меня до них было около 5 километров. А еще какой глазомер был у советского человека, да? В таком расстоянии определить точную форму размера непросто. Они были скорее овальные, яйцевидной формы. Вот тоже следующая фраза показывает, как пчеловоды колхоза жили. Если сравнивать с самолетами, то, пожалуй, больше тех, что летают на местных линиях, но меньше современных ТУ. Через несколько минут, после того, как я увидел тела, одно то ли опустилось, то ли просто погасло. В общем, исчезло. Но вскоре опять появилось на прежнем месте. Сколько они еще так висели, не знаю. Понаблюдал за ними, поломал голову, что это опять такое хитроумное запустили в небо.
2: Я представляю, как он чешет затылок.
1: Да, и пошел спать. Добавлю, что несколькими часами раньше, вечером, два светящихся тела, двигавшиеся сначала на высоте около 2 километра, а потом значительно ниже, наблюдали еще несколько человек из разных деревень. Доярка колхоза «Рассвет» Л. Медведева. 16 июля, около 4:30 утра, я шла на ферму. Только начинало светать. Когда вышла за деревню, увидела, что с бугра мне навстречу быстро движется темная фигура, будто кто-то едет на мотоцикле. Сначала и внимания не обратила, а потом словно кто толкнул. Как же это, думаю, мотоцикл едет, а мотора не слышно. Пригляделась и вижу, никакого мотоцикла нет. По дорожке через поле каким-то непонятным образом очень быстро движется черный силуэт. Ростом выше среднего человека, ноги короткие, руки длинные ниже колен. На плечах вместо головы только маленький бугорок. Я обмерла от страха. Стою и не знаю, куда деваться. Фигура все ближе,
3: Но вон у той кочки, Любовь Павловна показала место метров 20 от нее, она вдруг засветилась и исчезла. И все это в полной тишине. Я побежала к ферме, а когда оглянулась, фигура опять появилась и продолжила двигаться в том же направлении. Кочегар В. Чекаданов. Люба примчалась на ферму перепуганная.
2: Это просто в чаще.
3: Это драматургия. Решили на следующий вечер организовать у поля засаду. Выехали туда большой группой на автобусе и КамАЗе. Ждали долго, но никого так и не увидели. Почти все уехали, а мы с нашими ребятами, Сашей Санниковым и Сергеем Кокориным, спрятались в сенном складе и остались караулить. Уже в густых сумерках из ложка, метрах в 300 от нас, появились два черных безголовых существа. Очень быстро перешли поле и скрылись за бугром. Сторож фермы В. Мельчаков. В первом часу ночи я обнаружил, что кончились папиросы. Пошел за табаком. Невдалеке от своего дома почти столкнулся с двумя безголовыми. Они быстро прошли в нескольких шагах от меня. Конюх Г. Медведев. На протяжении 5 дней я несколько раз видел проходивших по одному и тому же месту через поле высоких черных существ без голов. Появлялись они обычно парой. У меня как-то возникла мысль догнать их верхом, но пока выводил лошадь, они исчезли. Даже при самом беглом знакомстве с чернушинским чудом мы выявили более полутора десятков его прямых очевидцев. Люди эти разных возрастов, разного склада характера и живут в разных деревнях, трудятся в разных колхозах. Многие даже не знакомы. Предполагать какой-то сговор между ними, допустить, что таким образом они решили сообща прославиться, просто нелепо. Да здесь и не ждали журналистов. Несколько ночей подряд наблюдались аномальные явления, 2 недели уже минуло, как они прекратились. И никто из очевидцев даже не попытался связаться с прессой. Да и нам удавалось разговаривать их далеко не сразу. Об увиденном рассказывали со смущением, явно боясь, что им не поверят, поднимут насмех. «Поймите», — объяснял один из собеседников, потребовавший, чтобы его фамилия нигде не фигурировала. Хотя историю его встречи с черным безголовым существом, которую с немалым трудом удалось выведать, как раз хотелось бы рассказать поподробнее. «Поймите, нам со школы внушали, что ничего подобного в природе нет и быть не может. Да я сейчас, если вижу что-то такое, ну непонятное, глазам своим не поверю и уж точно никому не признаюсь». Что и говорить, действительно, приложено немало усилий, чтобы воспитать нас, мягко говоря, нелюбопытными к подобным вещам. Но ведь сейчас-то табу с этой темы снято. Сколько статей написано за последнее время об НЛО, других аномальных природных явлениях. Кстати, не раз появлялись такие публикации и в областной комсомольской газете «Молодая гвардия». Указывались, в какие научные организации нужно сообщать о фактах такого рода. Нет, я далек от мысли упрекать пчеловода Шароглазого, что не сумел верно сориентироваться в сложной ситуации, не ринулся среди ночи со своей лесной пасеки искать телефон. Но почему все-таки не нашлось в районе ни одного человека, который хотя бы засомневался, а может, происходящее представляет научный интерес? И надо сообщить о нем. Над этими вопросами, согласитесь, уже стоит всерьез задуматься. Можно только предполагать, что потеряла наука из-за этого. Вполне возможно, что удалось бы получить уникальные кино и фотодокументы наблюдений за безголовыми. Впрочем, пермские специалисты по изучению аномальных явлений и сейчас рассчитывают получить в Чернушке немало ценных сведений. Узнав от автора этих строк о развернувшихся там событиях, они наметили безотлагательную экспедицию. Что ж, с нетерпением ждем ее результатов. Наш специальный корреспондент Г. Бажутин, Пермская область.
2: Это дай мне эту статью, это кино, во-первых.
3: Это кино.
2: Это в ожидании Годо что-то.
3: Это пьеса.
2: Это вау, это пьеса. Я напишу ее, Влад. Шли пришельцы по деревне. Я что хочу сказать. Обычно интерес... Мне кажется, Юнг об этом писал же, ведь, да, у него есть и статья, посвященная теме НЛО, и целая книга про летающие тарелки. Я что хочу сказать? Что Юнг видел в НЛО не столько объекты... Кстати, он собирал тоже те же самые...
3: Газеты. Советские.
2: Он не дожил до этого. Но мы знаем, что Юнг интересовался этой темой, и он собирал все возможные факты или упоминания об НЛО. Его интересовало...
3: И даже у его пациентов часто бывали сны, связанные с НЛО.
2: Да, и это занятно, потому что Юнг работал еще до активной космической программы, и Юнг в целом, я думаю, его интересовал НЛО как некое другой способ, иной способ коллективного бессознательного.
3: Да, именно так.
2: Но, естественно, Юнг видел в НЛО символы. И я, ну, в первую очередь, да, то есть, окей, есть или нет НЛО, это вопрос один. Другой вопрос, если я его вижу, что это для меня значит? Да? Соответственно, что этот символ собой несет? И вот эта статья, мне кажется, она много что приоткрывает в этом вопросе. Потому что что есть НЛО для советского человека в работающего в колхозе «Рассвет» в Перми. Понимаешь, да?
1: Да.
2: Что из себя представляет мир этой доярки? Это определенно ограниченное количество людей, которые она видит на протяжении своей рабочей жизни. Это определенно ограниченный набор действий. Это довольно рутинная жизнь. А тут происходит нечто совершенно запредельное. Да? Что собой может символизировать НЛО? Стыдно еще они об этом говорят. Вот об этом во всем хочется поподробнее поговорить. Что за вот это, что из себя представляет НЛО как тело коллективного бессознательного позднесоветского человека?
1: Ну или наоборот,
2: человека?
1: Что за мир, в котором вот такие символизации происходят?
2: А как еще все говорят?
1: Да, вернемся после короткой рекламы.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: если сможешь.
1: Ну что, Влад?
2: Что?
1: Мы с тобой...
2: Кладезь просто.
1: Кладезь.
2: Набрели.
1: Да. У меня тут есть статьи про снежного человека, про шаровые молнии, если что. Тут очень много вообще всего. Тут нам, честно говоря, можно долго работать. Вот. Но я бы хотел...
2: Я бы хотел, чтобы был сериал, сравнимый по качеству с секретными материалами, но про советских,
1: да.
2: Представителей КГБ, которые занимаются вот этой аномальщиной, и как у них разрывается голова от того, что, с одной стороны, есть вот этот советский официоз, начальники, да, внутрипартийной борьбы, с другой стороны, они вот выезжают в Пермский край на этот самый совхоз.
1: Кстати, слово «Пермь» для меня с детства ассоциируется с летающими тарелками, не знаю почему, мне кажется, «Пермь», вот, именно по звучанию. И вообще, ты знаешь, дело в том, что меня завораживали с детства вообще тема НЛО. Очень интересовала. Первая книга, которую я начал писать в 8 лет, была посвящена мальчику, которого забирают инопланетяне. Я написал 12 глав и бросил. У меня лежит.
2: Кстати, действительно распространенный сюжет, да, про похищение еще инопланетянами.
1: Я хотел бы разбавить наши истории такой рубрикой. Называется она «Мозаика гипотез». Проекты, прогнозы, поиск, специальный выпуск, посвященный этой теме. Социалистической индустрии, 9 июля 89 года. «Мозаика гипотез». Да? То есть, с другой стороны, немножко как-то посмотреть на это все. Одно дело свидетельство мы читаем. Да? То есть... Мнения специалистов о летающих тарелках резко отличаются. Вот наиболее популярный из них. Несколько версий без подписи, в основном. НЛО – выдумки недобросовестных людей и падких на сенсации журналистов. В крайнем случае, это шаровые молнии. Тоже в крайнем случае, извините меня, физика шаровых молний до сих пор не выяснена.
2: Я тоже, кстати, об этом думал. Это феномен. Что говорят, да это просто шаровая молния. Что это такое?
1: Да это просто смартфон, ребят. В смысле, вы его сможете хотя бы там нарисовать? Дальше читаем. Предположим, мы столкнулись с неким быстротечным процессом, например, в атмосфере. Глаза его зафиксировали, а мозг не успел обработать информацию. Возник сбой, из множества признаков, образов память выбрала первое попавшееся. В результате человек увидел не само явление, а свое искаженное представление о нем. Вывод: НЛО – это подсознательная игра воображения. Довод: прежде человеку являлись ангелы небесные, святые девы, сейчас космические корабли. Следующая гипотеза. НЛО посланы к нам разными внеземными цивилизациями, того-то и конструкции у них такие разные. Это и пилотируемые корабли, и автоматические исследовательские зонды. Возможно, не всегда они материальны. Кто знает, вдруг инопланетяне научились отправлять в экспедиции своего рода голографические образы, а не сами корабли. Не этим ли объясняется их внезапное появление и исчезновение? И еще одна гипотеза. Летающие тарелки не прилетают с какой-то далекой планеты, они отнюдь не представители таинственной цивилизации, а наши непосредственные соседи, часть иного пространства, времени, НЛО, отражения, а может быть и следы процессов, происходящих в параллельном мире, там, где жизнь, материя и энергия отличаются от наших. Поэтому НЛО могут принимать любую форму, от дирижабля до гигантского космического корабля, от маленьких зеленых человечков до одноглазых великанов. Ни одна из этих форм не является истиной. И еще. Мы привыкли считать, что основа жизни одна, водно-углеродная. Некоторые ученые полагают, их несколько. В атмосфере звезд, например, могут жить плазмоиды, в межзвездных облаках радиобы, а существа на основе кремния, лавобы вообще давно уже описаны фантастами. Возможно, НЛО – это иная форма жизни. Не исключено, что разумная по материалам советской и зарубежной печати. Что я хочу про это все сказать? Как мы с тобой в одном из эфиров уже упоминали, позднесоветский человек в массе, да, был, наверное, самым образованным человеком вообще когда-либо живущим на Земле. Он очень много что знал. Достаточно посмотреть даже на язык массовой печати.
2: Ну, да,
1: это очень богатый язык и синтаксически, и лингвистически. Вот. То, что люди интересуются НЛО, причем интересуются не только как свидетельство, на уровне свидетельств, но и на уровне гипотез, как это физически возможно. То есть в этой статье, что я сейчас читал, про другие измерения, какие-то там кремниевые и так далее составы. То есть я думаю, у меня просто такая сейчас мысль возникла, я к ней веду, возможно, вот этот вот невероятный объем знаний технических знаний, которые мы с детства на самом деле получаем. Ведь до сих пор русский школьник там в 10 классе, попадая куда-нибудь за рубеж в школу, он там самый умный, он больше всего знает. Он знает и биологию, и химию, и физику, и астрономию, если в школе преподают. То есть,
2: ну и на несколько классов опережает.
1: По именно количеству знаний, да. Это не значит, что он умеет сопоставлять, анализировать, там, планировать и так далее, но количество знаний фантастическое. Плюс у нас научная журналистика, если так можно сказать, такой спорный термин, была всегда очень развита в советское время. И вот это огромное количество знаний совершенно непонятно, куда применять. Зачем они нужны? Вот знаю там, как расщепляется атом.
2: Это как мы вот прочитали заметку про умельца, который, значит, сам создает машины. Ты прочитал заметку про бензин больше не нужен, потому что какой-то сотрудник, значит, в своем москвиче...
1: Я думаю, отдельный эфир сделаем про эти статьи.
2: В своем москвиче установил реактор по расщеплению, по выделению водорода из воды и ездит, значит, с этим реактором.
1: В багажнике.
2: Ну, то есть эта цивилизация была удивительная, такой стимпанк советский.
1: Абсолютно. И если ты вобьешь в интернете топ 10 изобретений 80-х годов, которые умерли в 90-е, какой-нибудь такой, ты обалдеешь, чего в Советском Союзе наизобретали. Новые летательные, плавательные и какие угодно средства. Столько изобретений,
2: вот
1: которые...
2: Вот эти журналы, знаешь, которые еще пережили Советский Союз, типа «Наука и жизнь», типа
1: у меня есть
2: «Юный техник».
1: У меня есть полная подписка на даче этого журнала. Вот, а мне... Вся, там около 200 номеров.
2: А мне «Юный техник» выписывала мама, и я из всего этого журнала, а он очень сложный, он прям научный, там, как это называется, hard skills, что называется. Я его читать вообще не мог, я ничего не понимал. Ну, потому что мне...
1: Журнал «Наука и жизнь» удивительный, потому что там рядом со статьями богослов, например, Александра Меня, есть статьи про НЛО, и это все под одной подшивкой.
2: Как мне, наша передача, собственно.
1: Мне кажется, вот этот феномен, вообще-то, что было в голове советского человека, нам стоит в следующем часе обсудить.
2: 967-103-5533, пишите.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ОПК в Киеве. По данным Минобороны России, поражено промышленное предприятие логистической компании «Рапид» по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранению иностранных комплектующих для их производства. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы Южной в Одессе. Области, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Логистические склады получили повреждения в Днепропетровске после взрывов, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Сумах, в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Пески, Радьковский, Подлиман, Студенок, Харьковской области, Волчий Яр, Маяки, Светогорск и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 117 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями. Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Глава государства провел встречу в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
2: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 15-16
3: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые мы заплатили.
2: И вовремя. Нужного качества.
0: Хуснуллин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Хуснуллин назвал эту трассу историческим направлением. В Кремле отслеживают все новости, связанные с украинскими властями, особенно в условиях продолжающейся спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые назначения в Киеве. Сегодня Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности главы Минобороны Украины. Зеленский дал понять, что будет просить Верховную Раду назначить Хмару министром обороны, передает ТАСС. Напомню, в четверг парламент проголосовал за назначение главы Нафтогаза Украины Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Рада также утвердила министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИДа, кандидатуры которых вносит Зеленский. Ранее стало известно, что Зеленский из-за конфликта решил сменить министра обороны. Предполагалось, что им станет глава МВД Игорь Клименко, но он отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Участники акции в украинских городах потребовали сохранить на посту Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Федоров сегодня подверг критики Зеленского за свою отставку и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии, передает ТАСС. Туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее сегодня стало известно, что власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Это связано с планами властей страны вступить в Евросоюз в 2028 году. По правилам, они должны синхронизировать визовую политику с ЕС. Сейчас российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Вслед за отелями для кошек и собак в столице Испании, Мадриде, открылся первый отель для комнатных растений. Перед отпуском растения можно не оставлять дома. Сотрудники специального приюта будут поливать, ухаживать и следить за ними, пока хозяев нет рядом. Такую инициативу запустили в Мадриде из-за аномальной жары. Летом без ухода многие растения просто не переживают отъезд владельцев. Услуга полностью бесплатная. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных. С начала лета к утру в столице ожидается 8-10 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Завтра днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура в Москве не поднимется выше плюс 20-22 градусов, отметил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 17. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков 23-25 градусов.

0: если сможешь.
1: Ну что, дорогие мои, мы продолжаем. Напомню, сегодня мы вам читаем вырезки из позднесоветских статей, посвященные теме НЛО. И вы нам пишете комментарии 967-103-5533. Мы пытаемся несколько вообще разобраться в этом феномене.
2: Собрать тему.
1: Собрать тему, да. И ну, много интересного приоткрывается. Да и вообще, мы думаем с Владом сделать потом еще эфир, просто посвященный, наверное, советской этой прессе, потому что это какой-то совершенно удивительный мир. И как Влад замечательно в перерыве отметил, мы в какую-то петлю временную попали. Это касается не только тем, которые крутятся в массовой культуре и СМИ, это касается и вообще какого-то...
2: Музыки. Того, как люди говорят, что их тревожит. Вот, например, в той же газете «Труд» есть комментарии... пользователей, я хотел сказать, комментарии слушателей или читателей, да. И тут вот, например, такой комментарий из Гурьевска есть. «Когда Леонтьев выходит на телевизор в одних панталонах, моя жена от стыда закрывает лицо рукой». Очень свежо, мне кажется.
1: Да. Пока вы думаете, что нам написать, пишите о своих контактах с НЛО и вообще на тему этого разговора. И, кстати, вот нам написала слушательница Лара. Лара, мы бы хотели вам позвонить, задать вам вопросы. Если вы можете, оставьте ваш номер просто вот так же в чате. Мы его никому не дадим. Вам просто позвонит наша редактор Саша. Я бы хотел еще маленькую статью написать. Ой, прочитать.
2: Давай комментарий прочтем.
1: Давай, почитаем.
2: Николай пишет. Добрый вечер. Был цикл рассказов в газете «Пионерская правда», как сотрудник милиции расследовал паранормальные явления, типа красного пятна и так далее.
1: Я бы хотел почитать.
2: Елена пишет. В 70-е и 80-е ходили по рукам самиздаты, напечатанные на машинке листы автора о Жаже. В то время не знать о Жаже, быть глубоко отсталым, забитым. Владимир Георгиевич Ажажа, советский и российский уфолог, один из основоположников отечественной уфологии. По специальности моряк-подводник, инженер-акустик. Найдете, почитайте. Там на сериал можно нарыть.
1: Вот, уже нашел уже.
2: Я уже нашел статью, посвященную светлой памяти Владимира Георгиевича Ажажи. Он ушел из жизни в 2018 году.
1: И на 92-м году жизни?
2: На 91-м году жизни, да. И очень интересный тут абзац мне понравился. В 76-77 годах по заказу Генштаба ВМФ возглавил разработку и внедрение первого в СССР научно-исследовательского проекта по уфологии «Гидросферный аспект проблемы НЛО». Ну, то есть серьезные заказчики были.
1: Да,
2: да? Сейчас, вот если на такой выделят деньги, комиссию создадут, то да, скажут, люди скажут, что так, вы с ума
1: бюджет,
2: сошли?
1: Да,
2: с ума
1: да,
2: сошли?
1: Да.
2: А вот люди работали.
1: Да. Ну что, пишите еще 967-103-5533. Игорь, спасибо за ваше комплиментарное сообщение. Мы его тоже прочитали. Статья называется, да, из газеты «Рабочая трибуна» от 23 сентября 90 года. Называется «Контакт. Есть контакт». С некоторых пор с Кларой Маликовой, ведущей сотрудницей одного из ташкентских институтов, творится нечто странное. Какая-то сила тянет ее, архитектора с 20-летним стажем, к чертежной доске и водит рукой. Слушай, Влад.
2: Да.
1: Отлично, скажут читатели, всем бы такое служебное рвение. Не торопитесь. Не дома она чертит. Помимо воли женщины на листе рождаются фантастические картины, карты, фигуры, таинственный алфавит. Сослуживцы посматривают на ее обязательные ежедневные сеансы с недоверием и сочувствием. Но все в один голос утверждают, притворство исключено, так не притворяются. Хотите верьте, хотите нет, говорит Клара, но в меня вселился инопланетянин. Задолго до того, как я стала рисовать, прямо перед экраном домашнего телевизора вдруг возник дымчатый контур человека. Ростом он был чуть больше метра. Хорошо видела ноги, руки, голову. Металлический голос произнес «Здравствуйте!» И человечек исчез. Померещилось? Сначала Клара так и подумала, но сейчас у нее сложилось иное мнение. Мол, тогда шла своего рода настройка на контакт. А теперь общение началось. Женщина временами ощущает в себе присутствие постороннего сознания. Оно становится ее вторым «я», подчиняет волю, подает внутренний голос. Клара объясняет, что гостя зовут Ковиспуль. Со временем...
2: Ковиспуль?
1: Да.
2: Ты правильно ударение ставишь?
1: Не знаю. Нет ударения. Угу. Ковеспуль. Со временем Клара обнаружила в себе способность диагностировать заболевание. Смотрит на человека и как бы срисовывает его с натуры, а Кависпуль...
2: Как?
1: Кависпуль подсказывает, какие части тела надо заштриховать. Здесь гнездится болезнь. В последующем диагноз, как правило, подтверждается. Вот такие удивительные приключения выпали на долю миловидной, серьезной, обремененной семьей женщины. Инопланетная окраска, конечно, уводит их за грань фантастики, но отбросим мистику и признаем, что феномен Клары Маликовой нуждается в изучении. «Изучайте», — соглашается Клара, — «я не против, но только умоляю, отнеситесь серьезно и к рисункам, и к сообщениям, ведь они стали частью моей жизни». «А что? В любом случае стоит серьезно призадуматься». Я внимательно взглянул на рисунки и вдруг неизвестно почему провел рукой над узором, над узорами неведомых миров. Ладонь ощутила мощную волну, словно кто-то плеснул теплой водой. С. Левакин. От редакции. Приписка. Действительно, явление занимательное, но отнюдь не редкое. В газету обратились уже несколько десятков человек, которые уверяют, что им кто-то что-то нашептывает, давит на сознание. И мы, помнится, уже говорили, например, о девушке из Уфы, которая записывает в тетрадку невесть, откуда взявшиеся мысли о мироздании, о типах инопланетных цивилизаций. Прежде люди опасались говорить о подобных слабостях, запросто можно было угодить в психбольницу с диагнозом шизофрении. Таков был подход к проблеме раньше. Сейчас он изменился, появились и гипотезы, объясняющие феномен. Мы собираемся рассказать о них в дальнейших публикациях. Ну что, Влад?
2: Почему тебе захотелось прочитать именно эту статью?
1: Ну, расширяем горизонты. Вот, то есть, надо понять эту психологическую культурную значимость НЛО для позднесоветского человека, при том, что вот до 89 года, судя по тому, что я прочитал в перерыве, эта тема была табуирована в массовой печати.
2: Тоже интересный процесс, да, табуирование или...
1: И параллельно с этим идет создание институтов уфологии, заказы.
2: По заказу военных сил, да?
1: Да, да, да, да.
2: Интересно, что как бы это гласный запрет или негласный? Цензура не пропускает нас за такое в психушку?
1: Ну, я думаю,
2: посадят,
1: когда Влад,
2: говорят,
1: не публиковали, как бы...
2: И почему, интересно, он снимается? Вряд ли было постановление ЦК КПСС, теперь можно писать об НЛО. Да, то есть вдруг какая-то
1: если
2: лавина массовой
1: информации... Если мы запрещаем
2: писать
1: об НЛО...
2: Значит,
1: это же естественная мысль русского человека. Если политики говорят, что все будет в порядке, значит, в порядке не будет. Если о чем-то нельзя говорить, значит, об этом надо говорить. У нас же как бы от противного уже мышление сформировалось там за столетие. Так? Вот.
2: Станислав нам пишет замечательное сообщение.
1: Из Новокузнецка,
2: да. Добрый вечер, Артем и Влад. Удивительно, но кроме моей экспертности в архивности вещей, второй темой, где у меня много наработок, это НЛО. Начиная со старших классов, я каждую неделю покупал по четвергам новый выпуск журнала НЛО. Читал взахлеб, никакая школьная литература меня так не нахлобучивала, как мистика, аномальные места, круги на полях, эксперимент в Роуэлле 47-го года, озеро Титикака, лохнесское чудовище, Несси, снежный человек, контакты с инопланетянами. В общем, я много инопланетской инфы впитал в себя. Еще про шаровые молнии чуть не забыл. А еще я вам новость расскажу. У меня на всем известной электронной барахолке продаются книги, в числе которых есть Пимен Карпов и его роман «Пламень».
1: Знаю, этот роман у меня есть на печати.
2: Так
1: дома.
2: Вот, полтора года он никого не интересовал, а позавчера начался шквальный интерес к нему. И мужской, и женский. Оказывается, Пимен расхайповался в ТикТоке и Рилсах. ТикТок запрещен, да, у нас?
1: Нет.
2: Пишут, что это наш русский Десад. Ага. Вот так живешь, да, и вдруг Пимен Карпов всем нужен.
1: Да. Ну, давай разберем этот момент. Вот все-таки мы читаем статьи перестроечного времени перед развалом Союза. Да? Во-первых, гласность, да, и то, что запрещено, а потом появляется, да, оно становится возбуждающим, да, и необходимым. Но это вот меня больше интересует мировоззренческий сюжет, да, то есть что. Во-первых, люди живут в мире потрясения. То есть в этой же газете рассказаны разные статьи про проблемы уже экономического роста.
2: Рекламируются курсы менеджеров.
1: Рекламируются курсы менеджмента. То есть вообще в психическое поле советского человека, которому, скажем, допустим, он родился там в 50-м году, да, ему уже 40 лет, угу. Он уже сформировался. Да, вдруг целый мир... иной, да, туда врезается. И вместе с этим еще НЛО. Как мне отличить, значит, капиталиста, который открывает курсы менеджмента, от информации о летающих тарелках. Понимаешь, да, они очень рядом стоят.
2: Вот а на, еще на напечатано одной... в одной газете одинаковым шрифтом.
1: Причем это газета, которую ты читаешь, скажем, уже лет 20, допустим, mm-hmm. да, которую ты доверяешь.
2: А советский человек очень доверчив к написанному, потому что существовал Гослит, да, и, соответственно, каждая книга, издававшаяся в Советском Союзе, проходила какую-то комиссию экспертную, ее допускали к печати.
1: А языком-то каким написано? Редакция, следит,
2: специальный все. Корреспондент, здесь ТАСС сообщает, да, и получается, вообще нету внутреннего фильтра на то, чтобы отделить как бы реальное от нереального, да. выдумку от
1: обмана. То есть, когда за тебя всегда решают, что истинно, то в какой-то момент как ты отличишь самостоятельно истинное от ложного, так скажем, да? То есть, тут же целостность мира разрушается.
2: Да, буквально, да, все трещинами начинает идти.
1: Вот, и ты тебе... Ну, то есть, тут вариант два. Либо ты разочаровываешься в официальной этой доктрине, либо ты создаешь... собственное...
2: Тебе надо создать такую реальность, в которой это все не противоречит друг другу. Это довольно странная реальность, в которой все не противоречит друг другу. Буквально все. Да? Там и озеро Титикака, и послание Майя, и пятилетка завершается,
1: ну,
2: очередная.
1: Потом, знаешь, какую книгу я вспомнил? «Земля, населенная демонами» Моники Блэк, которая угу. описывает ФРГ после Второй мировой войны, и как много эзотерического там появляется, всякие мессии, лекари, гадалки.
2: Которые буквально исцеляют людей, которые в свою очередь психосоматически слепые, да, или болезни какие-то у них. Тут приходит мессия, да, какой-то, да, немецкий, и, значит, 100
1: книга,
2: тысяч человек
1: собирается
2: на стадионе. «Земля полная демонов».
1: «Населенная демонов», да. Моника Блэк, очень советую, замечательная книга. Вот. И вот эти... тут про Воронеж я заметил очень много статей. Я загуглил, оказывается, это в позднем Советском Союзе очень известный сюжет. Воронеж, это вот как зона 51, да? А Воронеж ассоциировался у позднесоветского человека, значит, с НЛО.
2: Это что? Же граница казачества, расселение казачества, Воронеж.
1: Это широкое освещение. И в ТАСС публиковало. Ну, то есть, понимаешь, мы уже очень циничный народ. Да, вот наше поколение. Мы уже жили в мире, где было МТВ.
2: Ну и наш нервный смех, мне кажется, это выдает. Потому что человек-то, который покупает эту газету и, например, читает ее в трамвае или в метро, как ты замечательно показал пантомимой, развернув газету на лица соседних
1: людей. Да, я помню
2: еще,
1: когда я ребенком
2: был. Я тоже помню. Ездил я сам в электричке еще в университет, этот «Спорт-экспресс» огромный читал.
1: Почему я не понял, зачем такие огромные газеты-то делать? То есть это «Коммерсант», я помню, огроменный.
2: Ну сделайте журнальчик, да, формата А3 максимум.
1: Просто ты едешь час пик, и ты дочитал страницу, тебе надо перевернуть, и вот начинается это.
2: Сейчас
1: вот
2: нам расскажут, там оборудование специальное у него, значит, вот такой офсет. И человек, который читал эту газету, не смеялся, да, он говорит: о, смотри, Михаил, что происходит-то, смотри, что пишут. То есть, да, можно над этим посмеиваться, но вообще-то в газете напечатано. И это не журнал НЛО, который Станислав покупал в школе, да, это нормальный рабочая трибуна, труд.
1: Тут наравне с новостями, спорта, политики, событиями, судебных дел и так далее. И тут огромные, то есть, ну, целые развороты. Если не развороты, то вот я держу перед собой целую страницу, НЛО выходит из подполья, высота 601, загадки остаются, аномальные явления на ВДНХ.
2: Формата А2,
1: да,
2: замечу.
1: Средь ясного дня у деревни Кананцево, там, да, погода на неделю еще в этом же блоке. То есть страшно себе представить, что происходит, что за психическое расширение получает поздний советский человек и как с этим справиться. И я не случайно вспомнил книгу Моники Блэк, то есть вот эта эзотерика, она в данном случае выполняет функцию сшивания фактически вещей, которые не мэчатся, как ты сказал, да, друг с другом. Рациональная картина мира или устоявшаяся, и нечто туда влетающее со всех сторон, экономической, политической, мистической, религиозной,
2: Юнг в своей книге, посвященной НЛО, как раз об этом пишет. Он говорит, что на удивление НЛО является людям крайне рациональным.
1: Да.
2: В основном в Америке оно являлось либо авиадиспетчером, либо, собственно, пилотом самолетов военных и гражданских. И они вот, как в советской газете, смущаясь об этом всем, рассказывали, докладывали, мол, ну, я же здравомыслящий человек, вы же меня знаете, я вместе с вами там служу, учился и прочее. Ну, вот действительно видел такое, да? И Юнг говорит, что причина одна из, да, если рассматривать НЛО символически, или как знак этой собственной самости потерянной, то только таким образом психика через такую мощную проекцию...
1: Выходит из известного?
2: Пытается достучаться до самого человека, что он слишком рационально живет. Угу. То есть он говорит, это может происходить, механизм проекции, либо через какие-то неприятности, которые с нами происходят, либо через моральное или финансовое банкротство, чтобы человек заметил, что он инфлицирован. Да?
1: Слушай, мне мысль пришла.
2: Давай.
1: Смотри, я просто думаю, вот развал Советского Союза, это все экономическое напряжение, дефицит уже ощущается и так далее. То есть у нас теряется вертикаль власти, то есть у нас теряется вот эта крепкая рука, которая за все отвечает.
2: Не только крепкая, но и как бы своя рука. То есть, что депутаты, действительно выбранные депутаты, да, от народа, и можно там пожаловаться, грубо говоря, как-то управдом друг человека. Вот это пропадает. Угу, понимаешь?
1: Угу. Ну, то есть, короче, контроль и гарантированность. И мне кажется, что НЛО, это же небесные тела, они там являются с неба, как такое всевидящее око, как новый закон, как то есть у меня в психике появляется, значит, неуверенность, да, что завтра будет
2: что
1: неизвестно.
2: Что небо надежно.
1: Что небо надежно, да, что оно защищено. Вот, и в него инопланетяне ввергаются. Инопланетяне не американцы, не фашисты. Они как бы непознанные, да, они вообще инаковые, непонятно, что они с собой несут, и это абсолютно, то есть это как бы боги с неизвестными,
2: с которыми
1: с
2: при этом мы не знаем, как жить, да. Есть замечательный фильм «Район номер 9». Или 13-й район, 13-й, наверное, район, про так. Йоханнесбург, на который спустились, значит, эти пришельцы, висит эта тарелка над городом, и эти пришельцы также в мусорках копаются, они похожи на жуков, и люди просто с ними сосуществуют, то есть как только оно входит с нами в контакт, оно становится обыденным.
1: Мне больше нравится, знаешь, фильм «Прибытие», ты, наверное, его смотрел?
2: Да, конечно.
1: Это великий, я считаю, фильм, мне он очень нравится, просто совершенно потрясающий.
2: Вильнёва.
1: Вильнёва, да. Потому что вот та паника, которая рождается у землян, потому что просто инопланетяне прилетели, висят и ничего не делают. То есть человеку проще принять агрессию от неизвестного,
2: это же тоже про проекцию,
1: чем принять,
2: да?
1: его реальность. Конечно.
2: Что я, пугаясь, да, это значит, я в себе какую-то агрессию не замечаю, или зло, или темноту, и поэтому мне нужно это куда-то наружу. Не то, что нужно, а оно так и происходит психически в партнера, в начальника или в руководство страны.
1: Угу.
2: И тут действительно НЛО появляется как некий такой выход для этой психики, для того, чтобы вообще мочь жить здесь сейчас. Интересно, вот ты про Монику Блэк вспомнил и про немцев, которые переживают крушение нации буквально, да, после поражения во Второй мировой войне.
1: Иллюзии, фантазии.
2: И фантазии, мифологемы и прочее-прочее. Но это же очень рациональная нация. Да? Что мы впервые, к нам приходит, у нас тесная связь с Германией за последние века. Ну, мы все время на немцев ориентировались с их педантизмом, точностью, правильностью. Можно там чеховский какой-нибудь «Дуэль» вспомнить, где есть этот немец, воплощающий добродетель, такую
1: «Дуэль»
2: протестантскую.
1: «Дуэль» вспомнил, господи. Ты читаешь ее сейчас, что ли?
2: Нет, я просто
1: как
2: очень люблю этот рассказ. А ну там вот этот немец
1: был. А я понял,
2: был.
1: Почему ты любишь этот рассказ.
2: Да. Так вот, именно таким рациональным, получается, нациям, как немецкой, как советской, приходят вот такие эзотерические выходы, да, буквально,
1: слушай,
2: чтобы просто
1: это спасительная нация.
2: Сохранить просто рассудок.
1: Да, это спасительная нация.
2: Потому что каким-нибудь филиппинам или австралийским аборигенам эти НЛО даром не нужны.
1: Это правда.
2: Они живут в мире снов, да, буквально в мире сновидений. И Юнг говорит, что если европейский человек расщепил, значит, дневной мир и ночной мир, то, ну, получайте. Это буквально, как это сказать, симптом того, что психика

0: что как бы есть наблюдатели, которые следят за этим всем, и какой бы ужас ни происходил, как бы все в порядке. Все в порядке. Вот.
1: И сталкер, мне кажется, об этом.
0: Да, да, да, да, да, да. То есть какой-то большой, умный, большой брат, да, следит за нами. Слава богу, что он есть.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры портов Одессы и Южной в Одесской области. Они используются для доставки, хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Одессы поражены 5 резервуаров СГСМ, предназначенных для ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Средствами ПВО за сутки сбиты 802 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Магрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки, Уланово, Сумской области, в Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка, Казачий Лопань и Юрченкова. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Митинги против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны возобновились в крупных городах Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. Собравшиеся требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, передает ТАСС. Как заявили ранее РИА Новости, в российских силовых структурах борьба Федорова и Сырского – это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования. Ранее стало известно, что Зеленский за конфликт решил сменить министра обороны. Предполагалось, что им станет глава МВД Игорь Клименко, но он отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку Федорова. Сам Федоров сегодня подверг критике Зеленского за свою отставку и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. Вечером Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности главы Минобороны Украины, передает ТАСС. Новость последних минут. Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило американское командование. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Правительство России поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 30-му году. Это следует из распоряжения Кабмина, передает РИА Новости. Национальная платформа МАКС была официально представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Напомню, сегодня приложение МАКС и ВК, а также Одноклассники и Mail.ru исчезли из Google Play. В компании ВК заявили, что установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС. А в начале июня американская компания Apple без объяснения причин исключила МАКС из своего магазина приложений. Позже из App Store пропали все сервисы ВК. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. «Зенит» и другие клубы российской футбольной премьер-лиги, а также саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Фут Меркато». Сумма потенциала

0: Потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. Монако готов отпустить Головина, который выступает за моногасков с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из Локомотива в Краснодар, сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 2030 года. Краснодар заплатит Локомотиву за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Фиксированная часть 7 миллионов 300 тысяч, еще 1 миллион – а бонусные выплаты. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в Краснодар. Клубы континентальной хоккейной лиги провели серию громких трансферов. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Омский «Авангард» официально объявил о переходе вратаря ЦСКА Ивана Просветова. Односторонний контракт с 27-летним голкипером рассчитан до мая 2027 года. В рамках обмена армейцы получили денежную компенсацию и 18-летнего нападающего Максима Склокина. Напомню, Просветов имеет опыт выступлений в национальной хоккейной лиге, а в прошлом сезоне КХЛ провел за столичный клуб 38 матчей в регулярном чемпионате. Параллельно состав екатеринбургского автомобилиста пополнил нападающий Александр Барабанов. Двухлетнее соглашение с хоккеистом будет действовать до лета 2028 года. Ранее форвард выступал за Акбарс, где в минувшем сезоне набрал более 50 очков в регулярном чемпионате. Ну а сам казанский клуб объявил о потерях. Команда официально покидает нападающий Дмитрий Яшкин. Стороны решили не продлевать соглашение. По предварительной информации, форвард продолжит карьеру в китайском клубе «Шанхай Дрэгонс».
0: Международный олимпийский комитет не намерен менять свое решение о снятии ограничений с российских спортсменов. Напомню, после того, как МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил все прошлые рекомендации по допуску россиян и белорусов, 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международной федерации, которые допустили российских и белорусских спортсменов. Инициатором обращения выступила Эстония. Международный олимпийский комитет должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, сообщили в организации. Новости тенниса. На этой неделе продолжаются несколько турниров. Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в 1/4 на турнире ATP 250 в Бостоне. Посеянный под первым номером, Рублев сегодня победил Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта.
2: Еще пишут. Вот, например, Лара написала. В советское время, около 90-х годов, много было публикаций в газетах про НЛО. Я тоже вырезал заметки. У нас был такой холм, или овощехранилище, или бомбоубежище, не знаю. Тоже, кстати, интересно, да, такое. То ли овощехранилище, то ли бомбоубежище. Не знаю, мы туда забирались, смотрели в небо, ждали НЛО. Но лет 10 назад одна знакомая рассказывала, живущая в деревне, в детстве, то есть больше 30 лет назад, видела нечто огромное в форме тарелки в небе, довольно не очень-то высоко, но она это запомнила на всю жизнь. Такой ужас в ее рассказе я не сомневаюсь. Максим из Смоленска. В 2018 году в августе ночью в поле, в 5 километрах от ближайшей деревни, довольно точно, да?
3: Ну, про НЛО все очень точно написано.
2: Были на охоте.
3: Это поле... квантовой физики говорят, ну то ли был, то да, ли да, не да. было, когда вишен лодом все конкретно.
2: Поле около 100 гектаров, вот тоже человек из другой эпохи, да, ну примерно 100 гектаров поле. Поле стало озаряться белым светом, как будто приближается авто с хорошим светом, но авто там в принципе быть никак не может. Оглядывались до тех пор, пока до нас не дошло, что свет сверху. Увидев две приближающиеся точки, некоторые люди стали метаться, стараясь спрятаться в закрытом авто, безуспешно дергая двери. Я стоял и вспоминал, что на свет нельзя смотреть, а то похитят. Но свет был завораживающий. Приблизившись к нам, на неопределенное расстояние, эти две точки, немного повисев над нами, медленно исчезли, затерявшись между звезд.
3: Слушай, я что подумал-то? я, конечно, могу только предполагать или там основывать свое представление о позднесоветском времени по артефактам, да, того времени, но я думаю, что общее ощущение людей, которые вот в то время жили, было ощущение, что мы живем в какое-то вот в какое-то время, да.
0: Сейчас?
3: Тогда, угу. Да, какое-то странное время, и я думаю, что вот эти новости об НЛО, это же новости, угу. Новости, это не...
0: Старости.
3: Не старости, да. А, доказательство того, что вот небо посылает нам знаки, что это действительно время...
0: Перемен.
3: Время перемен особенное, и нас видят. А еще, конечно, если я дальше по Юнгу подумать, это может быть не только какой-то вот спаситель, а это может быть и теневая какая-то такая вещь, да, вытесненная в небо. Это ж вот по Юнгу, это же как бы бессознательное, которое врывается в сознание через эти образы недошифруемые.
0: Причем образы супертехнологичные, да. Да? Это не божественные какие-то знамения, это не небеса развергаются, и это говорит о нашей эре, буквально, да? И, ну, и на секундочку, у Юнга во всех этих работах красной линии проходит то, что, ребята, ничего тот факт, что мы живем в эпоху перемен. Закончился тот самый эон рыб, да, начинается эон водолея, у них там примерно 2000 лет шаг, и 2000 лет назад был Иисус Христос и появление этого мира, который, вот, значит, был главной такой струной осевой, предыдущего да. эона, осевой было достижение просветления через страдания. Ну и, собственно, мы можем кучу примеров за последние 2000 лет привести того, каким образом это реализовывалось. А в эру Водолея, соответственно, уже другая струна, которая говорит о том, что все синхронизируется, размывается грань между наукой и всеми...
3: Между человеком и машиной.
0: Между человеком и машиной, и между наукой и фантазиями. Да, да, и, в общем, да. Интуиция становится важнее, чем какие-то, вот, что расклад. Я назвал, hard skills.
3: Угу.
0: Да, и с этим тоже может быть связано. Вот это рассеивание внимания... человека советского ли, или любого другого технологического, для которого машина — это то, что можно подчинить себе, вот, трактор собрать, да, а тут появляются вообще-то волшебные какие-то вещи, компьютеры. Давай.
3: Смотри, машины, в которых живет рабочий позднесоветский, они обычно какой формы? Это большие...
0: Механизмы.
3: Механизмы. Это экскаваторы, огромные всякие. Вот есть машины, знаешь, которые там кимберлитовые
0: трансформеры
3: трубки.
0: Трансформеры
3: такие. Это чудовищного размера машины, на самом деле, бывают. Это заводы с трубами. А что такое летающая тарелка? Она, во-первых, изящная, она,
0: да?
3: изящная. Она круглая. Это мандала, это круг. Это абсолютно гармония. Она светится. Она
0: говорят,
3: светится.
0: Похоже.
3: Да, камни гладкая. То есть полная противоположность всего такого технологического, нечеловеческого. Понимаешь, тарелка, круг, это идеально, это
0: да?
3: природная форма. А вот эти, ну, экскаватор просто возьми по себе, это неприродная форма. Внешне, как он выглядит, угу. да? Вот этот ковш, а еще всякие машины, знаешь, с огромными пилами. Ну, вот просто...
0: Не бионические,
3: да. А тарелка очень бионическая в этом смысле. То есть людям являются еще вот человечки без головы. Ну, это вообще архетипически можно разобрать, да, в виде бугра, какие-то светящиеся образы, они все такие какие-то плавные, облегающие, струящиеся, текущие, стремительные. Машины же, наоборот, они тяжелые, они громкие, шумные, они не производят свет, они его как бы в себя, наоборот, впитывают.
0: Можно вспомнить,
3: противоположность.
0: Например, советскую фантастику, да, какой-нибудь фильм про Алису. К слову, да, как там все красиво в этом будущем, все из стекла, летящее, зелено.
3: Там потрясающе.
0: То есть мир вот этот планетных путешествий, мир, соответственно, космоса.
3: Межпланетных,
0: да,
3: Влад.
0: Межпланетных, да, путешествий космических каких-то. Это все очень похоже на города-сады какого-нибудь Бакминстера Фуллера. Это все... вот такое...
3: Сады Семирамиды такие.
0: Это, знаешь, вот иногда пишут нам люди, идите на завод работайте. Там нет заводов в будущем, да, то есть получается подсознательное желание советского человека, чтобы не было вот этих заводов
3: да.
0: огромных, да, не было всех этих шахт. Да, вкалывают роботы, а не человек, да, а человек, как в греческом буквально раю, он заседает на симпозиумах, разговаривает с друзьями,
3: изучает.
0: Занимается своим телом, изучает, да, там, океанологи какие-то, те
3: да.
0: же герои Стругацких.
3: папа, Алиса, работает инопланетным зоологом.
2: И он международный зоопарк собирает, да? Межпланетный зоопарк, межпланетный галактический. Зоопарк, да. Какие-нибудь герои Стругацких, тоже Максим Камерер, он тоже такой гуманитарий, он физик, да, он биолог, он как бы...
3: Люди занимаются своими фантазиями, да, своими интересами.
2: Такие Жаки,
3: да,
2: Ивы Кусто. Они сплошные. Ее, кстати, очень любили в Советском Союзе.
3: От животного труда. Угу. Слушай, я бы хотел, вот, ну, что мы все... Статья, например. Из «Комсомольской правды» 25 июня 1989 года называется «Не верь глазам своим. Заявка на сенсацию». Ты слушаешь?
2: Да.
3: В Харовске. Еще что хочу сказать, география невероятная. Вот сейчас новости послушаешь, там, ну что, сколько вы городов в новостях услышите? Если мы не берем поля сражений, где какие-то пункты населенные упоминаются, в основном Москва, Петербург, там, Казань, ну, крупные города, да? Здесь же география, причем это не просто, про, не только про НЛО, вот мы с Владом еще полистали вот эти газеты, тут география и таких населенных пунктов даже не слышали никак. Угу. Харовск, знаешь, где находится? Я не знаю.
2: Нет.
3: А люди там жили, работали. В Харовске ожидается нашествие инопланетян. Поговаривают, что оно состоится 26 июня. Есть и другие мнения. Наверное, тут смогли бы сказать свое веское слово специалисты по аномальным атмосферным явлениям. Но ученые люди в Харовск не едут, хотя эти самые явления наблюдаются здесь с конца апреля. Из письма А. Головацкой. 24 апреля около 11 часов вечера многие жители нашего города наблюдали необычное явление. Видели его и мы с дочерью, а также Е.Р. Панов, С.А. Беляев и другие. Дочь увидела в окне необычный свет и сказала об этом мне. Мы видели в небе пламя золотистого, а потом малинового цвета. Из пламени летели искры наподобие фейерверка. Потом далеко и высоко в небе я увидела серебристый предмет, который несся на большой скорости, оставляя след, как у реактивного самолета, но все же не похожий. Предмет летел на север, но внезапно он повернул в противоположную сторону, я увидел его корпус, длинный, серебристый, четырехгранный. Он, от него пошел светлый луч, и я, как на рентгене, увидела внутри корпуса четырех существ, высокого роста, похожих на людей в темном. Двое быстро бежали в хвост, а двое других вначале сидели, а потом тоже быстро встали и побежали. От неожиданности я отскочил от окна, потом вернулся. Предмет уже висел напротив нашего дома, в метре над крышей детского сада. Длина корпуса была примерно 12 метров.
2: Примерно 12 метров.
3: От него вниз на деревья шли два луча. Я снова отскочил от окна. Как взлетел предмет, я не видел. А дочь, когда увидела малиновый свет, побежала на улицу. Думала, что увидит больше, чем из квартиры. Но пока добежала, успела только увидеть, как предмет улетел в сторону Вологды. Житель Харовска В. Прудников обнаружил в лесу возле дороги неизвестную конструкцию, похожую на гигантский гриб. За сотню метров до этого у Вадима безо всякой причины заглох мотор автомобиля, а потом снова завелся. Несколько харовских рыбаков видели висящий над ними в ночном небе большой светящийся шар. Есть и другие сведения. Различные аномальные явления наблюдали в Харовске не раз. Впрочем, как и в Вологде, сям же. Кстати, описание А. Головацкой очень напоминает феномен, виденный в тот же самый день в час жителями Череповца. Есть над чем задуматься. Но не едут в Харовск специалисты по неопознанным летающим объектам. Зато 6 июня в 14 часов 30 минут здесь, возможно, побывали инопланетяне. Об этом феномене мы вчера опубликовали информацию ТАСС. Большой луг в пригороде Харовска, прошлогодние стажки, огородные грядки, линии электропередач вдоль и поперек поля, которая спускается от деревни Кананцево к реке Кубени. Ничем не выдающийся пейзаж. Вот здесь приземлился первый шар, говорит Сережа Беляевский, а Марина Ширяева согласно кивает головой. Мы стоим на том самом месте, где, по словам ребят, ступила на нашу землю нога инопланетянина. В тот день они возвращались в обеденное время с реки. Мальчишки и девчонки, живущие в Харовске, на соседних улицах, возраст от 3 до 6 класса, по дороге приметили в синем безоблачном небе на деревне Кананцево воздушный змей. Поглядим, предложил кто-то.
2: Я не понимаю, почему нету карты контактов на постсоветском пространстве. Влад... Чтобы открываешь сайт, там, значит, все эти поля, лужки, вот Харовск, да, Вологодской области и многие-многие другие места, и что прям вот смотришь.
3: Я знаю, что хочу сказать.
2: Что?
3: Не знаю, как тебе, но если бы все новости заменить на подобные новости, я не уверен, что эта реальность бы изменилась.
2: Это однозначно. Она, возможно, улучшилась бы.
3: Не знаю, но, в принципе, то есть, почему это не новость, например? Вот тебе рассказывают, где-то там упала ракета на куда-то, или там вот тут был, не знаю, там снегопад невероятной интенсивности, или вот здесь была, ну, что там в новостях передают, да? Ну, если бы все новости были такого же рода, как бы моя жизнь, там, человека, живущего, скажем, в Петрозаводске, критически изменилась бы?
2: Это хороший вопрос. Уйдем на рекламу.
4: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитание души.
2: Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры постоянных общений. И несмотря на огромные технические возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить каждый внутри себя. Нам надо научиться общему языку. Это первое. Легко иметь общий язык со своими единомышленниками. Ну, правда, сейчас мало, по сути дела, единомышленников, но это не трудно. Надо научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они другие. Совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. Ведь, боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, мы бы просто не выжили как биологическая единица. Мы живем, потому что мы разные.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
3: Влад, мы какой-то итог сможем подвести? Мне кажется, мы сегодня неплохо обсудили. Вот, правда, мало успели почитать, потому что, например, статью припарковались, очевидцы утверждают, НЛО приземлялось в Воронеже. Мы не прочитали.
4: Не прочитали.
3: Да.
4: Сергей пишет. Мне кажется, еще есть некоторая эксклюзивность в историях с НЛО. Люди пытаются в рамках социально-одобрительного нарратива как бы обозначить себя одновременно не таким, как все, и сбить тревогу, разгоняя ее одновременно. То есть в итоге супернейтральная позиция, я не такой, как все, что-то особенное понимаю, это же дает успокоение, мол, ясно, что происходит. С другой стороны, принимается факт наличия некой силы, абсолютно неконтролируемой, а значит, опасной. Мне кажется, Сергей, вы проецируете, потому что, вот, например, интервью с этими доярками, или, как он называется, эта должность, не охранник, а сторож, у которого папиросы кончились. Мне не кажется, что это про эксклюзивность история. Более того, эти же интервью берутся, эти статьи пишутся. И, ну, это как представить эксклюзивность в случае, если Христос, значит, пришел к Савлу и говорит, я Христос, да? И, значит, Павел такой всем ходит, рассказывает, смотрите, он ко мне пришел. Нет, если мы становимся свидетелями чего-то огромного и непонятного, мы обычно свидетельствуем об этом.
3: Хотел бы прочитать маленький еще отрывок из статьи. Мне кажется, она замечательная. Жаль, что мы ее не успели. Называется «Осторожные инопланетяне». Лида такой. Юрий Григорьевич Пономаренко не жаждал славы. Работал инженером в колхозе «Победа» Криничанского района на Днепропетровщине. Потом стал арендатором. Вместе с другими колхозниками взял на откорм бычков. Жил в селе Житловка, что недалеко от центральной усадьбы колхоза. И не тужил. И надо же такому было случиться. Проговорился.
4: Проговорился?
3: Нет теперь у арендатора покоя. Одни над ним откровенно смеются, другие пристают с надоевшими расспросами. И не рад уже Пономаренко шумной известности, но избавиться от нее никак не удается. Не каждому же так везет собственными глазами видеть летающую тарелку. Дело было 30 апреля ночью, рассказывает в конец измученный очевидец.
4: Как
3: раз моя очередь была присматривать за скотиной. После 11 вечера решил съездить на своем москвиче домой поужинать. Остановился возле двора. Вот тут и заметил необычно. Сначала увидел странное свечение над лесополосой. На пожар не похоже. Световое пятно двигалось на высоте 1,5-2 метров. Потом остановилось, у меня дух захватило. Первое, что подумал, никто ведь не поверит потом. Но только не один был. Соседи подбежали. Они и предложили подъехать ближе к НЛО. Сели мы в мой москвич, начали приближаться. Свечение диск казалось очень ярким. Даже лучи автомобильных фар на его фоне блекли. Над НЛО мигали огни синего, красного и какого-то необычного цвета. Не то фиолетового, этого, не то зеленого. Когда до тарелки осталось 100 метров, она поднялась, по бокам появились 2 огненных луча. Понемногу тарелка набрала скорость и пропала. Все маневры она производила в полной тишине. Наблюдали мы ее где-то 20 минут. Почему не сообщил сразу обо всем ученым, не привлек внимания общественности? Да меня сейчас, когда об НЛО всерьез заговорили, насмех поднимают. А тогда вообще за сумасшедшего посчитали бы. Сплошные хлопоты с этими инопланетянами. Я и детям велел молчать.
4: Сплошные хлопоты. Мне кажется...
3: Какая мужик хороший. Вот
4: москвич,
3: дорогой
4: да?
3: Юрий Григорьевич Пономаренко, если вы нас слышите, пусть и, может быть, с запозданием в 35 лет, примите нашу поддержку.
4: Это правда.
3: Да.
4: Одни хлопоты с ними. И вот эфир сегодня такой получился.
3: Удивительно.
4: Непонятный.
3: Да, по-моему, очень даже понятный.
4: Понятный, да?
3: Да. Если видите НЛО, да, что надо сделать в первую очередь? Во-первых, нужно... послушать нашу эту радиопередачу.
4: Да.
3: Хотя, если вы уже слушаете уже... А во-вторых, нужно задать вопрос, а почему я вижу НЛО? А что мне сообщает мое... Почему вы увидели, а не Евгений Павлович соседнего подъезда? Вы же увидели, да? Значит, это какой-то знак вам. И даже если это не НЛО, а видение, вообще не важно что. То есть у вас какой-то контакт произошел, а контакт бывает только с кем? С самим собой.
4: С контактером.
3: С самим собой контакт. Так что, дорогие мои, спасибо вам за внимание и не отворачивайтесь от знаков бытия. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наши телеграм-каналы «Говорящий тростник» и «Влада, будь сложнее, берегите себя».
4: До свидания.
3: Хотя бы.
1: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Хуснуллин в ходе беседы с главой государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России.
2: Оно строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
0: Хуснуллин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Хуснуллин назвал эту трассу историческим направлением. Российские военные добрались до окрестности Славянска в ДНР и начали заходить в город. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части Донецкой Народной Республики. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве. По данным Минобороны России, был поражен склад БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1» по сборке и хранению ударных беспилотников большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100». На складе также хранились комплектующие для беспилотников различных модификаций. Кроме того, ночью были нанесены удары по объектам инфраструктуры портов Одессы Южной в Одесской области, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Взрывы прогремели в Сумах и Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, в Кривом Роге Днепропетровской области, в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим западникам больше не приезжать в Киев. Дипломат прокомментировала вчерашний визит фон дер Ляйен в Киев, сообщала, что ей пришлось прервать общение с журналистами и укрыться в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Западникам надо усвоить, киевские каникулы закончились, заявила Захарова, передает РИА Новости. 3 взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Ранее американское военное командование сообщило, что вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану. Напомню, на прошлой неделе Соединенные Штаты возобновили атаки в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Добавлю, сегодня власти Катара опровергли сообщение о намерении присоединиться к военным действиям против Ирана. Предстоящее обращение Дональда Трампа к нации будет посвящено защите выборов в США и предполагаемому иностранному вмешательству в процесс голосования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. По данным телеканала CBS, Трамп намерен заявить о новых фактах вмешательства Китая в американские выборы. Ранее президент США анонсировал свое выступление, но не назвал тему. Еще в Белом доме сообщили о планах Трампа на воскресенье. Президент Соединенных Штатов будет присутствовать на финале чемпионата мира по футболу футболу Испания-Аргентина на стадионе в Нью-Джерси. Кроме того, американский лидер даст прием в честь ФИФА Международной федерации футбола в Нью-Йорке. Трамп будет принимать гостей в своем небоскребе Трамп Тауэр на Манхэттене. Антициклон, который принесет теплую погоду в столичный регион, имеет ресурс только на трое суток, сообщили в гидрометцентре. С пятницы по воскресенье обойдется без осадков, при этом суточный ход температуры будет большим. Ночи останутся бодрящими для лета, а днем будет хороший прогрев, отметили синоптики. Так, предстоящую ночью температура воздуха в Москве составит около 8-10 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 23. В субботу будет уже до 27 градусов. В воскресенье до плюс 29. Небольшие дожди вернутся в начале следующей недели. Днем в столице будет до 27 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 15, в Петербурге, по данным центра Фобос, завтра без осадков 23-25 градусов.

тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Аудиосторис.
2: До XIX века феномен лунатизма рассматривался преимущественно сквозь призму мистического объяснения. Например, существовало поверье, что во время сна душа покидает тело, и внезапное пробуждение может стать причиной смерти человека. Сегодня медицина отказалась от термина «лунатизм», заменяя его понятием «сомнамбулизм». Это нарушение сна проявляется в глубокую фазу отдыха, когда человек совершает бессознательные действия и не сохраняет воспоминаний об этом после пробуждения. Эту особенность отмечают как у взрослых, так и у детей. Однако чаще всего сомнамбулизм встречается именно у младших возрастных групп. Обычно проблема исчезает с наступлением подросткового возраста. Причины возникновения сомнамбулизма окончательно не выяснены. Однако факторами риска считаются недостаток сна, стрессы, нарушение режима отдыха и повышение температуры тела. Существует также связь с наследственностью. Исследование показало, что вероятность проявления заболевания увеличивалась втрое, если один родитель сталкивался с таким расстройством, и достигала 7 раз, если оба родителя имели склонность к нему. Иногда возникает соблазн немедленно разбудить человека, замеченного в состоянии сомнамбулизма. Однако такое решение не всегда оправдано. Резкое пробуждение равносильно мгновенному извлечению человека из глубокого погружения в сон. Такая ситуация сопровождается растерянностью и тревогой. Человек может потерять ориентировку, попытаться убежать или нанести случайный удар тому, кто его будет. Таким образом, главная угроза связана не с мистическими аспектами, а с возможным травматизмом из-за дезориентации и путаницы в сознании.
1: Аудиосторис.
3: Орлятам учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: учатся летать. Будь остревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Маяк.

0: GeoStories.
1: Геоинженерия всерьез рассматривается как инструмент противодействия климатическим изменениям. Наибольшей популярностью пользуется метод управления солнечной радиацией, который предполагает распространение серного аэрозоля в атмосфере, чтобы отразить солнечный свет и снизить температуру Земли. Чтобы добиться эффекта, ежегодно потребуется выпускать в стратосферу не менее 10 миллионов тонн этого вещества вплоть до 2069 года. Подобная практика несет риски, хотя сценарий нового ледникового периода учеными пока не предвидится. Возможно возникновение неравномерного распределения температур по планете, чрезмерное охлаждение в тропической зоне и аномальное потепление в полярных областях. Неправильные решения специалистов, внедрение недостаточно проверенных технологий могут привести к серьезным непредвиденным последствиям. Исследователи подчеркивают возможность падения урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чего многие жители планеты окажутся на грани голода. Помимо прочего, использование аэрозольных препаратов способно провоцировать появление сильных штормов и снижать общее разнообразие флоры и фауны.
0: Аудио сторис.

как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле, как ни ряди разлука дольше.

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал.

провожают пароход. Совсем не так, как поезда. Вода, вода.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с особым, очень интересным типом склонения. Поможет погрузиться в эту тему нам программа Сергея Стилавина и его друзья. Вот что сказал гость этой программы.
2: Наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, можно имитировать работу русской печи, да, в те же самые горшки положить продукты, но по вкусу оно все равно будет отличаться от того, что приготовлено в русской печи.
1: Нас интересует слово «печь» в разных формах. Что мы услышали? Работа печи, из печи, в русской печи. Правильно ли это? Ответ неоднозначный. Что-то правильно, а что-то нет. Дело в том, что слово «печь» в единственном числе имеет ударение на корне, а во множественном – на окончании. Тогда, получается, нужно говорить «печи». Но не все так просто. В родительном падеже «да». Ударение ставим на первый слог. Работа чего? Печи. Из чего? Из печи. А вот в предложном падеже, но только с предлогами «в» и «на» ударение меняется. То есть «о печи», но «в печи» и «на печи». Сложно, согласна, но тем приятнее, что Сергей Стилавин все это знает.
3: Дорогие друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение.
1: Все верно. 3 из 3. День печи, от печи, но на печи. Я считаю, это джекпот. И все 5 мира отправляются в дневник Сергея Стилавина. И мы переходим к следующему примеру вместе с Любовью Гогиной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И по поводу бровей и глаз. Часто говорят «глаза – зеркало души».
1: По поводу бровей – неверно. И здесь все то же самое. В единственном числе ударяем только корень слова. По поводу брови – нет брови, говорим о брови. И только предложный падеж с предлогом «на» имеет другое ударение – на брови. Ну а мы переходим к следующему примеру. И сейчас мы убедимся, что существительные этого типа склонения могут вызывать затруднения не только в единственном числе, но и во множественном. Вот пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ануш Гаспарян. Я могу сказать, что испытала чувство гордости за Маргариту.
5: Возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» в множественное число. Как ты думаешь?
6: Ну, на последнюю, ой, букву. Сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
5: Да, веера. Веера, лорнеты, трости.
7: Поэтому, да. Вееры, вот если еще раз...
5: Веера, дорогая моя гостья. Все-таки да, веера, не вееры. 80 раз я смотрела. Это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не. Это прямо нюанс. Это я даже тебя не пытаюсь обучать.
7: Хорошо.
5: Нет, просто есть специальные термины, вот этот договора, это могут бухгалтеры говорить. А веера, тут нету даже вариантов. Только на «а» ставится.
1: И

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 802 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск Днепр за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов, Запорожской области, Ингулец, Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам инфраструктуры в портах Одессы и Южной в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. По данным Минобороны, в порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз, который шел в порт Черноморск. Он доставлял грузы для украинских войск. Также был поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Взрывы прогремели в Сумах и Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Днепропетровске, в Кривом Роге и Днепропетровской области, а также подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате прилета украинского снаряда в поселке Красное Ярого в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Ранее сегодня поступала информация о нескольких мирных жителях, пострадавших в Белгородской области от ударов беспилотников ВСУ. Митинги против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны возобновились в крупных городах Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. Собравшиеся также требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, передает ТАСС. Как заявили ранее РИА Новости в российских силовых структурах, борьба Федорова и Сырского – это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования. Ранее стало известно, что Зеленский за конфликт решил сменить министра обороны. Федоров сегодня подверг критике Зеленского за свою отставку и Сырского за коррупцию и другие проблемы в украинской армии. Вечером Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности главы Минобороны Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал артистов не лезть в политику, а заниматься своим делом и радовать людей. Об этом белорусский лидер заявил на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает ТАСС. Франция столкнулась с рекордным числом лесных пожаров с конца Второй мировой войны. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе посещения коммуны Фонтебло под Парижем, где горит более 2000 гектаров леса. Пожарные считают, что на ликвидацию огня может уйти несколько недель. Причиной лесных пожаров во Франции стала аномальная жара. Из-за жары Министерство сельского хозяйства Франции ожидает снижения урожая пшеницы и других зерновых. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в пятницу также без осадков, 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. В индивидуальной программе выступит Ильтирякова Борисова Ковшова. В групповых упражнениях Россию представит Борикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Тем временем Международный союз конькобежцев утвердил официальную форму заявки для возвращения российских и белорусских спортсменов. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Для участия в турнирах в нейтральном статусе атлеты и их персонал обязаны подписать специальную анкету. Документ содержит жесткий перечень обязательств. Подписью заявитель подтверждает, что согласен выступать строго без национального флага, гимна, экипировки и любой другой государственной символики. Также правилами категорически запрещено использовать спортивные мероприятия для политических заявлений. Помимо этого, спортсмены дают согласие на проведение комплексных проверок. Оценивать их соответствие критериям допуска будут представители Международного союза и специальное подразделение по честной игре. Обязательным пунктом является строгое соблюдение кодекса этики, а также всех антидопинговых регламентов Всемирного агентства и

0: международного тестового ведомства. Утвержденная процедура предусматривает и санкции в случае нарушения правил или предоставления недостоверных данных. Международная организация имеет право незамедлительно отозвать нейтральный статус как у самого фигуриста, так и у сопровождающих специалистов. Отмечу, что в четверг нейтральный статус ICU присвоен 8 спортсменам, включая Аделию Петросяну, Алину Горбачеву и Анну Фролову.
1: Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеский матч с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Новости хоккея. Сезонный турнир Кубка Первых пройдет в рамках Континентальной хоккейной лиги. Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В нем примут участие 6 старейших клубов страны. Московский «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», Нижегородская «Торпеда», Екатеринбургский «Автомобилист» и «СКА». В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. А победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. В завершение о теннисе. Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный россиянин нанес поражение Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта.
2: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать.

0: Audio Stories.
1: Космос никогда не остается пустым пространством. С помощью качественных телескопов можно наблюдать дальние звезды или газовые скопления. Однако иногда встречаются участки, закрытые темными пятнами, которые создают иллюзию абсолютной пустоты. Эти области заняты холодными газовыми облаками, в которых зарождаются новые звезды. Звезда изначально никак не заявляет о своем существовании. Лишь когда наступает подходящий момент, молодая звезда испускает струю горячих газов, которая выглядит как тонкий луч. Темное пятно превращается в обширное облако горячей плазмы, будто звезда расчищает территорию для своей будущей жизни. Наблюдать за этим процессом особенно зрелищно на расстоянии. Впрочем, рождение рядом звезды, массой в 10-15 раз превышающей массу нашего Солнца, привело бы к разрушению Солнечной системы.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: На псевдонаучных ресурсах иногда встречается утверждение, что материя, которая формирует окружающий мир и человека, почти целиком состоит из пустоты. На 99%. Обоснование строится следующим образом. Диаметр атома составляет приблизительно 1 ангстром. Это 10 в минус 10 степени. Тогда как размеры ядра меньше примерно в 100 тысяч раз. Значит, атом практически пустой. Такое заключение могло бы иметь смысл, если бы школьная планетарная модель атома, предложенная еще Нильсом Бором в 1913 году, оставалась актуальной. Но сегодня квантовая механика рассматривает атом как область пространства, насыщенную вероятностью нахождения электронов, своего рода туманное электронное облако. Таким образом, никакой пустоты в структуре вещества нет. В каждой точке атомного объема существует определенная вероятность обнаружения электрона.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Ребенок – это возрожденное новое бытие. Дети – народ, действующий в истине. Тот, кто пришел в земную жизнь со своей истиной и импульсом утверждения нового бытия, тот с детства начинает упражнять себя, набирает опыт. А мы в этом видим нарушение нашего порядка. Потому это своеволие, балагурство. И ищем пути, чтобы ребенок не шалил. Какими бы они внешне ни выглядели, пути эти будут авторитарными, пресекающими, принудительными, запретительными и, конечно же, конфликтными. Если мировому сообществу родителей, а также всем воспитателям и учителям удалось бы избавить детей от шалости и погрузить их в дела спокойные и благоразумные, мир потерял бы будущих двигателей прогресса, жизнь с помощью таких воспитанных детей стала бы замедленной, заторможенной, застойной и скучной.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Studio Stories.
1: В апреле 2015 года ученые-геологи из Оксфордского университета выдвинули гипотезу, согласно которой концентрация урана в центре Земли немного превышает предыдущие оценки, всего лишь на несколько миллиардных долей. Эта версия способна объяснить изменение температуры внутри земной коры, поскольку уран служит природным источником теплового излучения. Однако средства массовой информации начали активно распространять сенсационные утверждения, будто ядро Земли буквально заполнено радиоактивным ураном. Земное ядро – это сфера диаметром около 7000 километров, которая преимущественно состоит из железа и никеля, а также включает небольшие примеси легких элементов вроде кремния, серы и углерода. Уран там действительно имеется, однако его количество крайне незначительно.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады терробороны, а также формированием мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии. Бои прошли в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Рыжовка, Могрица и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования мотопехотной бригады и бригады Национальной гвардии в районах Юрченково, Захаровки и Казачьей Лопани. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
0: Также в военном ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» за сутки атаковали формирование 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Пески, Радьковские, Подлиман, Студенок, Харьковской области, Волчий Яр, Маяки, Светогорск, Щурово, Донецкой Народной Республики. Противник в зоне действия «Запада» потерял 215 боевиков, также ликвидировано 2 бронемашины, 20 автомобилей. И 4 пушки. Американские военные 5-ю ночь подряд бомбят Иран. О новой волне атак сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит заявила, что Соединенные Штаты могут ударить по Ирану в любой точке в любое время, поскольку оборонительный потенциал страны практически уничтожен, в том числе благодаря операции «Эпическая ярость». Она также отказалась признавать вину американских военных в ударе по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого стали 175 человек, включая 168 учениц. По словам Левит, президент уверен, что американские военные никогда не делают мишенью мирных жителей и детей. Пресс-секретарь не стала комментировать расследование Sky News, посвященное этой атаке. Левит сослалась на то, что не читала его материалы и направила журналистов за ответами в Пентагон. Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что ипотека под 6% пользуется спросом среди россиян и население за нее гарантированно платит. Глава государства назвал семейную ипотеку надежным инструментом.
3: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
4: Ну, это самый надежный инструмент, да? Там да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то. Не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
0: Также в ходе встречи с вице-премьером президент отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют от 15 до 16 триллионов рублей в год. Уполномоченный по правам человека в России провела встречу с инициативной группой родственников пленных российских бойцов из Донбасса. Вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым и коллегой из ДНР Дарьей Морозовой Яна Лантратова выслушала женщин, представляющих интересы десятков семей, чьи близкие уже долгое время находятся в украинском плену. Омбудсмен заявила о детальной проработке возможностей для скорейшего возвращения бойцов, в том числе в рамках ближайших обменных процессов. Лантратова подчеркнула, что работа не прекратится, пока каждый защитник не вернется домой. В Киеве и других городах Украины возобновились митинги в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Участники акции вышли на улицы с картонными плакатами, требуя отставки главкома ВСУ Александра Сырского и скандируя «Сырский прочь». Волна протестов началась утром в четверг. Акции прошли во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье и десятки других городов. Поводом для недовольства стало решение Зеленского сменить правительство. Верховная Рада уже утвердила 16 новых министров, однако кресла глав МИД и Минобороны пока остаются вакантными. Новым премьер-министром стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, которого называют соратником Тимура Мидича, ключевого фигуранта коррупционного дела в энергетике и человека, близкого Зеленскому. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковых культур – вишни, черешни, персиков, абрикосов и слив от пяти турецких экспортеров. Решение принято из-за систематического выявления карантинных объектов для стран Евразийского экономического союза в продукции, поступающей из Турции. Ограничения затронут только тех поставщиков, в чьих партиях неоднократно находили опасные организмы, отметили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу 17 июля без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25 градусов. В Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

спрошу у вас, я слышу, нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Аудиосторис.
1: Физики предложили множество увлекательных концепций, пытаясь описать устройство Вселенной. Одна из них утверждает, что Вселенная заключена внутри гигантской черной дыры, которая называется коллапсар. Идея имеет свое обоснование. Масса наблюдаемой части Вселенной, известной как метагалактика, оценивается примерно в 10 в 53 степени килограммов, а ее радиус достигает 46 миллиардов световых лет. Теперь, допустим, существование черной дыры той же массы. Тогда ее размер составил бы ровно те же самые 46 миллиардов световых лет. Физик-теоретик индийского происхождения Радж Патрия и британский математик Ирвин Гуд высказали предположение, что сама Вселенная представляет собой сверхмассивный коллапсар. Ведь черная дыра – это участок пространства-времени, откуда невозможно вырваться ни одному объекту, включая свет. Свет не может выбраться из Вселенной, следовательно, Вселенная находится внутри черной дыры. Кроме того, в других аналогичных структурах вполне могли бы находиться собственные метагалактики. Хотя проверить это пока невозможно.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути.

пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

0: низко вам поклониться хочу. Аудио сторис.
1: Падение большого астероида или кометы – потенциальная угроза жизни на Земле. Подобные катастрофы известны как импактные события. Их последствия ужасны. Помимо пожаров, землетрясений и цунами, возникает мощный выброс пыли, золы и различных химических веществ в верхние слои атмосферы, что вызывает резкое снижение глобальной температуры. Ученые расходятся во мнениях относительно минимального размера космического тела, которое может спровоцировать массовое вымирание человечества. Наиболее вероятно, что достаточен астероид или комета размером от 10 километров. Именно такой объект, предположительно, столкнулся с полуостровом Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад и образовал кратер диаметром около 150 километров. Существует гипотеза, которая связывает это событие с исчезновением динозавров. Небольшие космические тела диаметром менее километра тоже представляют опасность. Они вызывают локальные разрушения, но вряд ли смогут уничтожить нашу цивилизацию. Для предотвращения неожиданных столкновений специалисты ведут мониторинг потенциально опасных околоземных объектов. Небесных тел, чьи траектории проходят ближе 7 миллионов километров от Земли. Причина учета столь широкой зоны заключается в сложности точного расчета движения астероидов и комет, зависящих от множества факторов, включая влияние гравитации Солнца, планет, Луны и других малых тел Солнечной системы. Согласно данным исследований, в течение ближайшего столетия близкое расстояние к Земле пройдут лишь 17 из известных 1265 околоземных объектов, причем наибольший диаметр среди них не превысит 1 километра.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 16 столетии на фоне распространения идей протестантизма Европа переживала всплеск различных радикальных религиозных течений. Особенную известность получили анабаптисты, которые призывали к созданию идеального христианского сообщества. В 1534 году они взяли контроль над немецким городом Мюнстером, объявив его Новым Иерусалимом, откуда должно было начаться второе пришествие Христа. Во главе восстания встал лидер Ян Бакельсон, портной, родом из голландского города Лейден. Он назвал себя пророком и утверждал, что именно в Мюнстере состоится возвращение Спасителя, а остальная часть мира будет уничтожена. Под руководством Бакельсона город преобразился в теократическое общество, управляемое избранными людьми, подчиненными строгим законам, основанным на понятиях божественной справедливости. Частная собственность была упразднена. Женщины обязаны были вступать в полигамные союзы, мотивируемые подготовкой к грядущему Царствию Божьему. Сообщается, что жизнь в Мюнстере сопровождалась жестокостью и произволом. Народ испытывал лишение и голод, а лидеры общины наслаждались роскошью. Покинуть город было невозможно. Ворота оставались закрытыми, а войско епископа Франца фон Вальдека блокировало территорию извне. Через год осадного положения восстание потерпело поражение. В 1535 году Бакельсон был схвачен и казнен, а его тело поместили в железную клетку на башне собора в качестве урока остальным. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2013 году издание Elite Daily опубликовало статью, ссылающуюся на исследование Оксфордского университета. Согласно ей, женщины с крупными округлыми ягодицами отличаются высоким уровнем интеллекта и лучшей сопротивляемостью хроническим болезням по сравнению с худыми женщинами. Отложение жира на бедрах, согласно публикации, снижает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта информация быстро распространилась в сети и стала довольно популярной. Однако утверждение о том, что обладательницы больших ягодиц умнее и здоровее остальных женщин, является ложью. Для понимания этого достаточно внимательно ознакомиться с самим исследованием Оксфордского университета и больницы Черчилля, которые цитировали СМИ. Исследование называлось «Жировые ткани бедер и ягодиц как факторы метаболического здоровья». Оно никак не затрагивало тему интеллекта женщин с пышными формами. Работа сосредоточена исключительно на вопросах гормонального баланса, а любые ассоциации с умственными способностями были созданы журналистами самостоятельно.
0: Audio Stories.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Аудиосторис.
1: В 1840-х годах американский фермер Уильям Миллер изучил библейские пророчества и объявил, что конец света произойдет между 21 марта 1843 и 21 марта 1844 годов. Своими убеждениями он делился публично, проводя лекции, издавая листовки и путешествуя по стране. Его идеи привлекли около 100 тысяч сторонников. Их стали называть «миллериты». Некоторые из них серьезно восприняли предсказания Миллера, продавали собственность, оставляли рабочие места и отправлялись в отдаленные районы, чтобы дождаться второго пришествия Христа. Когда назначенное время пришло, но никаких признаков апокалипсиса не наблюдалось, Миллер предложил новую дату – 22 октября 1844 года. Утро 23 октября вновь разочаровало последователей, поскольку мир остался неизменным. Впоследствии это событие вошло в историю как «великое разочарование». Большинство миллеритов постепенно возвратились к обычной жизни, однако некоторые продолжили развивать движение, сформировав религиозную группу адвентистов седьмого дня. Их вера сохраняется до сих пор, хотя уже без точной даты наступления конца света.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акаций и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований, 10 тысяч дней от неизвестного».
0: Владимир Набоков.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что космос черного цвета. Однако дело вовсе не в том, что космос окрашен именно в черный цвет. Просто человеческие органы зрения недостаточно чувствительны, чтобы уловить всю поступающую от удаленных небесных тел световую энергию. Ведь зрение предназначено главным образом для ориентации на поверхности Земли, а не для восприятия космических лучей. Эта задача лучше подходит специализированным приборам типа телескопа «Хаббл». Сам по себе черный – это не оттенок, а полное отсутствие видимого света. При идеальном зрении ночное небо предстало бы перед нами нежно-молочным оттенком, известным как космический латте. Данный термин ввели астрономы Иван Болдри и Карл Глейсбук из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Они изучили спектры порядка 200 тысяч наиболее ярких галактик, расположенных в пределах 2 миллиардов световых лет от Земли.
0: Audio Stories.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным доложил главе государства о темпах дорожного строительства в стране. По его словам, власти рассчитывают в этом году открыть трассу до Тюмени, а сейчас продолжается строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.
1: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
2: Когда примерно до Тюмени?
1: Декабрь. Пока идем по графику. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси. Расширяем дорогу, трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкаринскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет, поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
0: А в ходе обсуждения темпов строительства жилья президент подчеркнул первостатейную важность того, чтобы россияне, которые инвестировали в этот процесс, получали квартиры вовремя и надлежащего качества. Подразделения южной группировки войск поразили формирование двух механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Боестолкновения произошли в 8 районах ДНР. Подробнее о действиях юга доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад. Бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Васютинского, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Веролюбовки, Краматорска и Дружковки. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М-113, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Грузского, Доброполья, Нововодяново, Петровского, Рубежного, Светлого, Сергеевки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 330 боевиков. Также ликвидированы 3 боевые бронемашины, 4 автомобиля, пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева – огромная утрата для всей атомной отрасли, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, теракт против человека, который отвечал за техническую и радиационную безопасность одной из самых крупных АЭС в мире, не поддается здравому смыслу.
4: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
0: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним ранения, несовместимые с жизнью, получил его водитель Дмитрий Филиппов. Группа специалистов Роспотребнадзора помогает Венесуэле в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Как рассказал ведущий научный сотрудник противочумного института «Микроб» Василий Куклев, российские эпидемиологи прибыли в страну 11 июля на борту МЧС с гуманитарным грузом. Они займутся обучением и тренировкой местных сотрудников профильных институтов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. В доставленных материалах диагностические препараты, тест-системы для выявления кишечных, респираторных и природно-очаговых инфекций, а также расходники и средства индивидуальной защиты. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли 4829 человек. Европейский антициклон, несущий в московский регион теплую и сухую погоду, продержится до конца недели. В пятницу и выходные осадков не ожидается, ночи будут прохладными, около 10 градусов, а днем воздух прогреется до 27-29 тепла. В понедельник погода начнет меняться. Циклон с Балтики сместится на северо-восток, облаков станет больше и местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят 12-17 градусов, дневные от 22 до 27. Во вторник также возможны небольшие осадки при переменной облачности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту пятницу, 17 июля, в Москве малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Представления ацтеков, которые жили в Центральной Мексике с 14 по 16 века, строились на цикличности исторического процесса, который включал череду разрушений и возрождений. Согласно их верованию, современная эпоха – пятая по счету, а предыдущие погибли из-за катаклизмов и конфликтов между богами. Первый цикл назывался «Эпохой Ягуара». Тогда миром владели великаны, которые погибли от нападения свирепых зверей. Следующая эпоха, известная как «Эпоха ветра», окончилась превращением людей в обезьян и гибелью мира в сильных штормах. Затем последовал период эпохи огненного дождя, который закончился огненными потоками. Четвертый цикл, эпоха вод, завершился всемирным потопом. Выжить удалось лишь тем, кто сумел принять облик рыбы. Современная эра, согласно ацтекским поверьям, известна как эпоха движения. Ее ожидает разрушение от землетрясений и природных потрясений. Чтобы отсрочить неизбежную судьбу, ацтеки регулярно устраивали жертвоприношения, считая, что это поддерживает силы солнца и помогает расположить к себе божественные силы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Комета Галлея примерно каждые 76 лет приближается к Земле. Обычно ее появление вызывает легкое любопытство, но в 1910 году ситуация вышла из-под контроля. Научные открытия породили массовую истерию. Причиной паники стало выявление американскими учеными в составе хвоста кометы газа цианогена, который известен своей ядовитостью. Газеты заполнились тревожными заголовками, которые предупреждали население о риске отравления атмосферы и массовых смертей. Люди активно запасались противогазами и сомнительными лекарствами, предлагаемыми мошенниками. Китайцы старались укрыться от дождя и воздерживались от употребления воды, боясь попадания ядовитой влаги из хвоста кометы. Пресса откликнулась карикатурами, изображающими толпы людей, пытающихся убежать от космической угрозы на переполненных дирижаблях. Научное сообщество пыталось успокоить общественность, утверждая, что концентрация цианогена в космическом пространстве столь незначительна, что не способна причинить вреда людям. Однако страхи продолжали расти. Немецкие фермеры отказывались засевать поля, уверовав в скорую гибель человечества. Кредиторы перестали требовать долги, предпочитая наслаждаться жизнью, пока есть возможность. 19 мая 1910 года Земля действительно прошла сквозь орбиту кометы Галлея. Причем случайная гроза добавила страхов населению. Несмотря на тревоги, никакой катастрофы не случилось.
0: Audio Stories.
2: Смешная челка, половина неба в глазах. Идет девчонка с песней на устах. Каблучки по асфальту стучат, на девчонку ребята глядят.

0: шагает с песенкой своей.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: На сверхновых звездах порой происходят мощные гамма-вспышки. Колоссальные выбросы смертельно опасных доз радиоактивного излучения, которые могут уничтожить жизнь в масштабах целой галактики. Атмосферы планет не способны защитить от такого воздействия. Помимо прямого радиационного удара, подобные события вызывают химические реакции в верхних атмосферных слоях, которые приводят к образованию значительных количеств двуокиси азота. Этот газ повреждает защитный озоновый слой, который оберегает Землю от космического излучения. Имея характерный красновато-коричневый окрас и неприятный запах, этот ядовитый газ сильно снижает прозрачность воздуха и препятствует проникновению солнечных лучей. Итогом станет глобальное охлаждение климата и массовое вымирание. Но в окрестностях галактики подобных взрывоопасных объектов пока не замечено.
0: Аудио сторис.

давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть, но давайте, давайте.

а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописью.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы немного похулиганим вместе с ведущими и гостями и поиграем в слова. В русском языке очень много слов, но иногда их все-таки не хватает. И тогда что мы делаем? Правильно, придумываем новые. Вот и давайте придумаем несколько новых глаголов. Первый вместе с ведущим программы «Как знать».
2: Амазонка – это абсолютный чемпион планеты, абсолютный. Она несет в океан столько воды, что распресняет Атлантику на сотни километров от берега. Представляешь? Пресная становится Атлантика.
1: Распресняет. Прекрасное слово. Емкое и точное. Если море соленое, можно что с ним сделать? Убавить в нем количество соли. Нет, это скучно. Надо его распреснить. И тогда количество соли убавится само собой. Ну а мы продолжим с ведущим Вахтангом Махарадзе придумывать новые глаголы.
3: Но мы гораздо больше его расширили. Смогли.
2: Ну что ж, будем, как говорится, глыбить и ширить принципы.
1: Глыбить и ширить – замечательные глаголы. Причем «ширить» – слово литературное. Оно зафиксировано в словарях. А вот «глыбить» – это, конечно, авторский неологизм. В русском языке есть слово «углублять», но оно какое-то длинное и серьезное. А если его сократить и усмешнить, то получится «глыбить». Кстати, «усмешнить» – это тоже слово нелитературное. Я его тоже когда-то подслушала на маяке. Ну а мы продолжаем глыбить и ширить русский язык вместе с Софьей Сулим, гостьей программы «Как знать».
4: НЛП-шный, потому что, в принципе, хорошо работает практика НЛП, когда мы якорим какое-то состояние.
1: Якорим, якорить. Нет такого слова в русском языке. Зато есть, например, глагол «заякорить». Именно с таким ударением. Ну и почему бы не убрать приставку «за»? Ведь слово от этого только улучшится и заиграет новыми красками. Так что якорем или якорим. Карим, на здоровье. Ну и еще один интересный глагол родился в эфире «Маяка» в разговоре двух замечательных ведущих. И вот какой каламбур предложил Владимир Матецкий.
5: Мы мелиораторы, мы под собой сушим. И сушаем, да. Владимир Леонидович, но мне очень не хочется...
6: Сушим, да. Сушим и сошимим.
5: И вялим, да. Сушим и вялим.
1: Нет, не вялим, а именно сушим и сошимим. Эти два глагола имеют непосредственное отношение к японской кухне. Сушим – делаем суши. Сошимим – готовим сошими. И здесь мы...

0: видим один совсем новый глагол «сашимим» и второй глагол «сушим» с новым значением. А еще можно, например, «хачапурить», «бастурмить», «кебабить», «фабобить» и даже «пельменить» в конце концов. Ну и на этой вкусной ноте я выпуск завершаю. До встречи, всем приятного аппетита, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.

маяк. Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала да-да-да. С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил и я ходила, я так ждал и я ждала. Я был зол и я сердилась, я ушел и я ушла.

ходил, и я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

0: Аудиосторис.
1: История изучения экзопланет началась в 1995 году, когда астрономы открыли первую планету вне Солнечной системы. Наблюдая смещение спектральных линий звезды 51 Пегаса, ученые обнаружили гигантскую планету с невероятно коротким периодом вращения – всего 4,2 дня. Настоящая революция наступила в 2009 году с запуском космического телескопа «Кеплер», который работает по принципу наблюдения транзита планет. Метод состоит в фиксации небольшого снижения яркости звезд, которое вызвано прохождением планет мимо светила. Это позволило обнаружить огромное количество новых миров. До запуска Кеплера ученым было известно лишь несколько сотен экзопланет, а теперь открыто уже более 5000 различных объектов, от миниатюрных аналогов Меркурия до газовых гигантов размером с десяток Юпитеров. Однако среди всех найденных планет чрезвычайно редко встречаются объекты, пригодные для существования жизни. Дело в том, что для условий, похожих на земные, нужны планеты с большими орбитами, которые вращаются вокруг солнцеподобных звезд. Кроме того, любые формы жизни на других планетах, вероятно, сильно отличаются от земной. Даже если они существуют, обнаруженная форма жизни, скорее всего, окажется примитивной, вроде бактериальной пленки, ведь путь от появления простейших организмов до развитых форм встречается крайне редко. Тем не менее, технологии постоянно совершенствуются, и в будущем человечество сможет обнаруживать все большее число планет, схожих с Землей.
0: Аудиосторис.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
1: 31 декабря 1928 года. У меня в ящике долго валялся 5-копеечный циркуль, совершенно новый. Раз я попробовал его иголкой стронуть застрявший в винтовке патрон, сломал иголку и циркуль забросил. Случилось однажды, пришла мне в голову мысль вычертить совершенно особенную мишенку для пристрелки винтовки. Необходимо было сделать правильный 3-дюймовый кружок на бумаге. Я вспомнил о циркуле, взял обыкновенную иголку и примотал ее ниткой к ножке очень крепко и вылечил сломанный циркуль. Кружок вышел отличный. Что же вы скажете? Этот леченый циркуль, цена которому и в новом-то виде всего 5 копеек, теперь занимает почетное место среди охраняемых мной вещей и вообще очень мне симпатичен. Есть у меня одно старое кресло, еле дышит, а служит, еще клеенка на столе не расштопанная, любимые очки, тоже вылеченные мной домашним способом. Вглядитесь в собственную жизнь, и вы увидите, что весь уют ее и счастье обеспечивается старыми слугами.
0: Михаил Пришвин.
2: Век, берет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и под

0: Audio Stories.
1: Микроволновый фон представляет собой остатки света, которые появляются спустя считанные мгновения после большого взрыва. Изначально этот свет распространялся в виде интенсивного электромагнитного излучения. По мере расширения Вселенной фотоны потеряли энергию и превратились в короткие радиоволны длиной в миллиметры. Происхождение этого излучения связано с первыми этапами эволюции Вселенной. Около 380 тысяч лет после начала времен частицы и электроны объединились и образовали нейтральные атомы водорода и гелия. До этого момента пространство было заполнено горячим плотным веществом, которое препятствовало движению фотонов. Образование нейтральных атомов позволило излучению свободно распространяться по всему пространству. Исследование микроволнового фона началось в 20 веке, а настоящий прогресс произошел в конце столетия, когда точность приборов значительно улучшилась. В 2000-х годах запустили спутник, который позволил составить подробную карту распределения излучения по всему небу. Анализируя неоднородности карты, физики выявили явления, называемые сахаровскими осцилляциями. Они помогают установить точную картину ранней Вселенной и описать ее эволюцию вплоть до сегодняшнего дня. Современные инструменты достигли предела возможностей методов измерения реликтового излучения, и новые открытия придется подождать какое-то время. Audio Stories.

0: в Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудили текущие масштабы строительной отрасли в России и ее влияние на экономику. Президент подчеркнул, что у Хуснуллина в подчинении находится огромный комплекс, который включает дороги, жилую застройку и инфраструктурные проекты.
2: Марат Шевич, комплекс у вас огромный. Дороги, жилищное строительство, инфраструктура. С чего начнем?
3: Все, строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешает, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
2: 17,7% от всех занятых в экономике.
3: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
0: Глава государства отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют 16 триллионов рублей в год. Хуснуллин, в свою очередь, назвал россиян главными инвесторами в жилье. Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки атаковали формирование 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Боестолкновения произошли в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей. Подробнее о действиях «Востока» на брифинге Минобороны доложил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Новозолошина, Подговориловка, Маломихайловка, Никольская, Вольная, Долинка, Любицкая и Коломицы. Противник потерял более 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Малокатериновки, Орехово, Запорожской области и Ингулец Херсонской области. Уничтожено 55 боевиков противника, также ликвидированы 7 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Иран-Шехр и мосту в Бендер-Химире на юге Ирана, сообщает Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Это часть новой серии атак, о которой ранее заявило Центральное командование американских вооруженных сил. Напомню, Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта в ночь на 18 июня. Однако с 8 июля США провели несколько серий ударов, объясняя их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран в ответ атаковал американские базы на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей. Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня больше не действует, фактически отменив подписанное соглашение. Новые власти Венгрии инициировали расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сиярта из-за его предполагаемых контактов с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, отметив, что в деле фигурируют секретные документы, поэтому детали пока не раскрываются. Мадьяр ранее обвинял Сиярта в возможной государственной измене и сговоре с русскими. Напомню, экс-глава МИД Венгрии на этой неделе сложил депутатские полномочия и объявил о переходе на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD. Международная группа ученых официально подтвердила существование нового вида обезьян в Демократической Республике Конго. Животное получило научное название Колобус конгоензис, а местные жители зовут его Ликвели. Это 5-й новый вид приматов, обнаруженный в Африке за последние 75 лет. Обезьяна обитает в центральной части страны между реками Ламами и Конго, включая территорию национального парка. Ее отличает преимущественно черная шерсть и характерный розовато-оранжевый участок кожи вокруг рта. Первые снимки необычного животного были сделаны еще в 2008 году, но тогда подтвердить его уникальность не удалось. Лишь после многолетних наблюдений с 2018 по 2022 год генетические и анатомические анализы доказали, что отдельный вид это является отдельным видом. Его ближайший родственник живет более чем в 1200 километрах, а их эволюционные пути разошлись около 4-5 миллионов лет назад. Из-за ограниченного ареала ученые предлагают внести колобуса конголезского в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту пятницу, 17 июля, в Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Иногда владельцы замечают, что их питомцы проявляют интерес к собственным или чужим экскрементам. Этот феномен называется капрофагия, и ученые считают такое поведение вполне нормальным для собак и не представляет угрозы здоровью животного. Примерно каждый третий владелец сталкивался с подобным поведением своей собаки. Волки, ближайшие родственники домашних собак, часто справляют нужду далеко от мест обитания, чтобы предотвратить размножение паразитов. Если волк не может удалиться на достаточное расстояние, он съедает собственные продукты жизнедеятельности, защищая таким образом остальных членов стаи. Эта привычка передалась современным собакам, поэтому некоторые из них повторяют такую стратегию защиты от болезней, съедая отходы либо самих себя, либо других особей. Также собаки могут начать проявлять повышенный интерес к экскрементам, если испытывают дефицит необходимых организму элементов, ферментов или полезных бактерий. Такое поведение может сигнализировать о проблемах пищеварения или нехватке питательных веществ. В таком случае важно обратиться к ветеринарному врачу, скорректировав питание животного необходимыми витаминами и микроэлементами.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Звезды проходят жизненный цикл, включающий рождение, активную фазу излучения нейтрино и неизбежную гибель. Завершая свое существование, некоторые из них формируют вокруг себя планетарные туманности. Внешне такие образования напоминают небольшие шарики, которые иногда ошибочно принимают за планеты. Однако мощные телескопы позволяют увидеть истинную картину происходящего. Космическая съемка выявляет расширение внешних слоев звездного вещества, которое постепенно рассеивается в пространстве перед окончательным затуханием звезды. При этом у каждой туманности своя форма. Одни представляют собой практически идеальный шар, а другие принимают необычные очертания. Наблюдателям они известны под поэтическими названиями вроде эскимоса, муравья, песочных часов, кошачьего глаза, бабочки и тухлого яйца. Затухание ожидает звезды среднего размера, сравнимые с Солнцем. Например, неподалеку расположена звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона. Уже длительное время ученые фиксируют выделение ею потоков газа, которое говорит о скорой гибели звезды. Вместо постепенного угасания она завершит свое существование грандиозным взрывом сверхновой, что ожидается в ближайшее время, возможно, в течение 10 тысяч лет, хотя точный срок неизвестен. Последний зарегистрированный взрыв сверхновой произошел в 1054 году. Тогда небесное событие оказалось столь ярким, что наблюдалось даже невооруженным глазом. После взрыва образовавшееся облако звездного материала продолжало распространяться в космосе. Взрыв в Бетельгейзе приведет к интенсивному потоку радиации, который достигнет нашей планеты. Хотя земная атмосфера обеспечит защиту, находящиеся вне ее искусственные аппараты пострадают, а экипаж МКС придется экстренно вернуть домой. Современные технологии позволят зафиксировать начало события приблизительно за 10 часов благодаря регистрации потока нейтрино с датчиков на Земле.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Магдебургское право. Средневековая система городского права, которая сложилась в городе Магдебург. Это особая правовая практика управления городскими общинами и регулирования торгово-экономической жизни горожан. Возникнув примерно в XII веке, магдебургское право получило широкое распространение по всей Центральной Европе, особенно в германских землях, Польше, Чехии, Венгрии и Литве. Оно оказывало значительное влияние на развитие городов и становление городских автономий. По этому праву горожане могли самостоятельно решать важные городские дела, выбирали городской совет, рат и магистрата, обладали собственной юрисдикцией над жителями своего населенного пункта. Право предоставляло широкие экономические свободы жителям, способствовало развитию рынка, ремесленного производства и привлечению новых жителей. Кроме того, город получал иммунитет от вмешательства короля или феодала в судебные процессы внутри города. А гражданин, который жил в таком городе год и один день, становился свободным человеком, независимо от прежнего статуса. Магдебургское право сыграло важную роль в развитии европейских городов, формировании гражданского общества и стимулировании экономической активности населения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Андрей Гейм. Нидерландско-британский физик советского происхождения. В 2010 году совместно с российским физиком Константином Новоселовым удостоился самой высокой научной награды мира – Нобелевской премии за исследование свойств графена. Гейм проводит и другие не менее интересные эксперименты. В 1997 году он совместно с британским математиком Майклом Берри опубликовал статью под названием «Летающие лягушки и левитроны», где описал возможность заставить парить различные предметы над мощными электромагнитами. Среди объектов, которые подвергались таким экспериментам, были капли жидкости, орехи, живая лягушка и даже хомяк по имени Тиша, который впоследствии стал соавтором одной из публикаций Гейма. Теоретически подобным образом можно было бы осуществить подъем и человека, но достижение необходимых масштабов магнитного поля пока остается нерешенной задачей. Эта странная работа принесла авторам Шнобелевскую премию. Однако сама идея нашла применение в науке. Методика оказалась востребованной при создании условий невесомости на Земле.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: Дэвид Коткин увлекся фокусами еще ребенком. Уже в школе он придумывал собственные трюки, а в 12 лет стал самым молодым членом американского сообщества магов. К 16 годам он начал выступать профессионально, вел телешоу и преподавал искусство фокуса. После успеха в мюзикле «Волшебник» в 18 лет Дэвид решил изменить образ жизни и сценический псевдоним. Так появился загадочный Дэвид Копперфильд. Его известность резко возросла благодаря масштабным представлениям. Побег из тюрьмы Алькатрас, полет над Большим каньоном, исчезновение статуи свободы. За свою карьеру он попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды. За успешнейшие фокусы и наибольшее число проданных билетов на сольные концерты. Копперфильд активно выступал вплоть до начала 2000-х годов, заработав значительное состояние. Неравнодушные зрители стали раскрывать секреты его фокусов. Чтобы остаться фокусником, а не обманщиком, Копперфильд ушел со сцены, посвятив себя другим проектам – инвестициям, написанию книг о магии, созданию музея иллюзий и библиотеки мистической литературы. Сейчас Дэвид живет удаленно на островах Багамского архипелага, иногда выступая анонимно в маленьких заведениях. Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы северной группировки российских войск атаковали формирование 4 бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях севера доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Рыжовка, Могрица и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирования мотопехотной бригады и бригады Национальной гвардии в районах Юрченкова, Захаровки и Казачьей Лопани. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
0: Как добавили в военном ведомстве, расчеты БПЛА «Герань-2» поразили сухогруз в Черном море, который шел в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ. Также «Геранями» поражены железнодорожные локомотивы, задействованные для доставки военных грузов Украине. Владимир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют до 16 триллионов рублей в год. По словам президента, главное при этом, чтобы россияне, купившие квартиры на стадии строительства, получили их вовремя и в надлежащем качестве.
3: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 15-16
4: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
3: И вовремя. Нужного качества.
0: Указав на показатели просрочки платежей, президент отметил, что программа семейной ипотеки по 6% – самый надежный из инструментов поддержки. Правительство выделит еврейской автономной области более миллиарда рублей для стабильной работы объектов ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
5: В частности, в еврейской автономной области сложилась непростая ситуация в сфере ЖКХ. Правительство выделит региону более 1 100 000 000 рублей. Такое решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также своевременно подготовить инженерную и сетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду, пополнить необходимые запасы мазута, угля для котельных во всех населенных пунктах. Конечно, важно, чтобы жилые дома, социальные объекты, промышленные и другие предприятия бесперебойно поступали и электричество, и тепло, и горячая вода.
0: Глава Кабмина поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководству региона держать на контроле эффективность использования предоставленных средств. Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что импортозамещение в российской строительной отрасли превышает 98%. Оставшаяся доля, по его словам, связана с программным обеспечением, но и 100% замещение вполне достижимо. Стасишин отметил, что любая стандартная бюджетная стройка сегодня ведется с использованием исключительно отечественных материалов и оборудования, от конструктивных решений до меблировки. Партия «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым открыла в Москве первый штаб молодежного движения, которое называется «Новые». Главная задача через волонтерские объединения – помочь людям и в первую очередь пожилым. Кроме того, был организован телемост с региональными командами, которые представили лучшие социальные проекты и практики, сообщил Алексей Нечаев.
6: Уже 3000 активистов в регионах составляют такое ядро движения. Наши ребята из движения «Новые» уже и очень много людей старшего возраста уберегли от мошенников. Много акций, связанных с приютами, с зоозащитой, потому что собакам нужно, чтобы их выгуливали, приютам нужны корма.
0: Ранее стало известно, что Центр избирком заверил федеральный список кандидатов и список по одномандатным округам партии «Новые люди» для участия в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В федеральный список партии вошло 299 человек, а по одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата. Турецкие отели предлагают российским туристам скидки, достигающие 20% из-за высокой конкуренции и желания привлечь как можно больше гостей из России. Как пояснил член Ассоциации туроператоров Турции Акин Беке, гостиницы стремятся поддерживать высокую загрузку в течение всего сезона, а российский рынок остается одним из ключевых для отрасли. Ательеры активно используют спецпредложения, акции раннего бронирования и ценовые скидки, особенно на популярных курортах Анталии, Бодрума и Эгея. Побережья, где каждый объект заинтересован в максимальной заполняемости, добавил Беке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту пятницу, 17 июля, синоптики прогнозируют в Москве малооблачную погоду без осадков. Днем в российской столице от +21 до +23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Идея металлического шнура с шипами кажется предельно простой, однако появилась лишь в 19 столетии. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден обратился в патентное бюро США с предложением использовать проволочную ограду для ограничения передвижения крупного рогатого скота. Хотя сам Глидден не был первооткрывателем идеи колючки. Ранее американец Генри Роуз демонстрировал на сельскохозяйственной выставке в Иллинойсе одинарную проволочную конструкцию. Однако именно версия Глиддена оказалась наиболее успешной, экономичной, эффективной и долговечной. Раньше жители Америки использовали для ограждения пастбищ насаждение колючих кустарников, что занимало очень много времени и сил. Колючая проволока позволила значительно ускорить процесс создания ограждений и резко увеличить площади, доступные для выпаса животных. Благодаря простоте установки и эксплуатации колючка быстро распространилась по всему миру, применялась для защиты различных территорий, начиная от ферм и заканчивая промышленными зонами и тюрьмами. Но ключевое значение имело именно применение в сельском хозяйстве. Отпала необходимость содержать большое количество погонщиков скота, поскольку стадо стало легко контролироваться даже одним человеком.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Есть мнение, что компания Microsoft под руководством Билла Гейтса первой представила человечеству графический интерфейс пользователя, запустив операционную систему Windows с курсором, значками и оконным режимом. Однако концепция графического интерфейса появилась гораздо раньше, благодаря работам американского ученого Дугласа Энгельбарта еще в 1960-х годах. Именно Энгельбарт впервые предложил систему, которая включала окна, пиктограммы, выпадающее меню и подвижный манипулятор для управления компьютером. Более того, он сформулировал идеи гипертекста и мультимедийных технологий, фактически заложив основы современного интернета и веб-технологий. Именно Энгельбарту принадлежит заслуга изобретения компьютерной мыши. Впечатлившись достижениями Энгельбарта, компания Xerox в 1973 году выпустила компьютер Xerox Alto, который был оснащен полноценным графическим интерфейсом и манипулятором типа мышь. Под руководством программиста Алана Кея инженеры фирмы довели до совершенства многие элементы разработки Энгельбарта. Позднее, в 1979 году, Стив Джобс перенял данную технологию и внедрил ее в первую очередь в компьютеры Apple Lisa, а затем и в знаменитую серию Macintosh. Лишь после успеха Apple специалисты Microsoft приступили к разработке собственной версии графического интерфейса для своей операционной системы Windows.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с особым, очень интересным типом склонения. Поможет погрузиться в эту тему нам программа Сергея Стилавина и его друзья. Вот что сказал гость этой программы.
2: Наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, можно имитировать работу русской печи, да, в те же самые горшки положить продукты, но по вкусу оно все равно будет отличаться от того, что приготовлено в русской печи.
1: Нас интересует слово «печь» в разных формах. Что мы услышали? Работа печи, из печи, в русской печи. Правильно ли это? Ответ неоднозначный. Что-то правильно, а что-то нет. Дело в том, что слово «печь» в единственном числе имеет ударение на корне, а во множественном – на окончании. Тогда, получается, нужно говорить «печи». Но не все так просто. В родительном падеже «да». Ударение ставим на первый слог. Работа чего? Печи. Из чего? Из печи. А вот в предложном падеже, но только с предлогами «в» и «на» ударение меняется. То есть «о печи», но «в печи» и «на печи». Сложно, согласна, но тем приятнее, что Сергей Стилавин все это знает.
3: Дорогие друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение.
1: Все верно. 3 из 3. День печи, от печи, но на печи. Я считаю, это джекпот. И все 5 мира отправляются в дневник Сергея Стилавина. И мы переходим к следующему примеру вместе с Любовью Гогиной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И по поводу бровей и глаз. Часто говорят «глаза – зеркало души».
1: По поводу бровей – неверно. И здесь все то же самое. В единственном числе ударяем только корень слова. По поводу брови – нет брови, говорим о брови. И только предложный падеж с предлогом «на» имеет другое ударение – на брови. Ну а мы переходим к следующему примеру. И сейчас мы убедимся, что существительные этого типа склонения могут вызывать затруднения не только в единственном числе, но и во множественном. Вот пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ануш Гаспарян. Я могу сказать, что испытала чувство гордости за Маргариту.
5: Возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» в множественное число. Как ты думаешь?
6: Ну, на последнюю, ой, букву. Сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
5: Веера, лорнеты, трости.
7: Поэтому, да. Вееры, вот если еще раз...
5: Веера, дорогая моя гостья. Все-таки веера, не вееры. 80 раз я смотрела. Это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не. Это прямо нюанс. Это я даже тебя не пытаюсь обучать.
7: Хорошо.
5: Нет, просто есть специальные термины, вот этот договора, это могут бухгалтеры говорить. А веера, тут нету даже вариантов. Только на «а» ставится.
1: Итак, действительно, слово «веер» имеет ударение на корне в единственном числе и ударение на окончании во множественном. Поэтому только «веера», «веерами», «вееров». Никаких других вариантов в словаре не фиксируют. А у договоров совсем другая история и другой тип склонения. В этом слове мы всегда ударяем 3-й слог. Договоры, договоров. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.

0: Audio Stories.
1: История первых оптических приборов началась более тысячелетия назад с появления так называемых камней для чтения. Эти устройства представляли собой кусочки горного хрусталя, берилла, либо стекла, которыми проводили по строчкам текста, чтобы увеличить символы. Изобретателем считают берберского ученого Аббаса ибн Фернаса, который работал в IX веке. Однако использование таких каменных увеличителей было неудобным, и лишь в конце XIII века технологию улучшили итальянские мастера. Центром производства линз стала Венеция, где в 1320 году возникла первая гильдия специалистов-оптометристов. Первоначально очки выглядели примитивно, у них не было привычных дужек, они держались на переносице, подобно зажиму. Современная форма очков появилась ближе к середине XVIII века, благодаря усилиям британского оптика Эдварда Скарлетта. Значительный прорыв произошел в 2008 году, когда британский инженер Джошуа Сильвер разработал регулируемые линзы. Пользователь сам мог изменять мощность увеличения, регулируя объем жидкости внутри линзы посредством встроенного шприца. Очки по праву считаются одним из величайших изобретений человечества. Они значительно увеличивают количество трудоспособного населения. В средневековую эпоху мужчина любого возраста с плохим зрением оказывался практически бесполезен для социума, поскольку большинство видов деятельности зависело от способности видеть. Очки подарили многим людям шанс полноценно трудиться и интегрироваться в общество.
0: Audio Stories.

Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города.

чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза,

Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Audio Stories.
1: Самые ранние образцы гвоздей, выполненные из древесных брусков, использовались еще около 7 тысяч лет назад в поселениях Древней Германии. Металлический аналог появился гораздо позже. Его придумали в античном Риме. Для римской армии гвозди были важным стратегическим материалом. Так, в ходе поспешного отступления легионеров от наступавших шотландцев в конце первого века нашей эры, армия покинула крепость Инхтутил и спрятала почти 7 тонн металлических гвоздей. Их настолько хорошо замаскировали, что археологи обнаружили этот клад лишь в 20-м столетии. До начала 16 века металлические гвозди производились исключительно ручным способом, что делало их дорогостоящими предметами. Порой ими пользовались даже как платежным средством. Затем англичане создали специальный станочный механизм, позволивший автоматизировать производство. И Великобритания быстро заняла лидирующую позицию в изготовлении гвоздей. Такое положение дел негативно сказывалось на экономике Америки, потому что колониальная метрополия ограничивала поставки этого важного ресурса своим владением. Американцам даже приходилось идти на крайние меры. Некоторые жители штата Виргиния предпочитали сжигать старые здания ради возможности собрать сохранившиеся среди углей ценные гвозди. Настоящий переворот случился в 19 веке, когда французская промышленность создала аппарат, способный массово производить гвозди из стальной проволоки. Англичане незамедлительно переняли новую технологию, сделав гвозди доступными каждому потребителю. Гвозди стали распространенным и недорогим продуктом. Именно появление дешевого и качественного металлического гвоздя позволило упростить строительство. Раньше, чтобы соединить деревянные балки, плотники вырезали специальные углубления, создавая своеобразный деревянный пазл. Процесс занимал массу усилий и замедлял постройку сложных сооружений.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою,

мне подружка твоя, некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: Королевская тропа в Испании – это дорога из железных путей и крепежных элементов, которые вкопаны в скальные породы между водопадами Чорро и Гайтанеха. Тропа была построена рабочими в 1905 году для облегчения доступа к строительству гидроэлектростанции Конде-дель-Гвадалорсе. После завершения строительных работ по маршруту прошел король Испании Альфонсо XIII, следуя на официальное открытие плотины. В честь этого события тропу назвали «Тропа короля». С тех пор сотни любителей острых ощущений и адреналина посещают узкий проход, чтобы насладиться захватывающей дух красотой огромного ущелья, глубоких рек и зеленых пейзажей внизу. Хоть сегодня тропа и прошла реконструкцию, с установкой защитных барьеров, поручней и устройств страховки, несчастные случаи продолжают происходить. На входе установлена памятная мраморная доска с именами рисковых туристов.
1: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Ипотека под 6% пользуется спросом среди россиян, и население за нее гарантированно платит, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным. Президент назвал семейную ипотеку надежным инструментом.
2: Она строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
0: Также в ходе встречи с вице-премьером глава государства отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют до 16 триллионов рублей в год. Подразделения западной группировки российских войск поразили формирование двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях Запада за прошедшие сутки на брифинге Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Студенок, Маяков, Волчьего Яра, Пески-Радьковские, Щурова, Подлимана и Святогорска. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
0: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что украинские войска продолжают укреплять позиции в Славянске, готовясь к обороне города. По его словам, противник давно ведет подготовку к удержанию этого населенного пункта и наращивает инженерные сооружения, поэтому освобождение Славянска будет непростой задачей. Для России не имеет значения, кто возглавляет украинское Министерство обороны, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос журналистов. По словам представителя Кремля, Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование.
5: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все